0: России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О санкциях.
1: Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил процедуру голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Семь членов комитета выступили за, трое против. Конгрессменам предстоит проголосовать за сенатскую версию документа целиком, без внесения новых поправок. На дебаты отведен один час. Точная дата голосования пока не определена. При этом уже 17 сентября Палата представителей планирует уйти на длительные каникулы. В случае одобрения законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
0: О спецоперации.
1: Российские группировки войск «Север», «Южный» и «Запад» за сутки уничтожили 119 наземных робототехнических комплексов украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, российские военные поразили 137 пунктов управления беспилотниками, более 370 дронов самолетного типа и тяжелых коптеров, а также несколько складов и антенн связи. Уточняется, что группировка «Южная» также сбила 102 беспилотника самолетного типа и 126 тяжелых коптеров. В Минобороны сообщили и о наращивании давления российскими подразделениями на передовые позиции украинских войск на Ореховском направлении. Операторы беспилотников уничтожают технику, роботизированные платформы и живую силу противника.
0: О России.
1: Россия остается мировым лидером в атомной отрасли и сохранит эти позиции в дальнейшем. Об этом ТАСС заявил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко. Он отметил, что российская атомная промышленность была создана в послевоенные годы благодаря развитию науки и реализации амбициозных проектов. Кириенко возглавлял Росатом с 2005 по 2016 год.
0: О происшествии.
1: Обломки индонезийского парома Virgo Transport 8, пропавшего во время сильного шторма, обнаружили на глубине 30 метров. Об этом сообщил глава местной спасательной службы Мухаммад Сафии. По его словам, сейчас совместно с ВМС решается вопрос о возможном перемещении обломков на мелководье. При этом поиски пропавших продолжаются на поверхности воды. На борту парома находились 243 человека. 6 погибли, 108 были спасены, еще 129 числятся пропавшими без вести. Причина крушения расследуется.
0: О птицах.
1: Подаренную руководству Катара соколы содержатся при Эмирском дворце и могут сопровождать его в зарубежных поездках. Об этом рассказали в Катарской ассоциации по популяризации соколиной охоты. Речь в том числе идет о редком соколе кречете, которого Владимир Путин подарил эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль-Тани во время визита в Москву в 2016 году. По данным ассоциации, за птицами при дворце эмира ухаживают не менее 100 сотрудников. Соколов также вывозят на охоту в другие страны.
2: Европейский зонтик и грозная Литва. Медведев пообещал стереть Литву с карты, пока Германия отправляет туда войска. Финляндия и Норвегия прячутся под французский ядерный зонтик. 42 дня до Варшавы. Польша собралась победить Россию за полтора месяца. И эксперты против цифровых разводчиков. Мошенники предлагают пенсионерам срочно загнать пенсии в цифровые рубли. Мы разводим всех только на новости. Пришел Измайлов. А что, кстати, у вас интересного? Утверждение о том, что Украина имеет потенциал противостоять России, это большое заблуждение, напомнил пресс-секретарь президента России Песков.
3: И ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
2: Более того, в Кремле оценили призыв Трампа к Зеленскому прекратить атаки на российские НПЗ. Ну, дела в мире все хуже, напомнил в этом контексте Песков.
3: Ну, пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно. Связано это главным образом.

0: нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива. Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода в Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков. Это не может не иметь последствия, самые серьезные. И это не может не вызывать обеспокоенность у мировых экономик. Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно, действительно это так. По мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки. Можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
1: Зампредседателя Совбеза Медведев сделал Литве очередное пугающее предупреждение о том, что она может просто исчезнуть с карты, и так-то ее там не видать. Но на фоне разговоров о ее возможном изменении безъядерного статуса дела для нее могут статься совсем не очень. Но Вильнюс не один поднимает градус. Германия мобилизует несколько тысяч солдат для отправки на восточный фланг НАТО. И, кстати, как раз-таки в ту самую Литву, в целом в Прибалтику. Нужно им несколько тысяч солдат. И, говорят, больше всего не хватает айтишников, логистов, поваров, бригадиров. И немцам пришлось запустить масштабную рекламную кампанию, буквально умоляя своих военных поехать в это странное государство из пяти букв. В это же время Финляндия и Норвегия решили присоединиться к инициативе Макрона по французскому ядерному сдерживанию. Говорят, от русских надо срочно защищаться ядерным оружием Макрона. А потому, в общем, Северная Европа уже не так медленно, но совершенно точно верно, превращается в один большой военный полигон. Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Немножко растерялся, не знает, на кого нацеливать прицел первым. На литовцев, немецких поваров, финнов или норвежцев под французским зонтиком. Андрей Петрович, надо как-то определяться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели. Да, сегодня ядерное оружие в геополитике – это одновременно и мощный стабилизатор, и главный источник риска. Дело в том, что оно формирует правила игры с одной стороны – и одновременно создает постоянную напряженность. Вот, наверное, в такой мозаике мы сегодня рассматриваем страны Балтии, Восточную Европу, даже смотрим на центральную в виде Германии. Литва хотела бы интегрировать в НАТО как страна, которая готова разместить у себя ядерное оружие, потому что Соединенные Штаты Америки заявили, что они готовы разместить в Прибалтике или в Восточной Европе. И, конечно, Литва заинтересована, может быть, в каких-то, как она думает, экономических выгодах, что пойдут деньги, пойдут какие-то рабочие места, хотя это все так сомнительно, оно больше негатива, правильно Медведев сказал, вы становитесь целью, вы становитесь страной, которая может исчезнуть с карты мира. Дело в том, что мы же будем пересматривать сразу же в военном строительстве страну, на границе, которая размещает ядерное оружие, притом против нас. Так что на сегодняшний день мы видим конфигурацию весьма интересную. Ну а что касается Германии, то что вообще-то Германия себя позиционирует центральным хабом, которое будет перебрасывать войска, порядка 800 там, тысяч, и где-то техники, где-то 600 тысяч они предполагают, из Германии через Польшу в Литву. Вот почему они понемногу начинают осваивать эту территорию. Это все в перспективе должно быть как стратегический маршрут, который в определенной степени через дороги, через железные, грунтовые, через шоссейные, они должны перебросить все силы к нам на границу. Вот почему Литва в фокусе вот, рассматривается немецкого командования как возможная территория, которую и необходимо уже начинать осваивать. Ну а Норвегия порадовала. Они заявили, что они не хотят размещать у себя ядерное оружие. То есть вот такая мозаика, неоднозначность в Европе по отношению к ядерному оружию, ну и, естественно, к его использованию и оказаться в районе прицеливания наших средств вооружения, если возникнет острая необходимость.
1: Андрей Петрович, так я же как раз начал с того, на кого прицеливаться-то будем первыми. Они же не просто так это делают, не просто так разворачивают всю инфраструктуру, в том числе в Прибалтике, не для того, чтобы потом стояла и гнила, да, для того, чтобы использовать. И когда какой-нибудь американский палантир скажет им, что вот сейчас вы можете нанести ядерный удар по русским безответно, то они это сделают, совершенно не сомневаясь. Можем ли мы терпеть такие риски у себя под боком, аргументируя только тем, что они получат в ответ? Как-то от этого, честно говоря... Ну, то есть в этой логике можно было тогда размышлять и о ракетах ядерных под Харьковом. Какая разница Харьков? Какая разница Финляндия, которая нависает над Мурманской областью, а Прибалтика над Псковом и Калининградом? Какая разница Украины и все остальное? Все стратегические угрозы нам, экзистенциальные, в том числе с учетом их на нацистской направленности, все остальное. Надо как-то пресекать, но как?
2: Естественно, мы...
1: А? Вот противник не дремлет. И самый главный момент, когда мы готовы были услышать рецепт о том, как не допускать, Андрей Петрович от нас и отключили. На этом повлиять уже не можем. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, зав. Кафедры политического анализа, социально-психологических процессов РЭО имени Плеханова. Но эти-то прямо говорят про ситуацию вокруг Калининграда. И прямо говорят о том, что будут и пытаться заблокировать подходы и все остальное. Что что-то остается? Вот большой вопрос с учетом того, особенно когда ситуация на Украине для них, для блока НАТО начнет сыпаться. Вот не задействуют ли они тогда второй сценарий? Польша собралась победить нас с вами за 42 дня уже, считают. И, в общем, то же самое, как и Литва, и Германия, и все остальные. Не просто строят планы, а живут и бредят тем, чтобы нас победить. Наш военкор Александр Коц честно предупредил Варшаву о последствиях, указал и на это. Материал об этом на сайте kp.ru и в ежедневной аналитической программе. Александр Коц здесь на радио «Комсомольская правда». Каждую среду, пожалуйста, подключайтесь. А так, в общем, смотрите, куда ни плюнешь, в какой конец старушки Европы, то только и занимаются тем, что готовятся к войне с нами. Литва здесь не исключение. Ну а далее о заботливых аферистах и цифровом рубле. «Комсомольская правда» на защите пенсионеров.
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
3: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
1: Итак, мошенники изобрели очередной трюк. Теперь они обзванивают стариков с криками «Срочно спасайте пенсию и переводите все в цифровой рубль». Ну, на фоне как раз о запуске последних, видимо, решили действовать молниеносно и стремительно, выманивая последние сбережения буквально за пару кликов. Наш спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Кривякина стоит на защите пенсионеров словом, разбирает пятерку свежих уловок аферистов и прямо сейчас разворачивает подробную инструкцию, как же не остаться без копейки из-за этих заботливых звонарей. Елена, приветствую.
7: Здравствуйте.
1: Что надо знать?
7: Да, действительно, что-то новое появляется, и, соответственно, мошенники не дремлют и используют разные уловки, хотя схема старая. Собственно, мошенники хотят узнать код из СМС, который позволит проникнуть либо на госуслуги, либо даже получить данные банковских счетов. Ну, в общем, схема старая, но предлог новый. Действительно, звонят, предлагают, говорят, что нужно перевести деньги в цифровой рубль, либо наоборот, чтобы этого не делать, написать, значит, подтвердить смс, что вы этого не хотите. Ну, вот так, собственно, и разводят.
1: Ну, то есть, как бы слова новые, суть старая, да? Главное получить код.
7: Да. Да, совершенно верно. Да, ну и тут, соответственно, по-разному объясняют. Один, значит, из вариантов, говорят, что нужно срочно перевести пенсию или зарплату в цифровой рубль, иначе сбережения сгорят. Еще один вариант, что ваш банк перешел на цифровой рубль, надо срочно подключаться к этой платформе. Никуда не делась схема с псевдобезопасным счетом, на который просят перевести рубли, только теперь уже цифровые. Но мы знаем, что раньше это часто использовалось. Звонят, говорят, что ваш счет под угрозой, к нему, значит, там получили доступ мошенники, или вы там, значит, перевели деньги украинским военным, вот, соответственно, нужно спасать счет. Вот здесь, собственно, такие же схемы, вот, просто новый предлог. Ну, еще обещают повышенный процент от инвестиций в цифровой рубль. Ну, мы пообщались с экспертами, и тут, собственно, эксперты говорят, прежде всего, надо не поддаваться панике, не принимать никаких скоропалительных решений, потому что даже если вы назвали код из СМС, это вовсе не значит, что тут же к вашим госуслугам получат доступ. Это тоже может быть такая многоходовая длинная схема, и вас будут неоднократно просить различные коды, и надо, в общем, не поддаваться панике, никуда ваши деньги за секунду не денутся, не надо называть вообще никому, никогда, никакие коды из СМС, это надо вот себе уже ручкой на лбу написать просто всем.
1: Да, вот это интересно. То есть, получается, как бы аргументация меняется, да, ну, буквально слова меняются, смысл остается, и тем не менее, к сожалению, случаи продолжают такие быть. Вот...
7: Ну да, но тут надо, что, собственно, главное помнить, что введение цифрового рубля, оно носит исключительно добровольный характер. Об этом уже Центробанк много трубил, вот, но не все еще это запомнили. Никто не обязывает вас его использовать или на него переходить. А что касается пенсий, зарплат и пособий, тут вообще ничего не меняется. Как они приходили на счет, который вы выбрали, так и будет. И никто цифровым рублем пенсии и пособия вообще платить не будет. Вот это важно запомнить. И никуда ничего ваши деньги не надо переводить в связи с пособиями, пенсиями. Надо понимать, что это просто еще одна дополнительная валюта. У нас есть наличка, есть безналичка. Это вот третья, условно говоря, третья наша валюта. И это добровольный выбор.
1: Вот здесь вот интересно, как-то, ну, вот применительно к тому, о чем мы говорим здесь, с цифровым рублем, да может быть и не только, а основная ставка у них вот по-прежнему на пенсионеров, Елена, или как? Потому что кажется, что вот действительно, ну, наверное, недели две потратили все СМИ на то, чтобы рассказать то, что вы сейчас повторяете, да, что это добровольно, не обязательно, не надо, значит, а, наверное, срабатывает какая-то история такая доверительности, что ли, да, когда пожилой человек, вот ему звонят, кто-то вежливо представляется, и он вроде сразу, ну, так и есть, доверяет, что вот мало ли что-то изменилось. И тут уже никакие увещевания и доводы, наверное, не работают, если что-то выключилось внутри у человека, связанное вот с такой бдительностью. Ну, в силу возраста или в силу еще чего-то, непонятно. И что делать тоже вот, да, в такой ситуации?
7: Но мы знаем, что пенсия для каждого советского человека – это святое. Вот. Соответственно, пенсионеры нынешние – это люди, еще жившие, работавшие при СССР, и очень тяжело эта пенсия им досталась. И, конечно, по самому больному бьют. И сразу... мошенники тебя действительно ошарашивают, какой-то цифровой рубль, кто-то слышал, кто-то не слышал. Не каждая пенсионерка вообще поняла, что это. Не все пенсионеры пользуются там даже, не знаю, онлайн-приложениями банков. Какой нафиг рубль? Вообще, да. Что вы говорите? Да. Главный посыл – спасай пенсию. Человек начинает очень хаотично действовать. Вот. Но что касается пенсионеров, то тоже много уловок на них на самом деле обрушивается, конечно, и 9 мая, и все праздники такие. Это всегда лишний повод пенсионерам проехать по мозгам. Эксперты советуют, прежде всего, когда пожилому человеку или человеку в возрасте, да и просто даже человеку любого возраста звонят, и вы не понимаете, что вам отвечать, вообще что происходит, сделайте хотя бы звоночек другу, сделайте звоночек семье, сделайте там кому-то звоночек и спросите... Мне тут звонят, я вообще не понимаю, что мне хотят сказать. Не нужно самому принимать какие-то решения, бегать, отдавать деньги, закрывать счета, переводить счета, потому что, ну, вы сказали про пенсионеров, действительно, именно с них каким-то образом выуживают миллионы рублей. Мы даже удивляемся, откуда столько денег у наших пенсионеров, но, тем не менее, такие находятся. Вот, и именно они чаще всего страдают.
1: Да, спасибо, Елена. Елена Кривякина, спецкор отдела экономики «Комсомольской правды и правды». Можно позвонить, да, позвонить близкому, позвонить родственнику, или, если вы пожилой человек, позвонить соцработнику, с кем-то, с кем вы в контакте точно знаете, что это человек от власти, прикреплен, может быть, от департамента какого-то, и уточнить, действительно ли что-то такое происходит, куда обратиться, куда перезвонить. Не действовать в моменте, не действовать резко. Пока жулики охотятся за цифровыми рублями, Следственный комитет умоляет родителей не покупать детям двухколесные бензокосилки. За год на этих спортинвентарях, табуретках, как угодно называют то, что сейчас вместилось в короткое нерусское слово «питбайк», погибли более 30 подростков. Кадры ужасают просто совершенно, несмотря на то, что эта техника не требует, как кажется или преподносится, водительского удостоверения, говорят, что это спортинвентарь, еще что-то. Это очень опасная вещь. Некоторые родители, находясь под каким-то чем-то своими какими-то размышлениями, самолично, своими руками покупают своим детям вот эти убийцы на двух колесах. Наш Юрий Кораблев уже дежурит в кустах, выманивает юных мотогонщиков на запах шоколада и прямо на ходу снимает их с техники, забирая мини-байки в обмен на Аленку и подпись родителей в протоколе.
8: Следственный комитет призвал родителей не покупать детям питбайки из-за множества тяжелых аварий. Ведомство Александра Бастрыкина обратило внимание родителей на очень серьезную ситуацию, которая фиксируется в этом году с использованием мототранспорта подростками. В России участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних, которые управляют мотоциклами, мопедами, питбайками, скутерами. И заканчиваются такие ситуации летальным исходом или получением травм различной степени тяжести. Особо беспокоит ситуация с питбайками. В прошлом году в ДТП с мини-мотоциклами погибло свыше 30 подростков, но спрос на них продолжает расти. Питбайками называют мопеды, для управления которыми не нужны права и паспорт транспортного средства. Только выезжать на них на дороге запрещено. Это спортинвентарь, отмечает руководитель объединения «Мото Москва» Андрей Иванов. Вот что эксперт рассказал радио «Комсомольская правда».
9: Питбайк – это от слова питлейн. Это маленький мотоцикл, на котором удобно передвигаться по гоночному треку сотрудникам, ну, команд спортивных и так далее. То есть это изначально маленькая техника. Так как питбайк начал набирать популярность как такое фановое развлекательное устройство, китайцы взялись за это название, очень важно, именно название. Сначала везли сюда действительно вещи, похожие на питбайки, а сейчас они тащат к нам просто кроссовую технику, которая выглядит как кроссовая, едет как кроссовая, но при этом по документам является теми самыми питбайками. Спортивным снарядом, без номеров, без каких-то документов и так далее. Привозятся они сюда под видом либо запчастей, либо садовой техники, и рынок оценивается в 240 тысяч единиц техники такой в год, просто вдумайтесь, которая в белую ввозится. Вот мы собирали экспертный совет в Госдуме. 120 тысяч единиц ввозится, ну, даже не в белую, а так, в полусерую. В белую вообще ничего не приезжает.
8: По статистике МВД, только за первые полгода 2026-го произошло почти 700 ДТП с участием несовершеннолетних водителей на мототехнике. 67 подростков пострадали, 20 погибли. Важно знать, что всю ответственность за управление питбайком несовершеннолетним несут его родители. Кроме административного штрафа и изъятия техники на штрафстоянку, это может обернуться реальным уголовным делом за вовлечение ребенка в действия, представляющие опасность для жизни. Для решения этой проблемы Росстандарт уже разработал ГОСТ для питбайков с четкими стандартами. Какую мототехнику считать спортинвентарем, а какую полноценным транспортным средством с обязательным оформлением ПТС. Однако вступить в силу этот ГОСТ должен только в следующем году. Андрей Иванов из объединения «Мото Москва» на данный момент предлагает радикальный способ для решения проблемы с безопасностью – забирать сотрудникам ГАИ питбайки у подростков.
9: Просто ловить эти банды детей, которые сбиваются. Они же по формату рокеров 90-х, там, 80-х годов, только там эти рокеры были условно 16, 18, 20-летние. И дети вообще. Ну, мне кажется, надо просто взять, забрать эти питбайки. Нам же точно совершенно 100% есть, где их использовать в других отраслях, скажем так. Поэтому, я считаю, увидели на дороге питбайк, ну, например, сотрудники ГИБДД. Вот на дороге общего пользования, где есть разметка, знаки и так далее, во дворе и так далее. Все, спокойно. Остановили питбайк сразу, конфисковали с концами. Это такое простое решение. На данный момент никак по-другому это сделать нельзя.
8: В ГАИ также просят родителей не покупать детям питбайки. Малолетние гонщики не имеют прав вождения мотоциклами, не знают правил дорожного движения и не могут выезжать на своих мотосредствах по дорогам общего пользования. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
10: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
13: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
13: Об атаках.
14: Таганрог ночью подвергся массированной ракетной атаке. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, зафиксированы многочисленные последствия на земле. Возникло несколько возгораний, повреждены окна в многоквартирных и частных домах, учебном заведении, складах сельхозпредприятий и складе «Озон». Также повреждены газовая труба и продуктовый магазин. На местах происшествий работают экстренные службы.
13: О санкциях.
14: Комитет по регламенту Палаты и представители Конгресса США одобрил процедуру голосования по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. 7 членов комитета выступили за, 3 против. Конгрессменам предстоит проголосовать за сенатскую версию документа целиком, без внесения новых поправок. На дебаты отведен 1 час. Точная дата голосования пока не определена. При этом уже 17 сентября Палата представителей планирует уйти на длительные каникулы. В случае одобрения законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.
13: О спецоперации.
14: Российские группировки войск «Север», «Южный» и «Запад» за сутки уничтожили 119 наземных робототехнических комплексов украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России. Кроме того, российские военные поразили 137 пунктов управления беспилотниками, более 370 дронов самолетного типа и тяжелых коптеров, а также несколько складов и антенн связи. Уточняется, что группировка «Южная» также сбила 102 беспилотника самолетного типа и 126 тяжелых коптеров. В Минобороны сообщили и о наращивании давления российскими подразделениями на передовые позиции украинских войск на Ореховском направлении. Операторы беспилотников уничтожают технику, роботизированные платформы и живую силу противника.
13: О судебных делах.
14: Французская компания, связанная с создателями мультсериала «Леди Баг» и «Суперкот», потребовала в московском суде взыскать 3 миллиона рублей с сети детских развлекательных центров за мания. Как сообщили РИА Новости представители компании, причиной иска стало использование переработанного образа «Леди Баг» на сайте сети и в печатной продукции во время тематических мероприятий. Ответчиками также указано несколько контрагентов за мания. Суд начнет рассматривать дело в начале ноября.
13: О космосе.
14: Пик метеорного потока Ориониды россияне смогут наблюдать 21 октября. Ожидается до 20 метеоров в час. Об этом ТАСС сообщил руководитель обсерватории университета Решетнева в Красноярске Сергей Веселков. По его словам, Ориониды – поток средней активности, который иногда сопровождается неожиданными всплесками. Его радиант находится в созвездии Ориона. Кроме того, 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. Это считается одним из лучших периодов для наблюдения и съемки планеты. Она будет видна всю ночь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
15: Разъединенное королевство Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия объединились против Лондона и готовят парад независимости. Парной бизнес. Москвичи массово меняют ночные клубы на термальные комплексы. Наград за косолапого в Красноярском крае платят с добытых медведей, а офисный планктон перешел от выгорания к тотальному ржавлению. У нас здесь никакой коррозии нет. Пришел Измайлов. Все по порядку. Британская империя вот как раз по порядку трещит по швам. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали совместный меморандум и разом потребовали независимости от Даунинг-стрит. Первый министр Шотландии Суинни уже объявил
1: Энди Бернама последним премьером королевства и пообещал проводить референдум о выходе, провести референдум о выходе в ближайшие 5 лет. На Даунинг-стрит, само собой, нервно отвергают любой развал, но процесс, похоже, уже не остановить. И, в общем, Великобритания, какую-то мало Британию, может скукожиться, а может, правда, и нет. Что может произойти, чтобы этого не произошло? Тенденции, тем не менее, в общем, согласитесь, интересные. Остановить это, как пытаются в самом Лондоне, не очень понятно. Так же, как и, в общем, перспективы всего этого, всей этой идеи, когда они успели построить заговор. По отдельности-то мы слышали, подобного рода поползновения были периодически. А так, чтобы вот коллективно и коалиционно, так как-то вроде еще не выступали. А, может быть, и выступали, но ВОЗ и ныне там. Стоит ли радоваться тому, что что-то может развалиться, или, в общем, порадуемся, когда развалится, или нам все равно, потому что Лондон все равно будет пакостить. В общем, пока вопрос остается. Но особо наблюдательно обращает внимание, что, возможно, речь идет в какой-то части о перераспределении капиталов с их частичным переездом в Соединенные Штаты, что вообще вся история в долгую, и что, может быть, речь идет и об одной, как говорят дипломаты, об одном из треков Трампа. Может быть, речь идет и о внутриевропейской истории с Евросоюзом и Брюсселем. Ну и сам Лондон, если уж вспоминать про Трампа, да, продолжает работать точно не на него. В своей истории, кстати, по Украине особенно видно, где эти интересы расходятся. Это не значит, что какой-то из этих интересов все-таки в нашу сторону. В Конгрессе выборы. Трамп может что-то успеть и сделать в этом направлении. Будет тогда интересно. А что касается Великобритании, что касается Лондона, поговаривают, что и королеву списать могут, и могут начать что-то решать уже и другие представители этой внутрибританской элитной истории. Поэтому, в общем, видимо, в ближайшее время, ну, если это история с Трампом, то, наверное, какое-то ближайшее время что-то и покажет. А пока в Лондоне подгорает, в Москве народ пытается правильно зажечь в столице бум банных и термальных комплексов. Невероятный рост расходов на аренду и налоги рынок не убил. Наоборот, бани со свистом вытесняют традиционные рестораны. Все уже наелись, больше не лезем. И ночные клубы тоже уже всех достали. А потому все ринулись вот куда-то туда. С веником наперевес, банным колпаком на ушах из раскаленной парной, Юрий Кораблев.
16: Количество банных комплексов в Москве с начала 2026 года по август увеличилось на 1%, до 16,5 тысяч после падения в прошлом году на 5%. Это данные сервиса Яндекс.Карты. Если в прошлом году рынок бани и термальных комплексов оценивался в 11 миллиардов рублей, то в нынешнем – 14 миллиардов. Это говорит о том, что сфера развивается и очень быстрыми темпами, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров. Такой рост связан с запуском новых проектов, увеличением посещаемости и популярностью дополнительных услуг. По словам эксперта, бани становятся полноценным местом для досуга, конкурируя с ресторанами и клубами.
17: Меняется в целом предложение. То есть потребители сейчас по-другому смотрят на баню. Если раньше там баня, термальный комплекс, это был, скажем так, ну вот как бы классическая баня, и вот не более того, пришел, попарился, помылся, как бы и ушел, да, там это 2 часа там или что-то такое, то сейчас ситуация трансформируется. Мы видим, что появляются форматы, которые содержат большой объем дополнительных сервисов, это много видов различных как бы бань, это интеграция, соответственно, как бы ресторана и бани фактически. Конечно, это все дает очень серьезный буст для того, чтобы рынок активнее развивался. Потому что, конечно, мы видим, что там тот почти 30-процентный рост, который мы наблюдаем в этом году, он, конечно, не обеспечивается исключительно ростом посещаемости. Растет вот этот так называемый как бы средний чек, в котором есть и рост стоимости услуг бани в целом, и с другой стороны есть достаточно большое количество как бы тех или иных дополнительных составляющих, те же как бы услуги там банщиков, те же моменты, связанные с питанием, моменты, связанные с какими-то дополнительными услугами и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом плане действительно потребитель уже рассматривает это как по сути дела как бы форму досуга, форму семейного досуга. В принципе, это все достаточно как бы эффективно работает, и мы видим там соответствующий результат.
16: Ранее сообщалось, что за последнее время увеличился спрос на банщиков. Об этом говорят в Национальной банной ассоциации России. Более того, есть определенный дефицит профессионалов. Вот что Радио КП заявил банщик, главный судья Национальной банной ассоциации России, наставник и учитель по банному мастерству Сергей Нестеров.
18: Банный рынок находится в стадии роста, достаточно уверенного роста за последние 3 года. Особенно это прям яркая динамика. С точки зрения кадров мы скорее должны пока говорить о дефиците кадров. Открывается большое количество банных комплексов разного формата. Бани как термы, когда большое количество людей приходит, и разные зоны, где можно посещать, где можно походить в разные бани, в разные спа-зоны, в бассейне поплавать, такая терма. Второе, это открываются на частные такие номерные бани, где можно арендовать со своей компанией баню и находиться в ней, и там париться и так далее. Третье, коллективные бани для коллективного парения. И четвертое, бани-спа, куда приглашают уже делать не только банные процедуры, но и спа-процедуры, совмещенные непосредственно с баней. И везде нужны банщики, везде. Банные школы, которые готовят специалистов, они просто не успевают за вот таким трендом активным подготавливать персонал. И поэтому действительно вырос спрос.
16: Что касается термальных комплексов, оздоровительный и развлекательный центр для всей семьи площадью 1500 квадратных метров, то за год их количество в Москве выросло с 11 до 13. Еще одно заведение будет открыто до конца года. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Прямо из-за раскаленной парной к теме глубокого прогрева суровой логистики. Продавцы крупных онлайн-торговых сетевых площадок массово отказываются от гигантских складов. К концу августа почти все из них, кто продает на Wildberries, и 73% на Озоне, которые перешли на хранение товаров у себя на балконах, антресолях, гаражах, самостоятельно собирая и упаковывая заказы перед самой доставкой. Оценив масштаб забитых балконов, наш Юрий Кораблев предлагает продавцам сам не мучиться и свозить весь нераспроданный ассортимент к нему на ответственное хранение.
16: Продавцы маркетплейсов все чаще хранят товары у себя. Доля предпринимателей, изменивших логистику, на Wildberries выросла почти вдвое, а на Озон – на 10%. Причина – массовые атаки дронов на инфраструктуру крупных маркетплейсов. Небольшие селлеры сейчас вынуждены держать продукцию в гаражах и даже в квартирах, говорит директор новых проектов платформ электронной коммерции Сергей Мелехов.
19: Начиная с того, что у людей просто сгорели стоки, действительно нужно менять базовую настройку, скажем так. У многих все равно были какие-то промежуточные склады, куда они после производства, допустим, складировали свои товары. Просто они оттуда не отгружали, не делали там сборку, не упаковывали конкретные заказы, а просто отправляли партии на склады Wildberries и Озон. А теперь вынуждены научиться делать вот эту самую сборку на своих вот каких-то промежуточных складах или даже в квартирах людей, микропредприятия. Они хранят, ну, буквально там в гаражах, в квартирах.
16: Маркетплейсы сейчас пытаются создавать мини-логистические центры, чтобы у продавцов появились дополнительные точки отгрузки товара, отмечает представитель ассоциации компаний интернет-торговли Наталья Галкина.
20: Площадки вот сейчас именно это и стимулируют. Развитие модели, когда товар хранится на складе продавца. И именно под эту модель сейчас идет трансформация всех логистических процессов. Запускаются партнерские фулфилменты, товары размещаются в ПВЗ, ну, которые, по сути, становятся такими мини-логистическими центрами. То есть у продавцов появляются дополнительные точки отгрузки товара. Рынок, в принципе, отличает такая очень большая гибкость бизнес-подходом. Всегда она трансформируется под воздействием каких-то внешних обстоятельств. Вот сейчас очевидно, что преимущество вот у этой модели.
16: Как альтернатива складам маркетплейсов, расширенные пункты выдачи могут появиться в торговых центрах. Сейчас к такой коллаборации готовы 70% площадок по всей стране, заявили в Ассоциации торговой недвижимости. Торговые центры могут предложить маркетплейсам несколько форматов. Это микрохабы площадью до 300 квадратных метров или общегородские площадки до 5000 квадратных метров. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Мишки с радостью бы сами вышли на Озон или ВБ продавать свежую таежную малину, грибы и кедровые орешки прямо с опушки. Но на них начали охоту.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Сказано. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: Итак, ужасная история разворачивается в Красноярском крае. Там вместо того, чтобы подкармливать голодных косолапых, у которых в лесу, очевидно, кончилась еда, да и в целом, судя по всему, их стало слишком много, и такая закон джунглей, конкуренция, хватает не на всех, власти предложили устроить, закройте уши, настоящую охоту за головами, введя официально денежные выплаты за каждого, закройте уши, еще раз, убитого хищника. А все дело в том, что число медведей привело к тому, ну, к трагедиям привело уже несколько погибших людей, а не медведей. И речь только о Красноярском крае, только о сентябре, а так-то сообщения в последнее время приходят из нескольких регионов, где что-то с мишками стало не так. Или разозлил их человек, или в целом что-то в этом году. Ну, вот надо разбираться. Директор Центрально-Сибирского заповедника, заслуженный эколог России, эксперт Народного фронта в Красноярском крае как раз Павел Кочкарев только что со свежим кедровым лапником прямо из тайги от косолапых вернулся. Павел Владимирович, здравствуйте. Какая у вас обстановка? Что же происходит?
24: Обстановка у нас нормальная, как обычно, как ежегодно. Медведи живут в тайге, иногда выходят к людям, если люди это позволяют. Люди живут своей жизнью. Если есть какие-то вопросы у вас особо, я отвечу.
1: Да, связаны ли вот эти случаи, о которых мы, ну, нам рассказывают, о погибших людях, с чем-то необычным вот в живой среде, но конкретно у медведей в этом сезоне? Может, еды мало, или зима не наступит никак, или их много уродилось? В чем причина?
24: Ну, вы понимаете, я немножко издалека, может быть, начну. Для радиослушателей не совсем привычно, но наберитесь терпения, постараюсь покороче. Суть в том, что медведь, бурый, так же, как и человек, это выходец из нашей природной среды, рождение нашей планеты Земля. Это наша составная часть нашей, в том числе, и Великой Родины. Ну, плюс я хочу напомнить, что медведь – это символ России. В многих ипостасях исторически ему поклонялись, его, так сказать, и добывали, и берегли, и, ну, вообще-то, тотемное животное, да?
1: Как корова в Индии, кстати, символ, да? Где никому в голову не придет отстреливать.
24: Да, и символ России. Но здесь дело вот в чем. Здесь же нельзя рассматривать медведя как такового, вот он, проблема медведь. Здесь комплексные проблемы, которые росли. И, кстати, «Комсомольская правда» много раз поднимала вопросы. Мы поднимали на Народном фронте. Это все злополучное, то, что сам человек сделал в окружающей среде. Несанкционированные свалки, так называемые полигоны несанкционируемые, твердых бытовых коммунальных отходов и так далее и тому подобное. Ведь подумайте, город Красноярск, он окружен кругом тайгой. Это мы пришли в гости к косолапому, а не медведь к нам пришел так по-большому брать.
1: Кстати,
24: плюс
1: да.
24: ко всему мы каждый город, каждый поселок окружили кучей свалок, где бесплатная пища для этого животного. Естественно, экономически и физиологически целесообразно любому живому организму идти там, где легче добыть корм, да, нежели охотиться в тайге за зайчиками, там, мышками или какими-то пернатыми или собирать ту же ягоду. Он, естественно, придет поближе к поселкам, где есть корм. Плюс наш народ, мы тысячу раз говорим, в зоопарках висят объявления, не кормите животных, у них есть свои рационы. А здесь на дорогу вышел случайно медведь, опа, надо остановиться всем проезжающим, бросить ему сухарик, мороженое еще, зверь, он же рефлекторно все вспоминает, если он выходит человеку, значит, есть чем поживиться. Если что-то человек не дает, то человек, естественно, желаемая легкая добыча для медведя. Вот этот вот все, вот весь ком, и он сейчас выразится в то, что мы получили на сегодняшний день. Плюс к этому я хочу сказать следующее. Ну, в советские времена, да, мы всегда вспоминаем, что там было, что там не было. Там были общества охотников, первичные, районные общества охотников и так далее по возрастающей. То есть клубы по интересам, где собирались люди, которые с измальства учились охоте, уважать традицию охоты, добывать, как стрелять, когда можно, когда нельзя. На сегодняшний день это наша традиция, ну, она уж канула в лету. Сейчас, если готовят охотника, то так образно говоря, что его готовят. На самом деле ничего не готовят. Естественно, если раньше медведи добывали просто как, ну, престижную добычу, вот зверя добыли, об этом многие нам говорят, и классики нашей художественной литературы, и много фильмов об этом поставлено. Но суть не в этом. Мы возвращаемся к сегодняшнему дню, к тому, чему мы пришли. Добывать медведя, он все время добывался, это охотничий вид, но, естественно, налоговые сборы на него, они не посильны для обычного селянина, да, это раз, не стали добывать. Дальше. Мы не предлагаем никакую альтернативу охотникам, потому что охота на медведя – это коллективная охота. Она была всю жизнь такая, она такая и будет. На сегодняшний день мне тоже так же, как и вам, дико слушать, что предлагают премию за медведя платить. Да вы наведите порядок, дорогие мои. Наведите порядок в охотничьем хозяйстве. Специалистов охотничьего хозяйства не осталось. Ну просто до слез не осталось. Вот это все причины, которые к этому привели, приведут и дальше будут двигаться. Необходимы изменения на законодательном уровне. Если мы выписываем разрешение на охоту на медведя 30 дней, вы представьте, охотник готовится, делает приваду, строит лабазы, чтобы провести качественную добычу этого, ну, уважаемого зверя. А ему дают 30 дней, он только построил, только приготовился к всему, все, закончились все сроки. И необходимо их, конечно, увеличивать. Это одно. Второе. Ну, не совсем мне, вот как охотоведу, как недавно вот пришедшему с СВО, я ветеран СВО, слушать вот такие лозунги. Вот надо бережно относиться, там, защитники животного мира начинают воспевать: ребята, дорогие, дорогие мои коллеги, россияне, мои друзья, ну нельзя. Охотничий зверь, он всю жизнь на Руси был охотничьим промысловым зверем. На него надо вести рациональную, грамотную охоту. Всю жизнь в Советском Союзе, в Старой Руси, в начале нашего 21 века было использование любого ресурса через рациональное природопользование. То есть провели учеты, выделили определенные лимиты, распределили разрешения, добыли, отчитались, все. На сегодняшний день, я хочу сказать, допустим, 30% из общего количества обитающих животных на территории того или иного субъекта можно добыть охотникам. Но охотники берут всего-навсего от 8 до 18, меньше половины выделенного лимита. Понимаете? И это тоже одна из причин. Поэтому подходить к проблеме медведь и человек надо комплексно.
1: Но то это нас не любят. Проще выдать лицензию на отстрел, принесите голову, проблема решена. Да, как вот
24: совсем. Да, вот, а думать чуточку дальше, я абсолютно с вами согласен, да. Думать надо чуть-чуточку больше. Медведь, он сам по себе, это не проблема. Проблема в нас, в медведе, в окружающем мире. Вот в чем проблема. Беречь мы должны нашу родину, в первую очередь, во всех ее ипостасях, во всех проявлениях. Бережно относиться. И, естественно, рационально использовать любой ресурс, который идет на пользу нашему населению, нашим людям.
1: Ну, у нас так это вот начали с медведя, да, так посмотрите, леса, водоемы, ко всему можем, наверное, это применить сегодня. А вот, возвращаясь к мишкам, ну, во-первых, правда, чудовищно, конечно, это звучит, вот, да, лицензии на убийство такие, а зима наступит, как бы эта проблема снимется, то есть вот лучше бы, чтобы быстрее наступило, чтобы чиновникам спокойнее спалось.
24: Да, медведь – это один из видов животных. У нас на необъятных просторах России несколько видов, которые спадают в зимний сон или в спячку, так называемый. То есть вот сейчас с наступлением первого снежного покрова во всех практически регионах российских он идет в берлоге, и его просто мы не увидим, ну, за исключением так называемых шатунов. Ну, шатуны – это медведи, которые не нагуляли жир, и их что-то тревожит, или больной зверь, который будет бродить, не залять, пока не кончит где-то свою жизнь, или на каком-нибудь сучке не повиснет, или там его кто-то из волков или других хищников просто не растерзает. Как правило, они голодные, худые и обессиленные. Бедные. А остальные все будут благополучно спать. У медведиц появятся медвежата в канун Нового года. И здесь еще одна биологическая особенность. Медвежата появляется... Ну вот никто не поверит, весом там от 100 грамм до 150. Вы представьте, такая гигант рождает такие чудо. И они дальше за счет жира матери сосут молоко и вырастают, выходят из берлоги уже такие довольно смешные пушистые комочки, которые в будущем станут медведями, которые могут нам с вами уже угрожать.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Вот так. Вот, да, не добавить, не убавить. Действительно, да, любовь к своей родине в том числе начинается и с этого. Павел Кочкарев, директор Центрально-Сибирского заповедника, заслуженный эколог России, эксперт Народного фронта в Красноярском крае, властям которых, конечно, было бы неплохо все это послушать и переслушать, прежде чем выдавать чудовищные такие новости и лицензии, даже вознаграждения за добытого медведя. Читать-то страшно, а уж что там на месте?
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Олег Глазунов об отказе главы евродипломатии создать группу высокого уровня по обороне. Она не пользуется большим авторитетом, и недовольна не только Германия и Италия, но и Франция недовольна. Во-вторых, она больше ориентируется на США, чем на проблемы Евросоюза. Знаете, вот кого она хотела поставить во главе группы высокого уровня? Экс-генсека НАТО. Вот, то есть, по сути дела, вообще, кто она такая, чтобы заниматься военной реформой? У Евросоюза есть свой еврокомиссар по обороне, Андриас Кубинюс. Вот он и занимается... То есть, она порой лезет в те вопросы, которые не в ее компетенции. Это один момент. А второй момент, она очень уж выступает за то, чтобы не создавать какую-то европейскую там армию как таковую, а за более тесное сотрудничество с блоком НАТО и США. То есть она вот прямо и говорит, что Евросоюз должен сосредоточиться на связи с натовцами. Поэтому, ну, все видят, что вот ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому очень-очень много недовольных ее деятельностью. И, во-вторых, знаете, когда тебе диктуют условия там бывший премьер-министр Эстонии, то вот здесь вот тоже, да, что это за страна, которая находится непонятно где, да еще такая мелкая, и вдруг она диктует Франции, Германии, Италии, там, Испании, чем нужно заниматься.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи.

0: Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет. Среди поврежденных объектов остекление двух многоквартирных и трех частных домов. Учебные заведения, коммерческое здание, продуктовая лавка, склады сельхозпредприятий и склад «Озон». Также была задета газовая труба. Губернатор подчеркнул, что на работу систем жизнеобеспечения это не повлияло. Кроме того, при атаке дронов в Самарской области повреждено одно из промышленных предприятий, а также несколько жилых объектов. Там выбило стекла, погибших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Всего было поражено более 40 беспилотников.
1: О политике.
0: В МИДе России заявили об отсутствии обращения от Армении о выводе базы из Гюмри. В Москве продолжают исходить из того, что объект остается важным элементом архитектуры безопасности Республики Южного Кавказа, пояснил замглавы ведомства Михаил Галузин. В комментарии «Известиям» он добавил, что все заявления Евросоюза относительно либерализации безвизового режима не дают никаких реальных гарантий Еревана, лишь подчеркивают эфемерность обещаний прекрасного европейского будущего. Сегодня депутаты Европарламента проголосуют по вопросу о либерализации торговли с Арменией. Ранее инициативу отменить пошлины на часть экспорта республики поддержал Совет ЕС.
1: О сотрудничестве.
0: Лидер КНДР заявил, что Пхеньян будет и дальше поддерживать Владимира Путина и российский народ. Он также отметил укрепление доверия и сплоченности между Москвой и Пхеньяном и заявил о готовности КНДР расширять и углублять сотрудничество с Россией. Ранее президент Путин поздравил Ким Чен Ын на 78-й годовщине основания КНДР и подтвердил готовность укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство двух стран.
1: О семье.
0: В Минтруде рассказали о росте числа многодетных семей на 16% с 2024 года. Два года назад их было 2 миллиона 600 тысяч. К сентябрю 2026 показатель превысил 3 миллиона. Статистический учет ведется с декабря 2024 года с даты запуска федерального реестра. С января того же года по указу президента такой статус семей закреплен бессрочно при наличии трех и более детей. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин», и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Это в том числе, разумеется, а вообще радио. Так, друзья, сегодня я решил устроить необычный опрос среди населения. Ну, конкретики, может быть, не имеющие никакого, конечно, отношения. С другой стороны, развлекательная часть нашей жизни всегда должна присутствовать. Поэтому сегодня мы будем говорить, внимание, если вы вдруг стоите, то сядьте, пожалуйста. Если сидите, держитесь покрепче. Мы будем говорить про суперспособности. Наши суперспособности. У британцев спросили. Вот это британский опрос. И я решил спросить у нас, дорогие друзья. Если бы у вас была возможность получить одну любую суперспособность, какую бы вы выбрали? Ну, тут предлагаются варианты ответов. Это то, что выбирали британцы. Вы можете выбирать свои, совершенно любые. Вот какую вам хочется суперспособность, такую выбирайте. Ну, вообще, да, вот 7 тут позиций, да. Невидимость на первом месте. 19% опрошенных выбрали именно невидимость. Далее 15% умение летать. 7% за телепортацию. 7% за перемещение во времени всего лишь, представляете? Целительство 6%, не здоровье, значит, главное в жизни все-таки, по крайней мере, британцев. Ну и чтение мыслей 5% и предвидение 3%. Это вот 7 позиций. Дорогие друзья, вы можете выбрать любую, хоть в Человека-паука можете тут, значит, перевоплотиться в нашем эфире. Разговор при этом совершенно серьезный. Давайте, такая развлекательная часть, да, чтобы взбодрить, а то все серьезные эти разговоры про зарплаты, которые всегда недостаточно. Ну и там про ЖКХ, там все тоже не очень весело. Еще какие-нибудь про топливо. Ну, там, как мы понимаем, есть определенные проблемы. Соответственно, сегодня говорим про суперспособности. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню, начинаем разговор.

0: Мэтт Бэнд на радио «Комсомольская правда», московская группа, как мне сообщают, хорошие строки в этой самой песне, подходящие к теме нашего сегодняшнего разговора. «Я не спасаю мир, а в микрофон кричу». Ну, прямо про меня. 8, может быть, даже про нас. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Я напоминаю вопрос, какую суперспособность, будь у вас такая возможность, вы бы выбрали. Марсель из Челябинска, начинаем с вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Да, здравствуйте, страна. Я бы, конечно, выбрал целительство, чтобы выздоравливать, чтобы никто не болел, быстренько вылечил всех и все.
0: Да, прям вот всех быстренько сели и вылечили. Вы думаете, там мало, да, страждущих найдется? Только этим и заниматься будете, понимаете, да? Всю жизнь придется этому отдать.
1: Ну, я же, имеется в виду, только родных и близких, друзей, как, знакомых.
0: Какой вы все-таки, а? Значит, а как же другие люди? А, если у вас
1: всех
0: есть такая...
1: Всех не вылечишь.
0: Да, всех не вылечишь, только себя. Понятно, спасибо. Это вспоминает сразу фильм про Ивана Васильевича, да, который меняет профессию. Тебя вылечим, да, и меня вылечим. Спасибо. Далее. Иван из Владивостока, прошу вас.
2: Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, у вас на Ютубе трансляция, это не, как-то немного цинично, ведь он заблокирован в России.
0: Но он не заблокирован, а замедлен. Он не заблокирован, а замедлен. Это первый момент. Да, Инстаграм заблокирован.
2: Невозможно вообще зайти.
0: Вообще невозможно. Оказывается, все-таки возможно, если VPN включить. Но я вот VPN-ом не пользуюсь.
2: VPN какой-то, да.
0: Так.
2: Да.
0: Ладно, спасибо. Дальше. Да, вот так звонок из Владивостока. Игорь из Москвы, прошу вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Привет, страна. Мне кажется, самая высшая суперспособность – это вечная молодость.
0: Вы бы хотели, да?
3: Конечно.
0: Жить вечно?
3: Ну да, молодым.
0: Не устанете?
3: Ну, хотя бы лет...
0: Нет, подождите, 500. Вот хотя бы не получится. Вы выбрали суперспособность жить вечно, правильно? Жить вечно, ну, не 500 просто... лет. А жить вечно.
3: Ну, просто в обществе это то же самое, что вечно, это что 500, что вечно.
0: Так нет, мне кажется, что вечность – это все-таки немножечко подольше, чем 500 лет, согласитесь.
3: Ну, хорошо, 500 лет, допустим, я вот согласился, да.
0: Нет, вы согласились на вечную молодость. Я вас спросил, вы не устанете? Вы же начали...
3: Нет, нет.
0: Не устанете.
3: Нет, я бы не устал.
0: Вы бы не устали. Есть цитата замечательного одного режиссера. «Вечность – это же так утомительно, особенно под конец». Спасибо, спасибо. Ну, вот вечная молодость, как вариант, интересный. И не из списка. Спасибо. Далее. Евгений, Ростов-на-Дону, прошу вас.
4: Доброе утро, Иван. Доброе утро,
0: здрасте.
4: Страна. Вы знаете, я всю жизнь мечтал иметь... такую способность, как кратковременно включать скорость своей жизни. То есть я бы мог, допустим, быть вратарем или теннисистом. И тогда на меня летит мяч, допустим, я уже знаю, что он сейчас на меня полетит, я включаю кнопку «Жить быстрее». И мяч на меня летит медленно-медленно. Поняли? И я, да, в любой момент могу сориентироваться и его отбить. Или теннисный мяч, или пулю могу, допустим, увидеть.
0: Поймать.
4: Среагировать, не поймать, а отойти, чтобы она меня не убила. Понимаете? Да, конечно, я проживу гораздо меньше свою жизнь, потому что время-то будет у меня для меня нельзя-то. И я, конечно, проживу, допустим, не свои там 80 лет, а проживу 70. Но зато я буду... Действительно, это суперспособность, я считаю.
0: Угу. Это она у вас есть, да, прям, да? Вы за собой замечали, да?
4: Нет, я за собой это не замечал, у меня этого нет. Но если бы это было, я бы, например, был бы самым лучшим вратарем, самым лучшим
0: теннисистом. Все, я понял. Мне сначала показалось, что у вас уже есть эта суперспособность. Все понятно, принимается ваш ответ, да. Хороший вариант, кстати говоря. Замедлять время. Интересно. Спасибо. Далее. Вячеслав из Подольска подмосковного. Прошу вас.
5: Здравствуйте, Ваня.
0: Здравствуйте.
5: У нас, у православных христиан, уже много суперспособностей. Не убей, не укради, не лукавь, не блуди.
0: Если мы их будем, действительно сложно соблюдать, я согласен, мире. Да. Согласен. Сложно соблюдать.
5: Во всем мире нас будут обожать.
0: Нас так обожают. Зря вы думаете, что нет. Ну, спасибо. Спасибо. А если не обожают, то пошли они в самом известном направлении. В чем будем их, я не пойму, просить нас обожать, что ли? Далее. Олег из Тулы. Здравствуйте.
6: не болел инфекционными болезнями во время ковида, пандемии там и прочих всех этих вещей.
0: Короче, не болеть. Врачи призывают. Короче, не болеть, да, вот это?
6: Нет, у меня такая способность во время пандемии, когда врачи говорили по радио, какие меры принимать, соблюдать дистанцию, проходить вакцинацию, я делал все наоборот. Можно сказать, наплевал на все их предупреждения. Но не удалось заболеть. То есть я ездил в общественном транспорте.
0: Вы хотели, но не получилось. Я правильно понимаю?
6: Да, приходил к людям, например, в гости. Мне говорили, к нам нельзя, у нас вся семья болеет ковидом. А я говорю, мне ничего не будет. Они не верили. А после у меня был телефон выключен, пытались дозвониться. Говорит, мы к тебе хотели уже приезжать. Думали, ты умираешь, а удивлялись, что мне ничего не было. Хотя я, в общем, гриппом полвека, например, не болел. Давно уже, ну, лет 40 прекратил просто бояться заболеть инфекционными болезнями.
0: Потрясающе. Да, выдающаяся суперспособность. Спасибо, далее.
6: Это не суперспособность. Вот если вы читали Евангелие, то там сказано, Евангелие от Иоанна, что верующий в меня может делать то же, что и я, и даже больше моего.
0: Угу, да, понятно. Еще там было что-то про ходить по воде, была бы твоя вера чуть больше, чем горчичное зерно. Да, моя вера, наверное, чуть больше, но я не хожу по воде. Спасибо. Дмитрий из Екатеринбурга, прошу вас.
7: Доброе утро вам.
0: Здрасте.
7: А помните фильм Мела Гибсона, когда...
0: Да, о чем думают женщины, да.
7: Угу. Да, вот у него уже была суперспособность, и он что-то быстро от нее... Хотел избавиться.
0: Не понравилась она ему, да. Вы тоже хотите в ванну лечь и тостер туда кинуть, чтобы получить эту суперспособность?
7: Нет, просто думать о том, о чем думают другие.
0: Предвидеть. Я понял. В смысле, читать мысли все-таки. Предвидеть немножко другое, видеть будущее. Вы хотите читать мысли. Все понятно. Читать мысли, ну, дело хорошее. Не устанете ли, вот опять-таки, да, вопрос возникает. А они еще и будут думать что-то нехорошее про вас, представляете себе. Причем, может быть, даже часто. С этим придется что-то делать. Не отвечать же им вслух. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, какую суперспособность, будь у вас такая возможность, вы бы выбрали. Разговор вполне серьезный, не подумайте дурного. Сейчас реклама, новости, анонсы. Все, как всегда, после этого мы вернемся и продолжим наш замечательный разговор. Трансляция. Ну, я уже говорил, напомню на всякий случай. YouTube, который запрещен и заблокирован, хотя на самом деле просто замедлен в России. Там канал Неопанкин. Пожалуйста, можете смотреть или на сайте radiokp.ru, там кнопка эфир.
8: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Комсомольская
9: правда. Читайте сегодня, почему благополучные подростки попадаются на удочку украинских спецслужб и как это предотвратить. Что с урожаем картофеля в этом году, стоит ли ждать низких цен. В московских дворах появятся гаражи для велосипедов и самокатов. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
10: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
8: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Ну, про суперспособности речь. Вот какую суперспособность вы выбираете, будь у вас такая возможность, выбрали бы.
8: Пожалуйста. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
10: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Ну, придется сменить. Ну, и пусть умирают, господи, да? Какое мне дело до этого, в конце концов? Спасибо. Действительно. Почему? Мне это должно волновать, что они умирают, да? Спасибо. Далее. Владимир из Подмосковья, прошу вас. Говорите, пожалуйста.
15: Да, добрый день. Добрый день, страна. Добрый день. Радио, да, здравствуйте. Я с Подмосковья хотел бы сказать, что действительно, жить вечно – это, конечно, глупость последняя. Естественно, устанешь и...
0: Да вы-то что выбираете?
15: Знаете, я бы хотел, чтобы я всем нравился, чтобы люди в меня влюблялись.
0: Опять-таки вопрос, не устанете? Не утомит ли это вас быстро, скажите, пожалуйста?
15: Нет. Если ты нравишься, просто сам по себе человек страшный, понимаете, очень неприятный внешность у меня, природная, поэтому хотелось бы, чтобы всем нравился, все меня обожали, все любили. Это, я думаю, никогда не повредит и никогда не надоест.
0: А вы не думаете, что это просто связано с вашим конкретным комплексом?
15: Все может быть, но тем не менее я чувствую негатив человеческий даже при первом общении.
0: Я понимаю, вот вы устали от этого негатива, а вы что думаете, не устанете от позитива?
15: Нет, от позитива вряд ли можно устать, я вас умоляю.
0: По-моему, то же самое, если честно, только наоборот. Надо и нравиться, и не нравиться. Ну хорошо, ваше мнение принимается. Я понимаю, почему вы так говорите. И не могу с вами спорить по этому поводу. Но, тем не менее, мне кажется, что всем нравится это. У вас слишком избыточно. Но это ваше право пожелать, да, чего угодно в эфире радио «Комсомольская правда». Надеюсь, будется. Желаем вам. Спасибо. Далее. Михаил из Москвы.
16: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
16: Хочу назад в СССР. Но так, чтобы был сразу Путин. Путин был там сразу, да? И хочу, чтобы Жириновский был жив.
0: Вот. То есть вы хотите путешествовать во времени вы хотите. Формулируйте, пожалуйста, конкретно, а не вот это. Мы тут не исполнители желаний. Хочу, чтобы все было хорошо. Да, ну, хочу обратно в СССР, назад в СССР. Я понял. Все-таки путешествовать во времени. Так, чтобы один раз пропутешествовать, да, уехал и остался. Я понял. Ностальгируйте по прошлому. Понимаю. Далее. Виталий из города Орска. Здрасте. Пожалуйста.
17: Доброе утро, Иван. Доброе утро, комсомол. Ну, по поводу вечной молодости, это глупость. Это, по-моему, где-то было в литературе.
0: Кому-то глупость, а кому-то нет.
17: Это было, по-моему, наказание. Господь дал. Вечный жид был. Он пытался умереть, но не мог. По-моему, так. Но я бы, наверное, выбрал бы путешествие во времени. Можно было бы узнать и как лотерею, можно было узнать рецепт лекарства из будущего. Но с другой стороны, как был там на кольце у Соломона, по-моему, знание рождает печаль. То есть я поэтому подумал над одним из двух. Иметь способность или делать на некоторое время человека счастливым, или делать людей, ну, за прикасанием, там, допустим, или желанием здоровым.
0: Угу, неплохо. Хорошо. Вот. Ладно, хорошо.
17: До свидания.
0: Да. Принимается, да. Спасибо. Далее. Владимир из города Краснодара. Пожалуйста.
18: Всем доброго утра. Недавно мы размышляли, будучи студентами, на такую тему.
0: Вы недавно были студентом?
18: Ну, как недавно, уже 10 лет назад, но кажется, как будто вчера.
0: Ну да, понимаю, да, у меня тоже так иногда случается.
18: И из множества всех вероятных сверхспособностей мне понравилась одна, мой, так скажем, друг студенческий назвал, это умение исцелять людей. Как считаете?
0: Я считаю, что я не готов брать на себя такую ответственность, потому что придется посвятить этому всю свою жизнь. Понимаете? Вот вы как, грубо говоря, будете сидеть, ну, Ванга, она там не совсем исцеляла, да, она предсказывала, но тем не менее. И вот вы будете сидеть, и к вам толпами будут идти люди, и вы всех будете обязаны их исцелять. Вот, целыми днями. Только этим и заниматься,
18: да,
0: что исцелять.
18: Такая, наверное, нагрузка тяжелая.
0: Ну вот, да.
18: Социальная, так скажем.
0: Надо в том числе и о себе подумать. Помогать – это хорошо, но надо же и о себе помнить, правда ведь? Так цинично выражусь.
18: Да, да. Но зато как бы не эгоистично, я так считаю.
0: Ну, вы готовы, да, к такому, значит, испытанию?
18: Да, да, да.
0: Хорошо, смело. Спасибо. Далее.
18: Спасибо вам.
0: Далее, сейчас мы послушаем Леонида из Москвы. Пожалуйста.
19: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
19: А я бы хотел иметь такую возможность научить каждого человека безусловной любви, чтобы мы любили друг друга, и меньше было бы зла на земле. Ценили друг друга, любили, уважали. И мир был бы намного красивее, как хотел наш создатель.
0: Ну, короче, сплошные хиппи будут по улицам ходить, и все будут, да, действительно любить друг друга. Любви...
19: Не, но это любовь такая.
0: Любви много
19: глубокая.
0: Бывает. Знаете, да, об этом? Что любви бывает много. Вот чего-чего, а любви бывает много. Значит, с любовью надо быть осторожнее. Понимаете, да?
19: Но это любовь такая, которая именно уважение видит в каждом человеке. Близкого тебе, родную душу. Невзирая ни на какие национальности, религии.
0: Ах, вот о чем вы. Утопическое, надо сказать, у вас утопическое предложение, откровенно говоря. Лучше бы вы там, я не знаю, путешествие во времени пожелали бы. Практично, просто, понятно. А так все будут друг друга уважать, и никто не будет драться, ругаться, материться. Прости, Господи, что за жизнь наступит? Ну ладно, спасибо вам. Спасибо. Далее. Александр, Курская область. Прошу вас.
20: Алло, Иван, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
20: Я хочу поделиться своим личным опытом. Два случая. Это было в 72-м году. Я жил в деревне. Пошли мы к соседу с друзьями за яблоками. У него сладкие яблоки были. А забор у него был онесен колючей проволокой, еще и сальдол намазан. Но у него было ружье, мы знали. И мы через этот забор там подкладывали досочки, перепрыгнули, залезли на яблони, начали набирать яблоки. И видали, он включил свет на веранде, прям с ружьем стоял, и стрельнул. А он соли стрелял, одного уже попал один раз. И я не помню, как мы перепрыгнули этот забор и не покололись в этой колючей проволоке, ничего, перепрыгнули его. Представляешь?
0: Вы отважные люди, надо сказать. Знали, что ружье есть, знали, что стреляет колючая проволока.
20: И не покололись,
0: и все равно полезли за яблоками. А? Мы так тоже делали, да. Только за черешней
20: лазили. Вот. И второй случай. Это на моих глазах в 1972 году. Значит, машина «Копейка» наехала на ребенка передним колесом. Но он так затормозил, получилось. И мы... Мы, пацаны, не могли поднять это переднее кольцо, чтобы его освободить. Она на нем, на ногах там стояла. Так и шла какая-то женщина, мы даже не знаем, но раньше они в колхозах работали. Какая-то женщина шла, она бросила вот эти грабли, что несла с собой. Вот я помню до сих пор, аж вот рассказываю жутко. И она одна, представляешь, подняла это, за бучер взяла, подняла колесо, и мы вытащили это ребенка. Какая сила воли.
0: Наши жены пушки заряжены, это же известно. Они в горящую избу. Какое это отношение имеет к нашему разговору? Скажите, пожалуйста.
20: Видать, от страха у нее появилась такая сила, вот, в человеке вот есть такая возможность.
0: А кто испугался-то, вот, скажите, она или вы, или ребенок,
20: она,
0: или водитель?
20: Она, видать, она. Да. Ну и мы тоже не могли ничего сделать, пацаны. Она же закричала, подошла, прям подняла, мы удивились, это ужас.
0: Спасибо. Я просто хочу спросить, какое отношение это имеет к нашему разговору, вот. Все-таки
20: ну, имеется в виду,
0: я что понял, у человека что вы есть сила воли. Есть, да. А мы все-таки спрашиваем, какой суперсилы вы хотели бы обладать, да, если бы была возможность какую-то выбрать, пожелать, загадать. Ну ладно, спасибо. Вы свое время уже использовали. Так, далее у нас перерыв, да? Дело идет к перерыву. Друзья, сейчас отдохнем. 4 минуты на перерыв. Новости, рекламу и анонсы послушаем. После этого вернемся и продолжим эфир. Никуда не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
21: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 14 сентября завершается подача заявлений на дистанционное электронное голосование. Прием заявлений на портале госуслуги закроется в 23:59 по московскому времени. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации 9-го созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области 8-го созыва можно будет в один из трех дней – 18, 19 или 20 сентября. В деревне Крутовраг Великолукского района, благодаря слаженной работе молодой гвардии города Великие Луки, регионального комитета семей воинов Отечества и студентов инженерного факультета ВГСХ, удалось оказать адресную помощь семье участника СВО. Активисты навели порядок во дворе, разобрали остатки старого сарая и распилили дрова. Теперь пространство у дома стало свободным и удобным. В преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, который отметили 13 сентября, 11-классники инженерно-экономического лицея города Великие Луки провели исследовательскую работу по следам фронтовых историй. Ребята работали с архивами портала «Память народа» и нашли документы, которые рассказывают о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны. Эти сведения – часть большой истории нашей страны.
2: О валютах.
22: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Так стоит сегодня вопрос. Какую суперспособность вы бы выбрали, если бы была такая возможность? 8 800 200 ровно 9702. Денис из Москвы. Слушаем вас, пожалуйста.
23: Доброе утро. Вот хотел бы обладать способностью манипулировать людьми.
0: О, совет. Прикольно. А зачем?
23: Зачем? Ну, чтобы склонять свою сторону для личных интересов.
0: Но вы знаете, что и без суперспособности некоторые умеют это делать, да? Можно учиться.
23: Ну да, можно, есть вербальные какие-то способы.
0: Ну, конечно, да. То есть не обязательно суперспособностью такой обладать. То есть у некоторых есть вполне себе простая способность. Вы знаете.
23: Да.
0: Но вы хотите именно суперспособность. Учиться не хотите, короче. Да? Хотите, чтобы все просто было.
23: Нет, именно чтобы это работало вот 100%. Да? То 100%. Есть, если это не суперспособность, значит, она может где-то не выстрелить.
0: Да, хорошо. А опять-таки, не утомитесь ли, скажите, вот я всем задаю этот вопрос, не утомитесь ли от вот того, да, что все, можно... все, как вы хотите, получается, нет?
23: Ну, в большинстве случаев, может быть, да. А так использовать только по необходимости. Ну, захотел, да.
0: Я понял.
23: Общается с человеком.
0: Женой да. тоже манипулировать планируете?
23: Женой? Нет.
0: А,
23: жена.
0: Да.
23: Жена.
0: Она рядом, знает, наверное, типа... едет, слушает, да, сейчас вас?
23: Нет, она пока с ребенком.
0: Да. Вы поосторожнее, ладно, мы ей не расскажем. Спасибо большое. Всем манипулировать хочет, а женой не хочет. Ну или боится. Ладно, спасибо большое. Да, далее. Алексей, Алтайский край, прошу вас, пожалуйста. Да,
24: пожалуйста. Добрый день, Иван. Да. Хотел бы такую иметь способность, чтобы телепортироваться по планетам, по галактике, по вселенной.
0: Прям вообще... А вы знаете, куда телепортируешься? Вы знаете, да, что надо понимать, куда ты телепортируешься-то? Понимаете?
24: Да, по всем планетам и посмотреть, есть где другая жизнь.
0: Все понятно. А какой вот первый пункт назначения у вас? Я понял. Какой первый пункт назначения у вас? Куда вы в первую очередь отправитесь?
24: По нашей галактике бы первый отправился бы.
0: Ну и на Луну. И далее пошел куда, бы. Куда вы собираетесь? На Марс, может, сразу?
24: На Марс хотя бы посмотреть.
0: На Марс. А вы готовы, да, к тому, что вот вы высаживаетесь на Марсе, такой бац, и вы там. А у вас нет специального оборудования, ничего.
24: Переносите эти перегрузки, да, и чтобы вот так вот просто посмотреть и... найти, ну, и в другие галактики, чтобы найти жизнь.
0: Нет, вот еще раз. Вот. Нельзя телепортироваться, знаете, в абстрактное место, вы понимаете, да? Телепортироваться, да. Надо понимать, куда ты хочешь телепортироваться. А так, знаете, я на край галактики, значит, и бац, и ты так где-то появился на краю галактики. Где край галактики, непонятно при этом. Спасибо. Вот, координаты узнать, координаты же нужно задавать определенные. Ладно, спасибо, да. Вот так вот неподготовленные прыгните куда-нибудь, я за вас переживаю просто. И вернуться назад, может, не сможете, в черную дыру угодить какую-нибудь. Спасибо. Далее. Александр, Владимирская область, пожалуйста.
5: Иван, доброе утро.
0: Здрасте.
5: Вы подняли очень интересную тему. Да, всегда в своих желаниях надо быть очень аккуратным.
0: Бойтесь что... своих желаний, конечно, конечно.
5: Да, да, да. Вселенная все слышит, вселенная все видит. И вот поэтому такая суперспособность, она, наверное, всем пригодится. Всегда принимать правильное решение, не ошибаться.
0: Опять-таки, ну, как, не утомитесь ли вы от правильных решений-то, а? Скажите, пожалуйста.
5: Сложно сказать. Просто неправильные решения порой приводят сюда к неправильным последствиям, которые тяжелые. Ну, они, конечно, нас учат, но они бывают порой очень тяжелые.
0: Ну, опять из же, этого состоит жизнь.
5: Да.
0: А из чего он тогда будет состоять, если вы всегда будете принимать правильные решения?
5: Ну, так. Я же... Один буду принимать правильное решение.
0: А все остальные вокруг неправильные будут принимать, да?
5: Они ошибаются. Я говорю, не ошибаться, да? То есть, как бы, ну...
0: Ну, в общем, будьте...
5: Любая суперспособность накладывает определенную ответственность.
0: Да, это правда. Но, в принципе, вы можете конвертировать. Я вам сразу бизнес-план даю. Можете консультировать людей на принятие правильных решений. Да, заработаете кучу денег. Спасибо. Далее... Кирилл из Астрахани, пожалуйста. Кирилл? Не хочет Кирилл. Далее. Одно мгновение, к нам присоединяется Алексей из Москвы, пожалуйста.
6: Алло, добрый день.
0: Здрасте, говорите.
6: Доброе утро, точнее. Хотелось бы знать, какую способность? Умение копировать людей.
0: О, любых. Так опять-таки, для этого не нужна суперспособность. Есть Джим Керри, он копирует людей.
6: Вы до конца поняли. Ну, допустим, того же Николаса Тесла скопировать с тех годов. Любые вопросы получать, ответы на любые вопросы. Того же, если настроение плохое, Обама скопировать. Как говорится, немножко наказать. Почему бы и нет?
0: Я не совсем понял смысл вашего фантастического желания. Мне кажется, долго будем разбираться. Спасибо. Копировать людей. Ну, ладно. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Здравствуйте.
7: О, это еще вот.
0: Дмитрий, алло. Говорите, пожалуйста. Да.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, такая неспособность бы я хотел, да. Вот уметь все делать и, вот, и принимать решения, там, убеждать, что-то насилить.
0: Нет, у вас вот первый такой вариант неплохой, мне нравится. Я, может, даже позаимствую. Уметь все делать. Да, это вот. Про созидание. Уметь все сделать, но все равно придется делать самому. Это хорошо, кстати говоря.
7: Ну, вот именно вот реальным, не волшебством достигать, а уметь да. все вот...
0: Просто вот подходишь к станку, делать. И бац, у тебя есть понимание, как на нем работать. Правильно, да?
7: Да.
0: Ну, хорошее, кстати, желание. Да, вполне практичное, кстати говоря. Да, автомат Калашникова разобрать, да. Вот, пожалуйста, сразу есть понимание, что да как.
7: Ну, изобрести можно.
0: Ну, лучше. Да, нет. Вот изобрести это не делать, знаете. Это про другое уже, знаете. Это придумывать, а не делать. Спасибо, спасибо. Далее. Андрей из Краснодара. Андрей! Не отвечает Краснодар. Далее. Тогда Андрей из Воронежа. Может быть, это один и тот же Андрей. Здрасте.
9: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Говорите.
9: Ну, у меня есть две мечты.
0: О, это хорошо.
9: Скорее всего, осуществляться. Сейчас родится человек, который изобретет, грубо говоря, два изобретения. Первое,
8: это эффект полостных структур, то есть преодоление гравитации. Прекратятся войны, не нужны будут никакие значит, энергоносители. Все будет сосредоточено на этом. И второе изобретение – это эффект Боза-Эйнштейна, который уже известен, но забыт. Это, ну, долго разговаривать не буду. Это когда рождается человек, а у него в голове, ну, в смысле, заложена вся основная информация через мать. Вот это было бы очень хорошо. Самое главное будет мир, благополучие.
0: Да, и счастье. Спасибо. Аминь. Я так и не понял, какое это имеет отношение к нашему разговору. Не будем разбираться. Далее. Юрий из Барнаула. Пожалуйста.
10: Добрый день, Иван.
0: Здравствуйте.
10: И все слушатели. Хотелось бы изобрести машину времени и телепортироваться.
0: Ну, это же не... Подождите. Телепортация...
10: Нет, это не...
0: Телепортация и путешествие во времени – это разное. Давайте так.
10: Да, понятно. Все,
0: да, это разное. Но... Потом, вы хотите изобрести машину времени, причем тут суперспособность. Идите, изобретайте его в сарай. Там, пожалуйста.
10: Ну, для этого потребуется...
0: Для этого нужен сарай, я понимаю, да. Как минимум.
10: Ясно, ясно. Ну, значит, тогда...
0: Ну, короче, вы хотите путешествовать во времени, правильно понимаю?
10: Да, вот.
0: Без
10: да.
0: машины времени, потому что машина времени не является суперспособностью.
10: Да, вот.
0: Все, без машины времени. Все, мы разобрались.
10: Было бы интересно прошлое вернуться, посмотреть, как жили наши предки.
0: А в будущее не хотите вернуться? Нет?
10: Будущее нет.
0: Будущее
10: не
0: нет.
10: Хочу.
0: Да. А вот, будущее уже никогда не будет таким, как прежде, как известно.
10: Конечно, да. Конечно.
0: «Назад в будущее». Можно, кстати, пересмотреть эту замечательную трилогию. Спасибо, спасибо. Владимир из Новосибирска теперь. Прошу вас.
11: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
11: Я вот тут, честно говоря, немножко раздваиваюсь, что я больше бы хотел.
0: Ну, давайте оба варианта. Пожалуйста.
11: Давайте. Это либо быть невидимкой,
0: о,
11: шапка-невидимка.
0: Ну, только тогда без шапки.
11: Ну да, понял. Только без шапки.
0: Да-да-да.
11: Ага. Вот. И второй вариант – это принимать облик любого человека, другого.
0: О.
11: Это может быть знаменитость какая-то, или там, не знаю, известность.
0: Или не знаменитость, я понял.
11: Да, и хулиганить.
0: Хулиганить. Поверьте,
11: вот вы всем задаете вопрос, надоест или нет, не надоест.
0: Не надоест, тут слушайте, да. Много. Вот это не надоест, да, тут фантазии действительно много. Только вы поосторожнее, смотрите, не в тех, не это, не перевоплотить, я имею в виду. Есть, ну, есть все-таки там несколько граждан в нашей стране, в которых лучше не перевоплощаться, на всякий случай. Ладно.
11: Главный редактор у вас,
0: да, кстати говоря, насчет этого, да, главный редактор Владимир Владимирович Путин, вот вам. Два.
11: Нет, он у меня на первом месте.
0: Ни в коем случае. Там, ни главный, в коем случае. Тогда не благословляю. Не благословляю тогда. Путина не трожьте. Он такой один. Спасибо, спасибо. На первом месте он у него. Ишь, что удумал, а? Далее. А сколько у нас... А, у нас 30 секунд до перерыва, друзья. Да, давайте выдохнем как раз. А то тут фантазия разгулялась у некоторых. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Какую суперспособность вы бы выбрали? Будь такая возможность. Да, звоните. Мы сейчас послушаем новости, рекламу и анонсы. После этого вернемся и продолжим наш эфир. Трансляции на YouTube канал Неопанкин. На сайте radiokp.ru есть кнопка «Эфир». Можете слушать там. Пожалуйста.
12: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.

0: В эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Какую суперспособность выберете, если вам вдруг предложат? И любопытное пояснение с того вопроса, который я приводил в начале. Женщина.
3: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсамвл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты? У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Сергей из Нижнего Тагила. Здрасте.
7: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
7: И вам расскажу не о том, о чем я хотел бы, в смысле мечтать, а о том...
2: Так у нас не про мечты разговор, еще раз. Просто вот, да. Если бы предложили, что бы вы выбрали. Это не про мечты, имейте в виду.
7: Просто много лет у меня сны были почти что реальные. То есть да, в этих снах я летал. Можно об этом сказать?
2: Да, конечно, сказать можно. Если летаете во сне, значит, растете. Есть такое предположение.
7: То есть вы говорите суперспособности. Сны были такие, что я, просыпаясь, физически помнил просто технику, что я делал, чтобы летать. И подмывало даже в реальности это повторять. И это необычайно. То есть реальная способность во сне.
2: Вы только не повторяйте, ладно, пожалуйста, наяву-то. Я вас очень прошу. Сорвался звонок, да? Сорвался. Бывает. Ну, вот не срывайтесь, в смысле, не пытайтесь, не пробуйте, не практикуйте. Далее. Ольга из Брянска, пожалуйста.
8: Да. Доброе утро, Иван. Здрасте. Доброе утро, страна. Смотрите, я какой суперспособностью хотела бы обладать. Есть много людей, которые испытывают то, что мне никогда не испытать. То есть это, например, олимпийские чемпионы, которые выигрывают Олимпиаду. Угу.

0: или это актеры, которые получают «Оскар», так, или еще что-то. И вот я хотела бы обладать суперспособностью, испытывать вот то, что они, да, то есть именно эмоционально, то есть это не фильм, а именно как бы вживаясь вот в этого человека.
1: Ну, то есть, понятно, я объяснила? Да, плюс-минус понятно, конечно, эмоции вас интересуют именно, эмоциональная составляющая.
0: Да, именно вот на пике радости.
1: Угу. Я понял, хорошо. Но не проще ли, ну, я не знаю, добиться определенного успеха в том, в чем вы хороши, да, и испытать определенный набор эмоций?
0: Свой успех я испытываю и иду к нему сама, но ведь недоступно вот именно вот такое, вот такие высоты, как Олимпиада или Оскар или что-либо еще.
1: Ну, понятно, вы не спортсмен и не актриса, поэтому, да, вы хотите, я понял.
0: Да, и ваши эмоции.
1: Ну, я понял, да, я понял. Хорошо, да. Ну, любопытно, принимается, да, эмоциональная составляющая, да. Наверное, она очень важна, кстати говоря, в принципе, для жизни. И для здоровья, кстати. Побольше позитивных эмоций, как мы знаем, влияют на продолжительность жизни. Далее. Андрей из Омской области. Андрей, говорите.
2: Алло.
1: Да, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: Иван. Постоянно смотрю вашу передачу. Слушаю, вернее. Очень нравится. Ну, вот у меня
1: Можете и смотреть на YouTube трансляцию. Ну,
2: да. Спасибо большое, я знаю. Но хотелось бы такую возможность иметь внушение, чтобы кому-либо из политиков внушать мне, как нравится, как кажется, правильное решение, чтобы мирные процессы проходили. Чтобы
1: вы уверены, что ваши решения будут правильные? Скажите, пожалуйста.
2: Нет, мне так не кажется. Ну, там, может быть, процесс советования с кем-то там туда, принимать решения, и чтобы я был не подвержен какой-то опасности, чтобы потом кому-то подсказывать.
1: Вот видите, как вы хорошо устроились. Я не хочу быть подвержен никакой опасности, но советы раздаю, да? Да, да, но совет дать готов, находясь в безопасности.
2: Ну, это может быть неправильно, но стараться надо, чтобы к этому все шло.
1: Короче, вы за мир или за войну, скажите, пожалуйста?
2: Я, конечно, за мир,
1: чтобы все
2: жили в мире, как раньше, мне кажется.
1: Я понял. Хочешь мира, готовься к войне, как известно. Помню, там вообще много интересных вещей. Если почитать, поразмыслить философов, особенно военных, то начинаешь понимать, что так вот просто, да, вопросы не решаются. Спасибо. Как нам кажется, как нам того хотелось бы. Далее. Кирилл из Москвы. Слушаем вас, пожалуйста. Сегодня москвичи активны. Пожалуйста.
3: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Вот, доброе утро моей жене и моему сыну Ивану, который сейчас пытается проснуться в садик.
1: Так.
3: У меня такая есть версия, не версия, а не мечта, а суперспособность. Вернуться в детство с теми знаниями, которые у тебя уже есть.
1: А зачем?
3: И заново прожить свою жизнь.
1: А зачем?
3: Ну как, ты знаешь, где-то, может быть, реализуешь что-нибудь, что не получилось реализовать.
1: Вы «Детство Шелдона» смотрели сериал?
3: Нет.
1: Нет. А «Теорию большого взрыва»?
3: Нет.
1: А, ну, посмотрите, кстати говоря, да, «Теорию большого взрыва», потом и «Детство Шелдона» можно посмотреть. Вот. Вам станет понятно, какие минусы у вашего пожелания, скажем так. Спасибо. Но принимайте семье большой привет, кстати говоря. Пусть сыночек просыпается поскорее, в детский садик не опаздывайте. Так, далее. Рустам из Уфы. У нас минута. Рустам, пожалуйста, за минуту уложитесь. Прошу вас.
4: Ну, я хочу сказать, что, в принципе, не столь суперспособность, наверное, а столь одно единственное желание вернуть маму. И чтобы она была здорова.
1: Но это все-таки не про наш разговор. Вот воскрешать умерших – это не суперспособность. Это, ну, это какой-то мрак, извините. Хотя, конечно, мы вам соболезнуем, что матери нет больше. Но тем не менее. В той или иной степени каждый из нас с этим столкнется или столкнется. Спасибо, что позвонили, друзья. Сейчас большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Родион Мирошник сообщил о гибели 48 мирных жителей за неделю при обстрелах ВСУ. Среди жертв

0: Он добавил, что блокировка морского маршрута приведет к сокращению мирового производства и поставок продовольствия во второй половине этого и в 2027 году. Последствия кризиса затронут не только нынешний уровень цен, но и урожаи последующих сезонов.
1: О санкциях.
0: Минфин США внес ВТБ в санкционные списки из-за связи с Ираном. Как сказано в заявлении министерства, ВТБ попал в списки за участие в обходе действующих против Ирана санкций. Глава Минфина Скотт Бессон пообещал, что ведомство продолжит действовать против тех, кто предоставляет материальную, технологическую или финансовую поддержку иранскому режиму. ВТБ уже находится под секторальными и блокирующими санкциями США. Иранская маркировка расширяет круг операций участников, которые могут рассматриваться как содействующим обходы санкций.
1: О мошенниках.
0: Мошенники предлагают россиянам записаться на прививку от гриппа. Аферисты рассылают гражданам уведомления от имени поликлиник или госуслуг с предложением записаться на прививку от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 без очередей или забронировать импортную вакцину. В уведомлении содержится ссылка, которая ведет на фишинговый сайт, замаскированный под портал госуслуг. Если жертва перейдет по ссылке, ведет там логин и пароль, мошенники могут получить доступ к его настоящему аккаунту. Эксперты напоминают, за запись на бесплатную вакцинацию по ОМС осуществляется только через проверенные госприложения, портал госуслуги или в регистратуре поликлиники.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97,76, курс юаня 12 рублей и 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Max в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
3: Доброе бодрое утро! Как вы уже догадались, это «Утро с той ноги». Сегодня у нас в студии Дмитрий Иванов и Алена Медведева.
4: Да, всем доброго вторника. Все того, середина сентября, 15 число. Можно считать экватор любого месяца,
3: вот
4: даже если 31 день.
3: Полмесяца пролетело.
4: В общем, ну, ближе, в общем, в обед. Ну, получается, в обед, в 12 сегодня прям все, середина сентября официально.
3: Да. Вот как так?
4: 31 день и будет 15,5 дней. Вот
3: так
4: и все.
3: Вчера же лето было.
4: Вчера еще прошлый сентябрь был. Я еще только календарь 25-го года перевернул 3-го числа, да, и все.
3: Ох.
4: А вот уже и приехали, называется.
3: Да, как жестоко время. Оно так быстротечно.
4: Почему так жесток снег? Вот когда музыки не хватает, просто все подряд идет в ход. Даже Киркоров. Там же снег у него жесток. Или кто?
3: Снег. Ну, уже скоро до этого дойдет.
4: Пусть он не будет жесток, как в прошлом году. Куча ломаных крыш, заборов, слетевший снег с крыш на заборы.
3: Ну, красиво же.
4: Мне хорошо, у меня все устояло, у меня все своими руками сделано. Хотя нет, не все, много еще дедом. Да, ностальгические нотки. Ну, в общем, зима, да, была хорошая, снежная в том году, прям чрезмерно снежная. Дай бог, чтобы все были готовы. Вот так мы в середине сентября решили про зиму, да, перейти, поговорить.
3: Ну что ж, да. Ну а как, надо готовиться, морально в том числе.
4: Сейчас сначала, вообще сейчас все листья должны опасть.
3: Да.
4: Потренируемся на них. Они, кстати, тяжелее снега, если снег не мокрый.
3: Кстати, мы с тобой обсуждали, не обсуждали все.
4: Ты добралась до фотосессии?
3: Да.
4: Так еще недостаточно цветно.
3: Ну, мы решили вот такое взять, межсезонье, тоже красиво. Но, кстати, почему-то мы выбрали место, там оказалось много зелени.
4: Мне вот кажется, сейчас отрыли. Еще много где еще такие вот пятачки зелени именно. Еще нету вот этого акварели полной.
3: Да, но мы фотографировались, можно сказать, на болоте почти. Ну, там какое-то озерцо небольшое за городом. Нам оно показалось очень красивым.
4: Без погружений, просто на берегу?
3: Да, без.
4: Просто у меня...
3: Это в следующий раз.
4: У меня есть просто подруги, фанаты. Почему? Я не знаю, что за тема. У друга ежи какая-то, там тема с ежами. Вот он просто там повернутый. Ёж, ежи. Там половина там постов каких-то. В период времени вообще лет 10 назад там ежи. У этих лягушки.

0: у подружки, лягушки. Вот, 2-3 таких у меня. Они ж платья зеленые какие-то, да, на болотах фотосессию устраивают. Причем иногда с погружениями. Розовые сапоги и зеленое платье почти вот в эти сапоги. И они вот там квакают как-то.
1: Да, когда человек увлечен, он на что только не способен.
0: Да, какие-то фрики у меня, друзья.
1: У меня вчера был официальный выходной, а я в него вот просыпалась там во сколько, да и вообще почти не спала. Можно было спать, отдыхать, но нет.
0: Не надо спать.
1: У нас был в 7 часов утра сбор с девочками, значит. Вместе все красимся, докрашиваемся, и в 9 выезжаем. Вот зачем?
0: Вот это же здорово, это молодцы. Не надо думать, что выходной для того, чтобы спать. Ты ломаешь выработанный себе график какой-то, тебе потом на следующий день тяжелее. Все, вот, есть планка 6 утра. Ну ладно, поблажки сделаем на выходной 7 утра. Вот, вставай и на рынок за мясом там, например. Не знаю, куда там еще.
1: Самый дисциплинированный человек сегодняшнего утра — Дмитрий Иванов.
0: Да, настолько дисциплинированный, что встает, ну, просыпается реально в 6, не переключает будильник.
1: Ты прям по одному будильнику встаешь?
0: Ну да.
1: Блин, раньше тоже так умело.
0: Я вот проснулся я по одному будильнику, не встал. Тут это две большие разницы. Mm-hmm. Сегодня вот у меня тоже бодрствование мое началось раньше, чем изменение горизонтального положения. Вот, но пока, но зато просыпаемся, зато потом засыпаешь хорошо. Часов 10 уже тебе ничто не отвлечет, никакие тебе экраны дополнительные не нужны, и уже идешь просто спать. Вот так вот нормально. Еще днем побегать можно, много где чего сделать. Вот такой формат. А зимой-то как? В темноте, в холоде просыпаться. Я ж окна всегда открываю. Так что ждем, ждем.
1: Вот такие, значит, у нас дела. Такие у нас мысли в утро вторника. Так, и, да, пожалуй, перейдем к праздникам.
0: Не, давай, ладно, уж новости, раз про холод заговорил. Сейчас художественно перейдем от холода.
1: Ой,
0: к той новости, которая меня грела вчера. Вчера в 2 часа дня состоялся футбольный матч в Санкт-Петербурге. Заключительный матч 22-го тура. Первенство России в Лиге Б, второй группе. В общем, Луки Энергия гостила у Звезды Санкт-Петербурга и победила со счетом 1-0. Гол на 30-й минуте забил Алексей Пипо. Самое удивительное, что вчера у него был день рождения. У Алексея, поэтому его поздравляем чуть с запозданием, но поздравляем с днем рождения. Ну и говорим спасибо, что со своим днем рождения он поздравил, принеся победу всем болельщикам Луки Энергии. А чем это особенно радостно? Наша команда вышла на второе место в группе, борется, продолжает бороться дальше за повышение в классе. Осталось, получается, у нас 14 плюс 14, 28 игр, 22 сыграно. 6 игр осталось, и мы в 2 очках от первого места. Но какая же там заруба будет? То есть в этих 5 очках сразу 5 команд будет просто каждый матч как новый финал. В общем-то, болеем, ходим на стадион. Ближайший матч у нас домашний, конечно, не скоро, только в октябре. Но в октябре точно все на стадион, а в сентябре еще болеем за очень сложную игру в Муроме, которая состоится чуть позже, через неделю. Это один из наших прямых конкурентов. Да что уж говорить, это лидер нашей группы. Луки Энергия вторая, Муром первый. В общем, будет мясо какое-то, просто заруба жесткая. Но сегодня, кстати, еще спортивный директор, наверное. Как у него должность? Вот могли бы в клубе написать. В общем, у Вячеслава Исаева день рождения. В общем, одни дни рождения у Луки Энергии начались. Поэтому это не футболист, это многолетний сотрудник клуба. Поэтому с днем рождения, всех благ и побед, и меньше травм всем нашим футболистам. Вот так вот традиционно завершим. В общем, сезон в этом году радует, не нарадует. В таблицу смотреть, глаза не отвести. В общем, болеем. Все. С футболом, ладно. Пока что.
1: Все сказал, что хотел.
0: Не все.
1: Нет, не все.
0: Все, что хотел, нельзя в эфире.
1: Можно теперь к праздникам.
0: Можно к праздникам.
1: Все. Ну, вот, Дима разрешает.
0: Я из футбола через дни рождения. Футбола вот такая вот закорючка, закавычка, крючочек к праздникам. День рождения же праздник, праздник.
1: Ну, конечно.
0: Вот, и от него вот так, хоба.
1: Вот, ну все правильно. Так, значит, сегодня у нас российский день леса.
0: Ну, как мы поняли, вот было бы вообще круто, если бы у вас в лесу была эта фотосессия, а не на болотце, озерце.
1: Ну, почти.
0: Или там был?
1: Почти лес.
0: Почти лес.
1: Да. Мы хотели в лесу, там был такой лесок с красными деревьями. Мы аж это удивились. Но там прям было болото-болото. Я бы не пришла бы сегодня на эфир.
0: Вы не бы... Вы все не готовы к болоту. Не, я вот этот хардкор бы какой-нибудь. Ну, я вообще к фотосессиям пока. Я еще не пришел к своим 34-м. Посмотрим, что там после 35. Пока я не понимаю. Мне это неинтересно.
1: Но, тем не менее, мы были на природе, да, почти в лесу, почти, что можно сказать, начали отмечать этот праздник, тем более, что отмечать его можно долго. Оказывается, он празднуется с 15 по 17 сентября, а еще 20 сентября будет профессиональный праздник, ну, всех тех...
0: День лесника.
1: Кто, да, ну, лесника и всех, кто причастны к этому делу, кто посвятил свою жизнь охране и восстановлению лесных богатств. Вот так.
0: Это хорошо. Ну, лес вообще уникальная вещь, конечно, и у нас уникальный город вокруг да около, причем не такие дикие, хотя если чуть поотдалиться в какой-нибудь Кунинский район, можно и под дикие места найти. Дышится там хорошо, всегда можно погулять, да чего уж говорить, вон велоцентр у нас, пожалуйста, он тоже, в принципе, хвойными растениями преисполнен, просто покататься, погулять на велосипеде можно, и рядышком там эта тропа, я все забываю, как она называется, парк, какой-то там парк, парк с лесной тропой, в общем, у нас есть, там же где-то недалеко от зеленой зоны, если не ошибаюсь, в общем, как тебе лес?
1: Лес — это вообще прекрасно, да. И вот замечательно, что есть в городе парки, частичка леса. У меня, например, есть мои любимые деревья. Я так обрадовалась, когда увидела их на набережной, впервые приехав в Великие Луки. Это шаровидные ивы.
0: Шаровидные ивы?
1: Ну, ты видел их наверняка.
0: Это которые со стороны парка?
1: Да, ближе вот к
0: крепости. Которые гирляндами обвешаны?
1: Да, в том числе. Я очень люблю это дерево. У меня началась история любви к этому дереву с моего родного города. Такое дерево было, ну, вот, насколько я видела, насколько я знаю, в моем родном городе одно. Около консерватории, которую я проходила, там, идя в школу. И я всегда проходила и удивлялась, как же оно так растет, интересно, вот такой вот именно шариком. И как-то меня завораживало прям. И я так расстроилась, приехав летом к родителям, и увидев, что там пенек вместо дерева. Всю жизнь, значит, мою... Это дерево росло вместе со мной, и вот судный день настал.
0: Надо было взять нож, чуть-чуть из пня кубичек маленький, буквально сантиметр кубический, выковырить.
1: И в коробочку памяти.
0: Лаком, да, закрыть, кулон какой-нибудь сделать и ходить, как с амулетом-оберегом, вот таким. А я их почему-то всегда шаровидные, я первый раз как будто услышал. Я не знаю, как они официально называются. Я всегда их плакучими называл.
1: Это разные.
0: Это разные?
1: Разные виды, да. Плакучие тоже, кстати, есть на Дятлинке 100%. Вот проходишь, и они на тебя капают.
0: А, в этом плане плакучие. Ну, я думал просто, что они свисают все равно внизу.
1: Нет, с них сок капает.
0: Это поэтому плакучие.
1: Да.
0: Это по весне со всех капает. Из берез тоже.
1: Ну, это не то немножечко. Вот.
0: Вот, парк под открытым небом у нас есть. Парк без границ проект назывался, и вот он существует тоже. Там прогулочная тропа, в общем, можно погулять. Ураган, конечно, там 22-го года повредил много, или 21-го. Не помню, в каком был у нас. Наверное, в 21-м все-таки, когда повалило полгорода. Но, тем не менее, все существует, все есть. Можно погулять. В лесу погулять всегда хорошо.
1: Да. А еще хорошо послушать рекламу на Луки
0: FM. А, да?
1: Да, уже пора.
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
5: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Алена Медведева, Дима Иванов в студии. Мы продолжаем обсуждать праздники, которые сегодня прям каких-то государственных, крупномасштабных, крупнокалиберных нет. Есть такие не самые раскрученные, например, Российский день леса. Прекрасно. Я вот вспомнил, что у меня рядышком лес был, но подходит ли он под этот праздник или нет, сейчас будем разбираться. У меня бабушка в Беларуси была. Вот, у нее, в общем, поле, ну, огород, поле, я не знаю, как его назвать. Потому что это больше, чем мой огород у бабушки здесь. Скорее, это раньше колхозное поле, которое как-то к приусадебной территории со временем отошло. Причем это поле, потому что там 3 или 4 дома каждому по участку такому длинному, а за ним сразу лес. Вот за этим полем. Мы вот так вот ходили. Огород прошел, вот и уже в лесу. Хорошо было там, конечно, погулять, особенно маленькому, когда ты его полностью не знаешь. Чем старше, конечно, становился, он такой совсем малюсенький оказался, но... А чего бы и нет, выходишь с другого угла и в кукурузное поле. Тоже нормально.
1: Да, такая очень
0: вот, вот такая вот Беларусь у меня была.
1: Дима, а у тебя есть какое-то твое любимое дерево?
0: Дерево?
1: Да, может быть, что-то, ну, памятное. Не знаю, дерево, под которым ты палатку разбивал.
0: Не знаю, какое-то вот событие даже было учитывая важное. То, что я дуб дубом. Не знаю, нет, наверное, такого у меня по деревьям. Не ассоциирую ничего и какие-то характеры не придаю, хотя художественно представляю те же вот плакучие, ива, дуб, да, там он такой, ух, елки, сосны, что там у нас, березы, сразу, ну, берез монополия у Безрукова, конечно, тут, ну, ладно, еще у Есенина, может быть. Так что, нет у меня такого, кстати. Ну вот у меня есть конкретные дубы там, например, на которые мы в детстве ползали.
1: Ну вот,
0: вот в конкретной точке, которая стоит, да. Уже похудел он, его ветки пообрубали. Мы с него из дачи смотрели на шары. Я считал на горизонте количество их повыше забраться. Не, у нас-то, мы ж мальчишки, у нас много вот этих. Мы ж шалаши строили там на этих всяких растениях. Мы даже не придавали значения порой модели дерева. Модель дерева, марка, как правильно? Порода, вид. Будет вид. Ну вот да, такие дубы понадежнее, мне кажется. Какие-то на болоте такие непонятные, ивообразные, но не ивы. Там у нас целые города строились, поэтому шалаши, по камышам это беготня. Хорошее было детство, конечно. Не то, что сейчас, эх!
1: Вот. Я еще хочу поговорить немножко про твои любимые цифры.
0: 8.
1: 8, да?
0: Сразу, вот тут есть.
1: Я просто знаю, как ты любишь цифры считать по утрам.
0: Цифры считать по утрам? Это когда я так спалился? Нет,
1: я что-то перепутала. Это, наверное, не ты.
0: Может, и да, просто я в какой форме я был раскрыт.
1: Это, наверное, был не ты.
0: Ну, а больше на радио никто тут не мог этим заниматься. Ни Катя, ни Антон. Угу.
1: Ну, ладно, странное явление. Наверное, мне это приснилось.
0: Ну, не факт.
1: В общем, цифры, которые впечатляют. Вообще, Россия — это мировой лидер по площади лесов.
0: Вот эти цифры, да.
1: Да, на нашу страну приходится около 20% от всех лесов планеты. 20%. Это круто. Вот, это примерно 1,2 миллиарда гектаров.
0: Такие цифры вообще представить невозможно. Я просто даже километр на километр, квадратный километр, я могу представить. 2 уже сложнее.
1: Да, ну
0: это 2 на 2 это 4 квадратных метра.
1: Ну, миллион еще ладно как-то.
0: Да, ну да нет, там уже на тысячи визуально. Это, ну, я говорю, километр я вот могу прям примерно глазом отмерить, докуда это. Квадратный километр, соответственно, 1 на 1 такой будет. Уже 2 на 1 уже будет сложно мне 2 квадрата сосчитать. То есть 10 квадратов визуально нет. На карте это, конечно, красиво, на бумаге. А вот так это ж вообще необъятно. А еще если ты глазами смотреть и внутри леса, ты там дальше 500 метров не видишь. Там крайнюю елочку ты видишь вот как-то сквозь другие стволы. Вот одну там метрах в 100 может быть. Там же глушняком. Вот, а, кстати, вот такие леса вот самые крутые, которые глушняком. Потому что вот, который я в Беларуси говорил, лес, он такой высаженный после войны. И там эти сосенки, вот просвет всегда можно было увидеть. Где-то там свет,
1: да,
0: из леса. Так... А вот это вообще, конечно...
1: Какие-то это просто непостижимые объемы площади. Невероятно, конечно. И, кстати, больше половины лесов России находятся в зоне вечной мерзлоты. Кстати.
0: О, нормально.
1: Откуда я не так давно приехала относительно. Знаю, это там зона тайги, в том числе Якутия, из которой я приехала, Мирный. Вот выезжаешь из Мирного, и там едешь, и долго-долго-долго леса. Вот как тут вот выезжаешь из города... Одна деревушка, чуть-чуть проехал, там вторая деревушка, а там все сплошь леса, там, ну, знаете, до ближайшего большого города ехать сутки на машине. Все остальное как бы просто лес.
0: Круто.
1: Вот так.
0: 20% вот. Лес.
1: 20% вообще от всего на планете, леса. Да.
0: А что нам? У нас 13% площадь территории от всех остальных территорий.
1: Да, так что,
0: так что...
1: Нормально, у нас все хорошо с лесами.
0: Так что можно лесов и побольше. Да, лесов можно и побольше. Лесов много не мало, вот это точно.
1: Это точно. Так, что еще? Ну, пожалуй, вот так мы хорошо обсудили праздник День леса. У нас есть еще праздники сегодня, например, День совпадений снов. Не знаю, я не помню, чтобы у меня совпадали с кем-то сны. У меня есть такое, что у меня между собой совпадают сны по сценарию. У меня есть 3 сценария, которые постоянно повторяются. Ну,
0: это сценарии каких-то постановок ты себе зомбируешь? Или сценарий именно оригинального произведения?
1: Нет, нет.
0: Во сне, которое происходит?
1: Фабула, основа, то, что вот за мной либо гонятся, меня хотят убить, либо я опаздываю на выход на сцену, либо я квест почему-то прохожу. Не знаю, надо типа выбраться,
0: что-то
1: разгадать.
0: Так это есть квест, опаздываешь на сцену и ну и выходит.
1: Еще тебя убить кто-то хочет параллельно.
0: Да, да. Поэтому я опоздал.
1: Да, потому что актер не может выйти на спектакль только если он умер.
0: У режиссера такой, или не верю, или... И там типа не доработала. И тут здесь опоздала, не доработала, там до причины невыхода не доработала. Убежала, получается. У меня опять, я вот опять забыл. Что-то у меня недавно было. Ну, это близко к дежавю, просто совпадение снов. Они с реальностью могут совпадать. У меня в очередной раз что-то было недавно. Но вот как всегда, я в моменте сижу, прям мне ого! А потом уже вот и не помню. Реплики. Люди, которых я не так давно знаю. Положение в транспортном средстве, когда мы разговариваем, кто на какой месте сидит. А, вот, я в пятницу ездил в Печоры. У меня какой-то кусок разговора просто. Ну, я с теми людьми в жизни, ну, вот первый раз так плотно время какое-то провел в транспорте. Вообще, да и пересекался там, поздоровался, да и все. И просто вот у меня было где-то во сне, значит, такая штука. В общем, дежавю словил нормально, прям дословное какое-то. В моменте пугает. Часто бывает, кстати.
1: Mm-hmm.
0: Это, в принципе, же тоже совпадение снов.
1: То есть ты немножечко предсказываешь?
0: Я не знаю, ну, у меня бывает вот именно прям дежавю. Я до поры, пока это не случается, я не помню, что я это уже проходил. А тут бам, и такой, опа. Как так? Я, ну, не ездил с ними вообще никогда. Вот.
1: То есть у тебя какие-то особенные способности
0: есть? Я не знаю, я думаю, это отклонение психологическое какое-нибудь. Скорее, да, дежавю не изучены, не доказаны, правда это или просто довыдумывал себе что-то. Непонятная история. Вот. У меня сюжет самый популярный во снах. Вот лучше бы как не снились они, мне так и не снились. Зубы вот просто вот фонтаном выплевывать вот так вот.
1: Ничего себе.
0: Просыпаешься, все на месте, ура, хорошо, и опять. И вот тогда ты по-настоящему просыпаешься. Вот два уровня потери зубов таких вот у меня. И все во сне, слава богу, пока.
1: По сонникам это не очень хорошо.
0: Я думаю, это точно не очень хорошо. Причем вот фонтаном, это все так реалистично, естественно. Уа.
1: Да, у меня тоже такое было. Неприятное.
0: Причем, ну, я как мультяшка какой-то, реально вот. Вот так и полетел сразу. Зубы пулеметом таким вот просто.
1: Может, ты каких-то фильмов ужасов насмотрелся?
0: Вообще
1: на
0: не смотрю, я фильмы-то практически не смотрю. И вот этот сон меня, да.
1: Только
0: напрягает. Ну, вообще фильмы так. Не часто. Паук последний, наверное. Все. Надо что-нибудь посмотреть. Как будет время. В общем-то так. А совпадение снов, как это? Это надо просто клубу анонимных снолюбителей собираться. Или не анонимных. И вот они должны делиться такие, записывать, что им снилось. Такие через неделю опять собираются. И второй такой, мне вот это снилось. У вас совпадение. Вот как это происходит? Совпадение снов.
1: Ну, кстати,
0: как его вычислить? Потому что сон же в основном ты уже проснулся и не помнишь.
1: Надо записывать.
0: Угу.
1: Ну, я сейчас в последнее время стала тут же забывать.
0: А я, ну, у меня такая проблема была, я их вообще не видел, наверное, лет 10. Там, с 12-го, с 13-го года. Только недавно вот эти зубовылеты начались. А так вообще не было. Вот я говорю, лучше бы не было.
1: Ну, это, кстати, интересная идея. Клуб любителей, не знаю, анализировать сны.
0: На эмблеме будет Ди Каприо из фильма «Начало». Сон, и девиз «Сон внутри сна». Внутри сна. Вот так.
1: Ох, да.
0: И герб сейчас нарисуем.
1: Вот такая бизнес-идея с утра у нас возникла.
0: Если это монетизировать... Как это монетизировать? Ладно, подумаем в ближайшее время. Да, совпадение снов. О, поспать в лесу, кстати.
1: Тоже здорово.
0: Палаточка, свежо так,
1: пожалуй,
0: хорошо.
1: Пожалуй, это, наверное, самый здоровый сон.
0: Да.
1: На природе, свежий воздух, ну красота.
0: Главное, очень аккуратно подходить к выбору места. Не сильно глухое, подальше от муравейников.
1: И от медведей.
0: Ну, в этом, да, не сильно глухое, поэтому. Хотя медведи иногда чудят, им глухо и не надо заходить. Их звать не надо, они иногда сами приходят. Да. Вчера мне попался, ну, скорее всего, сгенерированный видеоролик. Мужчина спускается по подъезду, там, между пролетами лестничными. На него такой медведь смотрит. Он такой, мужик, разворачивается. Ну, наверное, на работу сегодня не пойду. Мишка такой в целом без эмоций, но мужчина развернулся такой обратно на свой пятый этаж пошел. Тем же темпом. Это вот, говорю, почему меня смущает, что это может быть не ИИ, потому что вот она, русская закалка вот эта. О, медведь в подъезде. Ну, норм, ну, ноль эмоций. У медведя ноль эмоций, у тебя ноль эмоций. Просто на работу сегодня не пойду. Вот это классно.
1: Хорошая отмазка.
0: Что бы ни случалось, это как тот челябинский метеорит, когда мужчина едет просто... Закрыл эту шторку в автомобиле, чтобы сильно глаза не слепило, и поехал. Каждый день метеориты летают. Спокойствие.
1: Да, я помню этот день. Я сидела на английском.
0: За окном пролетает, как красный флаг и реклама на Look FM и новости на них, да.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 14 сентября завершается подача заявлений на дистанционное электронное голосование. Прием заявлений на портале госуслуги закроется в 23:59 по московскому времени. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации 9-го созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области 8-го созыва можно будет в один из трех дней – 18, 19 или 20 сентября. В деревне Крутовраг Великолукского района, благодаря слаженной работе молодой гвардии города Великие Луки, регионального комитета семей воинов Отечества и студентов инженерного факультета ВГСХ, удалось оказать адресную помощь семье участника СВО. Активисты навели порядок во дворе, разобрали остатки старого сарая и распилили дрова. Теперь пространство у дома стало свободным и удобным. В преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, который отметили 13 сентября, 11-классники инженерно-экономического лицея города Великие Луки провели исследовательскую работу по следам фронтовых историй. Ребята работали с архивами портала «Память народа» и нашли документы, которые рассказывают о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны. Эти сведения – часть большой истории нашей страны.
4: О валютах.
6: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
4: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
1: Доброе бодрое утро! Продолжаем наш утренний эфир «Утро с той ноги». И мы сейчас остановились на теме снов, день совпадений снов. Что еще сказать? Вообще очень полезное дело — сон. Пожалуйста, высыпайтесь, дорогие радиослушатели, потому что...
0: На свежем воздухе.
1: На свежем воздухе.
0: Открывайте окна.
1: В том числе.
0: В меру. Чувствуйте свой организм, в общем, и организмы своих домочадцев. Потому что я вообще... мне можно не закрывать, наверное. Причем самое обидное, вот ты спишь, то есть самые низкие температуры — это ночь. Нормально. Днем чуть-чуть дует. Плюс 15. Холодно! Холодно! Ножки мерзнут, вот это все. Непонятно. Вот я со своим организмом, конечно, разобраться так и не могу. Че он хочет?
1: Mm-hmm. Он хочет спать ночью.
0: Не, ключевое, держи голову в холоде. Живот в голоде не получается. Кстати, про живот в голоде. Там, по-моему, тоже какой-то праздник.
1: Да, у нас сегодня еще день худеющих.
0: У нас на студии где-то есть весы? Виталь, не натыкался?
1: Тебе срочно понадобились.
0: Мне надо весы, которым я буду доверять.
1: Ага, ты следишь за динамикой своего веса.
0: Я хочу зафиксироваться на определенной отметке. Угу. И у меня не получается.
1: Ну что ж такое?
0: Я ее достигаю и даже сутки продержать не могу.
1: Угу.
0: Это 100 килограмм.
1: А сейчас?
0: Вот оно где-то 96-99, вот туда-обратно. Только 100 и нету их.
1: Убегает, да?
0: Может, там даже кроссовки, не кроссовки, все по-разному. Вот.
1: Я ты думаешь, тебе вот прямо не нужны эти вот именно столько? Вот эта цифра.
0: Ну, это цифра, да, мне не вес нужен, мне цифра нужна просто, чтобы зафиксироваться такой, и потом можно будет рассказывать, вот я сотку был. Можно потом в «Пусть говорят» ходить. Куда-нибудь еще, вот. Ну, у меня нет самоцели, я просто знаю, что у меня эти там 10 килограмм, они... Вообще, я их не чувствую. Даже, наверное... Вот 20 может куда угодно катиться. Просто сейчас вот у меня бзик такой. Хочется. Все худеют, но это неинтересно. Худеют-то все.
1: Ты неординарная личность.
0: Я просто. Не, ну просто цифра, ну 100. Ну когда она еще такая будет?
1: Еще и перфекционист, к тому же. Вот не, надо ровненько, чтобы было.
0: Да можно больше, это ну, 100. Ну и ладно. Вот. А потом будь что будет. Куда качнет, туда и покачусь. Хоть вниз, хоть вверх.
1: На самом деле, вот гнаться за цифрами такое себе.
0: Ну,
1: главное,
0: да.
1: Чтобы было здоровье, силы.
0: А его и нету, и не будет, поэтому я... Силы есть, ума не надо, вот все, что полагается. А, поэтому пока вот такая история. Это про похудение, а я наоборот, да, про набор говорю. Ну, потому что худеть у меня не получается, я решил набрать.
1: Идем от обратного.
0: Не можешь победить зло, примкни к нему, да.
1: Вот так вот. Ну, я когда-то худела, сейчас, конечно, уже все, я на удержании веса.
0: Куда вы это все делаете? Я говорю, вот все, кто девчонки говорят, я...
1: Ну, было, были.
0: Причем,
1: у меня
0: у вас же там,
1: килограммы.
0: Ладно, у меня там калибровка там 80-100. Ну, вот между 80 и 100 у меня нету ничего, ну, просто никакой запоминающейся цифры даже, ничего. Они вот, что есть, что нету. У девчонок же, не знаю, 55. Я 57. Ну, но норма там примерно 57, я толстая. А сейчас сколько? 55. Ну, да, 2 килограмма все поменяло, конечно, да. Угу.
1: Ну вот на то они и девочки.
0: На
1: вот
0: то
1: такие.
0: Они и девочки, да.
1: Все. Ну вот я на своем...
0: У вас критически да. Вот этот калибратор, он там на 200 грамм примерно заточен, как будто. 200 грамм туда, все, беда. У меня 20 кило вверх, нормально. Вот и вся разница.
1: Я на своем опыте могу сказать, что вот когда я прям... пыталась себя ограничивать и все такое, у меня ничего не получалось. Угу. Когда я расслабилась и... Ну,
0: абсолютно.
1: Спорт нужен, точно нужен, но это всегда сложно самостоятельно начать и продолжать особенно. И я тогда стала ходить на спорт вместе со своими друзьями. Мы там собирались по 3, по 4, по 5 человек. Ходили в бассейн вместе, потом... Нет, наоборот, сначала, типа... Железо тягали, потом поплавать, расслабиться, расслабить мышцы. И как-то и питание у меня поправилось. Просто, да, расслабилась, и все так потихонечку, постепенно. Но я худела, не знаю, может, года полтора, так, чтобы прийти в норму.
0: Вообще нужен распорядок во всем, самое главное, и в том числе питание никуда не уходит от этого. Когда у тебя сутки заняты, не в компьютере сидеть, там вот это все, там чипсики что-нибудь пошло, там в какой-то постоянный, бесконечный питательный режим в топку закидывать, это же тоже плохо. А так вот, размеренно, раз поел, два поел, три поел, ты можешь много поесть. Ну, нормально, и это не будет, ну, просто... В общем, все связано. Вот к чему
1: да,
0: я.
1: Да, и все должно быть.
0: Режим должен быть, если есть, то во всем. Тогда есть смысл гоняться за какими-то смыслами, похудениями. А если нет, то будьте как я, гонитесь за соточкой.
1: Каждый выбирает себе свое.
0: Да, потому что у меня опять-таки вот на ножка бобо была 2 года назад, порвал сухожилие, поэтому Ну, естественно, поднабралось от малого количества активных движений. Вот, а так... В общем, каждому свой вес, каждый чувствует себя комфортно, не гоняйтесь, да, зачем-то не... Потому что очень можно переборщить очень сильно. И...
1: Да, ни и к чему вниз, хорошему и вниз, это и вверх, не приведет. Да. Вот так вот, такие советы на сегодняшнее утро. Также у нас сегодня еще один праздник. Ну, точно, праздник «День свободных денег». У многих сейчас, наверное, выдача зарплаты.
0: Ну да, где-то 10-15.
1: Да, середина месяца у многих.
0: Надеюсь, нас слышат где-нибудь в этом здании. Потому что, ну как бы, даты такие уже красивые. Ну нет, в общем, а что такое свободные деньги?
1: Ну, которые ты можешь потратить хоть на что.
0: Хочу на коммуналку. Я говорю, свободными они бывают недолго, как правило. Они очень быстро находят хозяина. Они такие, Добби свободен, и уже Добби у кого-то другого сидит в гостях. Все, так и они. Очень непостоянные эти бумажки, конечно.
1: Да.
0: Из рук в руки просто переходят постоянно. Вообще. Ну, вообще, свободных, я не знаю, как это формулировать. Ну, нет у них такого понятия. Они неодушевленные. Они не в рабстве. Там и в рабстве у них, так что тут надо скорее праздновать день свободных деньгодержателей. Вот так. Вот когда ты свободен от их плена, то все хорошо. Ты можешь и соточку набрать, и похудеть. А так... Гонишься за ними, гонишься. Кто у кого еще в плену, кто свободен? Это философия пошла, все.
1: Ну, вообще, свободные деньги — это остаток личного бюджета после оплаты всех обязательных расходов.
0: К вопросу о планировании, да, личный бюджет. У нас вообще личного бюджета практически не бывает. То есть, это из репертуара «Заработал я» — это наше, а она — это ее. Так и живем. То есть это, ну, коммуналка это твоя. А коммуналка это моя. Да, это мое. Вот такая вот история.
1: Ну что ж, если так в мире роли распределены, что с этим поделаешь?
0: Ну как в мире? Ну ладно, пусть в мире. Спокойствие и гармонии.
1: Ну, свободные деньги, конечно, хорошо и приятно иметь. Вот я не представляю, на самом деле, когда у тебя все расписано, когда ты там в жестких рамках. Это, конечно, безумно тяжело. Пускай эти свободные деньги всегда будут. Да?
0: Да.
1: Правильно ведь?
0: Да.
1: Вот.
0: Ну, вообще, ладно, куда-то мы пошли и не дошли, не понимаю. Ну да ладно. Просто планирование, я говорю, когда вот, ну да, это даже без планирования. Главное вот чуть-чуть убрать лишнее, и, в принципе, они свободные-то и появляются.
1: Да. Что еще у нас интересного на сегодняшний день? Совсем вот недавно у нас все-таки прошла премьера «Ежик в тумане».
0: Так.
1: Да, все успешно прошло. Так что приводите своих деток. Ну, спектакль для самых-самых маленьких. Рекомендуемый возраст.
0: То есть он не
1: вообще...
0: такой глубокий, как мультик «Ежик в тумане», ну... который считается там вообще глубокомысленный, философский.
1: Нет, скорее, ну, скорее больше нет, чем да. Вот именно для маленьких деток, вот ясельки, вот больше вот даже для этого возраста, 2-3 года, 4, вот самый возраст, кому будет действительно,
0: ну, 40,
1: интересен спектакль.
0: Если, и мальчики до 40.
1: Да, ну все
0: детство,
1: правильно.
0: Которые еще детство, да.
1: Которые еще щенки. Ну как? Ну правильно же я сказала.
0: Нет, первые 40 лет детства самые сложные в жизни мальчика, да.
1: Вот. А, это было другое, да?
0: Угу.
1: Маленькая собака до старости щенок.
0: А, вот так?
1: Это было вот так.
0: Ладно.
1: Ну ладно.
0: Пойду вертолетик. Сегодня будут свободные деньги, вертолетик себе куплю.
1: Ну а что, почему бы и нет? Если хочется.
0: Угу.
1: Вот. Так что да, дальше у нас премьера «Земля Эльзы» 26-27 сентября. Приходите.
0: А вот это уже поглубже.
1: Да, это уже формат для взрослых. Вообще будет много кому интересно. Главные действующие лица — это пожилые люди, которые вот уже на старости лет встретили свою истинную любовь. И как же на это реагирует общество? Очень интересная история. Приходите посмотреть обязательно. Я прям рекомендую. Мне кажется, будет что-то очень интересное.
0: И когда? В октябре, наверное, да? Уже?
1: В сентябре.
0: А, да?
1: Да, уже совсем скоро осталось там. 26-27 сентября.
0: Премьерные, да, показы?
1: Да.
0: Ну, как ты еще аннотацию сделала? Пожилые люди встретили любовь только...
1: Да, да, да, да.
0: Моя история. Вот где я зубы выплевывать буду. Со слезами. Вот. А мы прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся и уже да, будем да, завершать утро с той ноги.
9: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
10: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Доброе бодрое утро. «Утро с той ноги». В эфире у нас сегодня Дима Иванов, Алена Медведева. Так, что ж, мы уже обсудили праздники сегодняшнего дня. Что же мы еще упустили?
0: Ну, мы обсудили еще, что незакрытые гештальты летние в первой половине сентября перекочевали в осенние гештальты. Ты закрыла один из них.
1: Да.
0: Природной фотосессии, сезонной природной фотосессии.
1: Да, да.
0: Ну, следующая зимняя.
1: Честно говоря, как будто бы получалось, как будто бы летняя фотосессия.
0: Вот, значит, осеннюю еще оставляем на следующий раз. Получается, что сделал я? Ничего. Поработал на выходных, докосил траву. Наверное, уже вот все. Я надеюсь, она больше не вырастет в этом году.
1: Ну, хватит уже, наверное.
0: Все, потому что вот тут она у меня на подбородке, когда косишь, она везде. По всему телу разлетается. Поэтому используйте защитные костюмы. Всем рекомендую. И не я только, но и техника безопасности банальная. Да, используйте закрытую одежду, высокую обувь. Поэтому... Да и вообще, все, завязывайте с этим на этот период. У кого не докошено, докашивайте. Кто докосил, вы молодцы.
1: Да. А вот у меня последнее время такое, что мне хочется формировать новые привычки. Вот так вот на меня действует осень. Прям вот я не знаю, откуда это у меня взялось. Прям очень хочется. Я уже внедряю привычку. Ну, во-первых, режим сна восстанавливать. Ну, прям следить за этим. следить за своими опозданиями, потому что у меня есть такое, я люблю все впритык. В том числе чтение. Вот чтение, вот у меня три пока что пунктика, и как будто хочется еще. Но я думаю, куда еще пока что нужно вот за этим следить хорошо. Дальше посмотрим.
0: У меня очень медленно вкатывается режим чтения. У меня есть специальный литературный эксперт. Но примерно за год у меня это получилось только три книги. Но зато эксперт идеально мне попадает. Потому что я упустил всю классику в школе, поэтому мне вообще легко. Легко сейчас с выбором, но все-таки советы нужны. Вот, в общем, Чехова я добиваю. Его пьесы. Ура, наконец-то. «Вишневый сад» же будет еще?
1: Будет, конечно.
0: Ну, вот еще потом и сходить надо будет обязательно. В театр.
1: Ты уже как подготовленный зритель придешь.
0: Ну, получается, да. И из привычек, кстати, насчет того, что про сон, режим сна, ключевое пробуждение. Вот тебе нужна точка вот подъема просто. 6 утра, например, идеально. Потому что тогда у тебя практически с вероятностью 90-95%, учитывая, что у тебя насыщенный день, опять-таки, да, репетиции, там, тренировки спортивные тоже же, да, никуда не делись еще.
1: Да, конечно.
0: С ночной планкой проблемы не будет, если вставать рано. То есть,
1: не будет вопроса, вот в какое время мне лечь спать?
0: Да,
1: вот.
0: Да, организм тебе такой как бы уже сам покажет, все расскажет. Мне очень нравится этот формат. Выбирайте время пробуждения все. Уберите гаджеты от лица там за полчаса до сна. Та-та-та-та-та-та. Просыпайтесь рано. Вот. Кто рано встает, тот рано ложится. Но если рано не лег, то очень рано ляжешь завтра. Вот такой там формат.
1: А еще мне очень нравится сейчас гулять.
0: Да, тоже. Погода пока еще позволяет. Да, вот эти прогулки природные, опять-таки, на улице хорошо.
1: Да, но это вот тоже к привычкам. Как-то мне сейчас захотелось ходить по 10 тысяч шагов в день. Прям вот обязательно.
0: 15. Мне 10 мало. Даже на работе, когда я в закрытом пространстве. Казалось бы, в закрытом пространстве.
1: А ты следишь за этим?
0: Ну, у меня пиликает, да. Угу. Обидненько бывает. Там 9, 14 150 шагов. Такой, не, не пойду. Пятый этаж. Не пойду.
1: Ага. Это твоя планка. Ты ее сам себе поставил?
0: Ну, мне 10 просто реально мало было. Я не так, что стремлюсь к ней 15. Просто, ну, вот, ну, меньше 10 у меня даже, когда я на диване лежу, не бывает. Вот такой у меня диван. Вот просто. Я ворочаюсь, видимо, там сильно.
1: Ну вот у меня, например, все очень близко находится. Ну вот кроме студии, ну это мы на такси добираемся. А все остальное...
0: Кстати, вот, очень хороший. Я люблю. Я
1: пешочком, да?
0: Люблю. Блин, но лень иногда побеждает. Иногда в 95% случаев.
1: Да, то, что вот у меня...
0: У меня 40 минут идеальной ходьбы.
1: Работа и все остальное. Мне все очень близко находится. И я как бы вообще не успеваешь нахаживать эти шаги. И бывает вечером пытаюсь наверстать, там, пока созваниваешься со всеми родственниками и находить эти шаги. В общем, да, осень какой-то такой период, когда хочется в том числе что-то новое начинать.
0: У тебя будет где-то порядка 4000 шагов, по-моему, до радиостанции.
1: Хорошо.
0: 3,5, может быть.
1: Ну и плюсом все остальное уже, может быть, там и наберется десяточка.
0: Да. Да. Десятку вообще проблемы не вижу никакой. Выходить. Вот. Кстати, по поводу, да, опять-таки, планы строить на осень. Что надо сделать летом? Что надо сделать осенью? Чаю теплого попить на лавочке, пока листья не опали все. Вот это вот в такой в спокойное время просто посидеть и так посмотреть по сторонам.
1: Да. Здорово.
0: Хорошее. Еще. У меня шарфа нет, у меня нету этих всех. Я вижу, как это должно быть, у меня этого ничего нет. И просто вот накидываю варианты. Просто так замедлиться, остановиться чуть-чуть. Вот посидеть именно в осенний, не знаю, вечер, наверное. Ближе к вечеру такой. Да. В меру тепленький.
1: И подумать о вечном.
0: Да, да.
1: Так, что же еще? Нам осталось что? Обсудить гороскоп на сегодняшний день. Что же нам говорят звезды?
0: Да, что его обсуждать? Его читать надо, получается. Хотя обсудить тоже можно. Но времени уже не останется его обсуждать. Поэтому, думаю, да. Сентябрь набирает обороты, а вместе с ним и твой день. Вот так нам написали сегодня. Заголовок. А мы про это и говорим, что уже как бы... В смысле набирает обороты? Все, уже во вторую половину Вот 3 часа осталось до прохождения середины сентября.
1: Всего
0: лишь. Да, видишь, получается, люблю все-таки цифры.
1: Любишь. Да. Хорошо, запомню. Так, что же, 15 сентября, вторник.
0: Пока все верно.
1: Такие у нас, значит, вот исходные данные. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными.
0: Вот почему они не могут быть и грандиозными, и грациозными, согласен?
1: Конечно. Грандиозные планы и реальное положение дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
0: Вот вам и свободные деньги. Сразу конфликты, видишь? Поэтому расставайтесь с ними сразу.
1: И конфликтов не будет.
0: Да. Овны, день потребует сдержанности. Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком риски. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействии.
0: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху, хотя вам может быть непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
0: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваши сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
0: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
0: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
0: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте про свою позицию.
1: И, наконец, рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
0: И пусть этот день принесет нам счастье, тепло, уют, заботу и добро.
1: Да, прекрасного сентябрьского денечка вам, дорогие наши радиослушатели. Спасибо, что были с нами. Завтра в 8 утра снова встречаемся. Все, всем пока.
0: Всем пока-пока. Слушайте Луки ФМ «Утро с той ноги» каждое утро с 8 до 9. Всем пока.
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: И его посадили генсеком НАТО именно для того, чтобы он предъявлял России ультиматумы, ну или же вел переговоры. Его, собственно, для этого туда и посадили. Это после ухода Мерца самый влиятельный политик Европы.
15: Ждем, значит, на украинско-польской границе. Спасибо. Вадим Трухачев, политолог европейский, кандидат исторических наук. Благодарим за выход.
16: На происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о попытках России договориться с США и НАТО о гарантиях безопасности.
18: Мне было поручено, я презентовал в Брюсселе эти наши предложения. И если мы посмотрим вот на все те элементы, на запись, конечно, это российский ультиматум, но если мы посмотрим на каждый элемент наших предложений, то если бы это было реализовано, конечно, ситуация в сфере безопасности в Европе сегодня была бы значительно лучше. Не было бы вот этого внешнего аспекта, который тоже сыграл роль в том, что мы были вынуждены принять решение о начале специальной военной операции. Что там было? Первое, НАТО останавливает в своем расширении. Второе, что ее военная инфраструктура возвращается к состоянию на 97-й год. Мы свято соблюдаем мораторий, который предложила Российская Федерация на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе после того, как американцы из него вышли. А Европа промолчала, бессловесно промолчала. Это поразительно, потому что речь шла о фундаментальных интересах европейской безопасности. И мы с послами, когда европейскими говорили, их предупреждали. Американцы собрались выйти из этого договора. Вы свой голос можете поднять в защиту этого документа, который десятилетиями служил интересам европейской безопасности? Ну, это российско-американский договор, вы договоритесь с американцами.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
19: Об атаках.
20: Средства ПВО за ночь уничтожили 222 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны нейтрализованы над Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областями, Татарстаном, Крымом и над акваторией Черного моря.
19: Про газ.
20: Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Это заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. В интервью ТАСС он подчеркнул необходимость достижения мира дипломатическим путем, сделав акцент на содействии переговорам вместо поставок вооружений. Сальвини выразил обеспокоенность стоимостью энергоносителей в Европе, которая остается крайне

0: ввели режим повышенной готовности в 11 районах из-за медведей. Из-за выхода животных объявлен комендантский час в селах, расположенных рядом с лесной зоной, сообщило правительство региона. По его данным, за последнюю неделю зафиксировано 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов и стоянок чабанов. Отмечается, что будут сформированы дежурные группы опытных охотников для круглосуточного реагирования на возможную угрозу.
1: Про визы.
0: В МИДе России напомнили о новых правилах пребывания в Таиланде. С сегодняшнего дня сокращен безвизовый срок нахождения в стране для россиян с 60 до 30 дней, отметили в консульском департаменте ведомства. Там добавили, что власти королевства ввели ограничения также на визаран – кратковременные выезды за пределы страны с последующим возвращением для продления срока пребывания. Эта возможность теперь можно использовать не более 2 раз в год. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97,76, курс юаня 12 рублей 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Я обычно проговариваю эту замечательную фразу в 7-м часу, в 8-м, а в 9-м часто игнорирую. Вот сейчас не забыл. К нам присоединился Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». В Максе вы есть? Напомните мне, пожалуйста.
3: Нет.
2: Нету в Максе. Игнорируйте.
3: Я еще туда не добрался.
2: Да, или он не добрался до вас, скажем так. Вы слышали наверняка, что сказал накануне Кириенко, да, по поводу того, что европейская молодежь завидует нашей молодежи белой завистью. Как-то так он выразился. Да. Почему при этом сказал белой завистью, непонятно. Черный, конечно же, завидует. Как иначе. Но завидует или нет, вам слово, как думаете? Как вообще у нас молодежь-то поживает? Вы вот работаете с молодежью, насколько я могу судить?
3: Молодежь у нас прекрасная, это правда.
2: Нет, молодежь прекрасная, это понятно. А как она поживает, тоже прекрасно?
3: Да нет, по-разному поживает. Ну, понятно, что есть там большие города, Москва, где полегче, где ситуация, так скажем, с точки зрения собственного развития, с точки зрения каких-то вещей, связанных с образованием, с какими-то потребностями, оно лучше. Есть регионы, особенно сельские территории, где ситуация плохая.
2: А, вот, подождите, я, видимо, некорректно его процитировал. Мне почему-то казалось, что он про молодежь говорил. Я сейчас корректно, господин Кириенко, процитирую, а то как-то, сами понимаете, да, первого зама руководителя администрации президента.
3: По внутренней политике.
2: Да, да, да, некорректно. Значит, цитировать не стоит. Значит, мы приезжаем, они все говорят, что первое впечатление у них удивление, а за удивлением идет и уважение, и любовь к России, и даже иногда добрая зависть, такая белая зависть, когда они говорят, что у нас таких возможностей для молодежи, которые созданы сегодня в России, не существует. Все-таки молодежь, он сказал. Да, просто в некоторых заголовках по-разному, я решил корректно все-таки, да. В заголовках иностранцы чувствуют белую зависть при виде возможностей в России. Да, иностранцы не всегда молодежь. Пожалуйста, вам слово.
3: Иностранцы не всегда европейцы, назовем это так.
2: Молодежь. Вы хорошо сказали, да.
3: Ну, конечно, да. Потому что есть молодежь, которая не просто с белой завистью, наверное, и черной, и белой, и черно-белой завистью, которая сюда приезжает, завидует. Нам есть. Ну, понимаете, в чем дело? Это как-то так, формальное такое высказывание Кириенко. У него в работе так положено говорить такие слова для того, чтобы, так скажем, как-то он тоже с молодежными всякими проектами работает, запускает, чтобы как-то так стимулировать. Но еще раз повторюсь, смотря в чем, смотря что значит как бы завидовать возможностям, каким возможностям. Потому что, например, ситуация с... Там с ипотекой не просто усложнилась, она катастрофически усложнилась, потому что сейчас для того, чтобы даже в Москве купить квартиру для молодого человека, необходимо там получать зарплату 1500-1700, по-моему, да, чтобы, как бы сказать, там выплачивать какую-то сумму определенную. Плюс ко всему прочему, там, с образованием ситуация. Вот вы знаете, например, что сейчас некоторые наши абитуриенты, студенты, вернее, или даже потенциальные студенты, у них есть, открылись возможности учиться в других странах, университетах бесплатно. Например, в Китае. То есть в китайский университет, в китайские какие-то высшие учебные заведения сейчас по некоторым позициям проще поступить, чем в наш, и так далее. То есть не все так радужно, как описывает Кириенко, с моей точки зрения.

0: оценочной точки зрения. Вот, просто то, что молодежь у нас действительно прекрасная, это я могу сказать, умная, прекрасная, думающая. Соответственно,
1: вроде все ругают зумеров, вы хвалите.
0: Ну, потому что я с ними общаюсь иногда, время от времени, понимаешь, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Ругают это... Что ругают? Молодежь – это продукт нашего поколения, времени, продукт этого, так скажем, капитализма, продукт этого вообще в целом, как бы сказать, мироустройства, назовем это так. И, соответственно, спрашивать с молодежи, если его там в течение нескольких там, десятилетий формируют у них определенную, так скажем, образ мысли, образ жизни, там какие-то ценности, и потом думать, что какие-то это не такие ценности, которые мы там в 80-е там, годы или в 70-е проповедовали, ну, это глупо. Но если посмотреть в целом, при всех, еще раз говорю, минусах, при всех, так скажем, там каких-то, как у любых молодых людей, существуют там тараканы в голове, в целом я считаю, что у нас очень прекрасная молодежь, понятно, что нужно ей дать базовое лучшее образование, нужно, ну, условно, подключить молодежь к большому проекту, большому российскому проекту, как это было, например, в Советском Союзе, когда молодежь была не просто занята, она серьезнейшие социальные лифты имела. Например, если вот помните, сейчас у нас говорят, надо там осваивать Сибирь, что там дают гектар, еще чего-то, еще чего-то. А я помню, как у меня, вот представьте себе, в 70-е годы, в конце 70-х, я был маленький, вот, и у меня несколько соседей, молодых людей, которые, ну, там, по району, уехали строить БАМ. И не вернулись из Москвы. Почему? Не вернулись.
1: Потому что остались.
0: Потому что остались.
1: Не вернулись, звучит угрожающе.
0: Да, да, да, да. Потому что они там получили и вообще серьезные зарплаты, и серьезные социальные возможности, и квартиры, и так далее, и тому подобное. Вот, вот это вот я понимаю социальный лифт. И в этом отношении, конечно, молодежь надо защищать, потому что она сейчас лишена определенных возможностей именно таких вот базовых на будущее, стратегическое будущее, назовем это так. Вот, потому что, еще раз, в 90-е, 80-е, в конце 80-х, 90-х годах молодежь, она все кипела, бурлила и пенилась, и взрывалась, да, и, соответственно, когда была экономика, была советская разрушена и строилась новая экономика, то там многие встраивались в определенные, пускай там криминальные или какие-то другие процессы, но были в определенном смысле заняты. Сейчас, когда у нас экономика находится не в самом лучшем состоянии, то и не только у молодежи, вообще у всех нас возможности уменьшаются. Вот. Но Москва в этом отношении, конечно же, отличается. И вообще большие города отличаются. В лучшую сторону, я скажу, потому что Москва, тут возможности, конечно, побольше, чем там в том же самом, например, Орле, да, или в той же самой какой-нибудь...
1: Ну, в Туле, хотя да, недалеко от Москвы.
0: Ну, в Туле, кстати, там неплохая, там социальный оптимизм больше, чем, например, там в Икше какой-нибудь в Ивановской области.
1: Ну, мы говорим про... Про какой-то большой город, да, про административный центр или про какой-то маленький городок, это не совсем корректное сравнение.
0: Ну,
1: не совсем,
0: понимаете, вот когда БАМ строили, там как раз были и маленькие городки, и большие строили города, и в этом отношении вот молодежь, она действительно была, ну, это был, ну, как бы золотой билет, на самом деле, вот реально, потому что, например, в Москве даже там получить квартиру, стояли в очередях, было сложностей очень много, даже кооператив и так далее. А вот туда ты, если приезжал, то несколько буквально лет, и ты получал не просто там какую-нибудь комнату где-нибудь в общежитии, да, а полноценную квартиру с полноценной работой, с полноценным социальным бытовыми условиями в новом, молодом, как бы сказать, развивающемся городе, с социальным оптимизмом, с много детей, молодежи, культуры на высоком уровне и так далее. То есть вот это вот было. Вот. К сожалению, сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация такая, что молодежь очень много едет в Москву, а потом, надо тоже признать, это очень надо признать, что некоторая часть молодежи задумывается о том, каким образом отсюда уехать для того, чтобы получить какие-то социальные возможности на... там, за рубежом. Даже не обязательно про Европу говорить, а просто, так скажем, за рубеж, потому что там есть определенные возможности для развития.
1: Вы сказали про зарплату, и Максим Орешкин, замглавы администрации президента, заявил, что рост зарплат в России сохранится. У нас опережающий рост зарплат в последние годы есть, и это то, что будет сохраняться. Замглавы администрации напомнил, что президент России неоднократно говорил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат. Чего вы молчите-то?
0: А что тут сказать-то? Ну, я не знаю. Вот, понимаете, может, в администрации
1: президента
0: и растут зарплаты опережающими темпами, с моей точки зрения.
1: У вас не растут?
0: Нет. У меня опережающими темпами.
1: Вот позавидуйте тем, у кого растут. Вот
0: да я вообще завидовать не люблю никому просто. Я к тому,
1: а белой завистью?
0: Что там, например, есть сегменты экономики, где зарплат действительно растут, то, что касается ВПК, там, каких-то других. Да? Но в целом, я вот сколько моих знакомых не работает на каким-то в коммерции, в каких-то других предприятиях, вот такого роста зарплат опережающего я не вижу. То же самое я не вижу опережающего роста пенсий. Я вижу, что ситуация ухудшается. И как бы,
1: почему
0: да,
1: ухудшается?
0: Ну, потому что экономическая ситуация у нас вообще в целом она не самая лучшая.
1: Она не улучшается.
0: Да.
1: Не улучшается. Ну, но можно ли говорить, что ухудшается?
0: Ухудшается. Потому что, даже, слушайте, давайте посмотрим, сходим в магазин, посмотрим, какое количество предприятий закрывается. Смотрим.
1: В магазине?
0: Не только в магазине. Ну, а, кстати, в торговый центр.
1: Ну, я понял вашу мысль. Давайте сходим в магазин, посмотрим на цены. Цены растут. Тут ничего не могу сказать. Да, я тоже заметил.
0: Ну, не так. С моей точки зрения, не так, как зарплаты. То есть они растут выше, чем зарплата.
1: Но мы же понимаем, что это некорректно.
0: Представьте тоже. Себе.
1: Вот вас экономист, да, если серьезный экономист, он вас поправит, потому что нельзя говорить о том, что зарплаты должны расти, как и цены в магазинах, тогда это приведет вообще к обвалу. Знаете, да? Инфляция – это отдельно, а рост зарплат – это отдельно.
0: Да, вы знаете, я помню вот этих вот яйцеголовых экономистов, которые типа Гайдар и прочие, которые говорят, сейчас мы вот рынок сейчас запустим, все он выстрелит. У меня нету доверия к таким экономистам. Я вижу реалии жизни, а все это остальное – блудняк, извиняюсь за выражение. И цифры, они там цифрами жонглируют. А реальная жизнь и совершенно иная, чем какие-то цифры. Вот совершенно иная.
1: Нет, я просто сказал, что рост зарплат – это одна история, а инфляция – это когда цены растут, совсем другая.
0: Понимаете? Есть уровень жизни, который повышается или понижается.
1: Да,
0: есть уровень жизни, потребление, которое повышается или понижается.
1: Вот давайте сравним, допустим, вот сейчас у нас нет времени, во время перерыва сравним, допустим, ВВП на душу, да, корректно, в Турции, условно говоря, и у нас. Да, и посмотрим, хотя там уже вот сколько лет, там, года 3-4, экономический кризис вполне серьезный. Инфляция, мам, не горюй. И вот сравним с нами, да, просто интересно. Перерыв у нас, друзья. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме Владимир Высоцкий на 16 лет старше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». что будет. Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», телеграм-канал «Федоров здорового человека». Вот мы посмотрели, с кем сравнить. Ну вот с Турцией не понравился Георгию мой пример, тем не менее, давайте озвучим. Значит, ВВП на душу населения в условной Турции, правда, по итогам 2025 года, у меня перед глазами именно эта статистика, почти 16 тысяч долларов, разумеется. В России примерно такая же, но по итогам, правда, статистика уже за 26 год почему-то. Будем считать, что примерно одинаковая, да. 18 525, у них 18 883, ну плюс-минус одинаковое население, у них 86 миллионов человек, ну будем считать, что в два раза меньше, чем у нас. При этом экономический кризис вполне серьезный, инфляция и прочее, уровень зарплат я уж не знаю, там растет, не растет, вряд ли. Да, при этом Турцию можно считать, ну, хорошим примером или нет?
0: Нет, еще раз повторюсь.
1: Да, они ни с кем не воюют, кстати говоря.
0: Ну, при почему этом не воюют?
1: Ну, нет, ну, прямого столка у них нет СВО, специальной военной операции, которая требует формата, огромных расходов.
0: Но вот прокси, они воюют.
1: Не будем о деталях. Прокси мы воевали. У них нет крупнозатратной войны, как у нас.
0: Смотрите, у Турции вообще нету практически такого количества ресурсов, природных ископаемых, как у нас.
1: Бывает.
0: То есть, грубо говоря, у нас за счет чего? За счет именно вот того, что природных ископаемых. То есть, если бы у нас не было бы такого природных, таких природных ископаемых, как в Турции, то у нас бы уровень ВВП просто бы рухнул на душу населения. Вы посмотрите, у нас в стране, в нашей стране 30% всех мировых запасов природных ресурсов.
1: Народ из этого, вы имеете в виду, не получает, ну, что-то получает, но
0: 30%.
1: Принадлежат они народу, вы сейчас скажете, нет, как социалист.
0: Нет, они сейчас, к сожалению, принадлежат не народу. Я нет, к тому, что распределяются...
1: Вы хотите сказать, они принадлежат
0: нет,
1: народу?
0: Я считаю, ну, конечно, да. Нет. Я считаю, что все недра должны быть национализированы. Все недра должны быть национализированы, и ресурсы, и доходы от этих недр должны идти на развитие всего государства. И в том числе и граждан этого государства. Даже в Финляндии обсуждали, так скажем, на довольно-таки серьезном уровне базовый доход.
1: Обсуждали, проводился эксперимент, провалился.
0: Да, да. Нет, я к тому, что просто реально, если, как бы сказать, даже в буржуазно-капиталистической системе структуры, система власти, которая таким образом как-то заботится или хотя бы в направлении думает людей, что надо что-то, так скажем, там облегчить положение, у нас ситуация обратная. У нас за время СВО увеличилось количество миллиардеров, 155 персонажей. Откуда они вообще взялись? На какие деньги они это все делают, так скажем, даже ресурсы? Ладно, деньги, активы, откуда эти активы? Они что, построили что-то?
1: Ну, вы какое-нибудь интересное приложение придумайте, может, и вы станете миллионером сейчас.
0: Слушайте, ну, много же в России придумано приложений, которые стали там миллиардером.
1: Ну, и вы тоже можете пополнить.
0: Да я это, с моей точки зрения, это все большой-большой миф. Все вот эти вот вещи, связанные с большими проектами и большими, так скажем, там, товарищами, которые со двора или там с гаража что-то там придумали, без поддержки крупных дядек и крупного капитала ничего бы у них не вышло. Не вышло. И даже Маск, когда они с Трампом поругались, вы помните, да? Когда вот говорили, вот Маск такой крутой, так сказать, перец, сейчас вот он все частный космос запускает. Как только Трамп ему сказал, слушай, родной Маск, мы сейчас тебе субсидии-то подрежем, он сразу же стух, сдох и как бы начал дребезжать, что вот мы закрываем проект, потому что мы не можем, не потянем. Все это большая туфта, большая иллюзия. Есть крупный капитал, который играет свои игры через определенные, так скажем, в том числе, ну, какие-то медиапроекты, назовем это так, говоря, что как будто каждый человек, сейчас вот идите, вот, может сделать себя миллионером. Я помню в свое время, в 90-е годы, в конце 80-х, 90-х, когда вот эти рыночники, адепты этой рыночной экономики, кричали, что каждый станет банкиром, каждый, чем ты не банкир?
1: Банкиры, да. У нас в карманах дыры.
0: Да, именно так. Это все ложь, большая ложь. Есть закон жесткий капитализма.
1: Вы за плановую экономику?
0: Я за плановую экономику, я за стратегически плановую экономику. Посмотрите сейчас, любое предприятие успешное, даже частное, на Западе, на Востоке, где угодно, везде плановая экономика у них. Везде они строят
1: стратегические... А где хороший, позитивный пример развития экономики при этом?
0: У нас в Китае, у них плановая экономика.
1: В Аскале на Западе, по-моему.
0: Нет, почему? И на Востоке тоже. В элементы планового планирования есть...
1: Так,
0: в
1: Китае один пример у вас.
0: Нет, почему? Япония.
1: В Японии экономический кризис тоже не самая лучшая ситуация.
0: Не самая. Я к тому, что просто любое, даже коммерческое предприятие, если оно не будет планировать свою деятельность, оно рано или поздно сдохнет и, как бы сказать, прекратит свое существование. Не говоря, что большой... У нас проблема, знаете, в чем дело? В Советском Союзе плановая экономика, проблема была в том, что еще технологии не дошли до такого уровня, которое бы могла бы обеспечивать вот это вот планирование. То есть, грубо говоря, считать там вручную счетами или мини-компьютерами какими-то, это было все невозможно. Сейчас такие технологии, которые используют крупные корпорации в стратегическом планировании, в тактическом планировании, в экономические, так скажем, всякие течения, они через искусственный интеллект и другие технологии прогнозируют, да, то есть сейчас все уже настолько развито технологически, что, в принципе, любая страна, которая будет идти с точки зрения плановой экономики, она будет успешным. Почему, например, вы сейчас можете сказать, вот, а как же там Куба, а как же там Северная Корея, а почему они в таком, как бы сказать, там, или Иран, в том так, плохом состоянии? Просто потому что, грубо говоря, сейчас у нас капиталистический мир, и для капиталистического мира эти страны, они являются враждебными. И так как у нас экономика контролируется этими крупным капиталом, и капитализм у нас, так скажем, доминирует сейчас в мире, то, естественно, альтернативные экономики разрушаются, уничтожаются и так далее. Я напомню, например, что был довольно-таки успешный опыт, такой, ну, как бы полурыночный, социально ориентированный, но с элементами, так скажем, рынка экономики в Югославии. Где сейчас Югославия? Где сейчас Югославия? Ее не существует, потому что она была уничтожена как альтернатива. У Каддафи была модель экономического, так скажем, такого арабского социализма. Где сейчас этот Каддафи, да? Все альтернативы уничтожаются. И в данном случае нам сейчас, так как мы находимся на перепутье, против нас действительно ведется гибридная, страшнейшая на уничтожение война, мы должны сбросить с себя все вот эти вот либеральные, рыночные, как бы сказать, мысли, и во время специальной военной операции, во время этого противостояния действовать иными методами, не рыночными. Ну как можно рыночными методами победить вообще все? Вот большевики в этом отношении, они, как бы сказать, действовали другими методами и победили. А вот в Первую мировую войну, когда, так скажем, у нас рыночные отношения включались в поставки вооружений на фронт, амуниции, коррупции и так далее, вот мы помним, к чему как бы пришла Первая мировая война. Я не сравниваю нынешнюю ситуацию с той, просто я говорю о том, что сейчас надо понимать, что те недра, которые должны работать на общее дело, они должны работать на общее дело, а не на какую-то кучку людей, которые в свое время просто были в нужное время в нужном месте и получили свои активы не потому, что они там были какие-нибудь гениальные Илоны Маски и построили какие-то там заводы с нуля. Они все это взяли и украли у нас. Да, им дали это сделать. Да, Чубайс, мы помним, как он говорил, да какая там справедливо, я цитирую, справедливо, несправедливо отдавали заводы, фабрики. Неважно.
1: Нашей надо... задачей, говорил он, было уничтожение коммунизма.
0: Да, гроб это надо было класс собственников сделать.
1: Но он говорил образом? Про коммунизм. Да. Он именно так сказал. Да, про коммунизм, да. А не про социализм.
0: Да.
1: Разница есть.
0: Ну, слушайте, это все, как мы видим, да, по-моему, кто Зиновьев говорил, целились в коммунизм, попали в Россию, да?
1: Угу. А сейчас вы когда целитесь в коммунизм, куда хотите попасть?
0: Я не целюсь в коммунизм. Коммунизм – это мечта человечества. Это там,
1: утопия.
0: Ну, утопия, мечта, какая разница? Все равно рано или поздно, если человечество будет развиваться, оно должно прийти к каким-то вот именно таким вот моделям, формам социально-экономического.
1: Что от этой модели в Китае, который коммунистический? Ну, на вывеске.
0: Еще раз. Китай, он строит социализм.
1: Как и Вьетнам тоже.
0: Да, и строит социализм. Они строят, а у них нет коммунистического общества. они фактически, вот я считаю, что они идут по Марсу шаг за шагом. Многие говорят, почему же они тогда развивают капиталистические отношения внутри своих, внутри Китая. Я считаю, что просто у них на тот период времени, когда они победили, у них была аграрная страна, и, соответственно, перейти из аграрного состояния в социализм сразу крайне сложно, и, как показывает практика, практически невозможно. Необходимо развить промышленный сектор, необходимо получить класс пролетариата, необходимо, так скажем, вот эти вот капиталистические отношения развить для того, чтобы потом уже в определенный момент перейти к отношениям другого характера. Они сейчас развивают капиталистические отношения, развивают промышленность, они формируют класс пролетариата, а дальше уже через, там, условно, 100, 200, 300 лет, когда, так скажем, они будут победят и будут доминировать, то, соответственно, уже перейти на другую форму общественного экономической модели уже будет не проблема.
1: А мы, как вы считаете, сейчас готовимся к переходу на какую-то другую экономическую модель? Вот мы говорим,
0: мы застряли. Даже застряли, Путин сказал,
1: это когда
0: что...
1: план есть.
0: Ну, застряли,
1: план
0: потому что они, мы на перепутье,
1: Все-таки, значит, не застряли.
0: Ну,
1: значит,
0: мы стоим на перепутье, мы не знаем, куда идти.
1: А, ну вот, значит, не застряли. Застряли – это когда план есть, едем, и что-то идет не так. Значит, плана нет.
0: Плана нет, инерционный вот. Сценарий есть.
1: Вот, это ключевой момент. На этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Плана нет. Звучит оптимистично. Я только сегодня людей порадовал, что есть у меня, значит, повод для оптимизма общего. И тут пришел Георгий Федоров и сказал, что плана нет. Спасибо большое. Георгий Федоров, да, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Федоров, здоровый человек в Телеграме. Подписывайтесь. Благодарим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
7: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
6: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
7: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Маль плюс.
8: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
9: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 14 сентября завершается подача заявлений на дистанционное электронное голосование. Прием заявлений на портале госуслуги закроется в 23:59 по московскому времени. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации 9-го созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области 8-го созыва можно будет в один из трех дней – 18, 19 или 20 сентября. В деревне Крутовраг Великолукского района благодаря слаженной работе молодой гвардии города Великие Луки, регионального комитета семей воинов Отечества и студентов инженерного факультета ВГСХ удалось оказать адресную помощь семье участника СВО. Активисты навели порядок во дворе, разобрали остатки старого сарая и распилили дрова. Теперь пространство у дома стало свободным и удобным. преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, который отметили 13 сентября, 11-классники инженерно-экономического лицея города Великие Луки провели исследовательскую работу по следам фронтовых историй. Ребята работали с архивами портала «Память народа» и нашли документы, которые рассказывают о подвигах их предков в годы Великой Отечественной войны. Эти сведения – часть большой истории нашей страны.
12: О валютах.
11: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
15: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар-2050». Наткнулся на любопытную новость. Турецкая пресса пишет, вернее, обвиняет СССР и Российскую империю заодно, Россию, если глобально, в угнетении своих соседей. Издание «Мильет», в смысле в переводе «Нация», ежедневная турецкая газета, в преддверии Октябрьского саммита Организации тюркских государств опубликовал материал о прошлом Азербайджана и стран Центральной Азии в составе Российской империи и СССР. В статье «ГУЛАГ. Голод, репрессии, угнетение тюркских народов. Вся история отношений России с Азербайджаном, Центральной Азией укладывается в простую формулу. Москва давила, тюркские народы страдали». Тут недавно, это, наверное, какое-то продолжение, Алиев буквально где-то месяц назад, да, президент Азербайджана, высказывался на этот счет. Он сказал, что Азербайджан в период существования СССР, слава богу, Российскую империю он не трогал, не был независимым. Да, да. По его словам, республика не обладала полноценными правами. Он добавил, что в исторической памяти азербайджанцев сохранилось понимание, что значит быть колонией. Но теперь, за 30 лет независимости, Азербайджан, по его словам, превратился в среднюю державу. Поскромничал. Ну да ладно. Иван, значит, ну, надо что-то сказать на этот счет. Да? Может быть, вы согласны с турецкой прессой или нет? Пожалуйста.
16: Я бы согласился с турецкой прессой в том бы случае, если бы перед этим там же вышел бы материал о том, как Турция угнетала и колонизировала регионы, входившие в состав Османской империи, и покаянный длинный текст о геноциде армян. Но мне кажется, там ничего подобного не ходило.
1: Зачем?
16: Не выходило.
1: Зачем?
16: Возможно, согласился. Да, я, возможно, согласился бы с заявлением Ильхама Алиева в том бы случае, если бы он отрекся от своего отца Гейдара Алиева. Все-таки он был в ЦК КПСС и, соответственно, в советские годы руководил Азербайджаном, оказывал большое влияние на Советский Союз и, соответственно, исходя из того, что он сам заявил, являлся колонизатором. Но никто такого не делал. Мало того, ну, это не единичная история. Не так давно подобные нарративы из Узбекистана проскакивали. Там тоже рассказывали о хлопковом рабстве. И, судя из материалов, исходило, что хлопковое рабство закончилось только после смерти Ислама Каримова. Но получается тогда, что и Ислам Абдуганиевич покойный тоже был колонизатором. Получается, ну, это так, это немножко лирики и ехидства. Что мы имеем на самом деле? После распада Советского Союза всем было сказано, берите суверенитета столько, сколько хотите. Ну, вот постсоветские страны этот суверенитет взяли.
1: Некоторые даже субъекты России попытались даже тоже
16: да,
1: взять.
16: Да, да, и даже субъекты России вовремя удалось остановить. Но в случае с субъектами России были выработаны четкие критерии впоследствии, что можно регионам, а что нельзя. А с нашими соседями этих критериев выработан не было. Рамка была следующая. Вы суверенные, независимые, самостоятельные, но будьте дружественны к нам. Но суверенитет, независимость и самостоятельность предполагают еще и возможность превратиться в врага России. И по мере усиления национального капитала в постсоветских республиках происходил как раз дрейф в направлении враждебности. Ярче всего он выразился на примере Украины, где интересы украинских олигархов с российской властью не совпадали вообще никак. Весь российский бизнес рассматривался как враг. Соответственно, не имея достаточного количества ресурсов интеллектуальных, волевых и финансовых, украинские элиты, враждуя между собой, опирались на внешнюю помощь. Ну, к чему это привело Украину, мы знаем, но даже украинский опыт мало кого чему обучил. Потому что, во-первых, ну, вроде бы как Украина там еще сопротивляется, вроде еще не проиграла. Страна в руинах, народ убежал, везде просто ад и ужас, но не проиграла. Соответственно, в других столицах, ну, например, в том же Кишиневе, смотрят на это и думают, а, ну, так не такая это Россия, сильная и страшная. Вот, если сделать немножко не так, вот, ну, как бы мягче, вот, не так резко, не так дерзко, но получится. И это находит поддержку со стороны Европейского Союза. Потому что у Европейского Союза что есть? Есть институт, есть стандарты. И вот, например, сейчас Ереван, двигаясь по пути, скажем так, дистанцирования от Евразийского Союза, он занимается реализацией тех самых программ и стандартов, которые ему спускают из Европейского Союза. Проблема в том, что у нас в рамках той же евразийской интеграции таких стандартов нет. У нас не определены четкие критерии того, а что мы вообще считаем дружественным и недружественным шагом со стороны наших союзников. Мы по-прежнему действуем в этой несколько же суверенной рамке, когда вы можете быть суверенными и независимыми, но, пожалуйста, будьте к нам дружественными. Не работает эта рамка. Давайте честно определимся, какие шаги мы считаем недружественными, какие критерии для нас, наоборот, являются приоритетными. Ну, например, мы можем увязать вопрос предоставления русскому языку статуса государственного либо официального и воздержание от каких-либо мер по дискриминации русского языка и русскоязычных жителей с, предположим, визовым режимом, свободой движения товаров, капиталов. Вполне же возможно это сделать. Нас, наверное, начнут обвинять в том, что мы превратимся в морализаторов по типу Европейского Союза. Ну, так, извините, великие державы так делают. Да, страны формально в ООН равны, но реально мы же понимаем, что нет никакого там равенства. Вот. И весь пример Украины показывает, что ну, не терпит Россия у своих границ антироссийский режим. Государственность на постсоветском пространстве может быть только союзной. Пример этой союзной государственности – Белоруссия. Сколько раз искрило. Помним 10-11 год схемы с растворителями и разбавителями. С 14 где-то по 18-19 годы искрило сперва от креветок и контрабанды европейского продовольствия, затем не могли определиться, как интегрироваться. 20-й год было дело 33 богатырей, вагнеровцев. Август 20-го года уже прям пик, и оказалось, что Россия – это не угроза суверенитету, а его единственный гарант. После этого вот к ноябрю 2021 года утрясли все дорожные карты по углублению интеграции в союзном государстве, превратили их в союзные программы. Минск при этом отстоял свои интересы, торговался, упирался, свое фамильное серебро и золото не отдал, но в итоге вышли с Москвой на компромисс, И что, в 22-м году, наверное, Москва заставила Минск признать Абхазию и Южную Осетию, вот, заставила воевать с Украиной и выкачала все деньги. Нет, наоборот, никто ничего не заставлял, выдали кредит под импортозамещение. Теперь белорусская экономика помогает нашим предприятиям, работает, собственно, в синергии. И мало того, стороны во многом реализовали эти союзные программы первые, говорят, из Минска звучит, а давайте мы еще программы разработаем. Ну, а теперь возвращаясь к Турции. Чем занимается Турция? Турция продвигает свои экономические интересы в Закавказье и Центральной Азии, но с заходом через идеологию. Она транслирует в, скажем так, республиканское медийное пространство достаточно простые тезисы. Вот вам наш идеологический набор, вы можете на него опереться, мы вас идеологически, политически и финансово поддержим во всех ваших попытках дистанцироваться от Москвы. И эти нарративы там находят очень живое отражение. Причем Турция в последнее время действительно активизировалась. Берем соседний с Казахстаном Кыргызстан, ну или привычнее нашему уху Киргизия. Там, по сути дела, в прошлом году начался новый инвест-цикл. Приняли новый закон об иностранных инвестициях. И турецкий капитал раньше вкладывал деньги в стройку и в торговые центры. А теперь он хочет их вложить в гидроэнергетику, и там большие суммы в масштабах Киргизии. Но при этом та же Киргизия сейчас это хороший пример того, как можно с Россией взаимодействовать, не скатываясь в национализм, и при этом откровенно, ну, Российско-Киргизский фонд развития реализует те проекты, которые как раз Киргизии помогают. Там идет мощный поток проектов по импортозамещению, в том числе в сельском хозяйстве. В Казахстане специфика несколько другая. Я вижу достаточно ощутимый дрейф в сторону национализма. Меня это пугает. Пугает в первую очередь потому, что я знаю, чем это может обернуться на примере одной страны на букву «У». Но проблема в случае с Казахстаном в том, что граница в 7000 километров. Азербайджан, простите, это теперь недружественное по отношению к России государство. Азербайджан не входит ни в один союз с Россией, ни АДКБ, ни ЕС. Сотрудничает с Украиной. И этот потенциал отношений с этой страной исключительно отрицательный. Схожая история у нас, к сожалению, с Арменией. Она тоже уходит из Евразийского союза. И разговоры о том, что нет, мы не планируем этого делать, они разбиваются просто о те программы сотрудничества, которые реализуются с Европейским Союзом. А там как раз вопрос про те же безликие стандарты. Можно даже и не подписывать никаких серьезных договоров. Просто нужно посмотреть, по каким программам сближаются. Для того, чтобы получить безвизовый режим с Европейским Союзом, нужно подстроиться под него в части различных видов контроля. Ну, соответственно, так у нас везде. Мораль какая в этой истории? Нам нужно доводить СВО до логического завершения.
1: Спасибо, спасибо. Иван Лизан, глава аналитического бюро «Сонар 2050».
2: Происходящее вокруг.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
18: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
23: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». В финальном выходе сегодня мы обсудим путешествие по России. Я постоянно пропагандирую путешествия и путешествия по России в отдельности, конечно, безусловно. И вот недавно, как вы знаете, я был в отпуске и ездил по городам Золотого кольца. И, конечно, мне не все понравилось. Особенно меня удивил Ростов-Великий. Некоторые в интернетах этих ваших задаются логичным вопросом, в чем его величие. В смысле, конечно, культурное наследие колоссальное, но если мы посмотрим на состояние инфраструктуры, ты вот просто заходишь в исторический центр, огромное количество брошенных особняков, в принципе, помещений с вывеской «аренда», они все не используются по какой-то загадочной для меня лично причине. Вот возьмем какой-нибудь Суздаль, там все в порядке, все прекрасно. А вот Ростов-Великий, чисто для контраста, это, конечно, совсем другое впечатление. Меня это очень огорчило, хотя городок мне понравился, я там пробыл несколько дней. Отдельное внимание стоит уделить тому, что страдает он от транзитного туризма, в смысле заезжают люди, и многие другие города, кстати говоря, Золотого кольца тоже от этого страдают. Люди заезжают на несколько часов, специально там автобусные туры какие-то, и не остаются отсюда. И проблема. Но в целом про проблемы Золотого кольца обсудим сейчас с экспертом Константином Анучиным, директором Ассоциации малых туристических городов, экспертом Российского союза туриндустрии. Константин Вячеславович, вас приветствую.
24: Доброе утро.
1: Ну, а давайте для начала, да, начнем. Возьмем Суздаль. Я там тоже был. Все красиво, замечательно, ухоженно, прекрасно. И главное, в городе есть деньги, это сразу чувствуется. В Ростове-Великом сразу чувствуется, что денег нет. Как так получилось? Скажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы это изменить? Такой простой, может быть, вопрос не совсем корректный, но, тем не менее, вот другого на ум не приходит сразу.
24: С одной стороны, он простой, с другой стороны, мы можем рассуждать об этом очень-очень долго. Сравнивать там Суздаль или Плёс с другими городами Золотого кольца или России я бы вообще не советовал, просто по одной причине, что если в Плёсе действительно заливались огромные денежные средства в рамках общего софинансирования со стороны предпринимательского сообщества, Суздаль, соответственно, он изначально был единственным вообще в Советском Союзе, еще начиная с этого, городом, где можно было отдыхать иностранцам. И как следствие, конечно, мы видим, скажем, вот тот самый эффект, который создавался, ну, десятилетиями. Ростов-Великий, он всегда стоял как проходным, с точки зрения автобусных туров, да, вот этих вот быстро вышел, посмотрел, убежал. А с другой стороны, ну, давайте мы посмотрим, как бы, ну, если вот так вот по-честному говорить.
1: Конечно, да, по-честному, давайте мы посмотрим, как иначе.
24: Да, в первую очередь на тех жителей, да, которые живут в Ростове. Готовы ли они бороться за свой город? Готовы ли они бороться за туриста? Готовы ли они идти напролом для того, чтобы улучшить у себя инфраструктуру? И это же не всегда со стороны как бы власти. В большей степени элементарные вещи, когда в рамках комфортной городской среды мы прекрасно знаем, что необходимо определенное количество голосов набрать. И это тоже должно быть взаимодействие между властью, жителями и бизнесом, который внутри территории. Ну, сложно говорить, что Ростов, он как-то недостоин. Он очень достоин посещения. Там шикарные объекты культурного наследия. Там в свое время, я помню, приходили, там были отличные рестораны, отличные гостиницы, вот эти вот маленькие, камерные, где ты чувствуешь себя, не знаю, там, в 19-18 веке, да, где у тебя слово «гостеприимство» не потому, что это слово, а потому, что тебя хотели видеть. Сейчас Конечно, поменялось за последние два года. Поменялся и спрос как бы со стороны Золотого кольца, потому что огромные потоки туда едут, а люди все-таки начинают искать некую такую самобытность и некую камерность. И вот в рамках самого Золотого кольца не все города еще обрели ту самую самость, ради которой мне бы хотелось туда поехать. Да, мы все вроде бы как под одним большим зонтичным брендом, но вот индивидуальности в каждом городе нет. Та же самая история с Ростовом. Суздаль, он понятен. Даже от слова «Суздаль» все уже, в общем-то, ассоциативно понимают, зачем туда ехать. Суздаль создал себе в той или иной степени какой-то бренд, связанный с хорошим, качественным, дорогим отдыхом. И как только там мы говорим «поехали в Суздаль», у многих людей сразу же возникает вопрос, а хватит ли как бы денег.
1: Да, вообще, это да, тот дорого. Или иной фильтр. Да, вот в Суздаль дорого.
24: Да, да. Да, это тот или иной фильтр, соответственно, говорится. Готова ли территория за эти деньги? Здесь уже, ну, наверное, у каждого будет свой индивидуальный эмпирический путь. Да, готовы ли они оставлять за то качество обслуживания, за ту гастрономию, за те услуги, которые готовит город? Ну, здесь каждый будет уже решать относительно себя. Но вот если мы там проведем сравнение без Суздаля, а возьмем тот же самый Переславль,
1: Переславль-Залесский, да,
24: Ростов-Великий, угу. Да, они находятся на одной трассе, но да. При всем при этом Переславль создал внутри себя то креативное сообщество, которое генерит на сегодняшний момент множество различных направлений, идей, реализует их. А, конечно, отдельно можно сказать спасибо, то, что там построена большая открытая, наконец-то, да, большая гостиница, которая позволила разместить большое количество людей.
1: Но есть, простите, и поезд специальный. Есть специальный поезд, он редко ходит, но он есть.
24: Но, да. Иван, поезд в Ростов-Великий ходил всегда. Но при всем при этом, почему-то, при запуске поезда в Переславль он начал заполняться.
1: Угу, интересно, действительно. Смотрите, что, вот проблема, знаете, еще и в чем, что не все знают разницу, и многие сейчас думают, что мы вообще с вами рассуждаем про Ростов-на-Дону, к сожалению. Ростов-Великий – это отдельный маленький городок, да, в другом направлении вообще. То юг, а это север. Но скажите, пожалуйста, как, скажем так, изменить эту ситуацию? Может быть, какие-то комплексные придумать истории с путешествием по Золотому кольцу? Потому что, насколько я знаю, качественных программ-то нет. Или что-то другое. Ну, как, скажем так, сделать так, чтобы в этих городах было одинаково комфортно отдыхать и проводить время?
24: Давайте начнем. Да, я понял. Но вначале, наверное, это нужно, как я всегда говорю, вот в рамках ассоциации у нас есть программа «Донастройка», приезжая на территорию, я всегда просто-напросто бизнесу задаю вопрос, а кто является основным выгодополучателем от приезда туриста? И как бы в данном случае, конечно, если бизнес внутри желает развиваться, то он всегда находит какие-то выходы, он всегда генерит новые идеи. Но если... Чем еще вот такие вот маленькие города? Я всегда говорю, вы как были купечеством, так купечеством и остались. То есть пока вас всех за одно место не возьмут, вы не пошевелитесь. Вот. А при всем при этом сейчас в режиме такой глобальной конкуренции как внутреннего туризма, да, так и внешнего туризма, нужно коллаборироваться, нужно придумывать какие-то общие проекты, нужно придумывать общие продукты, которые будут продвигать или позиционировать не только как бы меня как индивидуального предпринимателя либо собственника гостиницы, они должны позиционировать в целом территорию. И когда я понимаю прекрасно, что я как турист приезжаю в город, заезжаю, не знаю, в ресторан пообедать, а мне ресторан предлагает различные варианты отдыха и услуг, который я могу посетить, ну, буквально 5 минут пешочком, 10 минут на машине, тогда, конечно, у меня возникает следующий вопрос, а почему я ранее про это не знал? И у меня возникает интерес поехать туда. А когда я приезжаю, и я вижу, что есть только там гостиница, которая позиционирует себя как самая хорошая, а все остальные вокруг не очень, ресторан, который говорит, что только у нас аутентичная кухня, или же объекты показа, которые внутри себя только говорят о себе, а не о территории в целом, Ну, у меня складывается, соответственно, полностью ассоциативный ряд, что данная территория является территорией одного объекта.
1: Кстати,
24: поэтому, конечно, я уеду.
1: Кстати, надо сказать, что вообще по качеству сервиса, вот мы привыкли говорить, что в России плохой сервис. Во всех странах Золотого кольца, где я был, сервис везде на уровне. Что касается ресторанов, гостиниц, ну, вообще, в принципе, да, в музей заходишь, везде все очень любезно, быстро, замечательно. Ну, правда, не всегда по цене дешево, но это другой уже разговор. Это уже другой разговор. Да.
24: Мне понравилась ваша оговорка во всех странах Золотого кольца.
1: Да, я говорил сюда, во всех городах. Да. Да. Но я как президент Путин в данном случае. Да, у России нет границ. Вот.
24: Абсолютно верно.
1: Да, он, правда, зачем-то добавил, что это шутка. А я вот не буду говорить, что это шутка. Нет, конечно, в городах Золотого кольца. Конечно, в городах Золотого кольца. Вот.
24: Конечно, сервис, он взращивается, и мы видим, как отдельные локации, которые там либо вновь открываются, либо приходит новый менеджмент, они совершенно по-другому начинают себя позиционировать. Они ищут новые смыслы, новые ценности на своей территории и на территории города, где они расположены. Но, понимаете, у нас нет как такового принципа формирования бренда.
1: Не, ну есть же паспорт Золотого кольца. Вы слышали, например, о нем, что он есть?
24: Я слышал. Я вам больше скажу, что паспорт Золотого кольца взят за основу от паспорта великого путешественника по малым городам, который был сделан еще ассоциацией давным-давно. Но опять-таки вопрос в другом, что этих паспортов на сегодняшний момент огромное количество.
1: 30 секунд, коротко.
24: Паспорт... Да, и поэтому, если давайте вот подытожить, то, соответственно, все зависит от людей на территории. Если люди желают развиваться,
1: от
24: если
1: политиков, власть желает помогать. От местной власти или от людей?
24: От бизнеса, от людей и потом только от власти.
1: Спасибо большое. Константин Анучин, директор Ассоциации малых туристических городов, эксперт Российского союза туриндустрии. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, все будет хорошо, друзья. Будет.
23: Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
3: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
0: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
3: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
0: Звоните бесплатно. 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
4: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
23: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
23: Об атаках.
5: Курске после атак ВСУ пострадали два мирных жителя. Мужчины получили осколочные ранения. Им оказана медицинская помощь, сообщил губернатор области Александр Хинштейн. Он также добавил, что из-за падения обломков БПЛА начался пожар, который уничтожил около 30 автомобилей. В Курске у четырех частных домов повреждены фасады, забор, а также газовая труба.
23: О политике.
5: В МИДе России заявили об отсутствии обращения от Армении о выводе базы из Гюмри. В Москве продолжают исходить из того, что объект остается важным элементом архитектуры безопасности Республики Южного Кавказа, пояснил замглавы ведомства Михаил Галузин. В комментарии «Известиям» он добавил, что все заявления Евросоюза относительно либерализации безвизового режима не дают никаких реальных гарантий Ереванова, а лишь подчеркивают эфемерность обещаний прекрасного европейского будущего. Сегодня депутаты Европарламента проголосуют по вопросу о либерализации торговли с Арменией. Ранее инициативу отменить пошлины на части экспорта республики поддержал Совет ЕС.
23: Об экспорте.
5: В Южной Корее зафиксировали увеличение экспорта косметики в Россию. За январь-август объем поставок достиг почти 288 миллионов долларов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставлены таможенной службой, передает РИА Новости. Речь идет о средствах для макияжа, ухода за кожей, включая

0: значение для нейросетей.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара во вторник 84 рубля 34 копейки, евро 97,76, курс юаня 12 рублей и 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: В канистры можно, но есть нюанс. Роспотребнадзор...
3: Ну, нигде.
2: В смысле? Рано или поздно, так или иначе, свет в конце тоннеля...
3: Что можно в канистры? Вот главный вопрос.
2: Все можно.
3: Можно в канистры.
2: Всем привет, я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула.
2: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
3: Привет, Игорь.
4: Доброе утро, друзья.
1: «Форсаж дня».
2: Слушайте, мы тут ржем, но это просто механизм компенсации такой. Мы в стрессовой ситуации здесь, в Петербурге, ну просто потому что все выходные, и в начало этой недели у нас не было ни 95-го, ни 92-го бензина. А Роспотребнадзор тем временем ответил на претензии со стороны петербургского автовладельца, который еще в мае... столкнулся с тем, что ему...
3: Отказали это... заправлять в канистру?
2: Да, пистолет он засунул в канистру, значит, пара литров вылилось, а оператор потом такой щелк, и нету... Не, а, не положено, нельзя, nicht nein, несмотря на то, что канистра сертифицирована для того, чтобы наливать бензин. И вот ответ от Роспотребнадзора. В сентябре, блин. Можно? Можно наливать в канистры?
3: Очень вовремя, ну ладно.
2: Игорь, напомни, пожалуйста, что там по закону?
4: По закону вы можете наливать, конечно, бензин в канистру, только она должна быть действительно для этих целей предназначена. Без сомнения, никаких претензий не должно быть, если вы наливаете в металлическую канистру. А если она пластиковая, там должна быть специальная маркировка, написано, что это не для пищевых продуктов и годится для топлива. Но на самом деле, насколько я знаю, в рамках вот нынешней ситуации очень многие сети отказываются заливать в канистры. Мне говорят, нельзя, но люди у нас умные, ставят канистры там в багажник. Типа я пистолет не бак, а чуть рядышком полуоткрытый багажник, а там у меня канистры. Ну, в общем, придумывают как.
2: В Ростовской области, по-моему, мужик сжег машину вот таким способом. У него там что-то какая-то искра проскочила. У него в салоне канистры были.
4: Ну, видите, это опасно. В общем, не зря есть строгие предписания МЧС по поводу канистры. Вот я вам их частично цитировал. Поэтому, ну и дефицит, поэтому многие сети говорят, нет, нельзя. Но хотя, вот у меня есть газонокосилка, она, извините, на бензине работает. Где мне взять для нее бензин? Или косить косой, вернуться, значит, во времена Льва Николаевича. Бороду отрастить и ходить по участку с косой.
3: Ну, ну что, в общем, для здоровья полезно. Да.
4: Я подумаю.
2: Есть у меня друг, который решил проблему. Он купил себе электрическую газонокосилку. Вот. Ладно, давайте... Ну, я так процитирую губернатора Ленинградской области, с вашего позволения. Да?
3: Ну, хорошо, процитируй.
2: Мы все понимаем... А, да, кстати, губернатор Ленинградской области в своем официальном заявлении ссылается на то, что его дети не смогли до него добраться в связи с тем, что там стояли в очередях, обсохли, вот это вот все. То есть эта проблема его лично тоже коснулась. Вот, цитата. «Мы все понимаем, что это последствия недавних атак беспилотников врага на крупные нефтеперерабатывающие заводы, в том числе Кириши-Нефти-Оргсинтез, и, как следствие, снижение производства бензина. Сейчас мы перестраиваем вместе с крупными компаниями цепочки поставок топлива через другие заводы. На это нужно время. Хотим сказать, что мы видим свет в конце тоннеля. Мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта. Сегодня, по нашей просьбе, несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области, некоторые уже в два раза, чтобы закрыть перебой других компаний, чьи заводы стоят на ремонте. Че я прошу, говорит Дрозденко, спокойствия и солидарности. И понимание. Особенно понимание у тех, кто пытается создать запасы впрок. Заправляйтесь, исходя из тех лимитов, которые есть, и наберитесь терпения. Конец цитаты.
3: Без комментариев.
2: Ладно, теперь неожиданное. Белорусы возвращают на конвейер старый Кулрей с новым мотором. Помните, машинка такая называлась и BLG X50. У нее было,
3: конечно, помню,
2: три цилиндра, турбина.
3: Да.
2: Это был старый Кулрей. Значит, Кулрей ушел на это обновление, на рестайлинг, и там появился мотор уже четырехцилиндровый. Нормальный. Белорусы почесали репу. Вот. Или что они там чешут?

0: Картошку чешут?
1: Я не знаю, что чешут белорусы, но давай о результатах этого чесания.
0: Значит, они вкрячили в старый дорестайлинговый Белджи X50. Они туда вставили нормальный атмосферник и полноценный автомат. Это ж вообще, это ж мечта таксиста.
1: Подожди секундочку, они туда вкрячили что, шестицилиндровый мотор?
0: Нет, шестицилиндровый — это совершенно отдельная история.
1: А я уж испугался.
0: Нормальный четырехцилиндровый атмосферник, сколько там лошадей? 122 лошади, 1.5 литра. И,
1: же бестселлер.
0: Да, это потенциальная машина, которая будет возить нас с вами в такси эконом-класса от Калининграда до Владивостока.
2: Я тут разговаривал с людьми из представительства, и они говорили, что ждите хороших новостей. Вот, видимо, это имели в виду. Появление такого надежного автомобиля с надежным мотором, который, как всякий атмосферный, любит 92-й бензин. 95-й ему совсем не нужен. И еще обычный автомат. Да, на этой машине сноса не будет.
1: Пока кузов не сгниет.
2: Ну, кузов можно вспомнить. Нет, вспомнить старые привычки, достать где-нибудь из сараюшки. Пуш сала, я помню это слово. Я не помню, что это такое, но красиво звучит. Пуш сала. Им промазывали днище автомобиля.
1: Это было пушечное сало, извините.
0: Пушное?
1: Я не знаю, какие варианты еще.
2: Ну вот слово я это помню с детства. Я не знаю, как это выглядит, но слово красивое.
0: Ладно, так или иначе. Скажите мне, пожалуйста, значит, у них теперь на конвейере есть Белджи X50+. Вот, это рестайлинговый кулрей. И Белджи X50 с атмосферным двигателем — это дорестайлинговый кулрей. Две машины, они разные. Но они правда разные. Что?
1: Я просто был прав. Извините, друзья, я проверил, что такое пушсало. Это пушечная смазка. Это консервационный защитный состав на основе нефтяного масла, загущенного. В общем, не буду дальше перечислять все эти химические процессы, но это действительно пушечная смазка.
0: Короче, чтобы стволы не ржавели.
1: Видимо.
0: Во время, в мирное время, когда они не используются.
1: То есть это не сало, реальное сало из свиноводства. Это из нефти что-то сделано, но тем не менее.
0: Ладно, все, выдохнули. Значит, есть старая проверенная дедовская технология борьбы с коррозией кузова. Давайте вернемся к этому самому Белджи. X50. Дорест с нормальным атмосферником на автомате. X50+, рестовая машина, нормальный атмосферник тоже на автомате. Подозреваю, что разница в стоимости будет, ну, как бы, не такой уж существенной. Зачем тогда вообще весь этот огород?
2: Слушайте, ну вообще это практика такая есть. Если есть спрос, давайте сделаем такую машину, которую народ будет брать. Видимо, у них есть и комплекты, может быть, старых кузовов откуда-то. Ну, у нас же тоже, вот, например, когда запускали в прошлом году «Искру», «Ладу Искру», говорили, что она придет на смену «Гранте», а потом посчитали, говорят, не, «Гранта» все-таки, она, конечно, старенькая, но она хорошо расходится, народ ее любит. Будем выпускать и «Гранту», и «Искру». Хотя первоначальный план был, что «Искра» заменит полностью Гранту. Ну, белорусы тоже деньги считать умеют. Вот. Посчитали и сказали, о, какой интересный вариант.
0: Угу. А видели, кстати, «Волгу»? В Китае на какой-то разборке обнаружили «Волгу».
1: В Китае?
0: «Волгу».
1: Ну, хорошо.
0: То есть, да, не ГАЗ-21 сколько-то там, 31 сколько-то там, вот, а этот «Джили Манджаро» с шильдиками «Волга» на китайской разборке.
1: Да, это я видел эту новость. Там ее подавали, что якобы они даже шильдики в Китае фигачат, а потом отвозят их в Россию.
0: Чтобы
1: здесь вообще
0: пересобрать, да?
1: Ничего делать не надо было.
0: Понятно. Вот, я видел объяснение этой истории, что типа это был какой-то сертификационный экземпляр, который проходил испытания на территории Китая зачем-то, я не понимаю, зачем. Вот. И там его и оставили, там его и бросили, что это распространенная практика. Машина, прошедшая сертификационные испытания, нафиг никому не нужна, в продажу не поступает и на разборку.
2: Ну, в общем, логичное объяснение, так, наверное, оно и было. Непонятно, зачем сертификацию проходить в Китае, но, с другой стороны, если я правильно помню, то Россия признает некоторые сертификаты, выданные в соседних странах. Не все, но некоторые признают. Видимо, какие-то частично были получены в Китае, а потом наши просто их перевели на русский язык, документы.
0: Тем более, что машина находилась максимально близко к производственной базе. И в случае чего там вот ахалай-махалай, какое-нибудь шаманство, колдунство, вот это вот все можно было сделать прямо на заводе «Джили».
2: Видимо, да.
0: А, слушайте, забыли же совершенно с этими самыми «Волгами», с «Джили», с «Манджарами». Белорусы, они разрабатывают двигатель, шестицилиндровый
1: вот
0: двигатель.
1: Вот тот двигатель по ошибке, который я поставил в Джили.
0: Нет, в Белджи. Шестицилиндровый двигатель мощностью 450 лошадиных сил.
1: Они сами его разрабатывают?
0: Я поначалу, наткнувшись на этот заголовок, подумал, матерь божья, они во что его собираются, в спорткар? А потом я увидел литраж. Простите, пожалуйста.
1: 2,5 литра.
0: И истерический смех. 14 литров. 6 цилиндров, 14 литров, 450 лошадиных сил. То есть это что, это...
1: Трактор?
2: Это для МАЗа двигатель, господи. Ну, у них же есть, собственно, большое автомобильное производство. Есть замечательный БелАЗ. А есть еще МАЗ, который тоже производит и автобусы, и грузовые автомобили. Вот такой двигатель как раз и нужен на какие-нибудь грузовички.
0: Вот.
2: Так что тут все понятно. Угу. Молодцы, что продолжают разрабатывать. У нас тоже разрабатывают свои моторы. И группы ГАЗ есть такое опытное производство. Есть и на КамАЗе такое. Так что это все нормально. Молодцы ребята.
0: Ну, в конце концов, вы же помните, Игорь, по-моему, ты даже видел в Екатеринбурге на выставке Иннопром половинку от Ауруса, двигатель Ауруса располовинили и сделали из него четырехцилиндровый для того, чтобы ставить на легкую коммерческую технику.
2: Да, на легкую коммерческую технику. И они еще хотят судовой вариант такой же сделать. Ну, почему бы и нет? Если есть из чего делать.
0: В коммерческую
2: службу. Ну, в конце концов, мы показали Магём. Магём.
0: Угу. В этом месте вынужден прерваться вот прямо сейчас. Извините, простите, Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
2: Всем хорошей дороги и берегите себя.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, почему при повороте ключа стартер не крутит. В чем могут быть причины и можно ли это починить без эвакуации машины в сервис.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Ну вот ты забрался в машину, значит, сел за руль, вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь его, а в ответ тишина. И ты такой, упс, мы сегодня никуда не поедем. Или поедем. Что в этой ситуации можно сделать, если не крутит стартер при повороте ключа? А в чем причина? И это вот...
1: Может быть, стартер поменять?
0: Все, приговор уже. Кирилл, кстати...
1: Да, именно на это я и попал.
0: Менял стартер.
1: Думал сперва, что аккумулятор.
0: Ладно, за матчасть. У нас здесь отвечает Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
1: Привет, Юра.
7: Доброе утро, друзья.
3: Автомастер.
0: Ну вот Кирилл поменял стартер. С самого начала было понятно, что, собственно... Ты по каким признакам, кстати, понял, что...
1: Я сперва проверил аккумулятор, проверил ключ. Ну, поскольку это было зимой, соответственно, первая мысль была про аккумулятор. Когда аккумулятор поменяли, и все осталось на том же месте, ну, собственно, эвакуатор отвезли в автосервис, где сказали, ваш стартер ку-ку.
7: Слушай, ну, как бы нет, это хорошо, что ты так, ну, разбираешься в этом деле и в хороший сервис отвезешь, там сразу же разобрались, в чем проблема. Потому что менять, конечно, все подряд, это дело хорошее, но, знаешь, иногда вот у нас вот, ну, реально в сервис сейчас приехали две машины, и именно вот прям, ну, практически друг за другом. Проблема какая? То есть не то, что он просто перестал заводиться, а вот машина не заводится, да? Ее к нам привезли, она и двигатель запустился.
1: Это как?
7: То есть, представляешь? Ну, вот так вот. Он уезжает, потом через два дня звонит, опять не работает. Ну, как бы я говорю, ну, слушай, надо разбираться. И вот мы как раз начали разбираться. Там, может быть, много различных вещей, из-за чего это вообще происходит. Ну, как бы, ну, вообще, конечно, самое частое, вот, в принципе, это как раз разряженный или умирающий аккумулятор. То есть, как бы, вот вы только что ехали, вот у вас, вы остановились, оставили машину, вышли из нее, закрыли, открыли, пришли, запуская мотор, а ничего не происходит. Вернее, как раз происходит. То есть, вы слышите вот такие, знаешь, там, например, там щелчок один какой-нибудь. Или там щелкает, и все. Угу. На приборке у вас пригасает все, ну, то есть лампочки. Ну, вроде как все светится. Это вот первое, что я спрашиваю, когда мне прозвонят и говорят, машина не запускается. Такая вещь происходит или какая? Стартер крутит или нет? В данном случае, вот, когда аккумулятор уже слабенький, он даже может не крутить уже. То есть, ну, это не значит, что стартер сломался. Это просто аккумулятор не работает. Он потерял свою мощность, и пускового тока уже не хватает на то, чтобы провернуть данный стартер. Это все спокойно диагностируется, и все.
0: Что делаем в этом случае, значит, бустер, сосед с крокодилами, и едем дальше.
7: Можем запуститься с буста, это очень классная вещь, потому что он мягко запускает, без ударов, без рывков. Вот, можно, конечно, попробовать прикурить, но это надо знать алгоритм, чтобы нормально прикурить автомобиль. И все будет нормально, то есть если он запустился, тогда нужно бежать, проверять аккумулятор, его, конечно, ну, заехать и купить просто-напросто новый, потому что он вас подведет в самый неподходящий момент.
0: Окей.
7: Дальше очень часто вещь, вот которая прям вот фактически, я бы вот вообще с этого бы начинал всегда. Это окисление или ослабление клемма аккумулятора. Опять же, привожу пример. У меня привезли машину, причем привезли как? Машина перестала заводиться. То есть, ну, просто вот не заводится, все тухнет. Ну, так делает щелчок, и все тухнет. Мне звонит девушка, говорит, Юр, слушай, ну, как бы она, ну, не то, что это не клиентка наша, но знакомая по работе. Давно-давно мы там работали на канале, она как раз работала на телеканале на одном. Вот, она звонит, говорит, слушай, тут не знаю, что делать, меня привезли в сервис, эвакуатор привез. Мне здесь говорят, что там генератор надо менять, и еще надо головку блока перебирать. Я говорю, что это, что за ремонт такой, подожди, что же за это самое? И говорит, не знаю, что делать, у меня машина не запускается. Я говорю, все понятно, грузи на эвакуатор, вези сюда. Вот, скажи, что у тебя муж сказал, что вези сюда. Я там ей кричу в трубку, чтобы там слышали они. Мол, машину забирай, давай, вези. Ну вот она говорит, я не знаю, что делать, все, мне надо ехать. Муж сказал, я лечу. Загрузил на эвакуатор, приезжает ко мне, что вы думаете? Просто-напросто ей поменяли аккумулятор. Поставили обратно, ну где-то поменяли аккумулятор, поставили клеммы. Вот, и одну не закрутили до конца. И она просто...
0: разболталась.
7: Да, она просто встала криво, и она, когда включает, идет искра, проскакивает, и пропадает контакт. Ремонта ровно на, вот, ну, две минуты, понимаешь? Я прикрутил. Ну, не...
1: Да какой это ремонт? Даже ремонтом назвать сложно.
7: Ну, как бы, ну устранение неисправности, хорошо. Вот мы вот это устранили, все, дальше машина спокойно ездит. А уже приговорили, насколько, понимаешь? Так вот, смотрите, если у вас происходит такая история, то есть вы сели в машину, поворачиваете ключ, делается такой звук, и все гаснет. Скорее всего, это клеммы аккумулятора. Они либо окислились, либо прослабли. То есть они соскакивают, например, соскакивают при движении, либо там окисла уже нет нормального контакта. Вот туда надо сначала смотреть, прежде чем вас, не дай бог, начнут разводить на какие-то непонятные ремонты. Дальше очень... Да.
0: А это шкурка, прости, пожалуйста, шкурка и какой-нибудь силикон поверх, после того, как вы это затянули клеммы.
7: Это надо наждачную бумагу взять, да, почистить все это, протереть. И причем и клемму тоже протереть. Потому что бывает такое, что сам, как сказать, не клемма. Клемма — это как раз на аккумуляторе. Нужно почистить, как это называется, то, что...
0: Ну, клемма на клемму надеваете.
7: Ну да, ну, наверное, клемма, да. Ну, в общем, надо почистить не только вот то, что на аккумуляторе, но и надо почистить вот сами клеммы, которые подсоединяются. Их тоже надо изнутри почистить. Тогда будет нормально. И, в принципе, если у вас есть чем их смазать, ну, тоже можно помазать. Желательно специальной смазкой, которая проводится. Проводит хорошо ток и при этом не дает окисляться клемме. Дальше. Неисправность самого стартера. Это да, это уже бывает, но там, как правило, слышно про то, что происходит. Он либо не работает, все зависит от того, что в нем сломалось. То есть либо он крутит, но очень плохо, такое ощущение, что там прокручивает двигатель от здорового грузовика за место вашего легкового автомобиля. И работает так, вот такой вот, еле-еле. А должен вот так вот крутить. Ну, все это, скорее всего, в нем что-то уже внутри него уже вышло из строя, там, как правило, либо щетки не работают в нем, либо уже, ну, просто-напросто все там, межвитковое замыкание, это вы сами это не разберетесь, это надо уже вести в ремонт стартеров, либо даже менять. Вот, либо, знаете, такая вещь происходит, когда происходит тык-тык-тык-тык, щелчок, а он ничего не крутит. Это другая неисправность. Вот это либо бендикс не работает, либо втягивающее реле. То есть это, по крайней мере, чинится, меняется и так далее. Вот, но это все надо разбираться, то есть вы как только услышали, что у вас еле-еле прокручивается, ну, как бы, двигатель, а потом заводится, и все в порядке, то, скорее всего, это не аккумулятор, а именно стартер, ну, надо уже ехать в сервис узнавать. Или если вы включаете стартер, так вот чик-чик-чик, щелчки, то же самое. А бывает, знаете, такое, это вот, ну, вот часто, могу сразу сказать, в год у нас приезжает с такой неисправностью на машин 30, точно. Это когда стартер делает вот так вот. Я всегда говорю звуки, потому что это более понятно. Когда он делает, знаете, поворачиваете ключ на старт, он делает такой чик-чик. Потом опять поворачиваете, то же самое. Вот эта неисправность как раз вот бендикс. Он может просто проворачиваться, и все.
1: Скажи, пожалуйста, это вот в сервисном эвакуаторе без вариантов или все-таки можно молоточком постучать для того, чтобы машина запустилась по стартеру прям?
7: Я бы не рекомендовал стучать, потому что можно просто-напросто замкнуть электроды, сделать пожар. То есть, если вы знаете, куда стучать, стучите. Если не знаете, то лучше не стучать. Вот, во-первых, для этого нужен определенный инструмент, вы туда просто не долезете, до стартера. Ну, вот у меня, например, есть там вороток длинный такой, ну, знаете, кусок арматуры, будем так говорить, длинный, который можно подстукивать. Там, это да, это подходит еще, но мы стараемся так не делать, потому что, ну, в этом нет смысла, надо снимать детали, понять, почему он не работает. Вот, поэтому лучше, конечно, эвакуатор, если у вас механика, может, толкача машину завести и отвезти. Вот. Если у вас автомат, тогда, значит, надо, ну, желательно сразу же вести уже в сервис. Кстати, очень частая вещь, которая вот с автоматом как раз происходит. Прямо, знаете, иногда, знаете, вот вроде рассказываю вещи, которые очевидны, но для многих людей, для многих молодых водителей особенно, они вообще не очевидны. Звонит мне, например, причем мужчина звонит, говорит: Юр, ну, история, не могу запустить, вообще ноль, ничего не запускаю, ничего не работает. Я говорю: а что такое? А машина с автоматом, знаешь, у него там она простая машина довольно-таки. Он просто забыл на передаче машину.
1: Подожди, секундочку, ты же ключ не можешь вытащить, если машина на передаче.
7: Я же сказал, у него простая машина.
1: Ну, в общем, у меня тоже несложно.
7: Там можно вытащить ключ.
1: Ладно.
7: Вот. Но дело все в том, что, как бы, например, вот сейчас машина, которая с бесключевым доступом, она глохнет на передаче. Это вообще без проблем. И некоторые просто не пищат. По каким причинам, я не знаю. И вот люди тыркают на эту кнопку старт-стоп, а она не запускается. Ну, потому что на передаче стоит машина, она же боится, что вы поедете сейчас сразу же. Вот, она вам не дает. Поэтому обязательно обращайте внимание, где у вас стоит вот сейчас селектор переключения. То есть поставьте в паркинг или в нейтраль. Бывает такое, что, например, закисают концевички и не видят, в какое положение стоит рычаг. И все, и машина не запустится. Поэтому вы попробуйте, если не запустилась, она на паркинге стоит. Ну, передвиньте на нейтралочку. Поставьте на нейтрал, и только на тормоз нажмите, пожалуйста, лучше на ручник поставьте. И попробуйте запустить, будет нормально. И если дальше еще такой очень часто неисправность, наверное, да, уже сейчас завершу, потому что все остальное, это уже целая история, это замок зажигания подгорает, клемма на нем. Ну, потому что там что-то разболталось, не подгорает, расплавляется и нормально не работает. Это часто бывает неисправность. И еще чаще бывает, это реле стартера. Вот это прям та вещь, которая работает, знаете как, вот сегодня завелось, а потом не завелось. А потом опять завелось, а потом опять не заводится. Вот это первое, что надо смотреть, это реле стартера. Это отдельное реле, через которое идет, ну, большой ток. И также вот этот вот как раз замок зажигания. Но вот именно саму контактную группу. Вот в этом, если вы посмотрите, то там вполне может быть, что там будет подгоревшее реле. Скорее всего, подгоревшее реле. Из-за этого вот такие вот неисправности происходят. Сегодня завелась, завтра не завелась. И все. Конечно, надо все это проверять заранее, смотреть, следить. И все будет хорошо.
1: Ну что ж, Юр, спасибо.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале «Че» был у нас на связи. Давай, Юр, хорошего дня.
1: Пока-пока.
7: Большое спасибо, всем удачи.
1: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, кто украл редчайший суперкар и куда пропали кабриолеты.
3: Программа «Мой автомобиль».
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с депутатами Великолукской городской думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной с рабочим визитом посетили Великолукский локомотиво-вагоноремонтный завод. Александр Козловский поблагодарил за труд заводчан, которые отмечены наградами от Союза машиностроителей России. Медалью за доблестный труд второй степени удостоена главный бухгалтер завода Ольга Чупова. Благодарности Союза машиностроителей России получили начальник здравпункта фельдшер Светлана Алексеева и начальник отдела технического контроля Сергей Колесников. Ученики школы номер 13 совершили экскурсию в пожарно-спасательную часть номер 5 города Великие Луки. Ребятам рассказали о быте огнеборцев, показали пожарно-спасательные автомобили и их оснащение. Сотрудники МЧС продемонстрировали школьникам работу пожарного рукава. Шестиклассники сами приняли участие в тушении условного возгорания. 15 сентября из-за ремонтных работ на теплотрассе от котельной номер 5 прекращена подача горячей воды по следующим адресам. Проспект Ленина, 268-10-29-8А, улица Ставского, 50-57, улица Розы Люксембург, 11-16-12-18-19-22-13, улица Сибирцева, 25-27-13-14 и улица Винатовского, 2-10 и 4.
10: О валютах.
9: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А в этой четверти часа давайте поговорим о суперкарах и кабриолетах. Машин такие мало кто может себе позволить, по крайней мере, из нас с вами. Зато некоторые могут позволить себе их украсть.
1: Угу. Детективную историю сегодня обсудим с Федором Буско.
0: Федь, доброе утро.
13: Доброе утро.
3: Дорожные истории. И здесь звучит таинственная музыка.
1: Чего украли-то, Федь?
13: Чего только не украли. Но самая такая громкая история, которая продолжает раскручиваться, связана с бывшим гонщиком Формулы-1. Адриан Сутило его имя.
0: Помню такого, да.
13: Да, но, собственно говоря, он был известным коллекционером редких машин. Заказывал себе всякие разные. И однажды из его гаража, тоже гараж, видно, неплохой, у него в Монако резиденция, у него однажды забрали разные 9 автомобилей. Ну, куда-то исчезли. Кто забрал, как забрал. Дальше вот начинается эта самая детективная история, потому что речь идет об очень дорогих автомобилях. Но там, к примеру, есть Mercedes-Benz, который принадлежал Элвису Пресли. А пропал Koenigsegg модели 1-1. Такая машина, которая была первой в своем роде. Он, ну, вот 1-1, один к одному. Имеется в виду, что у него на 1 килограмм массы 1 лошадиная сила. То есть бешеный суперкар. А еще всякие там Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche. В общем, 9 машин. Куда-то пропали. Значит, поскольку сам гонщик вроде как был весь в долгах, и, собственно, эти машины заложены, перезаложены, довольно быстро полиция пришла к выводу, что он сам себя их и украл. Его даже посадили в тюрьму. В этот момент позже выяснилось, что якобы его семья подвергалась шантажу. Тут же стали рассказывать, что это русская мафия. Уже припоминали там какие-то имена громкие. Ну, это знаешь, как это раньше называлось? Это в Рига как на мертвого, сейчас называется, наверное, ври как на русского. Да? Всегда можно сказать, да-да, это были русские, я узнал их по акценту, а машины наверняка ушли куда-нибудь в Восточную Европу. Ну, что-нибудь в этом.
1: Так докопались, значит, до правды-то?
13: Ну, выясняется, что, по крайней мере, одна из них уже нашлась, ее никто не воровал. Значит, ее забрала лизинговая компания, которая ее сейчас выставила на продажу и, собственно, рассчитывает там довольно большие деньги, порядка 10 миллионов евро за эту машину получить. Ну, уж больно редкая, такую, ну, неофициально не продашь. Если такую машину украсть, то ее, ну, вот можно у себя в гараже хранить, ходить вокруг нее, полировать ее, но даже фотографировать лучше не надо, потому что любая фотография цифровая в вашем смартфоне потенциально доступна кому-то еще, и, собственно говоря, найдут, разыщут, и ничего хорошего не будет. Слишком редкая машина, 7 экземпляров всего в мире.
0: Да, почему никто не ворует Мону Лизу? Уже больше 100 лет никто не пытается украсть Мону Лизу.
13: Ну, вот ты знаешь, уже больше и более 100 лет. Понимаешь, Мона Лиза, она такая, ну, она уже давно с нами, да, и она останется с нами, даже когда не будет нас. Поэтому сколько раз еще ее украдут, учитывая то, как охраняется Парижский Лувр, мы только можем гадать.
1: А ну, так другие автомобили только вот эту машину нашли? Другие автомобили из этого списка не нашли?
13: Другие автомобили пока, значит, значатся не найденными. Адриана выпустили. Но там какая-то очень сложная финансовая история, заключающаяся в том, что, с одной стороны, он богатый человек, коллекционер, владелец кучи машин. Потом выясняется, что какие-то машины он давно уже отдал в залог, они там принадлежали каким-то там компаниям, а он ими вроде как пользовался, но вот в формате аренды. Угу. В общем, это какие-то большие финансовые закулисные игры. Ну, в общем, все живы-здоровы, глядишь, и машины тоже со временем найдутся.
1: Да, и русские ни при чем.
0: Угу. И вообще плохо быть фиговым гонщиком Формулы-1 из третьего эшелона. Сутилю, по-моему, принадлежит рекорд по количеству гонок без подиумов.
13: Тем не менее, видишь, это не помешало ему приобрести 9 очень дорогих автомобилей и сделать себе резиденцию в Монако. Так что, наверное, большого сожаления от нас он не требует.
0: Окей. Так, теперь от суперкаров к кабриолетам. Значит, есть вполне ничего себе мнение по поводу того, что машин без крыши становится все меньше и меньше. Но, по крайней мере, в России официально не продаются такие автомобили. Но вот я в соседнем дворе видел Nissan Murano кабриолет. Мурана.
13: Всегда был спрос на кабриолеты очень ограниченный. То есть, видать, что очень многим нравится, потому что когда были времена, когда кабриолеты официально были представлены на российском рынке, соответственно, автожурналистам давали на них покататься. Ну, напишите материал свой, расскажите на радио «Комсомольская правда», что это за тачка. Кабриолеты были, а потом действительно все исчезли. Официально не представлен ни один. Ну, «Аурус» кабриолет же пока не продается.
1: Не слышали.
13: Я думаю, что когда начнет продаваться, будет первым, потому что китайцы как-то эту тему, ну, просто вот оставили за рамками своего интереса. Может быть, культура другая, может быть, то, что вот им они очень чистоплотные, в смысле, у них же, знаете, как там в машине все эти фильтры воздуха бесконечные, обязательно всякие салфетки разложенные и так далее. Как же ездить с открытым верхом, когда и пыль, и грязь, и выхлопные газы, и начихают на тебя, и так далее. То есть, ну, как-то видно, их эта тема не зацепила. Да, собственно, вообще в мире кабриолетов стало меньше, расцвет пришелся где-то там на 80-е, 90-е, может быть, начало нулевых, а потом многие их с рынка поубирали. Не то, что их совсем нет. Конечно, есть и Mercedes, и BMW, и там. Ну, много компаний есть, которые кабриолеты выпускают. Но сейчас, в общем, речь о том, что китайский производитель под названием Denso показал свой новый кабриолет электрический. Причем кабриолет большой. Тут еще такой нюанс, что кабриолеты обычно двухместные, а сзади просто такая лавочка, куда, ну, если кому-то вот очень хотелось, он всю жизнь мечтал прокатиться в кабриолете, ладно, бог с тобой, залезай там, согнешься в три погибели.
0: Погоди, БХ-4, по-моему, полноценная четырехдверка и с двумя полноценными задними сиденьями.
13: А, ну, не кабриолетов с четырьмя дверьми ты мало найдешь вообще на рынке, в принципе. Mm-hmm. Но если хотя бы четыре места, это уже хорошо. В общем, сейчас такой яркий шаг в мире кабриолетов собираются сделать китайцы. С дизайном им помогали итальянцы. Начинка там от BYD, потому что машина, конечно, электрическая, это же уже современный Китай. И, собственно, вот с помощью итальянского дизайна и своих китайских технологий рассчитывают то, что покорят Европу, уже эту машину наметили, потому что конкурентов практически нет. Вот был Tesla Roadster американский, который вот в космос Илон Маск запускал туда его, помните, да? Uh-huh. Полетать. А, собственно говоря, особо больше и ничего такого нету. Вроде многие собирались, но никто не сделал. Так что китайцы решили эту нишу тоже занять. Машина интересная. Делали ее вот, соответственно, ну, там, с итальянскими корнями в дизайне. Там бывший директор по дизайну Audi и Lamborghini, собственно, занимался этой машиной, ее внешности. Так что будет напоминать что-то вроде Макларена. Очень крутое, мощное, быстрое. Конечно же, там больше 1000 лошадиных сил. Естественно, полный привод. Обещают, что разгоняться до сотни будет за 2 секунды. Ну, то есть, чтобы глаза точно даже не на лоб вылезли, чтобы они с затылка уже назад смотрели. Вот. Но, тем не менее, интересно. Ну, и китайцы, конечно, всегда удивляют ценой. Потому что, если в Европе за такую машину, которая за 2 секунды до сотни разгоняется, похоже на Макларен, и с открытой крышей, наверное, стоило бы, не знаю, сколько там, 300 тысяч евро там, или что-то похожее, то китайцы говорят, ну, мы сделаем за 50. 50 тысяч евро тоже деньги, конечно, немалые.
1: Я тут смотрю на одном из сайтов объявлений по продаже чего бы то ни было. Корвет 72-го года за 10 миллионов 900 тысяч. Вот это красавчик.
0: В музейном сохране?
1: Да, да, 95 тысяч пробега.
13: А-а-а. Ну, это особо. Это и так на кабриолете едешь, уже у тебя такой раш, как, почти как на мотоцикле.
1: А это же просто вообще шедевр.
13: Ощущение вот этого воздуха, от которого потом голова у меня всегда болит, надувает мне всегда кабриолет.
1: Вот мы едем.
13: Но тем не менее, да, все равно это эстетично, это стильно, все оборачиваются, все смотрят. Некоторые смотрят недовольно. Я помню, что мне кто-то быстро в открытую крышу сверху крикнул, что она обо мне думает. И не потому, что я вел себя плохо, а потому, что я ехал на каком-то белом кабриолете.
1: Что уже, а нефиг, потому что...
13: А вот нефиг, потому что...
1: Федь, спасибо.
0: А я так вот еще тоже смотрю на объявление на вот этом сайте, где продается что угодно. Да? 160 кабриолетов прямо сейчас на наших петербургских болотах можно купить.
1: И в том числе вот этот вот самый, который я за 10 миллионов присмотрел.
0: Да, причем я там вижу кабриолет MG, например.
13: Маленький, легкий. Очень классный.
0: Вот я даже
13: не роскошный, а именно такой вот, чтобы вот каждый поворот ты прям чувствовал и руками, и телом, и вот
0: да,
13: носом.
0: Да, это старый MG, не китайский. Угу. Ладно, вынужден прерваться на этом. Время это четверть часа к концу подошло. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо.
1: Пока-пока.
13: Всего вам доброго.
0: А теперь несколько слов о больших машинах.
14: На правах рекламы. Есть такая тачка.
0: Размер все-таки имеет значение, и хорошего автомобиля должно быть много. Правило это работает безотказно. Может быть, для тесных центральных городских улочек удобнее небольшая машинка, ну, чтобы парковаться без лишних танцев, но ездить на природу или тем более в путешествие лучше на чем-нибудь действительно большом и вместительном. Havail H5 в этом плане, ну, почти эталон. Длина полноразмерного внедорожника без малого 5,2 метра. Для сравнения, он на 24 сантиметра длиннее, чем Toyota Land Cruiser. Даже BMW X7 и тот короче. И вообще, найти машину сопоставимых размеров непросто, если не брать в расчет грузовики, лимузины и огромные американские пикапы, которые по своей сути, ну и по необходимости иметь права категории C для управления, опять-таки ближе к грузовикам. С другой стороны, в габаритах Havail H5 нет ничего удивительного, если вспомнить, что основой для этого внедорожника послужил как раз пикап с говорящим именем Great Wall Power King Kong. От него машине достались и платформа, и габариты, и, конечно, колоссальных размеров багажник. Оценивать размеры H5 лучше вживую, ну и чтобы рядом стоял какой-нибудь другой большой автомобиль. При этом не возникает ощущения, что машину просто растянули в длину по принципу тех же лимузинов. Дизайнеры смогли создать вполне гармоничный и цельный облик. А для чего все это? Ощущаешь в салоне. Здесь друг за другом. Спокойно усядутся баскетболист с волейболистом, причем оба смогут вытянуть ноги. В багажник при этом можно впихнуть спортивные сумки всех членов этой сборной. Его объем даже без сложенных сидений 700 литров. Это лишь по линии остекления, а сверху еще примерно столько же. Ну а если сложить заднее кресло, то внутри можно перевести бегемоты. Ну, почти. В общем, и для комфортных путешествий большой дружной компании, и для перевозки крупногабаритных грузов внедорожник подойдет идеально. Хотя огромные размеры далеко не единственное достоинство Havail H5. Но об этом в следующий раз. А прямо сейчас вынуждены прерваться на пару минут буквально.
14: Программа «Мой автомобиль». Программа «Мой автомобиль».
15: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
16: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А сейчас будем рвать шаблоны. Я свой шаблон порвал уже. Вот я тут смотрю на заявление руководителя проекта электромобилей в композитном дивизионе госкорпорации «Росатом» Романа Войта, и я в некотором недоумении. Смотрите, как вам такое? Электромобиль по цене обычной машины, и к тому же еще и не гниющий в принципе, потому что он не железный. Он не стальной.
1: Ну, открыли Америку.
0: Как вам такое, господа скептики?
1: В смысле? Ты хочешь сказать, что никто раньше не пытался из композитных материалов делать кузовню? Это какое-то ноу-хау, придуманное Росатомом?
0: Нет, это не ноу-хау. Они просто говорят, что мы научились делать это в достаточной степени дешево, настолько дешево, что эта машина не будет отличаться по цене, несмотря на то, что там батарейки.
1: А теперь Олег Осипов расскажет, почему же эта технология не пошла массово в автомобильной промышленности мира.
0: Олег, доброе утро.
1: Привет, Олег.
18: Привет, доброе утро всем.
17: Как тебе такое, Илон Маск?
18: Слушайте, на самом деле это не новая, конечно, технология. Композитные материалы используются особенно в спортивном автомобилестроении. Но они безумно дороги до сих пор были. Если Росатом сделал какой-то немыслимый шаг вперед и сделал это дешевле, чем сталь, там 4-миллиметровая, да, в особенности используется, которая для кузовов, ну, я чрезвычайно этому рад. А вообще, по большому счету, Росатом прав в одну. Электромобиль не может стоить дороже. Он должен стоить дешевле любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
0: Понимаешь, Олег, до сих пор все эти мысли, все эти заявления, это были, знаешь, слова «за все хорошее против всего плохого». Значит, мы сделаем технологию настолько массовой и популярной, мы будем производить все это в таком количестве, что конечная стоимость одной детали, одной машины, да, она снизится и сравнится со стоимостью традиционной машины с традиционным двигателем внутреннего сгорания. За 20 лет этого не произошло.
1: Я сейчас даже в Китае смотрю всевозможные статьи о том, почему не делают до сих пор из композита кузовню. Все везде пишут примерно одно и то же. Это сейчас экономически невозможно сделать.
18: Это очень дорого.
1: Это очень, очень дороже. Плюс вопрос экологии. Ибо как утилизировать металлический кузов, тут все понятно. А композит – это пластик в основном, который утилизировать крайне сложно. Ну, короче говоря, я пока не вижу ни одного сообщения, которое бы меня убедило в том, что действительно здесь какая-то революция произошла, а не просто некий вброс. Вот чтобы мы вновь поговорили. Кстати, Ё-мобиль делали из композита.
0: Смотри, Ё-мобиль это...
1: Я к чему? Вот. Это не инновация.
0: Я понимаю. Renault Espace в середине 80-х годов были композитные кузова. Значит, у американцев Pontiac Transport тоже композитный кузов. Я видел машину, которая... Она выглядит как новая. Ну, правда. При том, что ей 30 лет.
1: Первой
0: уже.
1: Крупносерийной моделью со стеклопластиковым кузовом стал Chevrolet Corvette 53-го года. Дима, более тебе могу сказать.
0: Угу.
1: Так что вот с 53-го года, я думаю, они бы разобрались, если бы им была возможность. Поэтому, простите, вот глядя на эту статью, я не вижу никаких подробностей, и я этому не верю.
18: Вот еще раз, нам нужно понять, что композит – это не что-то одно. Эти композитных составов, композитных материалов может быть миллион, понимаете, да? Угу. Какие-то могут быть дешевыми, какие-то дорогими. Важно, чтобы они соответствовали нормативам безопасности, жесткости кузова и так далее. Вот когда это будет сделано и произведено, и потом испытано по системе Евро-НКАП, тогда можно будет делать какие-то выводы. Пока это просто какой-то проект, какой-то стартап, наверное, у Росатома. Ну, дай бог, если они это сделают дешевле, чем с ДВСом. Я вообще-то не понимаю, почему электромобиль стоит так дорого, сколько он стоит.
0: Батарейки.
18: Это нонсенс.
1: Батарейки.
18: Там нечему стоит. Вот батарейки, с другой стороны, да. А главный производитель батареек кто? Китай. КНР. Ну, вроде бы дружбаны. Могли бы дешевле продать, нет?
1: Деньги врозь.
0: А это, во-первых...
1: Дружба дружбой, а деньги врозь.
0: Во-вторых, у нас есть гигафабрика в Калининградской области, и что-то как-то я не слышал, чтобы у нас батарейки подешевели в связи с внутренним локальным производством. И электромобили в нашей стране... Вспомни, в конце концов, «Ларгус», который Костя Заруцкий купил в начале этого года. За 4 миллиона рублей. «Ларгус». Ну, просто потому, что он на батарейках.
18: Ну, человеку хочется, он купил, я понимаю. Но Китай, при всем при том, они больше 70%, по-моему, мирового производства батарей, но только литий-ионных. Только литий-ионных. Все другие производятся не только в Китае, и не безуспешно. Да, этим занимается в том числе и Маск, например, у себя, так сказать, тоже. В общем... Тут есть куда расти, что делать. Вот что я хочу сказать. Но я не верю в то, что такой электромобиль будет послезавтра показан, а через несколько дней поедет реально.
1: Я тоже.
18: Я пока не верю. Хочу посмотреть, хочу пощупать.
1: Хочу поездить.
18: Хочешь? Да, безусловно.
0: Так, еще по поводу технологий. Смотрите, Geely и Renault. Рено и Джили в одном флаконе. Мы еще пару лет назад удивлялись тому, что они открыли совместную разработку двигателя внутреннего сгорания для того, чтобы вставлять его в гибридные силовые установки. И вот, собственно, вот они что показали. Удивительная совершенно штуковина. Двигатель, который работает под водой.
1: Интересно, зачем?
0: Я не знаю.
18: Я смотрю на эту фотографию сейчас. Нет, вот молодец, Кирилл, совершенно правильный вопрос. А зачем вообще? Ну, в принципе, это хорошо, потому что гидроудар – это самое опасное для двигателя, что может быть. Да? Но при этом двигателю, если это ДВС, в любом случае нужен воздух. Угу. А у нас на фотографии они показывают, где воздуха нет. Он откуда берется вообще? Как смесь подает?
1: Аквалан.
0: Друзья мои, господи, ну что, вот. Что вы как маленькие? Шноркели никогда не видели, что ли? Здесь речь идет о том, что...
18: Шноркели мы видели.
0: Да, речь идет о том, что значит, 4 цилиндра рабочим объемом в 2 литра, мощностью от 188 до 248 лошадиных сил, заизолированы, гидроизолированы до такой степени, что эта штука может работать на глубине в 1 метр под водой.
1: Аллилуйя.
0: Если ей подают топливо-воздушную смесь, подают откуда-то из другого места.
18: Хорошо, с другого конца зайду. Не надо тогда нам фейковую фотографию показывать, где нет никакого шноркеля, а просто вот работает и все, под водой. Это туфта, это быть не может, это первое. И второе, сколько это будет стоить? Он конкурентоспособен, этот двигатель будет, или нет?
1: Это
18: а сколько он будет развивать?
1: Технологические возможности нам демонстрируют исключительно.
0: До 250 лошадиных сил, до 380 ньютон-метров крутящего момента. Масса всего 130 килограммов. Эта штука должна работать в сочетании с генератором в качестве гибридной силовой установки.
1: И у нас есть же летающие автомобили. Теперь будут еще и подводные.
0: Так, собственно, китайцы же уже гордятся, они же уже показывают.
18: У нас и подводные лодки есть, что-то там.
1: Ну, вот ты покупаешь автомобиль и можешь покорять любую стихию. Воздушную, морскую, какую угодно.
0: Угу. И броды тебе не страшны. С учетом того, что этот двигатель вообще-то уже ставится на серийные машины, уже есть тачки, которые, в принципе, вполне можно купить даже в нашей стране. Тачка называется Geely Galaxy Cruiser 700.
1: Прекрасно.
18: Сколько... А это не тот, который у нас тоже продается, по-моему,
1: Geely. Да-да-да, так Дима об этом и сказал. Это не тот, да? Вот мы сейчас посмотрим, как этот крузер стоит.
18: Если так. И поедем купаться на нем.
1: Ой, естественно. В Неву. Или в Москва-реку. Дима, ну что, нашел стоимость своего крузера? Нет, Дима, не умеешь ты быстро набирать.
18: Я думаю, что тут еще одна удивительная вещь говорится. Возможность преодолевать уклон до 45 градусов. Вот в это я поверить могу, скажем так, с большим трудом. То есть практически не могу. Черт возьми, как же так можно сделать-то? Вот это надо посмотреть. Это меня даже больше впечатлило, чем подводные двигатели.
1: Ладно. Там,
18: да, кстати говоря, подводный двигатель тоже на глубине до 1 метра с небольшим. А дальше все начинает опять же протекать, так сказать. В общем, какая-то история может быть и важная с технологической точки зрения, но все равно сомнительная, особенно с точки зрения цены.
1: Ты знаешь, судя по всему, он еще не доехал до России.
0: Да, тут предзаказы принимаются.
1: Да, только предзаказы. Поэтому еще и непонятно, сколько это... Кстати, весьма неслабенький такой внедорожничек. 1400 лошадиных сил. Я не понял, что это? Какая-то абсурдная мощность.
0: Три электромотора.
18: Это может быть...
1: Не-не, я понимаю, я понимаю, как это можно достигнуть. Я просто не понимаю, зачем. Ну, я не знаю, ну только что под водой ездить, честное слово. Ну, окей.
18: Ну, батареи тоже не очень любят утопать, там, скажем так. Тут все должно быть герметично. Причем они говорят о повышенной теплоэффективности. А если теплоэффективность, то как же вода? Она же охлаждает вроде того.
1: Ладно, в общем,
18: теплая ванна.
1: Хватит.
18: Много интересного делается, слушайте, все равно, вот это говорит о том, что куда-то что-то развивается. Это очень здорово, само по себе. А нужен будет, не нужен, это мы уже решим как покупатели.
1: Спасибо, Олег.
0: В этом месте прощаемся. Ну, просто потому что время этой четверть часа к концу подошло. Олег Осипов был у нас на связи. Давай.
1: Пока-пока.
18: Всем удачи, берегите себя.
19: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
19: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
19: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
19: О важном.
22: Спецслужбы стран НАТО информировали свои власти, что доказательств причастности России к происшествию в аэропорту Лейпцига нет. Это говорится в сообщении службы внешней разведки России. Более того, спецслужбы стран НАТО указывают своим властям на многочисленные признаки украинского следа. Они же рекомендовали своим госструктурам воздержаться от заявления о вине Москвы. Полиция Лейпцига сообщила 5 августа, что сотрудник аэропорта города обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств.
19: О преступлениях.
22: Суд в Херсоне вынес приговор передававшему Киеву данные о российских войсках мужчине. Гражданин Украины 1982 года рождения, осужден на 18 лет, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там заявили, что обвиняемый причастен к шпионажу и передаче сведений Главному управлению разведки Минобороны Украины незаконному хранению взрывчатых веществ. Ему также назначен штраф 400 тысяч рублей.
2: О регионах.
22: Правительство России утвердило стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Ее цель – превратить Дальний Восток в макрорегион с высокотехнологичной и диверсифицированной экономикой, который станет ключевым звеном в сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Главные направления кооперации – судостроение и судоремонт, авиастроение, создание космической инфраструктуры, робототехника, биотехнологии, цифровые технологии и специализированная радиоэлектроника. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, утверждение стратегии развития Дальнего Востока – важный этап для Хабаровского края как одного из флагманов макрорегиона. Главный смысл развития Дальнего Востока – повышение качества жизни людей. Фундамент для этого у нас есть – растущая экономика края и поддержка президента и федерального центра.
2: Обо всем.
22: Кринж, рофл и имба. Россияне назвали самые раздражающие их слова. Самым часто упоминаемым в вопросе стал кринж, сообщили там.

0: Измайлов и космическому оружию США и Украины. Итак, ВСУ продолжают энергоцид, нанося удары по объектам энергетики в 6 регионах России. Вашингтон продолжает на этом фоне делать разного рода заявления, но, в общем, на фоне своего миролюбия публично признается, что так вот без лишнего шума вывели на орбиту наступательное космическое оружие для контроля над космосом и уничтожения чужих спутников. Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец прямо сейчас наводит лазерный нейтрализатор, прищуривает глаз на пролетающие американские спутники, уже готовится сбивать космическое оружие США прямым выстрелом из штаба военного ревю. Виктор Николаевич, приветствую вас.
1: Доброе утро, добрый день.
0: Давайте, наверное, начнем с этого самого наступательного оружия, да, а потом вот о действиях Украины. Что это за космическое оружие на орбите? И для нас главный вопрос, как оно угрожает нам?
1: Угу. Я буквально несколько минут поговорил с академиком, профессором, академиком Академии военных наук Виктором Аполлоновым, с помощью которого пытался разобраться, что это такое. Аполлон уже много-много лет занимается и лазерным оружием, и лазерными системами. Естественно, он мог сказать только то, что можно сказать про американское оружие. Что касается нашей системы противодействия, Виктор Григорьевич воздержался. Ну и правильно сделал, чтобы враг не знал, чем мы располагаем. Итак, что это за система? Это лазерная система, которая может быть использоваться в двух видах. Но это, по сути, космические аппараты, излучающие лазерное напряжение. Американцы этим уже давным-давно занимались. И каждый раз, когда Россия говорила, ну мы же договорились с вами не милитаризировать космическое пространство. Нет, нет, мы ничего такого не делаем, ничего противозаконного не делаем. И вот, наконец, сенсация. Сенсация заключается в том, что министр ВВС США Трой Мэнк сделал официальное заявление, что такое оружие, которое выводится на орбиту Земли, уже выведено и оно работает. Если говорить вам на пальцах, чтобы не заводить нашего широкого радиослушателя в дебри очень сложных технических терминов, то скажу просто. Это лазерные лучи с очень большой мощности. В чем здесь проблема? В том, что лучшие умы мира бьются над разработкой лазерного оружия, но никак не могут решить один вопрос. Лазерный луч имеет такое свойство, как рассеивание. Он не может концентрироваться в одной точке, и потому он что, может нагреть только там тело российского спутника или тело нашей ракеты и не прожечь его тело и не вывести из строя. Очень похоже, что американцам, если верить вот этому самому министру ВВС, они добились каких-то прогрессов в этом направлении. Безусловно, мой собеседник сказал, что нельзя исключать, что американцы не врут, что они действительно сделали определенный шаг в этом направлении. И зачем же? Зачем же? Главная цель какая? Ну что, тут можно две вещи предполагать по словам моего уважаемого собеседника. Это борьба с российскими спутниковыми системами, это раз. И это борьба с российским гиперзвуковым оружием. Потому что если сегодня говорить о том, какая страна в развитии гиперзвукового оружия стоит на первом месте, то даже сами американцы признают, что это россияне. Мы разработали целый выводок вот такого супер-гиперзвукового оружия, и американцы этого боятся. Но вот в чем вопрос. Есть же договор вот 1967 года, который обязывает американцев и другие страны, нас в том числе, не выводить в космос оружие любого типа. Американцы сейчас виляют хвостом и говорят, что в 67-м году еще никто не знал, что у нас будут лазеры, потому этот лазер не входит в состав этого договора. Ну, короче, виляют хвостом и прячутся под корягу. Ну, а теперь возникает вопрос. Самый главный вопрос. Теперь вы

0: возникает вопрос, на котором мы пытаемся, наши ученые пытаются помалкивать и правильно сделать. А у нас есть уже противоядие? Американцы кое-что пронюхали, но мы пока помалкиваем, как помалкивают, собственно, и китайцы, которых они тоже боятся. Вот этот самый вот Трой Мэндик, он как раз и говорит, что нам такое оружие космическое необходимо для борьбы с космическими объектами России и Китая. Но вопрос о том, какие именно российские системы уже существуют и выведены ли они в космическое пространство, тут у американцев пока ответов нет. Но мы, разумеется, не стараемся открывать свои козырные космические карты. Почему? Вот вопрос.
1: Да.
0: Теперь, если посуществится и оправдается, и подтвердится, что космическое оружие Соединенных Штатов Америки уже в космосе, извините за это, у нас развязаны руки. И тем более у китайцев. Следовательно, вывод. Война пробирается в космос. Космическая война. Мы можем быть с вами свидетелями новых космических войн. Собственно, по этому пути уже давно идут американцы.
1: Но неприятная эскалация, да, вот мы давеча обсуждали размещение ядерного оружия, значит, в Финляндии, Норвегия там что-то квакает, Литва вспомнила, как пишется там название своей собственной страны и бьет себя в грудь. И еще и космос к этому добавляется, и не реагировать мы не можем тоже, вот несмотря на, как мы предполагаем, имеющиеся, да, разработки и, в принципе, наше положение вещей. Но это угроза.
0: Угроза, но американцы кое-что пронюхали. Я тотально сижу уже на протяжении нескольких десятилетий, как вообще развивается эта проблема. Однажды американцы что-то пронюхали и сказали, что россияне вывели уже на орбиту спутник-убийца, который они назвали «Матрешкой». Забавное название. А почему «Матрешкой»? То якобы вот скорлупа этого спутника имеет несколько слоев, она открывается, оттуда выглядывает российская лазерная пушка, которая может прожигать или выжигать тело американских спутников или космических ракет. Но это все пока, как говорится, игра. Вы знаете, и американская, и российская, и китайская разведка, они ведь не едят свой черный хлеб зря. Мы очень внимательно наблюдаем за космосом. И китайцы очень внимательно наблюдают за космосом. Но мы стараемся молчать по-китайски. У них что не спросят, они говорят, что это не соответствует действительности. Хотя я вам должен сказать, что китайцы однажды в шок ввели Вашингтон, когда с помощью противоспутникового оружия сшибли свой давно отработавший свое, по-моему, топографический спутник. Вот это был шок. Причем это было сделано с Земли. Это ж какое надо силище иметь и технологический прорыв, чтобы можно было вот таким образом с Земли срубить свой спутник. Это, в общем-то, китайцы поставили перед человечеством вопрос. Что вы там не делаете? Но если это будет нам угрожать, Китаю или союзникам, то они будут, в общем-то, снимать из космоса эти спутники ударные. Мы можем теперь называть, что это боевые спутники. Не надо стесняться об этом говорить, потому что то, что сказал Мак, вот этот Мэнг, это, по сути, признание первого шага в милитаризации космоса. Короче говоря, американцы наплевали на этот договор, запрещающий выводить оружие в космос, и сделали широкий шаг в этом направлении. Это, безусловно, говорит о том, что у Земли, у землян появились новые угрозы. И, конечно, у России и у Китая в первую очередь.
1: Да, спасибо, Виктор Николаевич. Еще хотели с вами обсудить, но не успеваем, заявление Мирошника об ударах, о том, что военные формирования Киева бьют по Белгородской, Запорожской, Курской областям, Луганской Народной Республики, по Краснодарскому краю, Ямал-Ненецкому автономному округу даже. Да, и вот, ну, в общем, география широкая.
0: Да, да, безусловно, мы этим наблюдаем, и мы, безусловно, сейчас предпринимаем усилия, чтобы, во-первых, сократить масштабы этих ударов, сократить глубину этих ударов и, тем более, их интенсивность. Ну что, мы не остаемся в долгу. Мы очень серьезно рубим и по энергетике Украины, и по нефтеперерабатывающим комплексам, и по военно-промышленным комплексам.
1: По заправкам.
0: В общем, конечно. У них там насчитали сами же украинцы 5000 заправок. Но мы уже где-то подбираемся к тому, что треть этих заправок мы все-таки уничтожили. И продолжаем это делать. Ну, а то, что вы правильно сказали, пока официальных подтверждений и у Киева, и Москвы о том, что Киев там согласился на предложение Трампа не бить по энергетике, пока это еще только слова. Но просочилась информация, что вроде бы какие-то переговоры идут. Давайте подождем официальных сообщений.
1: Официальных заявлений, конечно. Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, прямо из штаба военного ревю. Ну а в Дании паника. МИД срочно вызывает нашего посла. Тот допивает кофе и, наверное, прямо сейчас садится в машину.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Логотип Чупа-Чупса придумал Сальвадор Дали. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, Дания, где это? Там местный МИД вызвал нашего посла Владимира Барбина прямо с позаранку, позвонив, потребовал, чтобы тот пришел к ним. Владимир Барбин, не торопясь, допивает кофе и, возможно, прямо сейчас садится в автомобиль, по дороге еще заедет позавтракать. Глава МИДа Дании, некто Ларс Лёке Расмуссен с говорящей фамилией, заявил, что датский вертолет их подвергся, мол, обстрелу ложными тепловыми целями с нашего фрегата прямо во время плановой фотосъемки в местной акватории. Один из вертолетов. А это, говорит, совершенно неприемлемо. И их это очень сильно все напугало, и началась паника. А потому вот, значит, пригласили на беседу нашего дипломата. Но еще интересно, что в начале сентября, то есть совсем недавно, разведка датская уже нагнетала, говорила, что Россия готовит диверсии против гордых оборонных военных предприятий страны. Вот готовили и какие-то ложные тепловые цели кто-то куда-то отправил. И это все, собственно, происходит опять-таки на фоне продолжающегося скандала по поводу дронов в Лейпциге, которых уже сколько месяцев, сколько недель прошло, но они прям подпитывают, подогревают эту тему. А там, напомним, несколько дронов нашли возле украинских самолетов в аэропорту этого самого Лейпцига. Никто, как бы, ну, конечно, виноваты мы с вами, Но и на этом все. Вот из пустого в порожнее. Дипломатический детектив разгорается. Наша разведка, наша служба внешней разведки говорит, что спецслужбы НАТО прямым текстом указывает своим же властям, что украинский след в истории с дроном в аэропорту просто очевиден. Союзники Германии в закрытом формате умоляют Берлин не делать поспешных выводов, но немецкие власти все равно бездоказательно все повесили на Россию. Все произошло в начале августа, еще уже полтора месяца прошло. Там стали грузовые самолеты, как я и сказал. И уже 1 сентября глава МИДа Германии объявила о закрытии российского консульства в Бонне и заодно до кучи русского дома в Берлине. Видимо, прямо оттуда дроны в рюкзаках, как будто бы наши сограждане вместе с литературой русской и, кстати, немецкой понесли туда к самолету. Вот как-то так. Профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, как опытный рентгенолог через дешевый флюорограф, насквозь просвечивает вранье НАТО. Андрей Викторович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Кто на самом деле дирижирует закрытием наших консульств и всей вот этой публичной риторики, начиная с Дании, да, и заканчивая Германией?
6: Ну, я думаю, что там коллективный разум имеет прямое отношение к этому делу, потому что целый спектр мотивов. Вот. Ну, во-первых, активно подогревает градус накала страстей, собственно говоря, в Германии, в Дании, собственные их же правительственные структуры. Вот. Разведка там всякая, которая сидит на голодном пайке, пока не появляется серьезный враг где-то, даже если этот враг просто выдуман. Вот. Поэтому военные и разведчики, и Дания, и Германия, они видят в этом свой звездный шанс. Вот. Поэтому готовы в любой коряге видеть дрон, прилетевший еще из Российской Федерации. Пока там разберутся. Вот. Это пройдет какое-то время, а может быть, как раз правительство этих стран даст деньги разведчикам и военным, которые они творчески освоят. Но это во-первых. Во-вторых, ну, совершенно понятна конъюнктура, потому что правительство что в Дании, что в Германии, тот же Мерц, они не могут справиться со своими экономическими проблемами, социальными проблемами внутри страны. Им, конечно, эти вот скандалы, отвлекающие внимание на гипотетическую угрозу где-то там, которые способны вызвать шок, чтобы местные бюргеры перестали задумываться о том, почему у них жизнь дорожает, а условия становятся хуже, и переключились на тарелочки, на НЛО. Им это вот в самый раз. Поэтому Мерц там рвет и мечет. Потому что для него это шанс, что его собственные сограждане не будут задавать ему вопросы вот, по уровню жизни в той же Германии. Но, вероятно, еще и американцы подливают масло в огонь. Но дело в том, что с таким уровнем и низким качеством руководящих кадров, которые что в Дании, что в Германии находятся у власти, ничего подливать не надо, на мой взгляд.
1: Ну да, но они же, видите, как бы, то есть вот с одной стороны действительно отвлекают внимание, что называется, с другой стороны все время мы виноваты, и это же происходит не просто там на фоне разговоров о том, что ну вот Россия пакостит, они же говорят, что мы готовимся к войне с Россией, все, да, вот беспрерывные разговоры о ядерном оружии теперь же пошли, никогда в мире так легко и спокойнее говорили о ядерном оружии, а тут уже дошли до этого.
6: Ну, сверхцели определенные, которые, скорее всего, никаких политических целей в основе своей не имеют, просто деньги. Потому что появился сверхвраг, сверхцель появилась бороться с ним. Понятное дело, что это мыльный пузырь, но под этот мыльный пузырь можно наполнять бюджетными деньгами, которые затем и пилить. Вот. Поэтому мы и видим на войну, конечно, ну, на будущее.
1: Ну да, ну вот эти все заводы,
6: и, да. Да, и эти авантюристы, которые зарабатывают как раз на эксплуатации идеи большого врага, большой угрозы с Востока, вот, они почему-то думают, что война никогда к ним во двор не придет, что последний момент все-таки, да, никто не сделает вот этот шаг. Вот, то есть они успеют все эти бюджеты освоить. Вот. Но, опять-таки, это от недалекого ума идет, потому что если кто-то разгоняет маховик, вот, остановить его потом, если этот маховик набрал инерцию, гораздо сложнее, чем не разгонять. изначально.
1: А вот, вот,
6: но,
1: что... А, да. А.
6: Но что касается той же Дании, Дания маленькая страна, вот, и по поведению ее руководства, которое вот прям, у которого зашкаливает русофобия, вот, и вот их там вертолеты оплевали, значит, наши морские эти военные, да, вот, и вот для них это прям трагедия. Вот по примеру датского руководства очень хорошо видно, как маленькая страна, ограниченная в ресурсах, очень хочет выдавить и натовские структуры, и получить от американцев какие-то деньги, как оплату за то, что она в авангарде борьбы с угрозой стороны Российской Федерации.
1: А ну вот интересно, видите, как получается большое количество маленьких частностей, да, которые мы обсуждаем, и все, которые сводятся вот к тому, о чем вы говорите, связано с тяжело остановить потом будет. И вот не получается ли, что мы-то уже не можем ничего это остановить, мы вынуждены реагировать, наш призыв одуматься и вспомнить историю. Кстати, ведь как, наверное, призыв самих немцев, мы же слышим эти голоса тоже, что не надо лезть к русским, все уже проходили 100 раз, нам нечего с ними делить, не из-за чего воевать, и вообще газ дешевый шел, и можно было выстраивать какую-то большую общую экономику, как мечтали мы. А все это похоронено, и они на всех парах едут к войне. Вот чего нам-то делать тогда? Ну, мы-то прекрасно знаем цену всего этого. Хотят ли русские войны, да? А получается, что нас тащат в это так же, как и свои собственные народа?
6: Ну, это хороший вопрос, что нам делать. Готовиться, крепить свою обороноспособность. Это понятно абсолютно всем и нашим слушателям тоже без какого-либо разъяснения. Но что касается нынешней ситуации, то мы видим Европу, где стало выгодно очень многим зарабатывать именно на войне, то есть на эксплуатации вот этих вот мифов, слухов, домыслов о российской военной угрозе. Вот, потому что на этом зарабатывают. Вот. И пока будет выгодно зарабатывать вот именно на образе большого врага, вот, европейские страны, ну, никто не сдвинет с этого пути. Они будут агрессивны, и агрессия будет нарастать по мере того, как либо будут увеличиваться прибыли, которые они будут получать от этого, либо пирог будет уменьшаться. И в этом отношении наша задача повернуть этот триггер. Если сейчас им выгодно зарабатывать на войне, надо сделать так, чтобы им также стало выгодно зарабатывать на мире, а может быть даже и более выгодно с Россией. Ну, только и всего, это задача нашей пропаганды и информационных операций.
1: Спасибо, Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Ну, надо сказать, что виртуозное плутание в собственных версиях вокруг дронов и консульств пора, конечно, официально признавать новым олимпийским видом спорта в Европе. Ну, а о других спортивных видах и судейских подлогах наш мастер физкультуры Василий Воронин.
2: Новости спорта.
7: Тольяттинская «Лада» обыграла минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4-2 в пользу хозяев. Тольяттинцы одержали первую победу в сезоне и с 4 очками в 5 матчах занимают 6-е место в таблице Западной конференции. «Динамо» проиграла 4-ю встречу подряд и идет 9-м. Двое 25-летних спортсменов, принимавших участие в полумарафоне Great North Run в Англии, умерли во время забега. Об этом сообщает Sky News. Уточняется, что оба бегуна потеряли сознание на дистанции. Дежурившие на соревнованиях медики спасти их не смогли. Точные причины смерти не называются. Забег проводился в 45-й раз. В нем приняли участие 63 тысячи человек. Среди участников забега был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20-21 ноября. В сентябре Байкова и Козловский выиграли турниры серии «Челленджер» в Токио и американском Норвуде, которые стали для них первыми после июньского решения Международного союза допустить представителей России к соревнованиям в нейтральном статусе. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. В основе стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить стопинор в подарок. Звоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с депутатами Великолукской городской думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной с рабочим визитом посетили Великолукский локомотиво-вагоноремонтный завод. Александр Козловский поблагодарил за труд заводчан, которые отмечены наградами от Союза машиностроителей России. Медалью за доблестный труд второй степени удостоена главный бухгалтер завода Ольга Чупова. Благодарности Союза машиностроителей России получили начальник здравпункта фельдшер Светлана Алексеева и начальник отдела технического контроля Сергей Колесников. Ученики школы номер 13 совершили экскурсию в пожарно-спасательную часть номер 5 города Великие Луки. Ребятам рассказали о быте огнеборцев, показали пожарно-спасательные автомобили и их оснащение. Сотрудники МЧС продемонстрировали школьникам работу пожарного рукава. Шестиклассники сами приняли участие в тушении условного возгорания. 15 сентября из-за ремонтных работ на теплотрассе от котельной номер 5 прекращена подача горячей воды по следующим адресам. Проспект Ленина 268-10/29-8А, улица Ставского 50-57, улица Розы Люксембург 11-16/12-18/19-22-13, улица Сибирцева 25-27-13-14 и улица Винотовского 2/10 и 4.
2: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, с прояснениями, возможен дождь, температура воздуха около +18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская».
13: Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор.
14: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение. И если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется. И лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми. То есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя. Понимаете, о чем я говорю?
14: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много. Это и народные методы, и аптечные.
15: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако, в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
14: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
15: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
14: Ну, минуту-две.
15: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями, и в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
14: Ну а сам кишечник, что в нем происходит?
15: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже, ну, представляете, цифра какая страшная, начинается что? Конечно, гниение, то есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают, и вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы, то есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено, он раздувается, он прижимает другие органы, и, конечно, он их отравляет.
14: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
15: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются, а тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатываются именно там.
14: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход. Да. Но все же это же вынужденная мера.
15: Вынужденная.
14: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на это?
15: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии – и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора «Биоматик» сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8-800-707-99-39. Звонок бесплатный. 8-800-707-99-39.
14: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8-800-707-99-39. Позвонить и задать свои вопросы.
13: Здоровый разговор.
16: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Навострите ваши уши, информацию послушай, хватит дома бить баклуши, закажите наши суши, пиццу, роллы и салаты, привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
19: Рекламно-информационная программа.
13: Здоровый разговор.
14: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Фонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. И в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате «Биоматик». Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
15: Медицинский аппарат «Биоматик» особенно ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом «Биоматик»? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые скапливаются выздоравливались из-за долгих проблем, оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которое дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения. Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питать соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
14: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
15: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищает полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишней весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
14: Ну вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
15: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
14: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
15: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами, восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов, они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
14: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
15: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот и эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
14: Получается, биоматик — это реально и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
15: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора «Биоматик» мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь нужно лечить вовремя и, главное, правильно. «Биоматик» – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8 800 707 99 39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
14: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 9939. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
19: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский, проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
13: Здоровый разговор. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте Salutem Pro – французскую формулу для мужчин. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. В основе Salutem Pro компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте Salutem Pro. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Только сегодня особые условия на Salutem Pro. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
13: Об атаках.
21: Родион Мирошник сообщил о гибели 48 мирных жителей за неделю при обстрелах ВСУ. Среди жертв – 3 ребенка. Ранения получили 336 человек, отметил посол по особым поручениям МИД России. По его данным, по гражданским объектам на российской территории украинские вооруженные формирования за 7 дней выпустили не менее 8200 боеприпасов. Целями ударов были школы, детские сады, объекты культурного значения, подчеркнул дипломат.
13: О России.
21: В Минск прибыла делегация США во главе со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по Белоруссии Джоном Коулом. Он проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». В переговорах также поучаствует премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. США с 2025 года постепенно смягчают санкции в отношении Белоруссии.
13: О выплатах.
21: Беременные студентки могут получить единовременные выплаты уже в 38 российских регионах, пишет РИА Новости. Размер поддержки зависит от региона и составляет от 100 до 250 тысяч рублей. Чаще всего выплаты положены студенткам очной формы обучения, однако в некоторых субъектах их могут получить и заочницы. Самая крупная сумма предусмотрена в Смоленской области – 250 тысяч рублей. В нескольких регионах выплачивают по 200 тысяч, а минимальный размер поддержки составляет 100 тысяч. Рублей.
13: О Москве.
21: Сергей Собянин открыл музей транспорта Москвы в историческом здании гаража Константина Мельникова. Новая постоянная экспозиция на Новорязанской улице посвящена истории столичного транспорта – от конки до беспилотников. Мы лет 6 назад создали музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была достаточно большая. Поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире, рассказал мэр столицы. Площадка сможет принимать до 10 тысяч человек в день. Работает музей со вторника по четверг с 10 утра до 8 вечера, с пятницы по воскресенье до 9. Билет стоит 700 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников скидка 30%.
13: О валютах.
21: Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97.76, курс юаня 12 рублей и 54 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Финансовые дыроки в Украине не способны оплатить свою долю конфликта, а Зеленский требует от Европы еще 27 миллиардов евро. Аудит Брюсселя. Европа впервые требует отчет за прошлый транш и пытается понять, куда испарилась поддержка. И варшавский блицкриг за два дня. Патрушев остудил пыл Сикорского и напомнил о реальных сроках существования польского государства.

0: Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов прямо сейчас хохочет над всей этой европейской дипломатией с их дырявым карманом. Марат Фадж, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, не хохочу, но ухмылка такая легкая есть у права.
0: Такая, с издевкой?
1: Ну, не с издевкой. Жалко, на самом деле, украинских граждан, те, которые там находятся под пятой этого режима. Ну, давайте обсудим про вот цифры.
0: Ну, да, про украинских граждан отдельно разговор. Я считаю, в Европе. И даже, знаете, как бы, что пришло в голову сейчас тоже, пока еще раз об этом рассказывал. Как так вышло, на ваш взгляд, почему Европа выбрала, не приходя в сознание, ну, вот путь полной экономической деградации, вместо того, что могли бы жить припеваючи, сидя на наших с вами, да, северных потоках, бесконечных дешевых ценах, своей промышленности, которую Китай бы не... И они все это собственноручно куда-то причикали с тем, чтобы получить что?
1: Тогда сначала про деньги, про бюджет украинский, про дефицит. Сработал крест, бюджетный крест. То есть у них же есть собственные доходы, и они на сегодняшний день серьезно, стремительно просто падают. То есть люди перестают платить налоги, экономическая деятельность сворачивается. Соответственно, резкое падение бюджетных доходов. Те требования, которые были у Европы и МВФ, часть денег выделяла МВФ. Украинская Рада не принимает, а там есть повышение налогов, таможенные сборы за посылки, там в разы они должны увеличить. И, соответственно, те деньги, которые раньше выделялись, они же шли на две большие задачи, на решение двух больших задач. Первая – это военные цели, и эти деньги не приходили на Украину, они сразу ходили или американскому ВПК, и частично европейскому, а часть денег поступали как раз на социальные нужды. То есть это пенсии, это зарплаты государственным и муниципальным служащим, выплата зарплаты солдатам ВСУ, дотации на электроэнергию тех предприятий, которые были признаны стратегическими. И, соответственно, вот деньги, которые ранее были выделены, или которые были на социальные нужды и пришли в виде кэша, вот они так раз и как-то странно растворились. Почему? В общем, европейцы удивились. Когда украинцы получают дотацию, они защищают ее. То есть они показывают, столько пойдет сюда, столько пойдет сюда. И вдруг вот такой разрыв, не 1 миллиард, не 2 миллиарда, то, что европейцы могли понять, а сразу 27. А эта цифра, ну, примерно треть от того, что собирались выделять вообще в течение 2 лет. Там, помните, про 90 миллиардов шла речь, которые должны были быть выданы за счет наших золотовалютных резервов. Ну, вот откуда этот разрыв.
0: Да, подождите, Марат Иванович, важный нюанс. Тут получается два варианта. Или в Европе полные идиоты сидят, отдавая деньги и искренне думают, что они пойдут на все то, что защитил Киев, да, вот по всем статьям. Или, а при этом они говорят, что вот Россия, значит, коррупция такая, что там не подходите, ужас страшный, да. Или они получают откаты от Украины, прекрасно понимая, что там большая часть этих траншей будет разворована.
1: Если откаты идут, а я думаю, что идут, они идут кому-то персонально, не системно. Это же не откат обратно в европейский бюджет. Это кому-то персонально, там кто-то пошуршал, да, в общем, в карман. А почему так получилось? Они делали аудит. Вот они сейчас сказали, что давайте будем делать аудит. Есть же такое понятие «окрашенные деньги». Это когда вы четко знаете, что именно с этого счета должны идти расчеты по договорам, например, на пенсии, и больше никуда. И тогда легко проверять, это так называемые окрашенные деньги. Когда все это бросается в общий котел, у вас нет аудита, вы не видите динамику расходования этих денег, то, соответственно, потом вы и удивляетесь. Странно, что они заявили 27, могли заявить 57, разницы вообще никакой.
0: Ну, да, и вот тут

0: Непонятно. И второй момент тогда, получается, вот этот резкий провал произошел после того, как наши вооруженные силы поработали с логистикой в Одессе, да, то есть вот то самое зерно и что-то еще, что могла продавать Украина.
1: Часть доходов, да.
0: Просела, да?
1: В общем, потому что, например, европейцы выделяют деньги, но при этом они говорят, а зерно будете продавать вот этим трейдерам. Это то, что было во время прошлой зерновой сделки. Помните, 2 года назад мы пошли им навстречу, европейцы, имеется в виду, американцам. А потом президент Путин говорит, мы-то ему верим, что основное зерно закупили европейские трейдеры по низкой цене. То есть всегда, конечно, это сдвоенная такая история. То есть мы выделяем вам бюджетные деньги, но вы даете заработать нашим европейским компаниям. Сейчас, когда зерно, ну, фактически не вывозится морским путем, там что-то фурами, они пытаются ЖД вагонами, но это совершенно другие объемы. Это тоже, конечно, влияет.
0: Ну да, ну и теперь как бы вот от этой сложившейся ситуации к перспективам, имея такую дыру в бюджете прямо сейчас, что там даст Европа, не даст, еще бабка какая-нибудь Каллас надвое сказала.
1: Не даст.
0: Не даст, может быть, или там что-нибудь частями.
1: Даст, потому что уже были заявления, что серия выборов в Европе. И если вы вдруг еще выделяете сверх того, что вы уже как-то объяснили своим избирателям, то любая оппозиционная сила, как, например, альтернатива для Германии, они зададут вопрос. А вы аудит делали? Где эти деньги, которые вы уже выделили? Вы уже забрали из кармана немцев, французов, бельгийцев, венгров, кстати сказать, сейчас тоже развивают потихонечку. И вот эти оппозиционные партии на выборах, конечно, этот рычаг будут использовать. То есть то, что раньше было вопросом внешней политики и безопасности, как они говорили, хотя мы не собираемся нападать на Европу, это становится вопросом внутренней политики. Тот же Мерц, после того, как его блок ХДС, ХСС проиграл в Саксонии, он же тоже развернулся. Начал уже говорить о том, что мы будем рационально сейчас смотреть, как мы будем выделять деньги. А потом спросили, а почему заказы, кстати сказать, идут не немецкому ВПК, а американскому, а деньги-то немецкие.
0: Ну, а хорошо, как бы как это скажется на Украине в преддверии зимы, ну и в принципе вообще? Это насколько критично? То есть одно дело, там еще какая-то поддержка, подпитка, тут выпадают собственные какие-то доходы. Что, пенсионеры замерзнут и умрут, или там пенсии, или и так-то не очень понятно, да, в каком состоянии социалка, там, поликлиники, больницы.
1: Вообще общее экспертное мнение, что бюджетники-пенсионеры могут без выплат терпеть где-то месяца 3-4. То есть если кризис возникнет, то это будет где-то январь-февраль. А если будет кризис, значит, будут протесты. Если это будет усугубляться тем, что будет холодно, голодно, и не будет работать канализация, это распад государственности. То есть в этот момент местные органы самоуправления будут брать на себя всю ответственность, но при этом уже не будут оглядываться на каких. На самом деле Украина стоит перед огромным риском потери государственности. А если, например, какие-то западные области начнут вводить... Но вот такое централизованное местное самоуправление будут сами себя спасать, то, соответственно, в этот момент придут поляки, скажут, вот мы конкретно в области Львовской, мы поможем, да?
0: Как будут по-польски будет?
1: Совершенно другие обязательства.
0: Да, как по-польски будет, поляк, не лезь.
1: Не знаю, как, да, но там через годик, через два они припомнят, что, ребята, может быть, вам в Польшу. Видите, у вас там как плохо.
0: А нацисты все эти митинги и все не сведут на нет очень быстро короткими разговорами?
1: Ну, вы знаете, весь вопрос в том, что сейчас все силовики украинские, они дискредитированы. И я, честно говоря, опасаюсь, что где-то зимой может встать вопрос о том, что на Украине будет военная хунта. То есть придут военные, всех этих прихлопнут, СБУ, НАБУ, и кто у них там еще есть, те, которые занимаются коррупцией и воровством. И, соответственно, хунта будет. Ну, посмотрим.
0: Спасибо, Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Что такое Польша сегодня, какие у нее амбиции и, главные перспективы? Глава МИДа этой республики Польши Сикорский разразился дерзким заявлением. Ну что ж, нам есть что ему ответить.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
0: Итак, Польша что-то прям разухарилась. Глава МИДа этой гордой республики Радослав Сикорский разразился дерзким заявлением, что Варшава в случае конфликта с нами, легко разгромит Москву. Они уже примеряют, какой трон они поставят в Кремль, рисуют картины, все как всегда, как будто не было предыдущего тысячелетия. Помощник президента России Патрушев быстро осадил поляков, напомнив, в случае реального столкновения польская государственность прекратит существование всего за 2-3 дня. Ну, не то чтобы тут стоит заниматься шапкозакидательством, но Патрушев скорее на всякий случай, как и любой чиновник, взял больше, так-то наверняка 2-3 часа. По мнению Патрушева, Сикорский не желает слышать слова Путина об отсутствии угроз со стороны России и основании у Москвы для военных действий против гордых европейских государств. Ну, как-то так выходит. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов выучил, как по-польски будет: «Не лезь, поляк, получишь в лоб». Александр Евгеньевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый день, коллеги.
0: «Не пхай се поляку, а достанешь в лэп». Вот. Это надо было Патрушеву, наверное, сказать, в принципе, только это. Но они что-то не сдаются, да, что-то, может быть, мы чего-то не знаем?
5: Ну, во-первых, сама по себе не является той армией среди крупнейших оружейных держав, которая вообще как-то поделится своей мощью с Россией. И я напомню недавнее заявление и министр иностранных дел, до этого говорил наш президент, война с Европой, если, не дай бог, она начнется, она будет очень короткой. Она абсолютно не будет напоминать украинский сценарий, вот специальной военной операции. Это будет война очень, очень быстрая, молниеносная, направленная на полное уничтожение военно-промышленного потенциала Европы. То есть, естественно, в случае такого обострения фатального будет оружие массового поражения, потому что это, собственно,
0: Ой, Александр Евгеньевич, злые козни поляков не дают нам вас расслышать. Может быть, у вас там какое-нибудь устройство есть антипольское? А мы вот прям что-то только обрывки славянской речи. Ну, вот, вот теперь по-русски. Да. Ага.
5: Вот, поэтому я думаю, то, что Сикорский, конечно же, во-первых, отрабатывает повестку оборонно-промышленного комплекса Польши, потому что по польским предприятиям, а их сотни в Польше различных фирм и предприятий, и довольно крупных есть довольно-таки организации, которые зарабатывают на гособоронзаказе для польского Минобороны, во-вторых, которые пытаются встроиться в общую структуру производства вооружений нескольких стран НАТО, и еще, возможно, взять еще немного американских денег. Причем они-то уже от США конкретно получают конкретные кредиты от и от Госдепа США, и от Пентагона на закупки американских вооружений. Поэтому полякам очень выгодно сейчас раздувать эту антироссийскую истерию, постоянно говорить о неком возможном конфликте между Россией и странами Европы, ну и примерять на себя такой вот образ государства-спасителя, которое вдруг откроет какие-то арсеналы, и оттуда полетят 1000 самолетов НАТО, и они все, так сказать, уничтожат всю нашу инфраструктуру, как будто в России нету самого мощного ядерного потенциала на планете. То есть, опять же, прекрасно понимая о том, что Россия никак не будет реагировать всерьез на эти заявления, то есть она не будет после этих заявлений объявлять войну Польше или как-то еще деструктивно влиять на это государство. И они поэтому позволяют себе вот такие выпады. Ну, мы со своей стороны понимаем, с кем мы имеем дело, насколько, ну, абсолютно лишенный какой-то вообще каких-то даже просто основ дипломатии, вот этот министр иностранных дел. Ну, какой из него министр иностранных дел? Это просто провокатор, который работает, ну, только не в интересах Польши самой.
0: Ну, Александр Евгеньевич, тут же вопрос ведь такой более сложный, да? С одной стороны, вот вы говорите про американцев, но там, где поляк, там британец, да, и, видимо, разговор идет о больших бюджетах, кто будет первой армией Европы, там, Польша или Германия. Ну, короче говоря, много всего внутреннего. С другой стороны, а если нам действительно придется напасть на Польшу, как, ну, в их формулировке, а как они это называют, а в нашей формулировке, ну, оборонять Калининград. Они же прямо говорят, что Калининград у них на повестке дня, особенно придется им форсировать, когда, не если, а когда Украина начнет сыпаться. И тут-то как бы история вокруг Калининграда, и сразу запляшут лес и горы, как они считают. И тогда русские пойдут пробивать коридор и нападут на Польшу. А что остается?
5: Ну, если усмотреть, знаете, вдруг такой гипотетический сценарий, когда зачем-то Россия будет воевать с Польшей конвенциальными вооружениями. Ну, вот возьмет и решит такую гуманитарную миссию некую провести в отношении польских вооруженных сил.
0: Но дело только в том, Калининград, что... только защита безопасности Калининграда.
5: Вот, а Калининградский регион, это регион Российской Федерации, конечно, причем он в буквальном смысле нашпигован вооружениями, причем последних поколений. Там есть и все системы противовоздушной обороны, и противоракетной обороны, от ТОРов до С-400. Там есть наступательные вооружения, в том числе и «Искандеры». Там есть эскадрильи с кинжалами гиперзвуковыми. Там, извините, если та армада, которая размещена сейчас в Калининградской области, сама вдруг пойдет на Польшу, то Польше придется очень несладко. Это если даже Россия, опять же говорю, не будет применять оружие массового поражения. Вообще, в целом, конечно, нам очень, на мой личный взгляд, не хватает все-таки тех самых пресловутых ядерных испытаний на новой земле, о которых я много говорю. Потому что вот если бы они проходили бы у нас с 23-го года, когда мы вышли из договора о запрете, о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, вот эти все бы горлопаны бы на Западе, они просто смотрели бы картинку у себя на компьютере и в ужасе бы просто задумывались, с чем вообще это вот эта болтовня их, которая, конечно же, придает им неких политических очков, помогает раздувать оборонный бюджет, а чем вообще это в реальности может для них закончиться. Но мы, опять же, ведем себя очень травоядно, в моем личном представлении, в отношении этих политических персон. Мы позволяем им вот эти делать заявления, мы как бы гладим их по головке и упрашиваем их, ну, ребята, давайте жить дружно, не надо. А вот иногда вот таким вот, даже вот слово не хочется подобрать, вот не парламентское, по поводу Сикорского, надо просто показать, Пушкину мать. Пусть пока в испытательном характере, но чтобы они ее глазами своими увидели. Не вот эти черно-белые там затертые какие-то пленки из прошлого, а реальный современный ядерный взрыв, снятый со 140 дронов с разного разрешения и выложенный с разных позиций на все видеоплатформы мира. Вот тогда они, конечно, когда 3 миллиарда пользователей Ютуба увидят эти грибы, вот тогда они, конечно, ахнут. А пока мы на словах, конечно, их предупреждаем, вспоминаем ядерную доктрину, грозим им пальчиком из-за границы. Но ничего конкретно к Польше не делаем, а они нам придумают уже новые провокации. Уже какие-то дроны к ним летят, опять очередные какие-то угрозы. То есть вот надо порой таким ребятам, взорвавшимся, давать, что называется, по пяткам. А то они действительно приведут эту несчастную Польшу к полному уничтожению. Самим полякам это вообще какой сценарий более выгоден? Но... Наверное, более выгодно, чтобы они потушили свои вот амбиции и немножко закрыли рты.
0: Есть нюанс, Александр Евгеньевич. Если бы мы с вами обсуждали только Польшу, то вот все, что вы сказали, понятно. Но мы же с вами обсудили Польшу, а сейчас переключимся обсуждать Финляндию. А потом обсудим недалекую Литву во всех смыслах, да, которая тоже про ядерное оружие мечтает. А потом обсудим Японию, которая ядерное оружие хочет возвращать с Питви. Германию тоже обсудим. И обсудим всю эту компанию, которая все это делает. Пальцев нам не хватит загибать всех, кто вокруг наших границ готовится. И все они говорят, что готовятся только к войне с Россией. Называют сроки 30-35 год. Не просто говорят, разворачивают военную инфраструктуру, заводы и так далее. Поэтому нет ли у них расчета, что если мы одну Польшу обсуждали, это понятно. Нет ли у них расчета, что они обложат нас ядерными ракетами по периметру. И вот если когда им покажется, что они могут ударить по России, и этот удар будет безответным, ну, или им Палантир это скажет, искусственный интеллект просчитает, да, без участия человек скажет, вот сейчас хороший момент, они дернутся.
5: Вы знаете, я думаю, то, что вот есть, как раз пока мы не демонстрируем наш ядерный потенциал, вот они и формируют вот эти новые проекты по возвращению ядерного оружия на территории европейских стран и Японии, имеется в виду производство ядерного оружия. Потому что они перестали бояться. Вот давайте просто вернемся хотя бы мысленно, вот, ну вы, конечно, помните в советские времена, я думаю, вот могло ли вообще такое произойти, чтобы какое-то небольшое государство Европы выступило на публичной площадке в лице главы МИДа и заявило, что они могут уничтожить там Россию за какие-то 6 недель.
0: А потому что СССР был. И пока был СССР, это было невозможно. Но мы же сами сказали, что СССР это самое отвратительное, что знал человечество, и его грохнули. Да, ну теперь
5: вот, разлюбуем. Понимаете, вот СССР каждый год испытывал ядерные заряды вплоть до 91 года. На одной только новой земле 134 ядерных взрыва было проведено мегатонного класса. Вот тогда нас реально боялись, потому что они тряслись от страха, когда каждый раз западные СМИ сообщали, что Россия провела новое термоядерное испытание. А сейчас они не боятся. Мы с 91 года не испытываем ядерное оружие.
0: А зачем мы тогда СССР-то грохнули?
5: Мы грохнули.
0: А кто?
5: Я СССР не грохал.
0: Ну.
5: Я лично был бы сторонник, если бы он сохранился. Но, к сожалению, он не сохранился.
0: Ну,
5: его грохнули.
0: Да, что мы... Да, да, мы все сидели и смотрели на это, да.
5: Ну, а что мы могли сделать тогда?
0: Ну, вот видите, тогда
5: это кому... вопрос уже к другим поколениям. Да. И самое главное,
0: спасибо.
5: Это вопрос, а почему
0: Александр...
5: мы сейчас не можем...
0: Михайлов, спасибо, Александр Евгеньевич, руководитель Бюро военно-политического анализа. Но пока польские паны оттачивают ножи, на наших улицах разворачиваются куда более реальные беспощадные бои.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Начался ремонт тротуара у дома 14 на проспекте Гагарина. Как сообщила депутат Великолукской городской думы по округу Юлия Ярышкина, жители давно обращали внимание на состояние этого участка и ждали, когда работы начнутся. В ближайшее время здесь предстоит привести тротуар в надлежащее состояние, чтобы он был удобным и безопасным для жителей. Парламентарий будет следить за ходом работы и качеством их выполнения. Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с депутатами Великолукской городской думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной с рабочим визитом посетили мясокомбинат. Вместе с работниками предприятия обсудили несколько городских тем. Одна из них – дальнейшее благоустройство левого берега Ловоти. Великолучане отметили, как преобразился городской пляж благодаря программе формирования комфортной городской среды и подняли вопрос о продолжении благоустройства территории, асфальтировании и освещении участка от Дятлинки в сторону Стеллы. Проект реконструкции набережной существует, однако главный вопрос сегодня – поиск источника финансирования. Подобная ситуация и с комплексной реконструкцией проспекта Ленина. Кроме этого, прозвучало предложение организовать освещение дороги в Великолукском округе на участке от деревни Дрождино до Демидова. МУП «Тепловые сети» сообщает, что 16 сентября с 13:30 до 17 часов из-за отключения электроэнергии на котельной номер 17 будет прекращена подача горячей воды по адресам: улица Щерса, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59, корпус 1, 86, 86, корпус 1, 88, 90 и улица Фурманова, 65 и 67.
2: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Здесь Измайлов электросамокаты, колеса раздора. Наши дороги накрыла настоящая эпидемия двухколесного хаоса. Госавтоинспекция бьет тревогу из-за роста ДТП с электросамокатами почти на 40%. Статистика уже пугает своими жертвами, а геометрия аварии переходит все разумные границы. В Новой Москве школьники на самокате на полной скорости влетают в автомобиль, а в Липецкой области 71-летняя пенсионерка без прав. Ну, нормально, хорошо себя чувствует, слава богу. На 500-ваттном монстре таранит другую пенсионерку на встрече. Если бы это рассказывал Задорнов какой-нибудь некоторое время назад, было бы смешно, но уже всем не смешно. Причем эксперты говорят, слушайте, 500 ватт, 1500 – это мопед. Но в итоге одна бабулька не заметила другую, еще уж не совсем бабульку, и переехала ее у последней. Последнее чудом выжило, но очень серьезные травмы. А сколько самокатов сбивает просто детей, малышей, которых потом восстанавливают и с серьезными последствиями. ДТП происходит каждый год и становится их все больше, пока Питер, Татарстан и Челябинск лидируют по числу госпитализаций. Наша Виталия Осипова слезла с двухколесного друга и пытается отговорить ездить на них всех остальных.
8: За январь-август 2026 года в России произошло 3400 аварий со средствами индивидуальной мобильности – СИМ. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Это следует из материалов госавтоинспекции. Не выжил 51 человек, ранено 3600 человек, плюс 40%. 70% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Аварийность с электросамокатами росла с 2018 года 8 лет подряд, однако в 2025 году динамика пошла на спад. Эксперты связывали это со штрафами кикшеринговых операторов, обязательной верификацией пользователей и камерами фиксации нарушений. Теперь тенденция развернулась. Почему начался рост аварий с самокатами, комментирует эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
9: На самом деле не надо концентрировать внимание на электросамокатах. Нужно сконцентрировать внимание на обеспечении правовой грамотности людей, которые передвигаются на любом способе колесного хода. Вот мое глубокое убеждение, что формальных способов типа ограничения скорости или выставить их всех на проезжую часть, но мы надубасим самокатчиков, если выставим их на проезжую часть. Принципиально важным обстоятельством являются два инструмента. Первое – это допуск к участию в дорожном движении, то есть они должны все, кто двигается в красных линиях дороги, включая велосипедистов, сдавать какой-то экзамен на знание ПДД. Он не должен быть совсем примитивным. И второе – это создание механизма неотвратимости наказания. Сейчас есть программные продукты, которые решают эту проблему, но нету идентификаторов, нету номерных знаков. Или я не есть, но не читаемый, или не маленький. Вот нужно ввести регистрацию всех участников дорожного движения, кто передвигается в красных линиях автомобильных дорог общего пользования.
8: В департаменте транспорта Москвы отмечают, что спрос на поездки на арендных самокатах значительно вырос, суммарно на четверть, на 11 миллионов поездок. Ведомство напоминает о таких мерах, как верификация через МОС-ID, медленных зонах в городе и ограничение скорости до 25 км в час. Подмосковный Минтранс 30 сентября запускает авторизацию пользователей кикшеринга через госуслуги. При этом в ведомстве подчеркивают, две трети аварий происходят с частными электросамокатами. Руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль считает, что водителей СИМ нужно убирать с тротуаров. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: Должно быть кардинальное решение полного запрета передвижения электротранспорта по тротуарам. Это кардинальное решение, везде запрещено им передвигаться. Второй момент – разрешить передвигаться по дорогам, по дороге, светофоры и так далее. Потому что этот электротранспорт такой же, как мотоцикл, как мопед, как автомобиль и так далее. Второй момент – на дороге правая полоса всегда предназначена для более низкоскоростного транспорта. Пожалуйста, передвигайтесь.
8: Дмитрий Попов из рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения считает, что если переместить самокатчиков на дороге, безопаснее от этого не станет. Напротив, эксперт озвучил, что важнее работать над просвещением водителей СИМов.
9: Ну, мы находимся в правовом простое на самом деле, потому что у нас в течение 5 лет, когда появилась эта новая реальность, я напомню, поправки в правила дорожного движения, которые некоторым образом были призваны отрегулировать движение с использованием средств индивидуальной мобильности, они пришли в 23-м году. И, в общем-то, мы как бы каким-то образом ориентировались на эти поправки, еще на что-то. А сейчас у нас уже довольно длительный период, никаких изменений не происходит в правовом поле, чтобы позволило отрегулировать или наложить какие-то ограничения на использование этого способа передвижения. А при этом совокупный флот по стране, скорее всего, что растет, потому что кикшеринговые компании наверняка открывают новые регионы для себя. Это раз. Второе, значит, кикшеринг, как это неожиданно оказалось, является драйвером-пропагандистом приобретения личных самокатов. Мы знаем, что по статистике даже кикшеринговых компаний флот личных средств индивидуальной мобильности тоже растет. А в правовом поле ничего не происходит. И вот совокупность влияния этих факторов, она совершенно естественным образом тащит за собой увеличение количества ДТП. Причем эти ДТП во многом связаны с нарушениями правил дорожного движения со стороны как раз лиц, передвигающихся на снегах.
8: Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане – плюс 170%, в Санкт-Петербурге – плюс 130%, а также в Краснодарском крае и Челябинской области. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: В департаменте транспорта Москвы отмечают, остудить этот лихой пыл пытаются сами сервисы проката этой двухколесной чудо-техники. С начала сезона операторы выписали штрафы более чем 77 тысячам нарушителей. За самые жесткие фокусы, езду вдвоем, передачу руля детям или катание под шофе, сервисы выписывают уже до 100 тысяч рублей. Но, надо сказать, что гоняют-то не только на прокатных самокатах, и также не только на прокатных сбивают людей. Но если вы думаете сбежать от самокатчиков и укрыться в салоне новенького автомобиля, готовьте валидол и тугой кошелек. Средняя стоимость новой машины в России с 2020 года взлетела ровно вдвое. Был 1 680 000, теперь 3 миллиона почти 300 тысяч рублей. И это, в общем, такое непонятно даже, что возьмете. Глава автостата Сергей Целиков подсчитал, к лету этого года цена зафиксировалась в районе 3,5 миллионов. Ну а к концу года ценник, видимо, проломит планку в 3,8 миллиона за одну китайскую штуку, наверное, и наш АвтоВАЗ подтянется, может статься. Так что, в общем, вопрос не праздный, на чем ездить. Хотя активно отмечается приток китайских машин, но напрямую из Китая, все тех же привычных названий, старых европейских, и, в общем, по ценам куда ниже. Ну а далее давайте по традиции заглянем, что у вас там под капотом.
11: Рекламно-информационная программа.
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
12: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Вы удивитесь, но в начале становления автомобильной промышленности расход масла у машин был сравним с расходом топлива. Постепенно технологии развивались, и двигатели становились более эффективными. Но вот парадокс. Сейчас на рынке появляется все больше машин, у которых опять наблюдается повышенный расход смазки. Дело в том, что конструкция нынешних двигателей существенно отличается от двигателей недавнего прошлого. Тренд на экологию набирает обороты. В погоне за соблюдением всех правил и экономичностью конструкторы силовых агрегатов используют всевозможные приемы, чтобы уменьшить трение между движущимися частями и вес самих деталей, которые напрямую влияют на быструю утечку моторного масла. Но не стоит обвинять в большом расходе масла только автопроизводителей. Иногда это может случаться и по вине водителя. Есть несколько причин, из-за которых масло угорает в больших объемах. Например, это происходит из-за неправильного подбора масла. Использовать надо только качественные смазочные материалы. По неопытности автовладельцы заливают масла, которые не рекомендованы производителем автомобиля. Так что всегда читайте инструкцию к эксплуатации и своевременно меняйте отработанное моторное масло, которое ускоряет износ прокладок, уплотнений, поршней, поршневых колец и цилиндров. Еще неисправные свечи зажигания могут стать причиной попадания несгоревшего топлива в моторное масло, что приведет к потере его свойств. Вот почему так важно, чтобы свечи зажигания всегда были в хорошем состоянии, как, впрочем, и топливная система. Наконец, стоит отказаться от агрессивной манеры езды. Чем чаще вы подвергаете автомобиль сильным нагрузкам и первым срываетесь на светофоре, перегревая двигатель, тем регулярнее будете заменять моторное масло. А еще надо обрабатывать автомобиль по технологии компании «Супротек». Составы линейки «Актив» способствуют образованию на трущихся поверхностях ДВС прочного защитного слоя. Он восстанавливает и поддерживает оптимальные зазоры в деталях трения. А многофункциональная моющая присадка СГА для бензина и СДА для дизеля мягко очищает топливную аппаратуру двигателя, смазывает ее, защищает от коррозии, предотвращает образование отложений. В свою очередь, промывка топливной системы предназначена для разовой комплексной очистки камеры сгорания, топливных насосов, топливопроводов двигателей от всех видов нагаров и отложений. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
13: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
15: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
18: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-гравёров, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. «Комсомольской правде» 100 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
21: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
20: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
21: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
20: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
21: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
20: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
21: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
20: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
21: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
20: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
21: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
20: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
21: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения, и «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
20: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
19: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
22: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
23: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
24: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: О переговорах.
23: Сергей Лавров заявил о готовности России к новому раунду переговоров по Украине, подчеркнув, что российской стороне есть что сказать в рамках возможного диалога. Глава МИДа отметил, что Москва не отказывается от дипломатического урегулирования конфликта. У России сформирована четкая позиция для обсуждения, однако возобновление процесса зависит от готовности противоположной стороны к серьезному и реалистичному диалогу с учетом законных интересов нашей страны и ситуации на земле. Россия не ставит никаких искусственных целей и делает все, чтобы сохранить жизни мирных жителей и своих военных, подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос о возможных сроках спецоперации. Он также добавил, что Россия не будет останавливать боевые действия на период переговоров.
19: Об Украине.
23: Верховная Рада проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, поддержав соответствующее решение 317 голосами народных депутатов. Это следует из трансляции заседания. Парламент утвердил представление об увольнении генпрокурора, которое ранее внес Владимир Зеленский. Накануне голосования украинский лидер подписал указ о временном отстранении Кравченко от должности. Поводом для кадровых перестановок послужил межведомственный конфликт и коррупционный скандал. В начале сентября НАБУ и САП провели масштабные обыски в офисе генпрокурора в рамках расследования дела о крышевании сети мошеннических колл-центров.
19: О выборах.
23: Больше 4 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах. Еще почти 3 миллиона избирателей планируют проголосовать по месту своего нахождения. Данные привела председатель ЦИК Алла Памфилова, уточнив, что обработка данных продолжается и полная картина будет ясна позже. Она добавила, что прием заявления уже завершен. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
19: О спорте.
23: Всемирная федерация тэквондо разрешила проводить международные турниры в России. Решение принято Советом организации, сообщил Российский союз этого вида спорта. В его телеграм-канале говорится, что заседание провели сегодня в городе Чхунчхон в Южной Корее. Ранее Совет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.
5: О валютах.
23: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки. О погоде в Москве плюс 17, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Комментируй это». Катя Пахомова была целый месяц в отпуске и не вещала вам добрые, хорошие новости. И мы с вами не обсуждали новости, которые касаются нашей страны и мира, но в мире без политики. Итак, первое, я обожаю новости про рабочие моменты, рабочие чаты сотрудников и так далее. Я не знаю, почему, я совершенно не проецирую их на себя, но мне всегда это очень интересно. Первое, о чем я хочу сказать,

Сотрудники. Вот на самом деле это и попахивает плохой коммуникацией. Ну и отсутствие признания, конечно же, если в течение долгого времени вы не поднимаетесь по карьерной лестнице, вы выполняете одну и ту же монотонную работу, ваше руководство вас не ценит, не поощряет и не дает никакие премии, то хочется с этого места уйти. Именно так и комментируют эту новость товарищи в интернете. А следующий моментик, оказывается, что проведение за экраном смартфона больше 6 часов в день превышает риски депрессии. Но это абсолютно очевидная история. Кстати, сколько у вас экранное время? Посмотрите на своем смартфоне. У меня экранное время достигает 4 часов, и я считаю, что это уже звоночек. Когда человек читает с экрана, то возникает необходимость многозадачности из-за всплывающих уведомлений. Это разрывает фокус, и мозгу сложнее глубоко обработать текст, уловить контекст и запомнить детали. Ограничение же соцсетей до 30 минут в день может улучшить самочувствие. Кстати, я активно практикую эту историю. Считаю, что социальные сети занимают огромное количество нашего времени. Предлагаю вам челлендж 30 минут в день социальных сетей, а чтение книги не на электронных устройствах, а той самой прекрасной книге. Также следующая новость, которая тоже связана с самоорганизацией и самореализацией. Человечество стремительно тупеет. Процент людей с IQ выше 130 непрерывно падает с 2000 года. Пик интеллекта был достигнут во второй половине 90-х. Сейчас самые умные люди живут в Восточной Азии и Европе. Там средний IQ достигает 90-100 баллов. А самые тупые в Африке, там средний IQ колеблется от 75 до 85. Кстати, захотелось проверить свой уровень IQ, тем более сегодня у нас Международный день грамотности, так что, пожалуйста, это отличный план для того, чтобы проверить, насколько вы умные. Следующий моментик тоже касается увольнения. Увольняться по-тихому больше не модно. А наши любимые зумеры теперь выносят работодателей в соцсети. А рабочий конфликт все чаще переезжает в соцсети. Сотрудники публикуют переписки, рассказывают о невыплаченных зарплатах, спорных увольнениях и отношениях начальства. Один вирусный пост может обернуться для компании полноценным репутационным скандалом. Слушайте, ну это хорошая история, потому что объективно на многих сервисах и ресурсах есть рейтинг компаний. В сервисах я имела в виду по поиску работы. Рейтинг компании позволяет соискателю убедиться в том, что компания действительно хорошая, что она обещает там стабильный доход и, соответственно, платит деньги, что там есть возможность карьерной лестницы и, соответственно, это действительно присутствует. Также во многих пабликах городских, ну, например, как у нас в нашем городе такие тоже имеются, люди зачастую спрашивают, а как на этом предприятии, а как на том предприятии. И те, кто работают, делятся информацией. Следующий моментик. Мы с вами очень давно не слышались, и следующая новость касается школы. Телефоны запретят использовать на уроках во всех школах России с 1 сентября. По новым требованиям Минпросвещения доставать смартфон во время занятий школьники смогут только в экстренных ситуациях, например, при угрозе жизни или здоровью. На переменах пользоваться телефонами можно будет, если это разрешают внутренние правила школы. Я, вы знаете, в этом учебном году в новом статусе, в статусе мамы-первоклассницы. И вот что хочу сказать. Я вообще считаю, что в начальной школе телефоны не нужны. Либо нужно сделать так и договориться, чтобы во всей начальной школе это были кнопочные телефоны. Во-первых, оставаться с ребенком на связи, я думаю, что нужно где-то класса с 3-4, когда дети уже самостоятельно идут домой. 1-2 класс, как правило, родители или родственники детей забирают, то есть самостоятельно домой никто не ходит. Соответственно, для чего нужен телефон? Следующий момент. Я считаю, что на переменке, они сейчас достаточно такие длительные, по 20 минут, даже есть переменки, лучше, чтобы дети в классе поиграли в какие-то настольные игры, либо принесли с собой какие-то игрушки, либо как минимум просто покоммуницировали и пообщались. Телефоны в школе, и это не только времяпрепровождение школьника в неблагоприятных ресурсах, да, но будет он сидеть, залипать эти видосики короткие, и ничего интересного с ним не произойдет. Он не будет ни с кем общаться, будет просто сидеть и листать свой смартфон. Это пагубно влияет на развитие школьника, в это время можно заняться чем-то более полезным. Следующая новость. Рождаемость в мире впервые в истории упала.
упала ниже уровня, который нужен для воспроизводства населения. Из 236 изучаемых стран долгосрочную тенденцию к сокращению рождаемости вывели в 219. Для воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен

0: около 2,2. В России он составляет 1,3. Такого никогда прежде не происходило ни во время войн, ни во время пандемии. Ну, я вам тут могу прокомментировать совершенно легко, что рождение ребенка сейчас – это дорого, это опасно, в свою очередь. И следующая, самая интересная новость, я считаю, ее очень даже актуальная, что грибники – самые настоящие лудоманы. Это психологи выявили такую историю: при сборе грибов мозг выбрасывается дофамин. В момент находки гриба происходит настоящий взрыв эмоций. Мозгу хочется прожить этот опыт снова и снова, и он заставляет идти дальше, вглубь леса, за следующей наградой. Кстати, уже на просторах нашей области массовое появление грибов. И у меня есть среди моих знакомых такой лудоман, который любит собирать грибы, но кушать их, кстати говоря, не любит. А вот собирать, так это да, пожалуйста. Поэтому вот, пожалуйста, друзья мои, огромное количество комментариев по этой новости. Кто-то пишет: а я думала, они просто бездельники. Другие люди пишут: а если не нашел, то депрессия наступает. В субботу все едем за грибами. Нашел белый гриб X3 джекпот. Очень интересная новость в разрезе, что ты делаешь, грибы ищу, я лудоман. Каюсь, было. Ага, еще бывают и медведи, которые тоже вас там ждут, яблоки, малина и все такое. Грибники — это просто люди, которым лес выдает микродозы счастья за терпение. Кстати говоря, я тоже так считаю, потому что собирать грибы — это совершенно не моя история. Сбор ягод — это уже особая форма извращения, я согласна, потому что, простите, конечно, но для этого необходимо просто железное терпение. Психоанализ этих процессов вообще похож на шизофрению. Действительно, это так и есть. Следующая новость, с которой также хочу поделиться с вами, такая, знаете, новость, на которую стоит обратить внимание. Вышел видеоролик, который доказывает, что весы в одном из популярных магазинов продуктовых показывают больше грамм на кассе самообслуживания, чем есть на самом деле. Не то чтобы нужно ходить со своими весами, но имейте, пожалуйста, это в виду. Также интересная новость, что жизнь возле дороги незаметно разрушает психику. Сознание перестает реагировать на шум и свет осознанно, а нервная система продолжает получать сигнал тревоги каждую ночь. Хронический дефицит глубокого сна приводит к тревожному расстройству и паническим атакам. Кстати говоря, если анализировать свой сон, можно это сделать с помощью умных часов и скачав определенное приложение, и у вас там покажет, насколько у вас уровень глубокого сна высок. Вот у меня глубокий сон — это вообще редкая история. Почитаем, что пишут комментаторы. Жизнь в целом разрушает психику. Жизнь – боль. У дороги не живут. В квартирах это привычно. Ну, само собой, новость так сформулирована. А ты водитель своей жизни, ответственность на тебе. Потому что дорого, много и никуда не денешься. Как обычно, начинаем утро с позитивных новостей. Хорошо, что у нас день. Осваивать целину, пишут комментаторы. Но это, кстати, правда. И воздух соответствующий там. Не выспался, значит, живет у дороги. Квартиры в крутых районах теперь точно должны подешеветь. А если у дороги, возле которой ты живешь, каждый месяц меняют бордюры, то психика страдает еще больше. Я вообще не понимаю людей, кто покупает квартиру, если окна выходят на шоссе. Ну, если мы, например, сейчас просмотрим наш город, то в целом очень много домов стоит как раз-таки рядом с дорогой, потому что дороги расширялись. Раньше не было такой активной автомобильной обстановки, поэтому здесь было тяжело угадать. Прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы
3: в Великих Луках. 78-505. «Война и мир». «Преступление и наказание». «Горе от ума». «Кому на Руси жить хорошо?» «Что делать?» «И грянул гром». «О, дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке-ФМ.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. После длительного отпуска Катя Пахомова и передача «Комментируй это». Мы тут про новости в мире без политики, про всякие интересные исследования, ну и, конечно же, про комментарии к этим новостям. Итак, 7860 рублей будет стоить один день больничного в 2027 году. Сейчас за день выплачивают 6827 рублей. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующих наступлению нетрудоспособности и страхового стажа. Простите, извините, не знаю таких денег. Это Россия щедрая душа, видимо, не касается нашего города и зарплат педагогов. Пока непонятно, наверное, посплю. Там еще рубль есть. Комментируют подписчики этой новости. Это все вода. Многие работают за пару тысяч в день. На больничном сидеть лучше, может быть, невыгодно. Больничные сейчас оплачивают только бюджетникам. Простые люди все болезни переносят на ногах и за свой счет. То есть больше в 2 раза, в 2,5, чем оплата за полный рабочий день. Можно мне больничный? Это максимальная сумма расчета. Расчет идет по твоему среднему заработку. И это пишут все. Максимальная сумма совершенно. Совершенно не будет так. Открываем оригинал новости. Максимальный размер, подчеркнутое это словосочетание, по временной нетрудоспособности. То есть указанная цифра – это потолок. Очень интересно, как сейчас больничный проходит в городе Великие Луки. Ведь мы знаем, что у нас огромнейшая, катастрофическая проблема с медициной. Сейчас мы не будем, конечно же, в это лезть. Это другая передача, но тем не менее. Как минимум, последний мой больничный обернулся тем, что я заплатила платному медучреждению где-то в 1,5 раза больше, чем получила пособие по нетрудоспособности, потому что в бюджетное учреждение было не попасть, не было специалистов. А вот такая вот история. Едем дальше. Многие не знают, но баня и пиво безалкогольное, на минуточку, лучшая комбинация для здоровья. Если поливать им камни в парилке, появляется аромат свежего хлеба, а хмель и теплый пар могут давать расслабляющий эффект и помогать снять напряжение. Ну что, дорогие комментаторы, всем в баню на выходных. Вот такая вот история. Цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет. Невероятное. Что-то невероятное. 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитывать до конца книгу. Победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг, выполнять задачи без искусственного интеллекта, строить маршруты в голове без навигатора, считать в уме, читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Очень хорошая история. Я вот, например, тоже наблюдаю такую в своей жизни закономерность, что искусственный интеллект входит буквально в выполнение любой моей задачи. То есть я готовлю, спрашиваю Алисы, что там мне положить, чтобы, например, там сырники были более пышными и вкусными. Я какую-то задачу на работе выполняю и на всякий случай проверяю ее с помощью искусственного интеллекта. Вдруг он мне выдаст какое-то решение гораздо лучше, чем то, которое придумала я. Я пишу рабочие программы, пишу планы работы и также закидываю все это в искусственный интеллект для того, чтобы удостовериться, все верно ли я написала. То есть какая-то доля сомнения сейчас присутствует в том, что мы делаем, и комментаторы пишут, наверное, это миллениалы, опять зумеры страдают, да что ж такое? А может, дело не в телефоне? А мне кажется, без поколения родившихся 80-е и 90-е они все вымрут. У многих молодых людей сейчас проблемы с концентрацией. Есть такое и от депрессии. Часы со стрелками выучите уже. Это, кстати, боль. Что читать нужно? Тут 100% попадания. Дальше только хуже будет. Как раз-таки у них нейроны крепче и развитие лучше, чем у зумеров. Это, кстати, история про людей 70+. Память стала облачной, иногда просто нет соединения или VPN не включили. Да, все страдают от этого. Чего ж только на молодежь баллонок катить? У меня мама 80-летняя, как начнет шотсы смотреть одни и те же с включенным звуком на всю квартиру, хоть вешайся. Я без GPS пытаюсь найти свой дом, и вроде бы как отпуск просит мозг. Опрашивают где-то несколько десятков сотен и экстраполируют на всех. Конкретно по ссылке. Геосоциальное приложение для молодежи Belink провела такой опрос, и всех подвели под одну дудочку. Ну что ж, допустим, это так, однако я... В свою очередь считаю, что действительно составлять маршруты без навигатора, считать в уме, читать – это все очень важные составляющие нашей жизни. Оказывается, девушки не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Ну, то есть близкая подруга подразумевается просто подруга. Красным флагом наличие подруги у мужчин считают 49% опрошенных. Близкую подругу имеет каждый третий мужчина. И 28% мужчин сохраняют надежду выйти из френд-зоны. Вот такая история. Мелатонин повышает риск сердечной недостаточности на 90% при длительном приеме. Продажи этого БАД в России за год приблизились к 5 миллиардам рублей. В исследовании изучили данные более 130 тысяч человек с хронической бессонницей. При этом ученые подчеркивают, что исследование пока не доказывает прямую причинно-следственную связь, а его результаты предварительные. И рекомендуют искать другие аналоги улучшения сна. К этой новости аж целых 300 комментариев. Здесь говорят о том, что немножко другие напитки улучшают сон. Видимо, готовится прививка от бессонницы. 50 кругов бегом по стадиону и сразу будешь спать. Только при бессоннице сердце еще быстрее остановится, чем со сном. Вызывает вопросы о безопасности БАДов. После них обычно ощущаю прилив энергии. Ничего против БАДов не имею, но только когда они подбираются по анализам с учетом дефицитов, а не по принципу «соседка пила и ей помогло». Ну, что же делать? Сочетать несочетаемые вещи и едем дальше. Для 9 классов устный экзамен по истории станет допуском к государственной итоговой аттестации. Вы знаете, я очень часто обсуждаю вопрос образования со своими родителями, которые говорят, что в Советском Союзе образование было гораздо глубже, интереснее, правильнее и доступнее. Я, наверное, больше согласна, чем нет, потому что проверялись знания у учеников именно устными ответами. Насколько ребенок усвоил, что он помнит, как он может систематизировать слова и превратить все это в готовый красивый ответ. Сейчас же у нас одни тестирования. Введение экзамена единого государственного привело нас к тому, что дети просто визуально запоминают вопрос, визуально запоминают ответ и ставят галочку в нужном месте. Они свой мозг не тренируют способностью отвечать и мыслить. Поэтому, наверное, это классно, что устные экзамены входят в нашу школьную жизнь. И следующий моментик – который огласил один из представителей Госдумы, это то, что россияне стали жить лучше благодаря запрету англоязычных вывесок, потому что граждане больше не чувствуют себя западной колонией. 632 комментария на эту новость. 632! А если запретить английский в школе, так вообще заживут счастливо и начнут по 5 детей рожать. А отрицательные отборы и вырождение. Колонисты замаскировались и хитро подглядывают за своими колониями. Удаляя все эти каналы, невозможно слушать этот бред. Депутат, президент, парламент, конституция, исконно русские слова, но это нечто. Они дополняют. Россия неотъемлемая часть западной цивилизации, единственная на Земле, кстати. А Толстой просто жалкий, его предок был нормальным, но природа явно отдохнула. Ой, очень тяжело. Вот из-за таких депутатов люди уезжают из страны. Просто напомню, что этот персонаж уже не единожды был неправ. А россияне сами знают об этом, что они стали лучше дальше жить. Они себя не чувствуют, они являются ею, этой цивилизацией. Западная колония с тем, что здесь происходит, шутит, что ли, бедненький, какой россиян их запереживал. А у россиян-то хоть спросили. Действительно, уровень бреда максимальный, на мой взгляд. Ну да ладно. Еще одна очень интересная и любопытная новость — это то, что россияне мало рожают. По словам президента, нынешнего уровня рождаемости недостаточно, хотя по сравнению с некоторыми странами Россия находится не в самом худшем положении, но нужны новые стимулы. И здесь задают вопросик: а как по-вашему? Внимание, уважаемые радиослушатели, 1892 комментарии. Создайте условия, смените вектор. Это реальная проблема. У всех карьера, деньги, деньги в голове. Поднять налоги, убрать ипотеку, чтобы при разводе дети остались с отцами, рождаемость взлетит до небес. Цены понижаем. Заканчиваем то, что уже давно пора. Снижаем проценты по ипотеке, не делаем мозги с блокировками, запретами и не наседаем с предложениями родить побольше для начала. Нужно запретить мало рожать. Государство заменить. Природа не даст местным рожать, потому что снижение — это пример с Римской империи. В общем, здесь огромное количество комментариев. Всех их зачитать я не смогу, потому что время подошло к завершению нашей передачи. Я прощаюсь с вами. Услышимся через пару недель. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
6: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит: ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125». Звонки по России бесплатные. «Звездочка-125».
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: Кремль говорит.
10: В Кремле назвали хорошей инициативой идею Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Москва находится сейчас в контакте с американцами по этому вопросу, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава Белого дома заявил о согласии России и Украины прекратить удары по энергоинфраструктуре. О взаимных обязательствах сторон Трамп написал в соцсети True Social. По его словам, Киев взял на себя обязательство не атаковать российские топливные энергетические предприятия. В свою очередь, Москва подтвердила аналогичные намерения.
9: О политике.
10: США призвали банки разморозить замороженные средства Белоруссии. Об этом заявил американский спецпосланник по республике Джон Коул на переговорах с Александром Лукашенко. По его словам, сейчас прорабатывается механизм того, как это сделать. «Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим», – уточнил Коул. Белорусский президент сегодня принимает в Минске спецпосланника США по Белоруссии. В переговорах участвуют глава КГБ, постпред республики при ООН, а также премьер-министр Александр Турчин.
9: О выборах.
10: Элла Памфилова заявила о росте числа атак на избирательную систему. К этому также следует отнести угрозы членам избиркомов и случаи обстрела помещений комиссий. Глава ЦИКа подчеркнула, что в этих условиях важно обеспечить бесперебойное функционирование всех информационных ресурсов и сервисов, которые работают в рамках избирательного процесса.
9: О Москве.
10: Сергей Собянин открыл музей транспорта Москвы в историческом здании гаража Константина Мельникова. Новая постоянная экспозиция на Новорязанской улице посвящена истории столичного транспорта от конки до беспилотников. Мы лет 6 назад создали музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях. Но популярность была достаточно большая, поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире, рассказал мэр столицы. Площадка сможет принимать до 10 тысяч человек в день. Работает музей со вторника по четверг с 10 утра до 8 часов вечера. С пятницы по воскресенье до 9. Билет стоит 700 рублей. Для пенсионеров, студентов и школьников скидка 30%.
9: О валютах.
10: Официальный курс доллара Центробанка на сегодня 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
9: О погоде.
10: Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 17, ощущается как плюс 20. Облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
12: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
13: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Тимофеев Андрей Владимирович, ведущий тренер по ММА, кудо и всем видам единоборств, смешанных и так далее. Андрей Владимирович, добрый день.
14: Добрый день, радиослушатели, любители спорта.
13: Праздниками тебя с прошедшими со всеми. Спасибо. Поэтому, ну вот, и, наверное, хотелось бы подвести итоги года по как раз по клубу, по мероприятиям, по спортсменам, о планах развития. Давайте сегодня и поговорим. Как оцениваете год? какие достижения наиболее значимые?
14: Ну, наверное, начнем с главного. Это год календарный, так скажем, да?
13: Да.
14: А год наш спортивный мы еще далеко не закончили, потому что впереди еще отборочные, впереди очень много главных стартов.
13: Безостановочно.
14: Безостановочно, да. А так год, в принципе, напряженный был, как всегда, нелегкий. Стартов было много, участия в соревнованиях было много.
13: Ну так, какой события бы выделили, был, наверное, самое основное?
14: Ну, основные события, не знаю, наверное, на Кубке России. Вот у меня два человека были третьими на Кубке России по кудо. Это серьезно, по мужчинам. Не дети, мужчины именно.
13: Мальчики подросли.
14: Мальчики подросли, стали мужчинами, да. Выполнили нормативы мастеров спорта. Вот это касается кудо. Зону мы очень много первых мест на зоне взяли. Что касается ММА, тоже очень серьезные результаты были у Стрелкова и у Максима Ширинова. Стрелков Артем, вот ему 16-17 лет, он КМС выполнил уже и по ММА. Был назван лучшим спортсменом с российских турниров. Выигрывал тоже много. Ну, впереди вот сейчас старты будут серьезные. Мы, в принципе, только сейчас вот к ним готовимся. Область, зона, Россия пойдет по ММА. Вот область и зона, кстати, будет, походу, в Великих Луках, так что, любители спорта, приходите болеть за наших. Что еще нового? Переехали мы в новый зал, сейчас вот откроем где-то 20 января, вот с понедельника, наверное, уже будем запускать людей. По адресу Октябрьский, 65, вот, пожалуйста, приходите, кто желает заняться. Как раз вот недалеко от вас, вот здесь вот такой район вызова, да, там очень много детей, которые оторваны немножко, так скажем, от города, в географическом смысле слова. Теперь для них вот через переезд перешел, сразу зал. Так что мы всех примем. Зал большой, 400 квадратных метров. Оборудован по последнему, как говорится, слову. Все в порядке там. Так что давайте приходите. Вот такая новость хорошая. А так, в принципе, в рабочем режиме идем. Ничего. Сейчас у всех там идет, я знаю, что там во многих клубах тоже идет сейчас такой кадровая перестановка спортсменов. Очень много в армию ушло, очень много вышли уже из возрастного ценза и юниоров, и юноши перешли в мужчины. Это очень трудно, и ломкий период такой тоже сложный. Ну, так, в принципе, все нормально.
13: Как вы с этим справляетесь?
14: Как и все. Время.
13: Просто время.
14: Спортсмен должен адаптироваться, кто-то быстрее адаптируется, кто-то медленнее. Ну, очень тяжело, когда тебе 16-17 лет, и вдруг ты переходишь в ситуацию, когда там мужчины дерутся с тобой. Там, например, в ММА еще есть юниорская категория, там 18-21, а в кудо, например, нет. В кудо ты сразу же, как только 18 исполнилось, ты уже выступаешь по мужчинам. Это очень тяжело.
13: Куда сразу 18 уже,
14: да,
13: мужчины?
14: Да, все.
13: То есть там переходной был, а то там молодежка
14: нет.
13: до 21.
14: Нет, молодежки нет, юниорского, ничего. Сразу же это категория мужчины.
13: Почему они не сделают переходной? Все же виды перешли, я знаю, самбо перешло на это.
14: Не знаю, вопрос не ко мне.
13: Боевуха и ММА перешли все теперь до 21 года, можешь спокойно по молодежке и по мужикам.
14: До этого нет. В ММА мы выступаем, да, у нас хорошо там идет, это мягко там. Как бы, и то не мягко, я вам скажу, что когда тебе 16 было, 17, ты переходишь в 18, а против тебя там 21 год выступает спортсмен, ребята,
13: это большая разница,
14: это пропасть. Ну, как бы все равно мягче, а там-то может тебе выйти 28-25.
13: В самом пике.
14: Да, ну а что делать? Так вот, поэтому есть такие у нас проблемы сейчас.
13: Приятно, что вот уже...
14: Много детей приходит, новое поколение растет, я вам скажу, очень сильно, еще сильнее, чем это. Так что вот ребятки скоро подрастают, вот они еще этот год, и потом вы их все увидите в официальных соревнованиях. Вот у меня там уже растет целая такая когорта хорошая, вот они будут им 12 лет на следующий год. Ну, посмотрите, кого мы вырастили. Там очень серьезные парни растут, целеустремленные, сильные. Мы же тоже как тренера растем, поэтому у нас каждое поколение все лучше и лучше.
13: Ну, уже приятно, что вот одно из первых поколений уже мужики уже и занимают места, да, там на уровне России, выполняют мастеров спорта уже достаточно.
14: Ну, вот у меня, например, вот перебью вас, да, Владимир Александрович, у меня все, вот кто перешли в категорию мужчины, и которые вот были с самого, как говорится, детского возраста 7-8 лет, и они сейчас вот уже мужчины, они все мастера спорта. То есть, кто остался, они все выполнили мастеров.
13: Все, кто дожил.
14: Да, все, кто,
13: смысле,
14: вот я еще раз вот хочу обратиться к родителям и детям, что только настойчивость, только, как говорится, преданность своей цели, и результат будет. Они все мастера спорта, все выполнили.
13: Какой бы ты ни был талантлив, все равно трудолюбие, оно...
14: Ну, да.
13: Свое дело делает, то есть все равно ты достигнешь и мастером спорта минимум станешь.
14: Станешь, конечно. Ну, трудно, да, но станешь, если это цель твоя.
13: Как вы работаете с целью?
14: Да никак.
13: Пришел вперед.
14: Пришел в зал и работай. Вот и все. Нет никаких секретов и никаких тайн.
13: Иллюзии вы не строите. То есть пришел на тренировку, если ты доживешь, значит, автоматически, ну, практически с большой долей вероятности, ты будешь мастером спорта, будешь специалистом в своем деле.
14: Да, через 10 лет будешь.
13: Как надо стать чемпионом? Просто посвяти этому свою жизнь и все.
14: Ничего сложного.
13: Ничего сложного. Давай, самые запоминающиеся какие-то бои, кто вот запомнился, кто вот, кого бы хотели отметить, именно как новичок, вот такой, как звезда такая начинает, уже можно сказать.
14: Из маленьких?
13: Да.
14: Ну, из маленьких вообще там кто? Много из маленьких, если вот брать вот эту категорию 11 лет, которую 12 переведет, там у меня даже, я тебе вам скажу, что там больше полутора десятка так ребят, которые ой-ой-ой сейчас выступят, когда вот они в официальные возраста перейдут.
13: То есть, вот возвращаясь, да, вот это все равно, там это связано с тем, что да, растет уже и уровень, и качество.
14: То есть, они уже такие там уже так... А вот из взрослых зрелых спортсменов уже там, ну, кого там, Федор Миронов, Дмитрий Рогов, Максим Ширинов... Стрелков Артем, вот последнее соревнование, он вообще там на таком уровне он выступил. Он два турнира таких забомбил мощных. На одном первое место и лучшим спортсменом турнира назван. В Смоленске он вторым стал. Но там финальный бой был просто такой, блин, очень тяжелый. Там парень такой был тоже из Краснодара. Ну, вот он проиграл Артем, но очень достойно все. Вот Артема. Максим Ширинов, естественно, он парень, так как говорится, он тут 18-20, он на пике формы. Сейчас вот мы вот после Нового года начнем уже опять подготовку мощную вот к этому сезону до лета. Он уже тоже, как бы, вот мы будем уже стараться мастера сделать. Пойдем на мастерский результат.
13: Большой вот этот отрыв, мастер спорта и КМС.
14: Большой. Очень большой.
13: В вашем виде.
14: Очень большой. Да, в любом. Ну, мастер спорта – это же звание.
13: Это да.
14: КМС – это всю жизнь. Разряд.
13: Это уже надо подтверждать каждый тренинг.
14: Не, мастер спорта – это мастер спорта. И тут, как говорится, так что вот такие вот. Ну, вот что, все ребята работают там, потому что, ну, а как в таком?
13: Насколько важно, когда занимаются вместе вот мужики, вот, да, вот старшие, которые уже мастера, выше.
14: Вот и, это и является основным фактором, когда вот есть определенная преемственность поколений, и когда мальчишки, вот я особенно вот уже сразу смотрю и уже сразу перевожу, например, ему там 14 лет, но я только вижу, что уже, в принципе, он готов, да, там, тянуть тренировку, я сразу уже перевожу уже в взрослую группу. Сразу. Вот тут несколько человек у меня, более того, у меня даже уже 12-летки из взрослой группы, некоторые, которые вот такие вот самые, вот они уже ходят в взрослую группу, потому что я уверен в этом. Только одно дело, когда тренер говорит, другое дело, когда он стоит и видит рядом с ним, работает так же, как он, человек, на которого он смотрит и думает, мамочки дорогая, я же никогда таким не стану, ему так кажется. А вот он рядом, обычный, такой же, как ты, пашешь. Это, ну...
13: Он так же устает, он так же устает, не получается.
14: И плюс они немножечко их накатывают еще и как бы в парной работе. Это очень важный аспект вот, для начинающих спортсменов. Но это надо делать осторожно, естественно, с пониманием, там, не ломать их, боже упаси, а постепенно вводить его вот в эту... И тогда вот тот самый переход, во-первых, будет мягче, когда во взрослый спорт они уходят. И рост, ну, я вам скажу, я уверен на 200%, что это в два раза он быстрее мужает, растет и двигается вперед. Если он видит вот именно в группе, в которой он занимается, мастеров. Это...
13: Ну, и здесь я согласен полностью, потому что у нас даже когда сборную накатывали, то тебе сразу говорят, пройдешь 2-3 международных сбора с чемпионами мира, Олимпиады и так далее, и ты приезжаешь оттуда через 2-3 сбора,
14: конечно,
13: все это
14: конечно,
13: другой,
14: конечно,
13: другой человек с другой конечно, головой, да, самое главное.
14: Да. Плюс обкатка самая основная – это соревнования. Ребята, если вы не участвуете в соревнованиях, это клуб по интересам. Это не спортивная, как говорится, работа, это клуб по интересам, нравится тебе, ну, вот для себя ходи, делай, потому что соревнования показывают тебе все. Я знаю, что ребята, которые, например, после первых же соревнований, они настолько прибавляют сразу, потому что все твои вот эти вот труды о том, что надо делать так, надо делать вот это, надо правильно так, это все хорошо, конечно, но когда он на соревнованиях убеждается в правоте слов тренера и видит свои ошибки, когда его там... разносят, грубо говоря, первый день, там, первые соревнования. Там очень много, очень мало, вернее, спортсменов, которые на первых соревнованиях показывают результат. Обычно это как бы крах своим иллюзиям происходит. И это очень хорошо. И вот тогда начинается работа.
13: Обязательно. Мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим как раз с этой темы. Тема очень интересная, шикарная. Все. Ну, а мы уходим на рекламу.
2: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ, всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Мы возвращаемся. Закончили мы на том, что очень важно первое соревнование, очень важны вот этот вот, ты становишься, у тебя становится другое отношение к тренировкам после первых же соревнований. Ты видишь, что ты можешь, что ты не можешь. Ты понимаешь, насколько важна вот та работа, которую ты делал подготовительную, перефразируя того же, да, там, Суворова. То есть тебе тяжело должно быть в зале. На соревнованиях ты должен отдыхать, должно быть легко.
14: Ну, это опытный спортсмен. Когда первое соревнование, ребята очень сильно волнуются, надо поддержка тренера обязательно его. Надо
13: поддержка команды.
14: Команды, тренера, все. И у нас все это присутствует. У нас очень такой сплоченный коллектив. Ребята помогают друг другу на соревнованиях там и все, и поддерживают там. Я вижу просто, как это все происходит. Это не просто там высокопарные слова, а это, как, ну, это жизнь наша, поэтому все у нас там правильно происходит. И ребята, всем, по крайней мере, вот все, кто сейчас работают и кто были на соревнованиях, всем нравится. Выиграли, проиграли, но им нравится, я вижу это. И они сразу по-другому относятся к тренировкам, по-другому относятся к твоим словам, они уже понимают, что ты имеешь в виду, для чего это надо.
13: Я бы еще отметил все равно вот этот момент команды, да, когда ты понимаешь, что с тобой едут мастера, чемпионы, там, призеры России, чемпионы. И ты понимаешь, что ты в этой огромной команде, и хочешь, не хочешь, ты будешь тянуться к этому. Ты хочешь, ты в какой-то момент ты поверишь в себя и скажешь, слушай, я тоже так могу и хочу. Когда ты даже с ним на одном ковре ты стоишь, ты уже понимаешь, что, слушай, да я тоже так могу. А где-то я и могу и получше даже в какой-то момент.
14: Иногда бывает и так, да. Соревнования – это важнейший этап. Так, извините, пожалуйста, а мы к чему идем? Я понимаю, что мы можем сказать, что да, мы воспитываем человека для того, чтобы он это пронес эту закалку на всю жизнь, закладываем ему определенные нормы поведения и морально, да, там это все правильно, так оно и есть. Но пока он спортсмен, мы работаем для соревнований. Спортсмен должен быть чистолюбив. Ему спортсмен должен хотеть выиграть Россию, хотеть выиграть там даже мир, там он должен это хотеть. Должен. Иначе тогда, ну, без честолюбия в спорте делать нечего.
13: Результат – это же основной показатель, конечно, работы школы. Ты себя как тренера оцениваешь по-другому сразу, что смотришь, когда ты растешь и сам, и с тобой растет твоя команда, твои результаты общие. Поэтому это же сразу видно. А если ты не растешь, у тебя и мотивация пропадет, и все пропадет, если и ты понимаешь,
14: что… Ничего не будет, да.
13: Поэтому это очень важно. Ну, немножко давайте еще поподробнее о зале, что там планируется, о новом зале, вашем новом детище.
14: Зал, да, вот мы открываемся в понедельник, 20 января. Будет очень большой зал, хороший. Это только татами будет 220 квадратов, плюс еще зона атлетики, там раздевалки, все там, душевые, туалет, все там как положено. Большое количество детей можем принять еще больше. Я еще раз говорю, вот этот регион города, там вот мы захватим уже все там, чтобы ребятки приходили. По всем возрастам будем брать и пятилеток, и маленьких детей, и будет группа 7-8 лет, будет группа 9-10, и там дальше уже пойдет все. И будет группа, если меня будет, если слушают меня сейчас родители и прочее, будет группа, которая будет заниматься утром, то есть для детей, которые в школу ходят во вторую смену, для них будет полностью сбалансировано время, чтобы они могли успевать. Так что, пожалуйста, Октябрьский 65. Пожалуйста.
13: Ну, мы обязательно еще сделаем торжественное открытие большое, красивое. И как раз вот давайте, наверное, перейдем плавненько. Тренерский состав. Немножко расскажите о тренерском.
14: Кто ну, будет тренерский состав. Я, как говорится, являюсь тренером этого всего. Мне помогает тренер-инструктор Дмитрий Рогов, мастер спорта по кудо, мастер спорта по самбо. И имеет черный пояс, первый дан по кудо. Такой опытный уже спортсмен, который хочет связать свою жизнь с этим спортом, как говорится, вот он переходит постепенно на тренерскую работу, и у него получается, это я вам скажу.
13: Я даже помню, когда он начинал маленький совсем уже, да, вот он полностью ваш выращенный.
14: Полностью, да. И вот он, пожалуйста, он мастер спорта в двух, как говорится,
13: видах спорта.
14: Видах спорта. Вот. Вот мы с ним вместе занимаемся тренерской деятельностью. Он учится в институте, постигает и на сборы постоянно ездит, квалификацию, да, мы, я поддерживаю квалификацию тренерскую, и он там, так, мы раз в год там посещаем серьезные сборы по этому плане, так что, если что, насчет того, что с вашими детьми работают профессионалы, можете быть спокойны, это так.
13: Сборы по каким видам спорта проходят?
14: А по всем.
13: Я просто по ММА почему-то.
14: По ММА проходим, по кудо проходим, по всем видам спорта проходим. Мы делаем свои сборы. Вот, например, этим летом мы сделали совместно с Центром ММА на нашей базе. Вот с Андреем Ткаченко мы провели сборы. У нас на сборах 60 человек было там. Мы обеспечивали ребятам и еду, и тренировки двухразовые, и все там, и теория, и практика там все было. И физическая нагрузка, и техническая, то есть это по ММА было. Ну, по кудо раз в год, это на Круглом озере, это в Подмосковье, Витебский район, на базе, это федерального значения, там это мастерские сборы, там дан-тесты вот на первый дан сдают, там со всего России и близлежащих СНГ приезжают люди, там серьезные сборы, совсем там очень, там три тренировки в день, там, я вам скажу словами, мраки вообще, там очень тяжело, тоже постоянно.
13: Ну, я знаю, что и в Санкт-Петербург периодически в школу высшего спортивного мастерства катаетесь.
14: Да, не успел сказать, и потом мы ездим, вот, благодаря вашему, так сказать, знакомству с Коршуновым, да, мы ездим к нему туда, вот, школу, да, мастерства. Это,
13: там уже... чемпионов мира на квадратный там, метр.
14: Там, грубо говоря, заходишь, там одни чемпионы мира, да, там. И вот ребята наши там все уже сколько там, не одна, три или четыре раза мы там были уже. И, в принципе, хорошо так все. Так что нет, в этом плане там мы-то понимаем, что надо делать это.
13: Это очень важно, когда ты в тренде, когда ты понимаешь, что нужно с лучшими, ты тренируешься с ними, и ты потом этот опыт приносишь.
14: Наш город все-таки имеет, знаете, такую, как можно сказать, что да, недостаток, что у нас он небольшой, что у нас молодежь, в принципе, отток идет. Когда человек заканчивает школу, они все уезжают учиться. И в этом плане у нас, как говорится, есть пробел такой, и поэтому его восполнять надо ездить в другие клубы, которые имеют взрослых спортсменов высокого уровня, с ними надо нарабатывать, там периодически надо это посещать, обязательно.
13: Что-то новое для себя привозите?
14: Конечно. А как же еще? Для этого и ездим. Абсолютно всегда надо что-то искать новое. Спорт развивается постоянно, везде там что-то, нюансик там увидел, там что-то по-другому делает кто-то. Ну, вы же понимаете, да,
13: Владимир Александрович? Какую-то волечку подглядел.
14: Что прием он называется, например, так, и делается он в классической форме вот так, но нюансов может быть сотни, да, там.
13: И захваты. И
14: для каждого спортсмена нужно подбирать свое, там, это же понятно.
13: В этом и заключается искусство тренера, когда ты берешь, скажем, как правильное, хорошее сравнение, традиция, ты берешь неограненный камень и делаешь из него хороший, красивый бриллиант, из неограненного ты его каждую грань шлифуешь, смотришь, оттачиваешь, как хороший ювелир, а это же, как раз это и в этом есть искусство тренера, поэтому очень важно взять, найти, разглядеть, а потом дальше отшлифовать.
14: Ну, у нас, если вот мы тему тренерства, мы сейчас очень хорошо, у нас сотрудничество с центром ММА, с Андреем Ткаченко, и мы на соревнования вместе с ним ездим, и совместные тренировки у нас с ним. Понимание у нас одно, мы четко как бы видим это все направление нашего спорта, видим в одном ключе, в одной плоскости, поэтому у нас технических и физических разногласий у нас в этом плане нет. И у нас как бы и получается, результат определенный есть. Как
13: я знаю, что да, и спарринги совместные.
14: Да, да, да.
13: И
14: приходят ребята из кикбоксинга, мы с ними тоже плотно сотрудничаем.
13: Как бы знаю, что с многих
14: федераций. С авангардом, да, там и боксеры приходят, мы с ним сотрудничаем. И там, например, там при подготовке там и Кирилл Титов нам помогает, приходит там, например, он в спарринги там с ребятами. Так что все это у нас... контачим со всеми, всем, с кем возможно, всем...
13: Это важно, брать лучшее у каждого, поэтому да. И для себя, поэтому... Андрей Владимирович,
14: да.
13: Поздравляем вас с открытием нового зала, когда откроете, мы, конечно, обязательно осветим это все,
14: да.
13: Сделаем, давайте, ну, в общем, год считаете удачный, плодотворный.
14: Ну, скажем, да, наверное, удачный все-таки.
13: Ну, все, стандартно, давайте.
14: Спасибо.
13: Пожелания радиослушателям и вперед.
14: Занимайтесь спортом. Работаем. Занимайтесь спортом, будьте веселы, активны.
13: И бодры.
14: И бодры. Что еще можно пожелать человеку?
16: Просто космос.
18: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
16: Просто космос.
19: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
20: Я слушаю Радио КП.
19: И тебе рекомендую.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
22: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
23: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – событие. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
26: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
27: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
28: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
29: Кремль говорит.
10: В Кремле видели публикацию президента США Дональда Трампа в True Social относительно энергетического перемирия между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва считает это очень хорошей инициативой и находится в постоянном контакте с Вашингтоном по этому вопросу. Накануне глава Белого дома заявила о взятии Киевом на себя обязательств не атаковать российские топливно-энергетические предприятия. В свою очередь, Москва подтвердила аналогичные намерения, написал Трамп. Песков отметил, что ночью ВСУ попытались нанести удар по российскому энергообъекту. Он также заявил, что энергоперемирие позволит нашей стране насытить внутренний рынок, однако Москва и так в состоянии его стабилизировать, поскольку власти сейчас проводят комплексную работу по обеспечению безопасности НПЗ.
30: О спецоперации.
10: Вооруженные силы России атаковали международный автомобильный пункт пропуска «Ягодин» в Волынской области, сообщили в Минобороны. Удары наносились геранями, как добавили в оборонном ведомстве. Регулярные поражения пограничных переходов Украины позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи в районе ключевых транспортно-логистических узлов ВСУ.
31: О выборах.
10: ЦИКи анонсировали предложения по изменениям в избирательное законодательство. Документы подготовят по итогам предстоящих выборов. Уже сейчас мы видим целый ряд поправок, шероховатостей в действующих законах, отметила глава Центра избиркома Элла Панфилова. Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести больше 2200 избирательных кампаний разного уровня.
32: О болезнях.
10: Сезонный рост заболеваемости ОРВИ начался в России. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре по итогам всероссийского совещания под руководством Анны Поповой. Всплеск простуд во второй декаде сентября специалисты называют ожидаемым. Он напрямую связан с началом учебного года, когда дети возвращаются в классы и обмениваются вирусами после каникул. Глава ведомства поручила взять на контроль готовность больниц к эпидсезону. Попова также напомнила, что в регионы уже поступают полностью обновленные вакцины вакцины от гриппа, которые врачи рекомендуют сделать в ближайшее время.
31: О погоде.
10: В Москве плюс 17, ощущается на 2 градуса больше, облачно, с прояснениями и без осадков. В Петербурге 16, выше 0, там облачно, осадков также не ожидается. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
31: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. На связь со студией, как обычно в это время, выходит официальный представитель компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков. Миша, я тебя приветствую. Давай проверим связь. Хорошо ли ты слышишь студию?
1: Да, хорошо слышу, а меня слышно хорошо?
0: Да.
1: Здравствуй, Антон. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Желаю всем здоровья и активного долголетия. Ну и сразу начну говорить о том самом важном, о чем мы говорим каждую программу, а с чего начинается здоровье каждого из нас. Но для начала подчеркну, что ионизированная вода не является лекарством, не заменяет лечение, но исследований, друзья, ионизированной воды сегодня проводится много, и эта работа, друзья, продолжается. Я изучаю эту тему уже много лет, больше 10 лет общаюсь с людьми, которые пользуются ионизаторами, слышу их отзывы, их истории, вижу их опыт, и поэтому считаю правильным рассказывать вам о том, что узнаю сам. Молчать об этом, на мой взгляд, было бы неправильно. Итак, еще раз здравствуйте. Сегодня я хочу начать с очень простого вопроса. Что для человека самое страшное в болезни, друзья? Боль? Наверное. Необходимость принимать лекарства? Тоже не всегда приятно. Но мне кажется, страшнее всего, когда еще вчера человек был самостоятельным, ходил, работал.

Минздрава России, где сама мысль сформулирована очень жестко. Огромная доля факторов риска инсульта связана с образом жизни человека. И вот это, друзья, для меня не повод испугаться. Наоборот, это означает, что очень многое находится в зоне нашего внимания. Не все, и это важно понимать, но многое. Инсульт бывает разным. Есть геморрагический, когда происходит кровоизлияние в мозг. Есть ишемический, когда кровоток нарушается из-за закупорки сосуда. И вот ишемический вариант встречается значительно чаще. Их 80%. А теперь посмотрите, какие факторы постоянно идут рядом с сосудистыми проблемами. Курение, малоподвижность, повышенное давление, нарушение обмена веществ, да, лишний вес, сахарный диабет. Все это не возникает за одно утро, друзья. Организм долго подает нам сигналы, и мы умеем удивительно талантливо их не замечать. Именно поэтому я сегодня не хочу говорить вам с вами языком страшилок, да, я хочу говорить языком действий. Что можно изменить в своей обычной жизни уже сейчас? Не через месяц, не после очередного обследования, а именно сегодня. И знаете, почему я сегодня решил об этом поговорить? Не для того, чтобы вас напугать, наоборот. Я хочу поговорить о том, что мы с вами можем делать каждый день, пока мы здоровы. Не когда уже случилась беда, а до. Потому что очень многое в состоянии наших сосудов связано с образом жизни, с тем, двигаемся мы или нет, да, что едим, какие вредные привычки нас сопровождают, да, что с давлением. И что особенно важно для нашей сегодняшней темы, достаточно ли вообще мы пьем воды? Вот об этом почему-то говорят очень редко. Мы следим за маслом в автомобиле, я касаюсь сейчас автолюбителей, да, следим за охлаждающей жидкостью, следим за бензином, да. Если на приборной панели загорелась красная лампочка, все, тревога, останавливаемся, проверяем, потому что понимаем, техника без правильной жидкости работать нормально не может, а собственный организм. Да ладно, потом только. Утром чашка кофе, потом еще кофе, потом чай. А вода-то сегодня, сколько вы ее выпили? Вы задумывались? Стакан? Два? А вообще задумывались вы об этом? А ведь вода участвует практически во всех процессах нашего организма. И особенно чувствительна к ее нехватке мозг и сердечно-сосудистая система. И вот здесь, друзья, я хочу провести очень важную границу. Никакая вода не является средством лечения инсульта. Если у человека появились признаки инсульта, нарушение речи, там, асимметрия лица, слабость или онемение руки или ноги, не надо искать ионизатор уже, да? Не надо экспериментировать с водой. Нужно немедленно вызывать скорую помощь. Там счет может идти на минуту. Но мы сегодня говорим о другом. Мы говорим о том, как мы живем каждый день до того, как что-то произошло. И здесь питьевой режим – одна из самых простых привычек, которую человек действительно способен изменить. Причем меня всегда удивляет одна вещь. Мы много рассуждаем о том, что есть. Там белки, жиры, углеводы, да, КБЖУ так называемое, витамины, омега-3. А вода? Вода воспринимается как что-то самой разумеющееся, и часто о ней не думаем. Ну, если и думаем, то ну, вода и вода. А я больше 10 лет занимаюсь этой темой и давно перестал так думать. Для меня имеет значение не только количество воды, мне важно и то, какую воду я пью. Именно поэтому у меня дома стоит ионизатор Аквалайф. Обычная питьевая вода заливается в прибор, проходит процесс электрохимической активации, и мы получаем воду уже с другими физико-химическими характеристиками. Занимает это несколько минут по времени, друзья. Ионизированную щелочную воду этот прибор готовит, ионизированную кислотную. Можно приготовить водородную воду отдельно, да, можно приготовить воду с ионами серебра в разной концентрации. Да, один прибор и четыре разных вида воды на все случаи жизни. Но сегодня я хочу особенно поговорить именно об антиоксидантных свойствах воды, которые появляются в ней после ионизации благодаря электронам и молекулярному водороду. Молекулярный водород сегодня вообще является предметом серьезного научного интереса. А теперь переведем с научного языка на человеческий. В нашем организме постоянно образуются активные формы кислорода, так называемые свободные радикалы. Это нормально. Проблема начинается тогда, когда баланс нарушается, и оксидативная нагрузка становится слишком большой. Это называют оксидативным стрессом или окислительным стрессом. Это и есть причина большинства заболеваний, друзья. А сосуды – это ведь не просто трубы, да? Внутри сосуд выслан тончайшим слоем клеток, эндотелием. И от состояния этой внутренней поверхности зависит очень многое. Как сосуд реагирует, как регулируется его тонус, как идет кровоток. Вот почему ученые изучают влияние антиоксидантных механизмов, в том числе молекулярного водорода, на самые разные процессы в организме. Именно он помогает.

0: помогает в том числе и восстанавливать эндотелиальную дисфункцию. И я хочу, чтобы вы сейчас услышали главное. Не ждите болезни, друзья, чтобы впервые задуматься о своих ежедневных привычках. Двигайтесь, следите за давлением, да, следите там за сахаром. Оставьте вредные привычки, заведите полезную. Но самое главное, пейте достаточно воды. Вредные привычки уйдут сами собой, без лишних усилий, поверьте. А наладить питьевой режим еще и легко потому, что правильную воду хочется пить. Она вкусная, подобно воде из горных источников. И тут имеет смысл задуматься как раз-таки о ее свойствах. Почему так? Да все просто. Она похожа на воду в теле человека. Такую воду ждет каждая наша клетка. Вот моя позиция. И знаете, за столько лет работы я слышал огромное количество историй. И вот одна из них тоже была в нашем эфире, звонил нам слушатель, пользователь ионизатора воды. Зовут его Виктор Георгиевич. Ему 72 года. И он поделился историей, которая меня часто, честно говоря, очень впечатлила. Около 7 лет назад, по его словам, он пережил несколько эпизодов, которые сам называл прединсультными состояниями. Он говорил о пяти случаях. Плюс его очень сильно мучили боли в коленных суставах. Ситуация тяжелая, качество жизни падает, появляется тревога. Человек уже начинает думать не о том, как поехать куда-то, да, и что сделать, а о том, как быстро, как бы просто нормально прожить этот день. И вот Виктор Георгиевич решил изменить привычки и приобрел ионизатор Aqualife. Начал регулярно готовить и пить ионизированную воду, наладил питьевой режим. И дальше я передаю именно его рассказ. Спустя некоторое время боли в коленях перестали его беспокоить, а те состояния, которые он называл прединсультными, по его словам, за последние 7 лет больше не повторялись. Сейчас он говорит, что чувствует себя бодрым, полным сил и готов дать фору людям значительно моложе себя. Я люблю такие отзывы не потому, что один человеческий образ можно превратить в медицинское доказательство. Нельзя, это личный опыт конкретного человека. Но за 10 с лишним лет таких разговоров я слышал очень и очень много. И каждый раз меня цепляет одно и то же. Человек не махнул на себя рукой, он что-то изменил в своей повседневной жизни. Вот что для меня и есть главный посыл. Не ждать, когда организм окончательно заставит собой заниматься, а начать раньше, с доступных, понятных, ежедневных вещей. И знаете, почему я рассказываю такие истории? Потому что за каждым прибором и ионизатором, да, стоит не коробка. Там человек, семья, привычки. Человек сначала сомневается, потом ставит Aqualife на кухню, начинает готовить воду, потом жена пьет, потом муж, потом дети приезжают и спрашивают, а что это у вас за вода? И постепенно питьевой режим становится обычной частью жизни. Вот что мне интересно. Не чудеса, а правильная привычка. Потому что здоровье очень часто складывается именно из этих маленьких вещей, которые мы делаем каждый день. В одном из эфире, в эфире я приводил один образ, который мне очень нравится. Представьте кровь как реку, по которой эритроциты, словно маленькие корабли, несут кислород к тканям. Для нормальной жизни, для нормальной работы этой системы важны и состояние сосудистой стенки, и состав крови, да, и достаточное поступление жидкости. А когда к обезвоживанию добавляется окислительная нагрузка, курение, там, высокий сахар, давление, хронический стресс, условия для этой реки становятся все менее благоприятными. Именно поэтому тема воды для меня никогда не существует отдельно от темы сосудов и образа жизни, друзья. А молекулярный водород здесь интересен науке прежде всего в связи с окислительным стрессом. Не как волшебство, не как таблетка в стакане, а как направление исследования, за которым много лет слежу и внимательно слежу. И знаете, друзья, это действительно эффективно. И вы можете это попробовать, потому что мы даем вам тестовый период. А сегодня на один день, да, эта акция была, это предложение было, но сегодня точно последний день, когда вы можете приобрести два прибора по цене одного. Ионизатор воды Aqualife 4 в одном, премиум прибор и генератор водородной воды Light, портативный прибор, который заряжается как телефон. Звоните, друзья, 34 тысячи рублей за комплект. Звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части. Не переключайтесь.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 7-719-59-94.
3: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией. И Миша готов не только рассказывать, но и слушать, отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и вступайте с Мишей в диалог. Да, Миш, пожалуйста.
0: Спасибо, Антон, да, спасибо огромное, друзья. Но я для начала в каждой части должен это сделать, да, и напомню, что ионизированная вода не является лекарством, не заменяет лечение, но исследование ионизированной воды продолжается во всем мире, и я изучаю эту тему уже много лет. Больше 10 лет общаюсь с теми людьми, которые пользуются такой водой, налаживают питьевой режим, и я вижу их интерес, слышу их истории, считаю правильным делиться тем, что узнаю, друзья. Поэтому продолжу. Сейчас хочу объяснить одну вещь максимально просто. Без сложной биохимии я сегодня вообще захотел эфир сделать очень простым, не грузить вас исследованиями, да. Представьте нашу кровеносную систему как огромную реку с тысячами больших и маленьких русел. По ней непрерывно движется кровь, доставляя кислород и необходимые вещества к каждой клетке нашего организма, к мышцам, к сердцу и, конечно, к мозгу. Когда организму не хватает жидкости, уменьшается объем плазмы. Кровь становится более концентрированной, и сердцу приходится работать в менее благоприятных условиях. А если к обезвоживанию добавляется жара, физическая нагрузка, возраст, повышенное давление, сахарный диабет, вредные привычки, лишний вес, нагрузка на сердечную сосудистую систему становится еще серьезнее. И нам нужно, чтобы она свободно текла, кровь, по всей своей огромной сети, да, от самых крупных сосудов до мельчайших капилляров, чтобы кровь нормально доходила туда, где она нужна, и доставляла кислород, в том числе и к самому требовательному нашему органу, головному мозгу. И когда я говорю о молекулярном водороде, меня интересует именно его связь с окислительными процессами. Да? В научной литературе изучается особенность водорода взаимодействовать с наиболее реакционно способными формами кислорода и влиять на сигнальные механизмы, связанные с воспалением и окислительным стрессом. Поэтому мне гораздо ближе не обещание там, «выпил и все, исправилось», а другая логика. Мы каждый день создаем организму условия – вода, движение, питание, сон. И чем раньше мы начинаем этим заниматься, тем разумнее. И правильная вода здесь играет ключевую роль. Питьевой режим с ней – это больше энергии, а значит больше движения. Правильное питание, потому что не хочется есть вредное, да, изменяются вкусовые привычки, в том числе об этом говорят многие-многие люди, я сам тому свидетель. Это само приходит. И, кстати, сон налаживается. В Японии, ну вот одно исследование вспомню, в Японии в 2020 году провели исследование и доказали, что водородная вода улучшает качество сна на 30%. Представляете? Мне очень не нравится один подход. Пока ничего не болит, ничего делать не буду. Друзья, так машина тоже едет до тех пор, пока не загорится красная лампочка. Но умный водитель не ждет, пока двигатель заклинит. Он занимается машиной заранее. Почему к автомобилю мы относимся иногда внимательнее, чем к собственному телу? Вот это мне непонятно. И еще одна важная вещь. Наше здоровье – это наша ответственность. Ни врачей, ни аптек. Все начинается с нас самих, с привычек, которые мы вырабатываем. И никакой одной волшебной кнопки или таблетки здесь не существует. И я рад, что сегодня могу сказать, что это абсолютно открыто. Аквалайф – это не волшебная кнопка, это не волшебная таблетка. Это прибор, который позволяет вам дома приготовить разные виды ионизированной воды и превратить обычную питьевую воду из окислителя в восстановитель. И сделать правильный питьевой режим, удобный, ежедневный, полезной привычкой, друзья. Вот его реальная ценность. А теперь возвращаемся к молекулярному водороду. Почему вокруг него вообще столько научного интереса? Да потому что молекула водорода очень маленькая. Исследователи изучают ее взаимодействие с процессами, связанными с окислительным стрессом и воспалением. Когда в организме нарушается равновесие, активных окислительных процессов становится больше, чем наша собственная защитная система. И она просто не способна нормально ее уравновесить. Все, оксидативный стресс победил в этом случае. Именно поэтому антиоксидантные механизмы так интересуют ученых. В том числе и молекулярный водород. Это самая маленькая молекула антиоксиданта, что самое главное, самое природное. Но я сегодня специально не хочу, еще раз говорю, заваливать вас десятком исследований. Потому что что происходит, когда я называю там Япония, такое исследование, Корея, второе, другое исследование, да, Китай, третье исследование, Россия, четвертое исследование. Их более 2000, уже под 3000 накопилось. А через 5 минут вы уже думаете: да, Михаил, остановись, я уже ничего не помню. Да? Поэтому сегодня запомните не фамилии ученых, а запомните одну мысль. Молекулярный водород изучается как биологически активный газ в связи с окислительным стрессом и воспалительными процессами. Исследования есть, я говорю, их более 2000. Они продолжаются. Могу отметить, что их результаты преимущественно положительные, отрицательных нет. Это не означает, что водородная вода является лекарством от инсульта или любого другого заболевания. Но логично для меня этих исследований достаточно, чтобы продолжить внимательно следить за этой областью. И что гораздо важнее, самому пить такую воду, потому что я чувствую ее пользу, я получил свой опыт и вижу, и слышу результаты тех, кто тоже так сделал. Вот в чем логика. Я не сижу утром и не думаю: так, сегодня мне нужен антиоксидант. Нет, я хочу пить. Я подхожу к ионизатору Аквалайф, наливаю воду, готовлю, пью, и все, буквально несколько минут. Вот почему я столько лет повторяю за Сократом. Здоровье еще не все, но без здоровья все ничто. Для меня ценность прибора Аквалайф в том, что я могу дома за несколько минут получить свежеприготовленную воду с заданными параметрами и пить ее сразу, и такую воду не купишь. Несмотря на высокотехнологичность прибора, его использование просто как чайник. Вот. Кухня, да, там стоит кувшин, вот этот ионизатор. Нажимаете кнопку, несколько минут и готово. А дальше главное – регулярность. Все идеальное просто. Если здоровая привычка требует от человека каждый день совершать подвиг, он ее бросит. Если нужно куда-то ехать, что-то постоянно покупать, высчитывать, смешивать, неделю продержится, две, да, а потом надоело. А вода, ионизатор – это просто. Она все равно нужна, вода, нам, каждый день. Поэтому задача – сделать ее правильный и сделать питьевой режим частью обычной жизни. Проснулись, стакан воды, в течение дня пьем, да, работаем, пьем, едем в машине, вода с собой. И вот здесь как раз понятна связка двух приборов, друзья, которые сегодня доступны для вас. Да, премиум, ионизатор воды Aqualife 4 в одном, который стоит дома, и генератор водородной воды Light, который вы можете взять с собой куда угодно, потому что работает от аккумулятора. Потому что какая самая распространенная история? Многие, ну, говорили мне там: дома я вот пью, а на работе забываю, и все. Полдня без воды, потом кофе, потом еще кофе. К вечеру человек говорит: что-то голова тяжелая, что-то устал, наверное, магнитная буря. А может быть, друзья, прежде чем ругать магнитную бурю, вспомнить: а воды сегодня сколько вы выпили? Вот с чего бы я начал. И еще одна мысль. Повышенная физическая нагрузка сама по себе увеличивает потребность организма в воде. То же самое происходит и в жару, и в дороге, и при активной работе. И очень часто человек замечает уже не жажду, а последствия того, что вовремя не пил. Усталость, тяжесть, снижение концентрации. Поэтому я вообще предлагаю перестать воспринимать воду как то, что мы пьем только тогда, когда уже очень захотелось. Сделать ее частью режима, как завтрак, как чистку зубов, как зарядку телефона. Телефон вы, кстати, не ждете, пока окончательно выключится, да, посреди важного разговора. Видим, там 20-30% и ставим на зарядку. Вот и с собой надо научиться поступать так же. И здесь не нужны подвиги, нужна система. Стакан за стаканом в течение дня. Именно регулярность, а не разовая попытка вечером наверстать все сразу. И я хочу еще раз вернуться к теме инсульта, потому что здесь есть очень важная человеческая ошибка. Мы боимся большой катастрофы, но игнорируем маленькие сигналы. Давление повышенное? Да у меня всегда такое. Сахар? Ну, возраст. Лишний вес? А у всех после 50 так. Движения мало? А куда мне ходить? Да и не хочется, да? Воды почти не пьем? Не хочется. И так год, 5 лет, 10 лет. А потом удивляемся, откуда взялась проблема. Поэтому вот сегодняшний эфир я бы вообще назвал не эфиром там про инсульт, да, я бы назвал его «Не ждите красной лампочки». Вот и все. Не ждите. Начните с того, что можете сделать сегодня. И здесь я снова возвращаюсь к Аквалайф. Мы российский производитель. И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует предложение, которое мы уже делали раньше, да, но сегодня это точно последний день. Ионизатор воды «Аквалайф премиум 4 в 1» не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды «Аквалайф Лайф». Всего за 34 тысячи рублей. Да. Один прибор вы получаете вообще без оплаты в данный момент. Да. Просто 34 тысячи рублей – это со скидкой вы получаете премиальную модель 4 в 1, и генератор водородной воды «Лайт» вы получаете вот без дополнительной оплаты, просто вот в комплекте. Да. Чтобы правильная вода была всегда под рукой, друзья, мы так хотим, чтобы вы наладили питьевой режим. И всегда свежая она должна быть. Она теряет свои свойства, к сожалению, поэтому нужны приборы. А сегодня распродажа, да, и я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды «Аквалайф премиум», который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную, даже серебряную воду, в комплекте с генератором водородной воды «Лайт», который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 мл, заливайте простую воду, которая нас окисляет, нажимаете на кнопку, и через несколько минут вода становится антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно. Хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях, друзья. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Рисков ноль. Попробуйте. Еще расскажу о 90 днях, потому что, возможно, вы сейчас слушаете меня и думаете, Рудаков-то говорит хорошо, энергично говорит. Но он же продает свой прибор. Конечно, он будет его хвалить. Правильно, сомневаетесь. Я вообще нормально отношусь к сомнениям. Я не люблю, когда мне что-то навязывают тоже, да, поэтому не верьте мне на слово. Получите «Аквалайф», поставьте дома, начните пользоваться не 2 дня, не 3 дня, да, а месяц, 3 месяца, друзья. На это время мы вам даем на получение собственного опыта. Не понравится, просто вернете. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Успейте до 19.00, потому что акция длится только до этого времени, только сегодня. 8 800 505 0855.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Владимир Шаповалов о равнодушии украинской власти к своим гражданам.
11: Россия всегда воюет только с военными. Нашей целью не является мирное население. И те беды и несчастья, которые обрушиваются на головы украинских граждан, это следствие ударов прежде всего по военной инфраструктуре, которая и по гражданской, которая используется военными. Нет цели уничтожения, нанесения ущерба именно мирным гражданам. Чем больше будет длиться конфликт, тем хуже будет гражданам Украины. Это украинцы должны понимать. И здесь не Россия виновата. Виноват в этом режим Зеленского. Виноваты его спонсоры на Западе, которым абсолютно не жаль рядового украинца.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
12: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Начался ремонт тротуара у дома 14 на проспекте Гагарина. Как сообщила депутат Великолукской городской думы по округу Юлия Ярышкина, жители давно обращали внимание на состояние этого участка и ждали, когда работы начнутся. В ближайшее время здесь предстоит привести тротуар в надлежащее состояние, чтобы он был удобным и безопасным для жителей. Парламентарий будет следить за ходом работы и качеством их выполнения. Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с депутатами Великолукской городской думы Дмитрием Белюковым и Юлией Ярышкиной с рабочим визитом посетили мясокомбинат. Вместе с работниками предприятия обсудили несколько городских тем. Одна из них – дальнейшее благоустройство левого берега Ловоти. Великолучане отметили, как преобразился городской пляж благодаря программе формирования комфортной городской среды и подняли вопрос о продолжении благоустройства территории, асфальтировании и освещении участка от Дятлинки в сторону Стеллы. Проект реконструкции набережной существует, однако главный вопрос сегодня – поиск источника финансирования. Подобная ситуация и с комплексной реконструкцией проспекта Ленина. Кроме этого, прозвучало предложение организовать освещение дороги в Великолукском округе на участке от деревни Дрождино до Демидова. МУП «Тепловые сети» сообщает, что 16 сентября с 13:30 до 17 часов из-за отключения электроэнергии на котельной номер 17 будет прекращена подача горячей воды по адресам: улица Щерса, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59, корпус 1, 86, 86, корпус 1, 88, 90 и улица Фурманова, 65 и 67.
14: О валютах.
13: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
15: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: И вновь к разговору о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. Миша по-прежнему на прямой связи со студией. Миш, я тебе передаю слово.
0: Да, спасибо. Это заключительная часть нашего эфира. Я хочу в этой части поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей. Звонила наша клиентка, женщина почти 70 лет, жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. А через несколько месяцев сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? То, что касается подагры и артрита. Проводили исследования. Две группы, одна и другая, получали лечение, которое назначают при артрите. Так вот, одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную щелочную воду. Они снизили уровень цереактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления в той группе, где пили воду ионизированную щелочную, друзья. Улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боли, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Да, ионизированная щелочная вода или водородная вода не является лекарственным средством и не заменяет лечение, как и показывают исследования в том числе, но она улучшает их эффективность, друзья, помогает тому, чтобы человек действительно чувствовал себя значительно лучше. А вот касательно возрастных когнитивных нарушений, да, в Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек. Возраст их был 60+. И в группе, где люди пили водородную воду, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28%. Водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. И вот, дорогие слушатели, еще один пример из реальной жизни. История женщины, скажем так, за 50. Ее беспокоили не просто усталость, а туман в голове. сложно было сосредоточиться на работе, плюс постоянные боли в суставах, особенно по утрам. Врачи разводили руками, списывая на возраст. Ей порекомендовали пропить курс ионизированной водородной воды. Что же через 2 месяца? А вот что. Туман в голове рассеялся, ясность мысли вернулась, а суставы стали настолько подвижнее, что она смогла вернуться к своим любимым прогулкам на дальние расстояния. Это не магия, это действие молекулярного водорода на хронические воспалительные процессы в организме, что сегодня подтверждается, друзья, и исследование. Вот исследование 2010 года наглядно показало у пожилых людей, которые употребляли ионизированную воду на протяжении там, полугода, уровень супероксида дисмутаза, это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, друзья. Нет питьевого режима с правильной воды, много свободных радикалов. И вот мы уже болели. А дальше по цепочке. И давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. Да, все это следствие того самого оксидативного стресса. Это причина большинства заболеваний, друзья. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду, просто наладить питьевой режим. И здесь на помощь приходит как раз-таки ионизатор воды «Аквалайф». Ионизатор воды «Аквалайф» — это прибор, который из обычной питьевой воды способен приготовить воду правильную для нашего организма, воду, похожую на воду в нашем организме, в нашем теле. Да? Вода из оксиданта, из окислителя превращается в антиоксидант. Ненадолго, да. Ненадолго именно потому, что вот эти антиоксидантные свойства, они улетучиваются. Молекулярный водород вообще быстро улетучивается. Отрицательный ОВП держится там 8-12 часов в воде, да? Но так или иначе, поэтому нужно такую воду готовить. Но заливать ее нужно обычную питьевую воду, которая окислитель. Нажимать кнопку, и все, через несколько минут правильная вода готова. Друзья, но возвращаясь к исследованиям. Вот что мы видим в результате? У тех людей, которые пили водородную воду, не только вырос уровень супероксид дисмутаза, но и маркеры воспаления в организме снизились вдвое, друзья, почти вдвое, там на 43%. А касательно сердечно-сосудистых рисков, то, о чем важно говорить, когда мы касаемся темы инсультов, друзья, метаанализ 12 исследований подтвердил, молекулярный водород снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто, он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. А вот еще одна история, друзья, женщины около 60 лет. У нее диабет 2-го типа, более 10 лет. В существующей терапии она добавила 1,5 литра ионизированной воды с молекулярным водородом в день. Через 3 месяца сахар упал с 12 до 6, прошли отеки ног, и врач смог снизить дозу лекарств. То есть она не отменяла лекарства, но она просто добавила питьевой режим, друзья, с правильной водой. Это не магия, это биохимия. Ионизированная вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Очищает организм от негативного воздействия лекарств в том числе, друзья. И я иногда слушаю, еще раз слышу такие возражения. Я же пью много лекарств, их нужно запивать особой водой. Друзья, нет, нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Водородная ионизированная вода, ионизированная щелочная вода идеально сочетается с любыми препаратами. Более того, она будет усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. А если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды много, сложно, да? Давайте я скажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду в ионизатор. Я советую теплую, около там, 45 градусов. Выпили стакан натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи и мягко запустит работу кишечника. Улучшит перистальтику и отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. И через 1-1.5 часа после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну легко же, друзья, конечно легко. А теперь вечерний ритуал. За 1 час до сна выпейте еще один стаканчик и все. Вот и весь алгоритм. Начните с этого малого. А если вы в дороге, то у вас есть генератор водородной воды. Сегодня, еще раз повторю, сегодня 2 прибора вы получаете по цене 1 со скидкой. Ионизатор воды «Аквалайф премиум», который никуда не встраивается, с голосовым помощником. Друзья, 7 степеней защиты. И он, еще раз говорю, никуда не встраивается. Нет необходимости в каких-то дополнительных расходных материалах. Все есть в комплекте на долгий Годы активной здоровой жизни. Там один материал, один расходный материал, это мембрана, но их 16 штук в комплекте, друзья. Это, еще раз говорю, на долгие-долгие годы активной здоровой жизни. Мы позаботились обо всем. А сегодня вы еще не просто этот прибор премиальный получаете со скидкой. Там, кстати, еще и анализатор воды есть, да? Вы можете всегда понять, насколько вода по минерализации, если она деминерализована, он вам об этом сообщит, скажет, что нет воды в кушении, он ее не увидит. Потому что он анализирует воду, а если высокая минерализация, он тоже об этом сообщит. Это высокотехнологичный, умный, но простой в использовании прибор. А второй прибор, который вы получаете, он мобильный, заряжается как телефон, генератор водородной воды Light. И любая вода, питьевая, окислитель, в нем превратится в воду-антиоксидант. После нажатия на него на кнопочку, налили, сколько вам нужно, там, от 50 до 400 миллилитров он вмещает, да, в любом месте, где бы вы ни находились, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть на тренировке, друзья. Залили, нажали кнопку, все, вода стала антиоксидантом через несколько минут. И вы пьете, друзья, и в этот момент вы не просто воду пьете, вы пьете воду антиоксиданта. Это значит, что вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, запускаете процесс омоложения на клеточном уровне, плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают там частые головные боли, я уверен, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, я уверен, оно будет постепенно стабилизироваться. Проблемы с ЖКТ, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает, друзья. Поэтому попробуйте. Тестовый период – это то, что мы вам даем, чтобы вы получили свой собственный опыт. Как говорится, не попробуешь – не узнаешь. Попробуйте. Сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. 90 дней. Пользуйтесь, получайте собственный опыт и вы убеждаетесь, я уверен, убеждаетесь в том, что это легко, просто и эффективно, и полезно. Если нет, возвращайте прибор, мы возвращаем деньги. Все просто и легко, друзья. И что еще интересно и важно, да, то, что вы получаете воду, кроме, он же в 4 воды готовит ионизатор воды, ионизированную щелочную, ионизированную кислотную. Я обо всех не успею рассказать, хочу сказать пару слов о кислотной воде. Что такое кислотная вода? Это анолит, по-научному она называется. Да? Ее используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Перхоть, можем мыть голову, втирать в кислотную воду. И перхоть может исчезнуть. Да? Мужчины, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает. Кислотная вода. Никакой аллергии, никакого раздражения. Я сам был таким, когда вот это раздражение было. Да? Бреюсь, а у меня раздражение, вот это высыпание на коже. Но я сейчас не бреюсь, да, я бороду отращиваю, но кое-где подбриваю, да, и у меня нет раздражения, потому что я там, где подбриваю, использую кислотную воду. Друзья, анолит – это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, при этом убивает все, что должно быть убито. И ее вы получаете одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть одновременно из обычной питьевой воды вы готовите воду для питья и воду вот как для дезинфекции. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал – все блестит, друзья. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы, бутылочка кислотной воды «Анолит» называется. Да? Вводите и увидите. Цена за пол-литра около 300 рублей, друзья, а то и больше. Это за воду, которую неизвестно как хранили, неизвестно сколько она уже простояла. Ведь «Анолит» тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. Ну, так или иначе, положительных отзывов о нем на маркетплейсах тысячи, друзья. 5-0 по 5-бальной шкале его оценивают. Ну и пользователи ионизаторов Aqualife тоже только положительные отзывы. Попробуйте, вы сами увидите. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ионизатор воды – это эффективно и с точки зрения экономии семейного бюджета, и с точки зрения здоровья. Попробуйте. Тестовый период вам в помощь. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Маркирован он будет, вы увидите. Фабрика здоровья написана. Поэтому поднимайте трубку. Городской московский номер будет перезванивать вам, если не дозвоните сразу. А так звоните прямо сейчас до 19.00, успейте последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Два прибора по цене одного. Будьте здоровы, звоните 8 800 505 0855.
17: Фабрика здоровья. Предприятие, производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
20: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
21: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
22: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду.
24: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты.
25: Здесь Измайлов, отказ GPS и глушилки на дорогах больше не проблема. Пока рядовые водители беспомощно крутят руль в слепых зонах, наши ученые нашли способ филигранно держать курс вообще без сигнала спутников. Изобретатель Маркова разработала уникальную технологию, с которой заблудиться не выйдет даже в самом глухом цифровом тумане. И, наверное, это даже не просто китайский компас. С внутренним компасом наш научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин, который блестяще и ловко умеет ориентироваться по звездам, на глаз прокладывает безупречные топографические маршруты и читает местность как открытую книгу. Евгений, приветствуем.
26: Да, добрый день, дорогие друзья.
25: А кто такая Маркова, что она придумала и как нам этим воспользоваться?
26: Это российский исследователь. Она сделала целую серию работ, посвященных навигации в отсутствии GPS. При этом она задействовала только то оборудование, которое есть уже в машине. С одной маленькой поправкой. Чтобы считать данные с этого оборудования и выдать, собственно, маршрут, все-таки потребуется некая коробочка, которую придется купить и на машину поставить. И я начну сразу с того, что, возможно, разочарует людей, которые думают, что проблема решена. Во-первых, в научных работах не содержится описание самой коробочки. Маркова говорит, что она будет недорогая и доступная всем. Тем не менее, мы, насколько я понимаю, еще не приступили к ее изготовлению. Кто ее будет делать, как ее будут делать, сколько она будет стоить. И когда она появится, на все эти вопросы нет ответа. Ну, зато мы сейчас можем говорить о том, на каком принципе устроен этот девайс.
25: Да, самое интересное. И как бы, куда он отображает результат своей деятельности? В тот же самый смартфон, на там ту же самую карту?
26: Нет, это все будет в неком устройстве, которое будет... Ну, как вот у нас есть видеорегистратор, да, такая небольшая штучка. Ну, видимо, придется купить такую небольшую штучку. Куда будут сходиться данные со всех датчиков? А с каких именно? Смотрите, есть датчик количества поворотов колес. По этому параметру можно понять расстояние. Ну, примерно. Понятно, почему примерно. Потому что диаметры колес разные, соответственно, поворот одного колеса, второго колеса, он не всегда говорит о том, что пройдено равное расстояние. Есть датчик, который фиксирует повороты и ускорение. Отлично. У нас есть уже повороты, у нас есть уже на проходимый путь. К сожалению, в сыром виде оба этих массива данных использовать нельзя, ошибки будут колоссальны. На расстоянии 1-2 километров ошибки составят десятки метров. Поэтому применяется специальный математический алгоритм, который будет выправлять эти данные, сопоставлять данные оборота колес с данными по поворотам руля и по ускорению. И результат, ну, будет нормальный. Он будет чуть похуже, чем при хорошем GPS, но в целом он будет нормальный. Однако этого мало, хочется сделать вообще хороший результат. И для этого подключают еще видеорегистратор, который мы упомянули выше. Картинка с него будет анализироваться машинным зрением и дополнять данные о поворотах и количестве оборота колес, которые у нас уже есть. В результате мы должны получить вот что. В обычном GPS на смартфоне мы видим карту города и видим, как мы на ней перемещаемся. Здесь не представлен сам интерфейс, но я думаю, должно быть что-то примерно такое же. И поэтому ваша реплика насчет того, почему бы все это не подключить к смартфону, она, в общем, разумна. Потому что, ну, в смартфоне уже есть какие-никакие карты. Просто тыкнуть туда нашу точку, где мы находимся, и все. Но мне кажется, опять же, Маркова про это не пишет, мне кажется, это не получится, потому что, ну, хотя бы одна обработка данных видеорегистратора в режиме онлайн машинным зрением, она уже требует определенной памяти, определенных ресурсов, которых в смартфоне может и не быть. Поэтому вот это пока самый такой неприятный момент. А второй неприятный момент заключается в том, что все это почти не работает ночью. Это вообще плохо. И Маркова собирается развивать свои изыскания с тем, чтобы это работало ночью, но ей придется уже использовать какую-то активную систему, например, радар, например, лидар, а это удорожит весь девайс и сделает его, на мой взгляд, несколько кусочным, что ли, да, вот есть GPS, он встроен, там у нас телефон, мы понимаем, что это такое. А здесь вот вроде отсюда берут, отсюда берут, отсюда берут, это надо инженерно очень хорошо сделать. Мы все-таки пока на стадии некого исследования, вот, исследования уже с опытами, с экспериментами, они уже там катались на этой машине, у них были очень хорошие результаты днем. Но пока мы не на стадии практического внедрения в широкие народные массы. Поэтому, ну, я думаю, какое-то время придется подождать. А в целом штука хорошая, потому что, ну, я бы не рассчитывал, понятно, что сейчас происходит GPS, да, но я бы в целом не рассчитывал на глобальные спутниковые группировки, в чем бы то ни было, на более-менее длинные сроки. Ну, например, там, быть уверенным, что мы через 10 лет будем пользоваться спутниковой навигацией, через 20 лет, да я бы так не сказал. Кажется только, что 20 лет это далеко, отмотайте назад 20 лет. Точно так же 20 лет назад крутили баранку по бумажным картам. Ну, что будет через 20 лет? Возможно, опять бумажные карты.
25: Короче, или машина будет ехать сама, что более вероятно. И здесь возникает вопрос сразу об этих усложнениях невероятных, когда, ну, если мы берем привычные навигаторы, пусть это будет Яндекс, неважно, да, их, собственно, искусственный интеллект также может обрабатывать видео с камеры автомобиля, сравнивать его с панорамами отснятыми и прекрасно выстраивать маршрут, учитывая там пройденную дистанцию. То есть, как бы гораздо проще, чем нежели градить огород с поворотом колес, который еще неравномерно при торможении крутится там и так далее.
26: Да, все это так. У нас уже оцифрованы большие массивы улиц и переулков в больших городах, и беспилотники там ездить могут. Но беспилотники — это те же лидары, те же активные штукенции, они взаимодействуют также со спутниками. Маркова почему за это все и взялась? Потому что от беспилотников никто отказываться не в состоянии, не хотят. А если GPS рухнет окончательно, то придется. И вот чтобы спасти эту идею, она, собственно, колеса-то сюда и накрутила. Поэтому здесь взаимодействие есть. Но ваша реплика, опять же, про беспилотные машины, она очень правильная, потому что, ну, сейчас это решается технически просто, хотя, ну, и довольно дорого, и с точки зрения того, что живой мир – это живой мир, не всегда гладко. А что будет завтра, вообще непонятно. В то же время развивать это направление надо.
25: Да, как бы с развитием всего этого искусственного нам в итоге не запретили управлять машиной, даже ради, да, как охота, ради хобби, развлечения, под мотивацией того, что это небезопасно, а робот будет гораздо аккуратнее, точнее и так далее.
26: Но когда будет гораздо аккуратнее, тогда да, пока
25: Ну, через 20 лет точно. Тут, да, мы же видим, что...
26: Ну, не знаю. Нет? Многие технологии хорошо стартуют, а потом проваливаются. Боюсь, это может произойти и с этой технологией. Пока в США больше неприятностей с этими беспилотниками, чем чего-то хорошего. Не сильно они сократили усилили безопасность и сократили количество людей за баранкой, а вот инцидентов много.
25: Да, интересно, как всегда. Спасибо, Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды». Ну, а мошенники тем временем освоили новый цифровой фронт. Аферисты вовсю запугивают наших людей якобы принудительным переводом всех пенсий в цифровые рубли. Жертвам обещают немедленную заморозку и потерю выплат, если те прямо сейчас не переведут накопления на защищенные счета, товарищ майор. Наш Евгений Проскуряков ловко поймал одного афериста и прямо сейчас его и прихлопнет.
1: Экономика на Радио КП.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Сегодня я хотел бы предупредить вас о новой уловке мошенников. Как известно, с 1 сентября в России внедрили цифровой рубль. И, конечно, аферисты не могли пройти мимо такой новости. Они звонят пенсионерам и пугают, что пенсии переводятся в цифровые рубли. И если жертва поверит в эту легенду, ее будут обрабатывать до потери денег. Есть и другие уловки, связанные с цифровым рублем. Например, мошенники убеждают жертву, что нужно срочно перевести пенсию или зарплату в цифровой рубль, иначе все сбережения сгорят. Или, например, другая страшилка. Если не конвертировать обычные накопления на счетах в цифровой рубль, то вы потеряете все свои деньги. А еще мошенники могут рассказывать, что ваш банк перешел на цифровой рубль, поэтому надо срочно подключиться к платформе, и помогут вам в этом только они. Никуда не делась и схема с якобы безопасным счетом, на который надо перевести рубли, только теперь уже цифровые. А заканчиваются все эти разговоры одинаково. Мошенники просят продиктовать код из СМС. Если это сделать, в итоге можно потерять не мифические цифровые, а вполне настоящие рубли. То есть запугивать жертву пытаются по тем же сценариям, что и с обычными банковскими счетами, когда людей убеждают в том, что их деньги под угрозой. Только теперь упор делается на модную тему – цифровой рубль. Как же не стать жертвой таких махинаций? В первую очередь нужно помнить, что цифровой рубль – это полностью добровольная тема. Это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Никто и никогда не переведет ваши деньги в цифровые рубли насильно. А если вы сами не конвертировали свои безналичные рубли в цифровые, значит никаких цифровых рублей у вас нет. Поэтому потерять их вы не можете. Так что все эти рассказы мошенников имеют одну цель – запугать жертву и заставить ее действовать в панике. Поэтому никому не сообщайте коды из СМС. С подозрением относитесь к любым звонкам с незнакомых номеров. И вообще, если вам кто-то звонит или пишет и о чем-то просит, назвать код из СМС, сообщить данные банковской карты или перевести деньги, сразу кладите трубку, потому что это мошенники. А еще помните о том, что без вашего согласия цифровым рублем никто пенсии и пособия не платит и не собирается.
1: Экономика на Радио КП. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
4: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Про газ.
5: В Кремле назвали коммерческим вопросом возвращение России на газовый рынок Евросоюза. Москва готова его обсуждать, если он принесет ей выгоду, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, важно понимать, можно ли зарезервировать необходимые объемы газа для европейских потребителей, поскольку большая часть ушла по альтернативным маршрутам. Так представитель Кремля прокомментировал слова вице-премьера Италии Маттео Сальвини о возможности закупки российского газа после завершения конфликта на Украине.
4: О Ближнем Востоке.
5: Вашингтон отказал Эр-Рияду в помощи в сдерживании хуситов. В США заявили, что сосредоточены на Иране, пишет Financial Times. На прошлой неделе, когда хуситы продвигались вдоль побережья Красного моря в Йемене, наследный принц Саудовской Аравии позвонил американскому президенту с просьбой о поддержке, поскольку государство оказалось в ситуации, когда на юге идет наступление йеменского движения Ансар-Алла, а на севере сохраняется угроза атак со стороны шиитских ополченцев в Ираке. Нынешняя ситуация стала крупнейшим испытанием для наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль-Сауда.
4: О судебных делах.
5: Суд приговорил историка кухни Павла Сюткина, внесенного в перечень террористов и экстремистов, к 6 годам лишения свободы за публичное распространение фейков о российской армии. Данные приводит прокуратура Москвы. Сюткину также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 4 года. В ходе прений прокуратура запрашивала для Сюткина 8 лет колонии. Суд рассматривал дело в закрытом режиме.
4: О русофобии.
5: В Латвии планируют убрать с дорожных указателей названия российских и белорусских городов, пишут местные СМИ. Вместо них на маршрутах к внешней границе Евросоюза предлагается указывать пункты пропуска или ближайшие латвийские населенные пункты. Всего на дорогах страны насчитывается 318 таких знаков. Частичная замена текста обойдется примерно в 65 евро за квадратный метр. Полная замена одного указателя – около 320. Общие расходы оцениваются в 120 тысяч евро. Работы на государственных дорогах планируется завершить до 30 сентября.
4: Обо всем.
5: В социальных сетях завирусился мультсериал для кошек и собак «Силук». Короткие и смешные истории про тюлени, которые привлекают питомцев звуками и специальной цветовой палитрой. TikTok и Рилсы заполонили видео, в которых кошки и собаки смотрят мультсериал. Авторы даже загрузили на YouTube ролик под названием «Целый час кошачьего развлечения». Евгения Глинская, служба информации.
25: Переговоры по Украине. Лавров заявил о готовности к диалогу и скорой мобилизации женщин в ВСУ. Энергетическое перемирие. Песков оценил инициативу США на фоне новых атак ВСУ на энергообъекты. Топливный шок. Нефть по $101 за рекорды на дизеле, за удары по саудовскому нефтепроводу. Мы здесь тоже постоянно в шоке от таких новостей. Пришел Измайлов. Не будем отходить. Пока дипломатические сигналы МИДа натыкаются на глухую стену Запада, Москва прямо обозначает позицию вновь и вновь. Россия готова к новому раунду переговоров по Украине, и нам есть что сказать, напомнил Сергей Лавров.
6: Мы объяснили, что мы никогда от переговоров не отказывались, и все те переговоры, которые проходили, прерывались не по нашей инициативе. Поэтому, если будут готовы наши коллеги, я думаю, что вполне можно это возобновить. Нам есть что сказать. Мы ни разу, никогда с начала специальной военной операции, объявив задачи, которые мы перед собой ставим, мы ни разу не меняли свою позицию. Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, Но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях. Освободить их от угроз нацификации, милитаризации и так далее. Мы никогда не меняли этой позиции.
25: Лавров подчеркнул, что от каналов общения мы, собственно, и не отказывались. Ну, а вот Киеву пора бы задуматься о мире, пока в ход не пошла тотальная мобилизация женщин.
6: Трансляцию ситуации, которые показывают деятельность так называемых людоловов, тех, кто отлавливает на улицах Киева, других украинских городов, людей, молодых людей, да и не очень молодых людей, и затаскивают их в транспортные средства для насильственной отправки на фронт, без всяких повесток, без всякой официальной мобилизации. Я не

0: молчок. А там, может, статься, вся теория откатов-то развернулась по полной, кто его знает. С ехидной улыбкой дырявый еврокошелек рассматривает экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что Европа будет экономить или начнет расследование, или Киев перед зимой рухнет окончательно, закроет поликлиники, пенсии и все остальное? Или что, вот, что будет?
1: Ну, я не думаю, что они рухнут окончательно. Я думаю, что Европейскому Союзу придется напрячься и найти больше денег в тот самый момент, когда люди, ну, это касается европейских политических руководителей и наций, не хотят давать больше денег. У Европейского Союза есть еще в запасе определенный механизм сбора средств, даже не совсем сбор, это просто обнаружение средств. Это Европейский Центральный Банк. То есть при желании можно заглянуть туда. Он может выпустить облигации, сам, ну, то есть Европейский Союз может выпустить облигации, заем свободы Украины, например, назвать. Красиво же, у Керенского такие были. И дальше их Европейский Центральный Банк купит. Ну и все, и деньги они соберут. Бросать Украину они не намерены. Зеленский сейчас внушает, что даже если Киев останется без света, воды и тепла, то это никакая не проблема, потому что войска могут по-прежнему что-то делать на каких-то рубежах, и накоплены значительные резервы, и ТЦК ловит, и Евросоюз может тоже ловить. А что Евросоюзу помешает мужчин, похожих на граждан Украины, отдавать Украине? Ведь там можно кого угодно наловить.
0: Нет, так это понятно, а вопрос-то, ну, то есть, получается, так они и говорят, что война продолжится, а замерзшие пенсионеры или там женщины, недополучившие лечение, куда, да наплевать, да, кто не переживет зиму, ну, такая обстановка.
1: Абсолютно так, никаких угрызений у них здесь нет, и это целая стратегия. Ну, мы да. можем только... действовать так, как действовать. Да? То есть ничего сверх этого, я имею в виду и военные действия, и мирные инициативы, предложить нельзя. Но Европейский Союз, в свою очередь, он тоже не намерен менять свои стратегии, потому что недовольство, конечно, копится, особенно на юге. То есть я не знаю про такое недовольство где-нибудь в Норвегии, Швеции, в Нидерландах. Я знаю, что оно есть на юге, оно есть во Франции, потому что французы вообще не понимают, зачем опять нужно было ходить за Вислу.
0: Так и немцы не понимают. И немцы не понимают.
1: И немцы тоже, и Германия тоже. А поляки, а у них хитрая позиция. Польский премьер сказал, что а мы России не боимся. Если нам нужно будет с ней воевать один на один, мы эту Россию разберем на запчасти. Только так. Поэтому не втягивайте в нас ни в какие коалиции. Мы сами великая Польша, нам никто не страшен.
0: Дайте гроши на армию срочно.
1: Дайте гроши на армию, да, и мы ничего не будем делать. Очень, очень панская позиция. Вот прямо-таки традиции панской Польши.
0: Ну, а так получается что? По факту Украина продолжит войну и не рухнет зимой, да? То на армию хватит, поскребут по сусекам. А вот этого обрюзшего и ленивого европейского обывателя будут силком тащить и в раскачку, да, к чему-то готовиться, ну, к войне с нами в ближайшие 5 лет. Пока дронов насобирают, там, каких-нибудь бэков, еще чего-нибудь, а там дальше видно будет, но должны быть готовы, так?
1: Да, получается так. Причем сам механизм сбора денег со стран Европейского Союза, он в первую очередь необходим для того, чтобы каждый день капать на мозги европейскому обывателю, что вот он уже вложился в Украину, что Россия для него враг, что он должен и обязан. И, соответственно, что он уже в этом участвует, и ему от этого не отвертеться, и не надо спихивать все на какую-то проблему миграции, на рост цен на бензин, на разорение малого и среднего бизнеса, на закрытие заводов. Обо всем этом забудь, думай вот про Кремль, про Россию, про русских злых, про медведей русских, вот про это все, да, что ты вот и детям сказки такие рассказывай. А потом сам иди, значит, и следуй за политикой Брюсселя. Это та линия, которая вызывает как раз раздражение. Но Евросоюз от нее не хочет отказываться, потому что если от нее отказаться, то это означает, что через некоторое время эти самые обыватели, которых вы перестанете пичкать рассуждениями о том,

0: что для них-то Россия якобы главный враг, они объединятся против вас, против Европейского Союза, начнут выходить из Европейского Союза. Например, они скажут, нам зачем эта война еврократии против России? Она и экономическая, она и финансовая, она и в виде поддержания украинской прокси в разной форме. Нам это зачем? Например, испанцам, французам, итальянцам, грекам. Зачем? Нам не надо. Мы говорим, до свидания, Европейский Союз, будем с Россией нормально торговать, установим все отношения.
1: Ой. То есть это, а это вот Евросоюза. Не если это наше заблуждение, что вот будем опять торговать, кайфовать и все прочее. Европейцы-то, может, хотят, так кто ж им даст-то, да?
0: Да, им, конечно, не позволят сейчас. Это я говорю про то, как воспринимают ситуацию обычные люди, и как Евросоюз не хочет, чтобы они ее воспринимали, ну, потому что это на самом деле естественное мышление людей, которые действительно не понимают, зачем им Зеленский в их кошельке.
1: Но тогда будут приходить другие силы, которые на этом фоне пустого еврокошелька будут, ну, точнее, не будут сворачивать всю эту военную составляющую, потому что на ней, во-первых, можно хорошо ехать, во-вторых, это и война с Россией, и вообще одни плюшки, да, в отличие от привыкшего европейского потребителя, который получал там несколько тысяч евро и ничего не делал, ну и много всего сюда сваливается.
0: Ну, эти люди уже управляют Европой, да, то есть они уже выстроили целые механизмы, когда, например, Германия сокращает мирное производство в соответствии с формулой пушки вместо масла, деньги тратит на то, чтобы производить эти самые пушки.
1: А Китай дешевле масла. Сделает все, да, чем немец.
0: Это не важно, что, да. Да, что сделать дешевле. Важно то, что военная продукция вообще находится вне конкуренции. Это выполнение правительственных заказов. И здесь основа не экономическая, не конкурентная, а основа идеологическая. Огромный медведь на востоке поднялся на задние лапы и везет. Очень страшно якобы. Давайте, значит, все деньги тратить на вооружение. Причем это деньги, социальные расходы, раз. Заимствование, два. Это еще и поддержание финансовой сферы. То есть это финансистам выгодно. И никакой ответственности по поводу качества произведенных вооружений. Вот сейчас американцы снимают Национальной гвардии сооружения танки «Абрамс», потому что они оказались малопригодными для военных действий, показали события на Украине. И это же очень, очень показательно. То есть с коммерческой точки зрения танк «Абрамс» был замечательным. Дорогой, его нужно обслуживать старательно, это тоже дорого. Так сказать, он эффектный, красиво на картинке смотрится, гудит громко. Ну, и это же все продается Пентагону за большие деньги. А только потом выяснилось, что это, ну, малополезная техника. И похожая ситуация будет в Европейском Союзе. Вот они сейчас готовятся к войне с финансовой позиции, чтобы это было финансово выгодно. А как оно на деле у них выйдет, это большой вопрос. Но я, конечно, здесь беру за скобки производство беспилотных летательных аппаратов, потому что это понятно, да, что здесь они действуют продуманно.
1: Спасибо, Василий Георгиевич. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Европа опять менее чем за 100 лет собирается на войну с нами. Весь вопрос, как к этой войне, собственно, готовимся мы. От пустых еврокарманов к дымящимся мировым бензоколонкам. Вот.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Итак, энергетическое перемирие. Ну вот, собственно, инициатива Дональда Трампа с таким обращением к Москве, к Киеву, все это прям было разнесено. Но реальность, как обычно, немножечко другая. Энергетическое перемирие, идея так, в общем-то, ничего, между Москвой и Украиной, заявил Дмитрий Песков. Правда, оговорившись, что, ну, как бы, если и оно возможно, то, ну, конечно, будет нам-то хорошо, мы свой внутренний рынок насытим, НПЗ будут работать в полной безопасности, а вот проблем никаких на мировом рынке-то это не решит. Ну, а к тому же, буквально давеча ночью Украина опять пыталась лупить по одному из наших энергообъектов.
6: Ночью действительно была предпринята украинцами попытка удара по одному из энергообъектов на территории России, в одном из российских регионов. Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Мы обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как проблема, основная проблема, это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки. Да, если вот такое перемирие вести, мы насытим абсолютно наш внутренний рынок на фоне того, что НПЗ будут работать без какой-либо угрозы. Но мы и так могли этот рынок стабилизировать, и он близок к полному насыщению, так как сейчас проводится комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов, других энергообъектов. Делается это все по поручению президента, ну и также по следам подписания известного указа, который обсуждался так активно в общественном мнении и в бизнес-кругах. Поэтому, да, мы можем насытить, мы насытим и насыщаем внутренний рынок, но что касается мирового рынка, то там дело не в производстве, дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов на мировые рынки. А здесь необходимо обеспечить безопасное торговое мореходство для нефтеналивных судов. Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать. И вы знаете, что страдают не только наши нефтеналивные суды, но и принадлежащие другим странам. И там гибнут люди самых разных национальностей. И по второе, что нужно сделать, нужно, конечно, отменять санкции. Эти незаконные ограничения на поставки энергоресурсов в мир. И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки, и цены пойдут вниз. Но в целом, еще раз, мы считаем эту идею очень хорошей, и мы в контакте с американцами будем продолжать с ними общаться.
1: Ну а на мировых рынках тем временем разворачивается настоящая паника. Запас прочности исчерпан. Нефть продавливает отметку уже в $101 за баррель. А цены на дизель бьют вообще исторические рекорды. Атака на саудовский нефтепровод в обход Ормузского пролива моментально выбила с рынка 2,5 миллиона баррелей в сутки. Так вот, легко и непринужденно. Может быть, поэтому в Соединенных Штатах ищут разные варианты, как ситуацию исправить. Куда качнутся ценники на заправках и выдержит ли глобальная экономика этот шок? Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков точно знает, насколько именно капель бензина европейцам еще хватит остатков нефти. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Давайте ваш расклад.
7: Да. Ну, мы видим, что действительно ситуация довольно сложная на рынках. И по нефти, и по готовым нефтепродуктам. По нефти так все равно Армузский пролив, он сказывался. Его перекрытие привело к тому, что вместо ближневосточной нефти, которая не могла выйти из региона, а там застряло как минимум где-то порядка 14 миллионов баррелей. Остальные-то худо-бедно как раз-таки в обходные нефтепроводы направлялись. И Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия. Хотя теперь действительно еще больше окажется заперто внутри Персидского залива. Но вместо этой нефти с марта 26 года фактически мы видим, что используются нефти стратегических резервов и в тех же самых Соединенных Штатах, которые, наверное, вторые после Китая по объему запасов такой нефти, они исчерпали очень сильно их, и там остатки примерно на таком же уровне, как были в 82 году. Вот, поэтому действительно глобальные запасы истощаются, в том числе и готовых нефтепродуктов, и часть нефти и нефтепродуктов раньше хранилась на танкерах, и иранской, и когда-то российской нефти, вот, хранилось много. И все это тоже уже проедено, можно так сказать. Поэтому дефицит нарастает при прочих равных, и цена растет все выше и выше. Вот, поэтому здесь, конечно, есть проблемы. А по дизелю отдельная проблема в том, что из Ближнего Востока дизель с марта не выходит, а там порядка 2-3 миллионов баррелей в сутки проходило, только нефтепродуктов готовых, помимо нефти. И еще и Россия действительно закрыла экспорт, а мы всегда были одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. И так как мы теперь не насыщаем рынки, то действительно возникает отдельный дефицит не просто нефтепродуктов, а конкретно дизеля. Вот. И в этом плане заменить нас, Ближний Восток, в общем-то, в кратчайшей перспективе невозможно. Вот. Поэтому мы видим, что, например, в США обновлен исторический рекорд по цене на дизель, а по бензину пока нет. Именно потому, что вот прям нужен готовый дизель миру.
1: То есть, проезжая через заправку сейчас по какой-нибудь дальней трассе в России и видя там заветные буквы ДТ, понимаешь, что вот оно, мировое золото, мировая ценность, просто под ногами даром, да, там какие-то 80 рублей, просто лужи дизеля, и ты даже не понимаешь, там драки за них, убийства да, в Европах, а здесь... Ну, прям непонятно, что с ней делать, переливать из пустого в порожнее.
7: Да, у нас-то как раз обратная ситуация. У нас дизеля очень много, и, в общем-то, запрет на экспорт дизеля, он во многом является превентивной мерой. Потому что мы дизель в два раза больше всегда производили, чем потребляли. Просто вот такая заранее ввели запрет на экспорт для того, чтобы гарантированно насытить внутренний рынок именно в разгар уборочной кампании. То есть сельхозпотребители, чтобы они точно были обеспечены топливом, и был введен запрет на экспорт дизеля. Но его очень много и сейчас производится, поэтому я не исключаю, что в ближайшее время как раз правительство и разрешит экспорт дизеля, потому что тут дилемма. Либо мы уже вручную, можно сказать, сокращаем нефтепереработку, потому что дизель некуда будет деть, либо мы разрешаем его экспортировать. Поэтому я думаю, что с октября-ноября мы все-таки увидим уже разрешение на экспорт дизеля. Он не будет в прежних объемах выходить на мировой рынок, все-таки нефтепереработка пока у нас не в стандартном режиме, но, тем не менее, в общем-то, наш дизель пойдет на мировой рынок. У нас на внутреннем рынке скорее с бензином сложнее, потому что, опять же, бензина мы всегда производили гораздо меньше, чем дизеля. Если от дизеля там 50% хватало на внутренний рынок, то по бензину 90% от произведенного шло на внутренний рынок, и только 10% экспортировалось, а не 50%, как в дизеле.
1: А, так вот здесь тогда два вопроса. Первый вопрос. Не очень нравится ваша идея, значит, открыть экспорт всем им, да, они злодеи. А вот почему он у нас здесь не дешевеет? Ну, вот вместо 80, 8 рублей было бы дизель, и экономика бы начала расти, перевозки, ну, то есть прям хорошо бы всем было. Вы говорите, дизели как грязи, а цена не падает, даже все-таки подрастает немножко. И что с бензином действительно у нас и у них, вот в долгую тогда стратегически? Чего там не хватает? Каких-то присадок заморских, там щепотки или атомов серы какой-нибудь? Почему мы, ну вот, что можно?
7: Ну, по цене, да, по цене тут надо отметить, что примерно 80% в стоимости литра бензина или дизеля, тут неважно, это всевозможные налоги, сборы, акцизы, которые идут в бюджеты. Ну, акциз, в частности, идет, например, в дорожные фонды, на которые строятся и ремонтируются дороги в регионах. Вот, поэтому, чтобы снизить цену на топливо, это нужно снизить какой-то из этих компонентов, прежде всего. Либо акциз снизить, но тогда меньше будет дорожные фонды, и дороги не на что будет ремонтировать.
1: Это если налог снизить на машину, там,
7: федеральную, Да, согласен, когда-то нам и говорили, что либо будет акциз, либо транспортный налог, а в итоге осталось, к сожалению, и то, и другое. Ну, либо, соответственно, налоги снижать, но тогда бюджет меньше будет пополняться. Сейчас правительство, по крайней мере, не готово на это идти. Но таким образом действительно можно регулировать. А по бензину на западных рынках, там он скорее дорожает в зависимости, ну или дешевеет в зависимости от цен на нефть. То есть там прямая корреляция. Нефть подорожала, соответственно, и бензин подорожал. То есть там специфических каких-то моментов, как в дизеле, нет. Поэтому он дорожает, но не так сильно, по крайней мере.
1: А что получается в целом по миру? Можно говорить о том, что тенденция будет на больший спрос тачек на дизели и электричек, а вот бензиновые все будет очень странно тогда происходить, не только у нас, но и у них.
7: Ну, в общем, мы видим, да, что в Китае, например, активно развиваются электромобили, но во многом сейчас, вот нынешний год покажет, насколько они могут развиваться без существенной поддержки, потому что до этого все года, в общем-то, развития электротранспорта в Китае, там были отдельные специальные программы субсидирования, помощи, в общем-то, покупателям и так далее. Но вот сейчас, 26-й год, первый, когда это сокращено, поэтому посмотрим на темпы электрификации, скажем, транспорта в Китае. Вот. В Европе там тоже поддерживают электромобили, потому что у них климатическая тематика сильно развита, они хотят отказаться от ископаемых источников энергии и так далее. Но по-прежнему везде, и в Китае, и в Европе, и в целом мире доминируют автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Есть вот перекос это в одну, в другую сторону в плане бензина или дизеля. Вот у нас в автопарке вот легковых автомобилей там порядка 90% это все-таки бензиновые, но при этом вот те самые там 10, условно говоря, дизельного топлива автомобилей, они появились как раз скорее там где-то вторая половина 90-х, 2000-е, часть 2010-х годов, потому что дизель стоил дешевле, дизель экономнее, и у нас такая дизелизация автопарка происходила. Вот. В основном в мире все-таки легковые обычные автомобили, они на бензине ездят, и дизель используется карьерной техникой, самосвалами и дальнобойщиками и так далее.
1: Спасибо, Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на связь. Здесь еще, конечно, хотел спросить про мировой заговор, но как-нибудь в другой раз. Ну, а пока на заправках в Европе считать капли бензина становится над забавой, у нас решили, что учиться можно, не выходя из дома.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский провел рабочие встречи с великолучанами. В общественной приемной «Единой России» в обсуждении приняли участие представители Городского совета ветеранов, Ассоциации ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества», Объединения ветеранов войны в Афганистане «Ветафган», Великолукской городской организации малолетних узников. Разговор прошел в формате открытого диалога о мерах поддержки, льготах и тех вопросах, с которыми люди сталкиваются сегодня. Среди прозвучавших предложений – необходимость помещения под склад для сбора и хранения гуманитарной помощи. Высказали инициативу о возможности выхода ветеранов боевых действий на пенсию с 60 лет. Это уже вопрос федерального уровня, который требует детального рассмотрения. Команда «Зета» заняла 3-е место на турнире «Полу 8 на 8» среди производственных коллективов в зачет «Спартакиады-2026». В соревнованиях в Великих Луках приняли участие 7 команд «Зета», «ВОМС», «Велмаш», «Микрон», «ФКУ» и «ИЦ-1», «Мегатрон» и «ВМК». 26 сентября в Великих Луках пройдет традиционная торговая ярмарка «Осень-2026». Она будет работать на площади Ленина с 8 до 15 часов.
11: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
15: Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Здесь Измайлов и. И, собственно, новости подоспели. Давайте разбираться, что, собственно, сами ИИ думают по поводу этих новостей. Итак, в Миноборнауке торжественно объявили, к 2030 году они, выражение, генеративный искусственный интеллект, сколько, правда, не пытался прочитать, все время хочется прочитать дегенеративный, с учетом пока его возможностей, а как бы их не нахваливали. Так вот, именно этот ИИ станет главным столпом и фундаментом нашего образования. Приплыли почти конечное. Министр Фальков на Всемирном фестивале молодежи, а с гордостью рапортует несчастный, уже совсем скоро более 70% всех студенческих курсовых, дипломов и научных исследований будут писаться строго в обнимку с нейросетями. А свыше 60% вузов, давайте с вами скажем, более половины, вовсе уйдут в гибридное виртуальное пространство. Школьникам, наверное, думаешь, счастливым, с 5 по 11 класс несчастным, уже официально разрешили сдавать домашку, сгенерированную ботами. Младшеклассникам пока строжайше запрещают трогать алгоритмы руками, видимо, чтобы они хотя бы буквы в букваре успели выучить самостоятельно. Но говорят учителя в панике, как оттащить детей от экранов и выловить нерастевую туфту в рефератах. Вообще, шибко быстро все это пошло. Я спросил у нейросети, она предлагает нашему эксперту задать следующий вопрос. Не превратим ли мы новое поколение в биомассу, которая без промпта и GPT не сможет даже 2 плюс 2 сложить? И не пора ли проверять на наличие искусственного интеллекта самих чиновников, генерирующих такие реформы? Это не я, это пожалуйста. Руководитель направления образования экспертной дирекции Народного фронта, кандидат педагогических наук, доцент Дмитрий Глушко с валидолом прямо сейчас с нами. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Без валидола я.
1: Почему?
16: Ну как почему? Потому что с радостью вас слушаю, что вы это говорите. Это значит волнует людей, значит и вас в том числе волнует. Значит есть и необходимость обсуждать. Эту тему.
1: Но чиновников не волнует. Они считают, что вот пока, насколько мы понимаем, действительно такие глубоко, ну, как это назвать, элитные круги Запада, наоборот, детей оттаскивают от смартфонов и создают, возвращают школы глаза в глаза с учителем. Наши семимильными шагами идут вот в то, что сейчас нам рассказывает Фальков. Что из этого будет, как вы видите?
16: Ну, мне кажется, вы так немножко утрируете, это, наверное, правильно. Но, с другой стороны, ведь бессмысленно отрицать, что искусственный интеллект, он пришел не только в систему образования, он пришел в нашу с вами жизнь. Поэтому, если приложить на систему образования, я бы, наверное, ответил три аспекта, которые система образования просто обязана сегодня учитывать. Во-первых, это необходимость научиться администрировать или сопровождать образовательный процесс с учетом искусственного интеллекта. То есть выработать определенные регламенты, где можно, где нужно, где целесообразно и чему нужно учить. Второе, это искусственный интеллект, агенты, ассистенты для педагога и такие же ассистенты для обучающихся. Вот три этих аспекта. И в связи с этим, мне кажется, очень важно, чтобы наши учителя и преподаватели как университетов, так и школ, они были готовы к работе в сегодняшнем, вот в сегодняшней действительности, потому что все-таки искусственный интеллект, он, если правильно его применять, и вот этих вот ассистентов, они позволяют от рутинной подготовки материалов уйти или сократить время на подготовку этого материала. Но вы правы, что важно, чтобы превратились наши молодые люди не просто в написатели промптов для различных агентов, которые бы выдавали ответ, а все-таки не просто сохранить технологию, а учить молодого человека логическому мышлению. А это значит, что вот агенты, ассистенты должны применяться и обучать, соответственно, учителей и детей таким образом, чтобы, в том числе организовывая проверку знаний, могли удостовериться самого молодого человека, школьника или студента. Ну и, конечно же, искать технологии проверки знаний, которые были многие годы традиционно их учитывать. То есть смещать, например, от формальных рефератов, которые могут даваться школьнику или студенту для проверки его знаний, да, на устные собеседования, на устные ответы, на степень и способность строить свою проектную деятельность и защиту, аргументацию тех знаний, которые защищаются молодым человеком.
1: Ну, глаза в глаза.
16: Конечно, безусловно. То есть вы искусственный интеллект используют для углубленного понимания различных процессов и ускорения рутинных операций. Но это тоже нужно делать осознанно.
1: Да еще его проверять надо насчет глубинных процессов. Понимаете, это такая штука, да, что на ходу фантазирует ого-го, только вот успевает за ней.
16: Да, и то знание, которое выдает агента, его нужно уметь верифицировать. Вот именно этому нужно и учить наших учителей быть готовыми к использованию этих инструментов.
1: А кто будет учить? Кто эти люди? Приходят учителя от поколения ЕГЭ, которое пришло в школы, которое также открывает, да, как и ученик. И получается у нас, что сам человек, в широком смысле этого слова, человек, который звучит гордо, хотелось бы, да, он из цепочки образования выпадает. У учителя и агент, у ребенка и агент. И дальше вот эти когнитивные способности рушатся просто в никуда на ходу.
16: Ну, знаете, я думаю, что когда-то и наше с вами поколение точно так же про него говорили, что они подготовлены не так и не тому, научены и ничего не умеют. Поэтому я...
1: Но в динамике мы видим, да, честно говоря, тенденции.
16: Ну, вопрос спорный, дискуссионный. Вот. Не тронемся сейчас ЕГЭ, а то, что еще раз нужно, конечно же, ставить и постановку задач для школьников или для студентов таким образом, чтобы проверить его способность анализировать, защищать, аргументировать и свою транслируемую мысль, вообще построение логистических моделей, которые он транслирует дальше. Но вы правильный вопрос задаете, кто этому будет учить? Это очень важный вопрос. В моем представлении на сегодняшний день больше готовы в какой-то степени, лишь в небольшой, наверное, преподаватели информационных технологий в образовательных учреждениях. Но их тоже этому нужно учить, потому что даже выпускник сегодняшнего дня, который отучился на учителя информатики, приходя в школу, обладает лишь минимальным набором знаний. А искусственный интеллект, технология IT, они прогрессируют ежесекундно.
1: Спасибо, Дмитрий Глушко, руководитель направления образования, экспертной дирекции Народного фронта. Ну а далее наш ржавый Василий Воронин о тех, кого все достало.
17: Психологи зафиксировали тревожный тренд среди офисных сотрудников – массовое состояние профессионального выгорания, которое в народе уже окрестили «ржавлением на работе». Главная причина – не перегрузки, а напротив, скука и однообразие задач, которые превращают рабочий процесс в рутину. По данным опросов, проведенных сервисами по поиску работы, более 60% москвичей признались, что испытывают апатию и потерю интереса к своим обязанностям. Особенно это характерно для сотрудников крупных корпораций, где функции жестко регламентированы, а креативные задачи появляются редко. Психологи рекомендуют работодателям активнее внедрять ротацию задач, проектные форматы и программы обучения, чтобы вернуть сотрудникам ощущение развития. Самим же работникам советуют не ждать, пока ржавчина разъест карьеру, а искать новые интересы, сказала в интервью Радио КП Анна Хныкина.
18: Ржавение связано с закисанием. Есть в сленговом жаргоне давно такое слово «закис». Ну, как будто стал, да, такой нединамичный, обездвиженный как будто и состаренный. Любым контактом межчеловеческим управляет интерес. Вот это ржавение больше беспокоит работодателей даже, потому что что делать, чтобы люди работали, как их заинтересовывать? Интерес во главе угла. Если нам не интересно работать, если нас не интересует та отрасль, да, то направление, в котором мы находимся, либо тяжелый труд вкалывать, тогда ржавение будет способствовать выгоранию. Вообще интересоваться от слова «интерес» тем, что ты делаешь, да, оно само по себе и двигает. Люди, которые многого добиваются в жизни вообще, это люди с таким, ну, горящим глазом. Когда интересно все, когда хочется, когда у нас это называется либидо высокое. Есть любопытство здоровое, даже, может быть, не очень, да, и тебе очень хочется узнать, придумать, сделать, совершить. А для этого, да, чтобы либидо было высоким, помимо интереса, нужно следить за своим физическим состоянием, то есть крайне необходимо высыпаться, хорошо есть, двигаться на свежем воздухе, и подогревать также, чтобы скука не стала вот этой рутинной. Свой интерес в других каких-то вещах. Интересоваться чем-то в жизни, кроме работы.
17: Психолог Павел Лебедько объяснил, как отличить ржавление от выгорания. По его словам, у сотрудников остаются силы, но задачи кажутся слишком простыми, монотонными и не дают ощущения развития. При выгорании человек истощен и эмоционально пуст. Вот что он заявил Радио КП.
19: Когда мы говорим о хроническом выгорании, профессиональном выгорании, то есть это прям диагноз, да, то есть там есть целый ряд симптоматик, да, которые присутствуют в этот момент. У человека оскудевает жизнь, то есть он там начинает много чего из своей жизни убирать. Почему? Нет сил. Даже, например, там отдых, ему нравилось, например, гулять по лесу, он не идет гулять по лесу, потому что нет сил. А раньше его эти прогулки по лесу, они вдохновляли и напитывали. Но он не идет туда гулять, потому что нету сил, да, то есть это состояние, человек проходит через выходные, то есть, а утром он совершенно уставший. Ощущение, что у тебя нету энергии, да, хроническая усталость, это, ну, прям диагноз, который там существует в медицинской среде, там существуют какие-то там критерии, которые могут показывать нам, да, то есть, что из себя представляет хроническая усталость. Когда мы говорим о таком, ну, жаргонном слове, которое появилось, да, что ржавею на работе, да, то есть, потому что здесь нужно смотреть, потому кто-то будет просто шутить на эту тему, никакого там ржавения нету, а просто человек там живет по принципу «плачь больше, карта слезу любит», ну, то есть там пожаловаться, просто чем-то поддержать разговор.
17: В целом, чтобы не заржаветь, сотруднику нужно повышать квалификацию, менять сферу деятельности или хотя бы брать на себя дополнительные проекты. В противном случае профессиональная апатия может перерасти в глубокую депрессию и привести к полной потере трудоспособности. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
20: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
0: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
23: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
24: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
25: Осень на Кубани – это не просто время года, а настоящее приключение, идеальный фон для вашего блога или просто яркой поездки. Золотая пора превращает привычные курорты в декорации для съемок. Море все еще теплое, в горах хрустальный воздух и багряные леса, а на столах щедрые дары осени. Всем здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня мы поговорим о том, почему осень на Кубани – идеальное время для блогеров, творческой молодежи и всех, кто ищет красивые кадры, атмосферные локации и небанальные впечатления. Бархатный сезон – это состояние души, последний элегантный комплимент от уходящего лета. В этом выпуске мы собрали 10 причин, почему стоит собрать чемодан и отправиться на юг именно сейчас, а также расскажем, что и где посмотреть, чтобы ваш контент стал по-настоящему вирусным. Но прежде чем я начну, послушайте, что говорит Алиса, блогер, который уже побывала в крае, где отдыху есть время и место круглый год.
26: Я объехала полмира, но осень на Кубани – это что-то невероятное. В прошлом году я приехала в Сочи в октябре и просто влюбилась. Мы снимали контент 4 дня подряд. Воздух там свежий, морской бриз смешивается с ароматом хвои и субтропической растительности. Это чувствуется сразу, как только выходишь из поезда. Температура воды позволила купаться без малейшего дискомфорта. Представляете, октябрь, а мы в море. Отдельное спасибо, конечно же, местной гальке. Это произведение искусства, созданное самой природой. В каждом камере чувствуется история побережья. Гладкие формы, мягкие цвета, игра света. А еще мы нашли потрясающее место. Витязевский лиман под Анапой. Это просто космические пейзажи. Красные поля Солероса на светло-сером песке. Такие кадры я не видела больше нигде. И главное, никакой суеты, никаких толп. Только ты, природа и идеальный свет. А вечером мы сидели в уютных кафе на набережной. И нас обслуживали с такой теплотой и вниманием, что хотелось остаться там навсегда. Кстати, владельцы кафе не задирают цены. Даже на первой линии все адекватно. Мне кажется, в Сочи вообще рвачество меньше, чем где-либо. Теперь я всем советую. Приезжайте в сентябре-октябре. Цены ниже, людей меньше, а красота максимальная. Я уже купила билеты на этот год.
25: Алиса, спасибо за ваши советы. А теперь давайте обо всем, что сказано, по порядку. Причина приехать на Кубань осенью – первая. Идеальная погода без изнуряющей жары. В сентябре и октябре на Кубани устанавливается та самая золотая середина. Температура воздуха держится на уровне комфортных плюс 25-27 градусов. Ну а море прогрето до плюс 24. Купаться все еще приятно, но уже нет изнуряющей жары. Вода в Черном море – в середине октября остаются настолько комфортные, что позволяют купаться без малейшего дискомфорта. И главное, исчезает шум курортного сезона. Наступает время долгих прогулок, созерцания и неспешного отдыха. Причина вторая. Сочи. Город, где осень особенно хороша. Сочи в сентябре и октябре – это отдельная история. Воздух здесь удивительно свежий. Морской бриз смешивается с ароматом хвои и субтропической растительности. В Сочи в бархатный сезон проходит множество событий. В сентябре в окрестностях города устраивают масштабный спортивно-музыкальный фестиваль и финал Кубка России по ВМХ фристайлу, а также велогонки на 8 километров, беговые тренировки и ежедневный хайкинг по горным тропам. На горнолыжных курортах в прошлом году появились корты для падела, ракеточного спорта. Там проводят турниры для блогеров. К тому же в Сочи осенью все еще мощная концертная площадка, куда приезжают звезды со всего мира. Посмотрим, что будет в этом году. Причина третья. Мостовский район. Место силы и вдохновения. Те, кто однажды открыл для себя Мостовский район, называют его местом силы, биоэнергетической станции и источником вдохновения удивительных масштабов. Осень здесь словно создана для неспешных прогулок, наслаждения хрустально чистым воздухом, шороха желтых листьев под ногами. Этот район с трех сторон окружен горными хребтами. Здесь проходит не меньше полусотни туристических маршрутов разной сложности. Часть из них по местам внесенных в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО по Кавказскому государственному биосферному заповеднику. Одна из самых запоминающихся достопримечательностей – Капустинский водопад. Поток воды, падающий с высоты и разбивающийся миллионами брызг, напоминает иллюстрацию из волшебной сказки. А в окрестностях поселка Псибай находится водопад желаний. В Мостовском районе есть и пещеры, и дольмены, и термальные источники. Хребет Герпегем высотой 1211 метров. Часть большого скалистого хребта Кавказских гор. Причина четвертая. Осенняя рыбалка. Кубань в топе регионов. Краснодарский край вошел в топ самых популярных у рыбаков регионов для осенней ловли, заняв второе место в рейтинге по аренде загородных домов для рыбалки с долей 21% от всех бронирований. Рыбаки едут осенью в Краснодарский край за Черноморской кефалью. Спрос на аренду жилья у водоемов в рыбных регионах России за год вырос на 48%. Осенью на Кубани традиционно хорошо клюет кефаль, а в местных водоемах – карп, карась и щука. В жару рыба клюет гораздо хуже, а осенняя прохлада – идеальное время для рыбалки. Многие рыболовные базы предлагают не только ловлю, но и полноценный отдых с проживанием, лодками и егерским обслуживанием. Причина пятая – тихая охота, грибной рай. Осень на Кубани – это еще разгар сезона тихой охоты. Грибной сезон в Краснодарском крае начинается весной и заканчивается осенью. Но пик приходится именно на осень. После дождей лес буквально полон грибов. Опята, лисички, вешенки и грузди. Их можно собирать ведрами. Грибов много в предгорьях и лесах Апшеронского, Туапсинского, Мостовского районов, рядом с Горячим Ключом, Геленджиком и Сочи. Этой осенью грибы собирали в лесу в станицах Смоленской, Калужской, Крепостной, возле села Молдовановка. А классическое место для краснодарцев – окрестности Горячего Ключа, вплоть до Фоногорийского ущелья, где растут опята и черные лисички. Для большинства любителей тихой охоты главный стимул – азарт. Почти половина грибников признались, что отправляются в лес ради особых ощущений, связанных с обнаружением добычи. А для трети опрошенных сбор грибов – это возможность отдохнуть на природе, в тишине. Причина шестая – локации, созданные для контента. Абрау-Дюрсо. Целый день у озера, прогулка на катере, пикник на берегу, экскурсия на легендарный завод шампанских вин. Осенью виноградники окрашиваются в золото и багрянец. Идеальный фон для фото в стиле винная эстетика. Геленджик и его 14-километровая набережная. Одна из самых длинных в стране. А окрестности кемпинга «Голубая бездна» – пронзительная бирюза Черного моря, белоснежные скалы и живописные тропы вдоль обрывов. Заповедник Утриш под Анапой – уникальный уголок с ароматами моря и реликтового можжевельника. Мордхотский хребет у Новороссийска – отличный панорамный вид на Цимесскую бухту. На склонах растут кактусы, опунции. В октябре они уже успевают дать свои плоды насыщенно красно-бордового цвета. Озеро Суко под Анапой – невероятный вид на море и цепочку гор, разбавленные золотом и пурпуром осенних красок. красок. Гуамское ущелье – узкоколейка между отвесными скалами, покрытыми золотым мхом. А если хотите сделать фотографии на фоне марсианского пейзажа, отправляйтесь к Витязевскому лиману около Анапы. К концу октября, началу ноября лиманы пересыхают, и на дне открывается потрясающий красный ковер из солероса. Такие снимки вы не сделаете больше нигде. Причина седьмая – фестивали и события для молодежи. Большинство из них можно посетить по пушкинской карте. Причина восьмая – тишина и уединение для качественного контента. Летом на популярных локациях трудно найти место без туристов. Осенью все меняется. Пляжи пустеют, дороги становятся свободными, а кафе – уютными. Можно снимать без спешки, в своем ритме, не боясь, что в кадр попадет чей-то пляжный зонт. Причина девятая – доступные цены. Осенью цены на жилье становятся более адекватными. Даже заведения на первой линии предлагают блюда по адекватным ценам, а обслуживание приятно удивляет вниманием и вежливостью. Причина десятая – атмосфера, которую невозможно передать словами. Осень на Кубани – это время, когда юг открывается по-особенному. Воздух становится прозрачным, краски насыщенными, а каждый закат уникальным. Это идеальное состояние для творчества, рефлексии и вдохновения. А теперь еще один комментарий Алексея из Санкт-Петербурга. Он тоже уже оценил все прелести осенней Кубани.
2: Я специализируюсь на пейзажной съемке, и Краснодарский край осенью – это моя главная любовь. В этом году, в общем, мы с командой сделали выезд в Мостовский район, и это был настоящий восторг. Мы заехали в село Никитино, там целых 7 водопадов. Капустинский – это вообще что-то невероятное. Мощный поток воды, разбивающийся о скалы миллионами брызг. Мы снимали там несколько часов подряд. Свет, вода, осенние листья – все сложилось просто идеально. А потом мы отправились к водопаду Желаний, который находится в окрестностях поселка Псибай. Там на пост к водопаду два величественных валуна, которые образуют своеобразные ворота. Представляете, как это смотрится в кадре? Многие, кстати, специально приезжают туда, чтобы загадать желание. Говорят, сбывается. Кстати, мы еще поднимались на хребет Герпегема. Это высота 1211 метров, часть скалистого хребта. Виды оттуда просто дух захватывает. Идеально для панорам. А когда мы спускались, попали на грибные места. В лесах Апшеронского района мы набрали целые корзины опят и лисичек. Такого урожая я вообще никогда не видел. Кстати, грибников там много, но все очень дружелюбные, подсказывают хорошие места, а вечером мы посидели у костра, пожарили картошку с грибами, это было невероятно вкусно. Связь там, кстати, отличная, даже в горах мог выгружать фото в соцсети. Кубань осенью, попросту говоря, это must-visit для любого фотографа и блогера. И для рыбаков, кстати, тоже. Мне рассказывали, что, так по секрету, что осенью здесь отлично ловится черноморская кефаль. В общем, если вы еще не были на Кубани осенью, срочно планируйте поездку. Я уже знаю, куда поеду в следующем году.
25: Спасибо, Алексей. Мудрое решение. Действительно, осень на Кубани – это время, когда можно успеть все. Искупаться в теплом море, набрать корзину грибов, поймать черноморскую кефаль, увидеть, как горы окрашиваются в золото, снять идеальный контент и увезти с собой корзину фруктов и бутылку местного вина. И главное – сделать это в своем ритме, без суеты, наслаждаясь каждым моментом. Так что, если вы еще не решили, куда поехать осенью, ответ очевиден – Кубань ждет. И она точно не разочарует. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
24: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Станкевич о попытках ФРГ сохранить промышленность путем милитаризации.
4: Германия пока еще сохраняет промышленное ядро. Оно очень кризисное у Германии. Германия была промышленным лидером мира, была на первом месте в мире по экспорту промышленной продукции. Не сырья той или иной степени переработанного, а именно промышленной продукции. Все это десятилетиями затачивалось под доступные по цене энергоресурсы из России. Так было практически более чем полувека, значительно больше, чем полувека. И на этом поднималась германская промышленность и очень хорошую перспективу имела, если бы не чудовищная глупость и разрыв этих самых связей. А вот сейчас утрата конкурентоспособности, потому что переход на более дорогие энергоносители сразу резкий удар по конкурентоспособности, и сразу все вытесняет Китай. По затратам уже не проходишь. Что можно можно сделать с этой промышленностью, а надо переместить ее, переориентировать на производство тех вещей, где затраты не так важны. А это военная продукция. Потому что если вам нужна военная продукция, вы, конечно, будете считать затрату, но вы все равно потратитесь. Вы все равно купите. Закажете, заплатите, купите и будете накапливать. Поэтому сейчас идет разворот немецкой промышленности в эту военную сферу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об атаках.
5: Два человека пострадали в Белгородской области в результате удара ВСУ. Как сообщили в оперативном штабе региона, беспилотник атаковал автомобиль в Грайворонском округе. Двоих мужчин доставили в больницу. У одного диагностирована акубаротравма, у другого осколочные ранения голени и стопы. Также в селе Знаменка в результате удара дрона поврежден автомобиль.
21: Об инфляции.
5: В Центробанке оценили прямой вклад ситуации на рынке топлива в инфляцию. Он составляет от 0,7 до 0,8%, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. При этом он добавил, что прогноз регулятора по первичному дефициту федерального бюджета достаточно консервативен. Риски, что он будет повышен, невысоки.
21: О выборах.
5: Больше 6 миллионов россиян выбрали голосование через госуслуги. Свыше 4 миллионов заявлений подано на участие в ДЭК. Еще более 2 миллионов на выбор удобного участка через сервис «Мобильный избиратель». Об этом сообщили в Минцифры. Там добавили, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании принимались в 32 регионах. Чаще всего такой способ указывали жители Московской области. Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести больше 2200 избирательных кампаний разного уровня.
21: О расследованиях.
5: В Москве полицейские предотвратили передачу мошенникам 26 миллионов рублей. Во время патрулирования Сиванской улицы в Царицыне участковые заметили, как взволнованная девушка передала мужчине большой сверток с деньгами. Курьер был задержан и доставлен в отдел, сообщили в МВД. Выяснилось, что накануне 17-летней москвичке позвонил неизвестный, который сообщил о взломе аккаунта на госуслугах. После этого в мессенджере с ней связалась злоумышленница, представившаяся правоохранителем. Она заявила, что необходимо передать сбережения курьеру. Потерпевшая взяла из сейфа родителей 26 миллионов, положила их в пакет и вышла на улицу. Курьером оказался студент одного из столичных вузов. Возбуждено уголовное дело.
21: Обо всем.
5: Почта России возобновит доставку писем в Северную Корею. Также станет возможна отправка почтовых карточек, бандеролей и секограмм, сообщили в госкомпании. Там напомнили, что в июне прошлого года российская почта возобновила доставку посылок в КНДР. Почтовый обмен между Москвой и Пхеньяном был прекращен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Евгения Глинская, служба информации.
21: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Ну что, по традиции заглянем в военный календарь. Сегодня очень знатная дата. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося военачальника, стратега, генерала армии Алексея Иннокентьевича Антонова. Это уникальный человек, хотя бы потому, что именно он участвовал в разработке каждого стратегического плана, который утверждал лично Сталин. Никто из военачальников, даже говоря, что личный секретарь Сталина, Поскрёбышев, в Кремле, за годы войны не был так часто в кабинете Иосифа Виссарионовича. Историки посчитали по журналу посещений 238 раз заходил Антонов к верховному главкомандующему. Ни одну из операций Антонов не мог, естественно, утвердить в любом качестве, в каком он был. Был и начальником главного оперативного управления, и начальником генерального штаба без подписи и утверждения Сталина. И тем не менее, были случаи, когда Сталин сказал, вашей подписи хватит. Конструктор побед наравне с другими маршалами победы. Да, он прошел действительно дивный путь крутой и заслуженной военной карьеры. И вот закончилась война. Стали раздавать ордена победы. Знатные, знатные. Всем маршалам досталось. И был среди них только один генерал армии, которому тоже достался орден победы. Но не в этом суть. До сих пор у всех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, возникает вопрос. Вот такой заслуженнейший человек почему-то не получил звание маршала. Каких только версий не выстраивают люди, которые, может, не всегда оперируют фактами, лишь догадками,

Сталин предложил ему: ты съезди домой, проведай отца, священника. Василевский приехал к отцу священнику, и тот ему признался, что на протяжении уже нескольких лет он получает деньги, неизвестно от кого. И когда Василевский возвратился в Кремль и сообщил об этом Сталину, Иосиф Виссарионович в шутку сказал: ты со мной теперь долго не рассчитаешься. Итак, вопрос о вероисповеданиях родителей отпадает. Я, знаете, ну, у меня же тоже есть своя точка зрения, я много читал мемуаров, безусловно, воспоминания и так далее. У меня что-то есть такое свое подозрение, что маршала Советского Союза Антоном не получил из-за ревности тех, кто стоял рядом, у кого он был сверху в определенные периоды службы, или тех, кто, может, стояли над ним. Но вот у меня такое предчувствие. Но тут гложет меня сомнение. Сталин, конечно, мог прислушиваться к мнению своих маршалов. Мог бы, да? Но я не думаю, что он настолько не самостоятельный в оценках, а мы знаем, что у него были жесткие свои оценки, с ним было очень иногда трудно разговаривать. Тем не менее, на вот эти слухи, какие-то сплетни, я не думаю, что Иосиф Виссарионович повелся на это. Я думаю, что представление, название маршала все-таки задержали ревнивцы. А вот почему Иосиф Виссарионович просмотрел это, для меня до сих пор загадка. Теперь повестка дня. Вы знаете все, что в последние дни особенно Зеленский ревом ревет по поводу того, что Россия нанесла очень мощные удары беспилотниками, говорят, и ракетами по Киевстару. Что же это за компания такая? Что это за фирма такая, которая так серьезно ранила украинского фюрера? Это серьезнейшая фирма. Это очень. Во-первых, это главный оператор телекоммуникаций на Украине. Запоминайте. По-моему, 24 миллиона пользователей. Фирма «Киевстар» работала в спарке с одной из нидерландских фирм, которая тоже по этой части была одной и является сейчас самой крупной в мире. Услугами «Киевстара» пользовались и продолжали до недавнего времени пользоваться абоненты в 195 странах, на 5 континентах. Так. Годовой доход «Киевстара» равнялся буквально вот еще недавно 28 миллиардам гривен. Кто знает курс доллара, очень легко можно посчитать. И вот эта фирмочка, в которой, в общем-то, только в Киеве находила 4500, вдумайтесь, работников, она вдруг обвалилась. А гигантское количество людей остались безработными, а «Киевстар» вообще-то получал всегда первые призы по поводу огромного количества рабочих мест. И вдруг вот этот удар, который обломал эту «Киевстаровскую малину». А что ж так припекло России, что именно сейчас нанесен этот удар? Кстати, здесь надо вспомнить и о другом случае. Года три назад российские хакеры достаточно плодовито поработали с «Киевстаром» и нанесли урон «Киевстару», который исчислялся 95 миллионами долларов. Вот то, что сейчас произошло, по-моему, раза в три, а то в четыре и четыре больше. Но опять задаюсь вопросом, опять, а почему именно сейчас? А потому что стало известно, что «Киевстар» очень плотно стал сотрудничать с «Палантиром». Это тоже, вы знаете, очень серьезная организация, которая фактически набрасывала такую электронную сеть на Россию, на ее объекты. И, естественно, такой жирный коллега, как «Киевстар», пригодился «Палантиру», о чем, в общем-то, и
стало наверняка известно наше

0: разведки, особенно в последние дни, когда Палантир стал активничать. Это, в общем-то, несло достаточно серьезную угрозу для России, для ее вооруженных сил, для экономики, для военно-промышленного комплекса. Вот тут и было решено раздолбать Киев-Стар. Вот почему и завыл смертным воем Зеленский и сейчас продолжает жаловаться там, где в нидерландских кабинетах, американских, французских, немецких, британских, разумеется, и так далее. Ну что, мы хорошо попали. И попали в очень больное место. И правильно сделали. Ну что, теперь посмотрим, как попытаются украинцы быстро восстановиться. Ну, а прицел у нас есть. Я думаю, что он не будет сбитым для новых ударов. На этом позвольте мне поставить точку и попросить вас, когда вы будете сейчас звонить мне, почетче задавать вопросы. Почетче. Если вы будете говорить, я вас перебивать не буду. Но как только вы мне задали вопрос, наберитесь, пожалуйста, терпения, послушать, что я скажу. Регламент прежний. Один вопрос в одни руки, потому что многие из чатлан, которые здесь, бога душу мать, меня крестят из-за того, что я режим не выдерживаю, что разрешаю по 5 минут задавать вопросы, что я разрешаю по 3 вопроса задавать. Я буду прислушиваться вашей критике. Она справедлива. Она справедлива. Итак, мы начинаем. Жду ваши вопросы. Сергей из Рязани. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. А вы могли бы сделать книгу, подборку лучших вопросов читателей и это ваши ответы? Вот. А вопрос мой такой. Какие еще необходимы нововведения, поправки в армейский устав Российской армии? Как вы считаете?
0: О, вы знаете, их очень много необходимо. Особенно боевые уставы. Потому что специальная военная операция перелопатила боевые уставы. Появилось много новых элементов и в тактике, и в стратегии, и в применении оружия, и так далее. Все это, в общем-то, должно заставить наших разработчиков, особенно боевых уставов, разработать новые документы с учетом специальной военной операции. Вы знаете, насколько мне известно, это уже сейчас делается. Но новые элементы появляются очень часто. И новый образец боевых уставов, он не поспевает за этим. Потому это делается. Но делается пока медленно.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Чистые пруды» раньше называлась Кировской, а в Кировской области есть поселок Чистые пруды. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Тут накануне один из радиослушателей задал любопытные вопросы, даже предложения. И отобрать все лучшие вопросы и лучшие ответы и издать книгу. Уважаемый радиослушатель, мы с Михаилом Владимировичем уже издали такую книгу несколько лет назад. Она, по-моему, называется «Российская армия. Защитница или жертва?» Ну и смешной подзаголовок. «Как мы снимали Сердюкова». Да, мы тоже поучаствовали в этой процедуре. И тот, кто хочет убедиться в этом, пусть почитает эту книгу. Она, по-моему, еще продается. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Юрий Химки, здравствуйте.
7: Добрый день. Стоит ли России идти на энергетическое перемирие? Ведь это продолжит войну и даст время штатам и натовцам наклепать ракет, которых у них сейчас дефицит.
0: Понятно. Вопрос предельно понятный. Чудесно. Юра, позвольте вас поздравить с невероятно четким и хорошим ответом. Первое. Стоит ли России идти на энергетическое перемирие? Что это даст? Ну, во-первых, это даст пользу России, потому что долбить по энергетической системе украинцы, если они будут выполнять это обязательство, не будет. Будет меньше ударов по нашей энергетике. Я включаю и нефтеперерабатывающие заводы. Юра, это хорошо или плохо? Вот у меня возникает такой вопрос. Если украинцы перестанут долбить по нашим нефтеперерабатывающим заводам, ГЭСам, ГРЭСам там, и так далее, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо. Но в это же время хорошо и нашим врагам, потому что мы перестанем долбить их энергетику, которую мы уже серьезно покалечили. Министр энергетики Украины еще в прошлом году сказал, что россияне раздолбали уже почти что 65-70% украинской энергетики, которая запитывает, безусловно, военно-промышленный комплекс. А это уже кровь оборонки. Так что нам трудный выбор предстоит выбрать. Трудный выбор. Если мы не согласимся, значит, война будет продолжаться. И вы же будете жаловаться, доколе украинцы будут бить по нашей энергетике. Обязательно будете жаловаться. Обязательно. Но с другой стороны, ведь нам казалось, нам выгодно и дальше калечить украинскую энергетику и загонять их оборонку, экономику, промышленность и так далее. Еще дальше разрушать и, в общем-то, бить по самому большому месту в экономике Украины. Вот так оно дело обстоит. Но я бы поставил вопросы по-другому. А все ли каналы поставок энергетики российской, скажем, в Европу, перекрыты? Ой, я что-то засомневался. Потому что совершенно недавно узнал ужасную вещь. Ужасную. У нас, оказывается, война войной, а Лукойл в Румынии работал. Опа-па! Лукойл работал в Румынии. В той самой Румынии, которая по воде и по воздуху таскает боеприпасы на Украину. Да, да. А теперь, видите, только сейчас приспичило, и что, в общем, там 46, по-моему, румынское предприятие уже на ладан дышит, а там сотни тысяч людей останутся безработными. Румыны сейчас чешут репу очень серьезно. Вот, тоже. Может быть, надо вернуться опять в Румынию и поставлять электричество румынам, противникам нашим, членам НАТО, ну, чтобы они не обижались. Не думаю, что так должно быть. Кто следующий в эфире? Вячеслав из Мурманска. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вы меня слышите?
0: Да.
8: Виктор Николаевич, как обстоит вопрос Волчанска? Что-то давным-давно о нем ничего не слышно.
0: Спасибо. Правильный вопрос. Абсолютно. Пытаемся сжать клещи вокруг этой группировки, которая нам сказали, что там 1700 бойцов украинской армии. 1700. И одновременно, сжимая вот этот котел, так называемый, или границы этого котла, я вчера говорил, мы применяем опыт Сталинградской битвы. Мы сейчас работаем над тем, чтобы не допустить украинский войск для прорыва, для открытия коридора, чтобы сбежала эта группировка, и мы сейчас работаем на внешнее кольцо, что абсолютно правильно. Ну и что я еще могу сказать вам? Нет пока крупной операции на уничтожение этой группировки. Нет. Судя по той информации, которую я получаю, и которую вы получаете, если вы внимательно наблюдаете, мы решили кусок этого сыра откусывать по кускам. Потому каждый день вот в этом Волчанском, назовем его так, регионе, мы видим, взяли один населенный пункт или сразу три взяли. И где? Как раз вот, вот в середине этого котла. Мы освобождаем эти населенные пункты и сжимаем кольцо окружения. Очень бы хотелось, чтобы выстрел не получился холостым. Я вчера уже сказал, у нас котельчик был покрупнее на Курской земле, только потом почему-то оказалось, вместо нескольких десятков тысяч лапы поднявших украинцев, вышедших и бросивших автоматы в траву, не вышли они нам против, они куда-то растворились. Я вот этого боюсь. Раз уж взяли за дело, пообещали, тем более сказали уже открыто. Кто не будет сдаваться, будет уничтожен. Желающий еще пожить, лапы вверх и выходи, куда тебе российский дрон подсказывает. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Петербург, Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. На каком участке СВО воюют сын и внук полковника Виктора Баранца с радио «Комсомольской правды»?
0: Внук у меня находится в Москве, стоит на учете, а сын у меня сейчас не работает. Не работает, он без работы, но он тоже стоит на учете. И имеет мобилизационное предписание, и в любой момент, когда позовут, я их буду провожать, уважаемые. Может, вас интересуют мои правнуки? Мне бы тоже хотелось бы, конечно, их подтверждение получить, но они еще не подросли. А теперь, уважаемые, ну мы же справедливо общаемся, да? Скажите, сколько у вас детей? Ну, давайте поговорим, раз уж разговор в семейные зашел.
9: Давайте поговорим. Давайте.
0: Ну, говорите, сколько у вас детей?
9: Я интересуюсь. Вы для чего это интересуетесь?
0: А мне важно, ну, справедливо, по-гренадерски. Вы у меня спрашиваете, а я у вас. Говорите честно.
9: Нет. Телефон я вам задаю, нет, а не
0: нет,
9: вы мне.
0: Нет, так не. А почему мы же беседовать должны, уважаемые? Беседовать должны.
9: Мы не должны беседовать, я вам вопрос задал.
0: Не-не-не, не надо.
9: Почему они не участвуют в СВО?
0: Потому что я говорю, что они на учете стоят на мобилизационном.
9: Ну,
0: внимание,
9: же,
0: теперь сколько у вас детей?
9: Агитируете?
0: Да, почему вы не на специальной военной операции?
9: А ваши
0: подождите,
9: дети
0: пожалуйста.
9: Не на специальной
0: я
9: военной
0: операции. Мне скажите, пожалуйста, как уважаемые. Скажите, почему вы не на специальной военной операции?
9: Вопрос не... Я вам вопрос задал.
0: Отключите, пожалуйста, этого питерского болтуна. Я ответил, как мог. Все, и я, если позовут, пойду тоже, уважаемые. Может быть, когда мне будет 100 лет, тогда я тоже пойду. До свидания. Я понимаю весь вопрос. Я понимаю смысл этого вопроса. Вы на мой вопрос не ответили, потому что вы трус и лицемер. И вот и все, что я вам могу сказать. Но главное, вы трус. Вместо того, чтобы мне честно сказать, почему меня нет на специальной операции, все люди знают. Да. Ну, где мой сын и где мой внук, люди тоже знают. Только там пишут, что он Монако, он здесь работает. Работает там, где ему необходимо для специальной военной операции. И мой сын тоже. Когда надо, я расскажу. И утру нос вот таким сопливым питерцем, которым меня хотели очень серьезно подколоть. Я еще расскажу вам. Расскажу. Потом узнаем. Только есть такой вид работы, который, наверное, не надо разглашать. Пока. Пока. И спасибо нашей контрразведке, которая и меня предупреждает, где быть, как ходить и как оглядываться. Спасибо, дорогие друзья. Тем более, что я уже дважды попал под указ президента Украины как враг Украины. Спасибо. До свидания. Ростислав, Москва. Здравствуйте.
10: Добрый день. Про визит директора ЦРУ в Москву вопрос. Вот генерал разведки Дроздов про Италию вспоминал, что раньше директора ЦРУ даже присылали в Рим метров управления учить там резидентуру, обнаружить операции нелегалов ПГУ. Вопрос. Если Рэдклифф в разведке никогда не работал, а его резидентура не замечает кремлевскую базу Форте де Марми, не является он прямо подарком для Кремля и для внешней разведки России?
0: Мне можно вам задать вопрос? Форте де Марми, что это такое? Объясните, пожалуйста, мне несведущему.
10: Форте де Марми, там городишко, в котором много собственности россиян. Даже у вице-премьера Белоусова там собственность была.
0: Да? Скажите мне, пожалуйста, а это что, обязанность нашей контрразведки наблюдать, где чей сыночек или дочка учится, кто прикупил какую собственность за рубежом? Вот этого я не пойму.
6: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 16 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский провел рабочие встречи с великолучанами. В общественной приемной «Единой России» в обсуждении приняли участие представители Городского совета ветеранов, Ассоциации ветеранов СВО, Фонда «Защитники Отечества», Объединения ветеранов войны в Афганистане «Ветафган», Великолукской городской организации малолетних узников. Разговор прошел в формате открытого диалога о мерах поддержки, льготах и тех вопросах, с которыми люди сталкиваются сегодня. Среди прозвучавших предложений необходимость помещения под склад для сбора и хранения гуманитарной помощи. Высказали инициативу о возможности выхода ветеранов боевых действий на пенсию с 60 лет. Это уже вопрос федерального уровня, который требует детального рассмотрения. Команда «Зета» заняла третье место на турнире «Полу 8 на 8» среди производственных коллективов в зачет «Спартакиады-2026». В соревнованиях в Великих Луках приняли участие 7 команд «Зета», «ВОМС», «Велмаш», «Микрон», «ФКУ» и «ИЦ-1», «Мегатрон» и «ВМК». 26 сентября в Великих Луках пройдет традиционная торговая ярмарка «Осень-2026». Она будет работать на площади Ленина с 8 до 15 часов.
2: О валютах.
12: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. А меня тоже интересует вопрос. Когда же это западные политики перестанут проводить эти театральные визиты в столицу Украины? Есть вопрос, да? Может, надо пора заканчивать этим и не промахиваться по тем поездам, в которых они прибывают на Киевский вокзал? Ладно, это такие небесспорные размышления. Я жду новых вопросов. Поехали. Сергей из Новосибирска.
15: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, у меня компьютера-то нет. Вот что там в Купянске делают? Когда мы его возьмем-то?
0: Бьемся за Купянск. По последним данным, контролируем пока примерно 1/3 города. Хотя контролировали в свое время почти 80%. Сейчас идут основные бои на Купянск-Узловой. Долгие бои идут уже, кровопролитные бои идут долго. Но враг очень серьезно окопался. Нужны очень серьезные усилия, чтобы выкурить его из этого города. Враг подбросил туда, как сейчас модно говорить, элитные части. Там даже есть роты, спецназа, которые там охраняли, по-моему, украинский генштаб. И для того, чтобы они не сдали, украинцы, Купянск, они подбросили туда подкрепление, уважаемые. Идут бои. Точка. Кто следующий в эфире? Сергей из Курска. Здравствуйте.
16: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, я знаю, что в литературе вы пишете, и я знаю, что вы следите за литературой. Хотелось бы спросить, когда кончится вот эта бездарность водолазки, мы этого подняли на флаг, во всех пабликах ее популяризируют. Когда у нас появятся новые Шолохи, новые Проскурины, новые Борисы Васильевы? Когда это все появится? А эта мерзость водолазкина, это невозможно не читать. Текст очень тяжелый. И смысла вообще-то никакого нет.
0: Угу, понятно.
16: Почему его подняли на флаг?
0: Потому что у нас вот такие критерии в литературе. У нас иногда бездарь, как пена, она на поверхности. А то, что глубже, его не видно. Ну, как там, Есенин сказал, большое видится на расстоянии. Я сам много раз думал над этим. Много. Хотя кто-то пытается, какие-то там маленькие книжечки издает, и все это идет. Похвала идет, дикая похвала идет, а вот такие, как вы, совершенно правильно, с хорошими, серьезными претензиями к литературе, которые не умеют путать алмазы и бутылочное стекло, задают такие вопросы. Вы знаете, мне кажется, что когда-то, может быть, когда-то, я уверен, что когда-то появятся у нас и свои Шолоховы. Потому что та драма, которая сейчас происходит между Россией и Украиной, она заслуживает маститого, густого пера. Вот с таким глубоким плугом, как это делал Шолохов, да? Материалы роскошные уже есть, и родство. И когда отец воюет по одну сторону фронта, сын по другую, когда один родной брат воюет по одну сторону, по другую. Понимаете, здесь еще почему так долго не появляется, я сам тоже задаюсь мучительным вопросом. Что-то произошло с нашей литературой. Я помню, когда учился в училище или в академии, мы так жадно следили за любой новой повестью, новым романом. И было, конечно, какая-то пошлость временщицкая, кто-то было глубокое. Мы наперечет знали наших таких литературных монстров, за которыми следили в поэзии или в прозе. Сейчас этого нет. Вы знаете, есть у меня одна грешная мысль, очень грешная мысль, она многим не нравится, особенно в верхах. Вы знаете, мне кажется, что большой глубокой литературы у нас не появится, когда писателю дадут возможность говорить правду о социальной несправедливости устройства нашего общества. Вот мне кажется, что когда открытой гортанью заговорят наши писатели об этом, вот тогда появятся произведения, которые не будут похожи на эти ночных бабочек у костра времени, которые часто мы замечаем в летнюю пору. Тогда появятся действительно настоящие произведения. А у нас, вы обратили внимание, дорогой мой радиослушатель, когда только выходит, абсолютно бездарный фильм, например, да, прет реклама денно и ночно, глаза открываешь среди ночи, реклама Колобка, засыпаешь — реклама Колобка. Выходят люди и лицемерно, лукаво, в камеру врут: какое выдающееся произведение! Испоганили, в дерьмо втоптали сказку про Колобка, наслаждаясь вот этими всеми новыми техническими возможностями. Я вижу, как только часто рекламируется фильм, не идите туда. Это бездарность, совершеннейшая бездарность. Да. Ну вот так бы я ответил на ваш вопрос. Спасибо вам за хороший звонок, задевший меня. Спасибо. Вадим, Нижний Новгород, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Стараюсь кратко. Мой вопрос касается абсолютно всех выборов. Итак, вот посмотрите, у нас все эти годы, где происходят как выборы, и потом подтасовки, ложь, обман. И все это в основном, не в основном, а касается единственной партии власти. Единой ядросни, так сказать. Так вот у меня вопрос. Полковник может не отвечать. Пусть он будет риторически, пусть слушает и ответит. Вот смотрите.
0: Вы только меня не пугайте. И не пугайте, не дуйте мне. Не диктуйте, а то какое-то тупое... Баранцу не нравятся некоторые вопросы, и он отключает. Я не отключаю вопрос. Не отключаю. Задавайте мне его. Задавайте. Я понимаю смысл. Он мне нравится. Поехали. Да, поехали.
17: Выбивайте смысл. И так я в какой-то веке дозвонился. Я просто сказал, может вопрос быть риторическим и не требующим ответ.
0: Итак, ну вы задайте итак, ему, рожайте уже, дорогой мой человек. Слов много, сути нет. Поехали.
17: Вы замолчите, я хоть 10 раз рожу. Итак, все эти годы, пока вся власть вся не хочет сделать совершенно простую вещь, которая почти 100% уберет подтасовки овощей. Это вещь давно известна Советского Союза. А именно, водяные знаки хоть на лотерейном билете.
0: Все понятно, вопрос, все понятно. Так вы не сумели задать вопрос. Многословный гражданин. Я сейчас задам вам этот вопрос. Как его надо задать? Но для начала я прокомментирую. Вы очень наивный человек. Как ребенок в младшей группе детсада, запомните, в мире никогда не было, нет и не будет справедливых выборов. Запомнили? Идите по деревне и говорите, что это баранец сказал. Мы взрослые мальчики, прекрасно понимаем. Мы прекрасно понимаем, с какого это перепугу у нас на выборы идут две коммунистические партии. А? Чем они отличаются друг от друга? Программой. Я посмотрел. Там ничего разительного нет. А почему это? А почему? Потому что есть одна партийка, которая боится, что может проиграть. Потому надо растащить левые голоса, разорвать их. И, может быть, одной из партий вообще не дать пройти определенный процент, там, барьер и так далее. Мы это прекрасно понимаем. Давайте говорить прямо. Не стесняйтесь и не пугайте меня, что вы можете. Я отвечу. Я отвечу на любые вопросы. Кроме, может быть, сугубо семейных, частной жизни касающейся, уважаемые. Вот и так. А теперь, вот знаете, слишком много трепачей говорят, вот нас все время обманут. Ну, нас все время обманут. Скажите, представители каждой партии могут послать на избирательный участок наблюдателей, которые могли бы там на участке сидеть 24 часа? Могли. По всей России. Сколько там? Тысяч избирательных участков. Где вы наблюдатели? Каждый листочек под наблюдение. В вашем въезде фотоаппараты, мобильники. Каждый это и так далее. Собирайте это все в одну кучку. Проводите. Доказывайте, что вас обдурили. Вот это вот тоже. Ну нет. А хорошо сидеть на диване или на теплой печи, прижавшись задницей к конфорке, да? И говорит, да, все равно обманут. Люди, мы не научились еще бороться с несправедливостью на выборах. Потому не надо размазывать сопли, а надо организоваться и взять под жесткий народный контроль ход выборов прежде всего. Да, все равно обманут. Все равно обманут. Меня другое волнует. Почему выборов еще нет, а Центральная избирательная комиссия уже играет на поле «Единой России»? Это справедливо. Мы вот смеемся над Трампом, который готовит по 5 тысяч долларов дать за тех, кто проголосует за его партию. А?
6: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
19: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
20: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Rolli и в группе контакта.
6: Телефон рекламной службы
1: в Великих Луках. 78-505.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
23: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но она влияет на нас самым прямым образом. Ну, смотрите, мы с вами состоим на 75% из воды, и каждый день мы эту воду теряем, и эту потерю нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем, друзья. Еще Авиценна говорил, что старость – не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Да, тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью, друзья, согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем и тем больше болезней. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, да, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что они заметили? Людям, у которых отличные капилляры, отличная капиллярная сеть, а проверяется это по ногтевому ложу, говорили о том, что у вас хорошие капилляры. Да, они отвечали: я пью воду из ионизатора Аквалайф. И таких было так много, что коллеги пришли и нам сказали, что когда мы видим хорошие капилляры, все говорят, что пьют воду из ионизаторов Аквалайф. И я вот здесь хочу очень познакомить вас с одним показательным примером. Да? Отзыв, который нам дала Ольга, ей 68 лет. У нее был диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И, как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили даже об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом капилляры как обрубки, друзья. Кровь в них не двигалась, а значит, это свидетельствует о том, что нарушена капиллярная сеть. Назначили ей стандартную терапию, но и плюсом сказали пить ионизированную воду дополнительно, друзья. Наладить питьевой режим с правильной водой, как мы ее называем. Что произошло через несколько недель? Повторно капилляроскопия, и Ольга говорит, что она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые ниточки, тоненькие ниточки, капилляры. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть, друзья, научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс. Поэтому я напомню, что оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний. Неважно, на самом деле, как называется ваша болезнь. Важно, что корень у них один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. И это не магия, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире и даже в нашей стране. И я за более чем 10-летний опыт погружения в эту тему ионизированной воды, не встретил никаких отрицательных отзывов, друзья. И результатов исследований тоже нет отрицательных, а только положительных. Их огромное количество. И вот касательно научной базы, я хочу сказать, что проведено уже более 2000 исследований, приближается к 3000, касательно эффективности именно молекулярного водорода, который появляется в ионизированной воде после ионизации. И я хочу привести некоторые из них. Ну вот одно. В исследовании, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа, к сожалению, очень распространенный диагноз в нашей стране и вообще во всем мире. Так вот, они получали одинаковую терапию, они на одинаковой стадии, и их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вот другой группе дали воду пить ионизированную щелочную, где есть и молекулярный водород, и, в общем, антиоксидантные свойства благодаря отрицательному ОВП. И вот итоги исследования показали, что В одной, в первой группе, где пили обычную воду, значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощнейший эффект? И вот чем больше я изучаю эту тему, чем тему воды и здоровья, тем больше я утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды, а она ведь из клетка из воды состоит, и кислород она не получает в достаточном количестве, она начинает работать хуже. И поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно. Любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний – оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, кстати, ее еще и пить очень приятно, потому что она похожа на воду из горных источников, и эта вода ионизированная, щелочная, либо водородная, то она усваивается и приносит пользу вся, что выпили. Потому что она обладает антиоксидантными свойствами, она похожа на воду в нашем теле. И именно здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Да, оно было недавно, но я сейчас должен констатировать, что сегодня последний день действует это предложение. Только сегодня вы получаете два прибора по цене одного со скидкой. Именно ионизатор воды, наша флагманская модель, премиальная модель, которая никуда не встраивается. 4 в 1, все виды ионизированных вод готовит. Плюс генератор водородной воды Light. Всего за 34 тысячи рублей. Такие цены бывают довольно редко, друзья. И честно скажу, уже, наверное, не будет. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Не, на склад уже поступили новые комплектующие. Да, они поступили. И заканчиваются комплектующие по старым ценам. И вот поэтому я должен сказать, что да, все дорожает, как ни крути. Логистика дорожает, комплектующие дорожают. И поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день это предложение действует. Цена на этот комплект 34 тысячи рублей, и вы оплачиваете эту покупку при получении. Никаких предоплат не нужно. Звоните 8 800 505 0855. И еще очень важный момент. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Оно не время это недолго этого эфира. Но так или иначе, мы не просим вас поверить во время этого эфира. Не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Да? Мы даем вам возможность получить свой собственный опыт. Вы получаете ионизатор Аквалайф, а сегодня даже 2 прибора, да, по цене 1. Получаете их и целых 90 дней пользуйтесь. Да? В течение этого времени вы живете своей обычной жизнью, готовите еду, пьете ее, воду готовите, да, всей семьей пьете и сами решаете, останутся ли приборы у вас. Принимайте окончательное решение на основе собственного своего опыта. Если вы поймете, что Аквалайф вам не подходит, вы сможете вернуть приборы, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть целых 3 месяца. Когда вокруг нас все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней на то, чтобы вы получили свой собственный опыт. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль. Главное, успейте приобрести комплект из 2 приборов по максимально выгодной цене. Сегодня вы платите за 1 прибор со скидкой, а получаете 2. Звоните 8 800 505 0855. И помните, что вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья. Одна покупка один раз и для всей семьи, друзья. А сегодня 2 прибора, один из них мобильный, который вы можете взять в любое место, куда бы вы ни отправились. Хоть на фитнес, хоть в поездку, хоть на работу. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль. Если вдруг вы не дозвонитесь по номеру телефона 8 800 505 0855 и автоответчик скажет вам, что все операторы заняты, а мы перезвоним вам. Но перезванивать мы будем не с 800-го номера, а с городского московского в коде 499. Но самое простое запомнить наше юридическое название. Фабрика здоровья. Это маркировка обязательно для всех. И мы маркируем свой телефон именно таким образом, своим юридическим названием. Фабрика здоровья. Это торговая марка Аквалайф. Поднимайте трубку. А так звоните, запоминайте номер, а лучше прямо сейчас набирайте 8 800 505 0855. И я очень-очень хочу рассказать еще про одну технологию, которая называется нейроденс. Это технология, избавила меня от постоянных болей после физических нагрузок. И избавил меня простейший, простой, маленький прибор Neurodense Axon. Он сегодня тоже с определенной скидкой будет вам. Но я не о нем хочу рассказать. Я хочу рассказать его о старшем брате. Технология у них одна – Neurodense, которая расшифровывается как нейродинамическая электронейростимуляция. Да? Neurodense. Накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ. Что важно сказать о самом приборе Neurodense ПКМ? Это прибор с максимально возможным большим набором функций, а именно там есть уже запрограммированная, да, вы выбираете просто нужную программу, и сам прибор устанавливает ту частоту, на которую нужно воздействовать. И даже там экранчик есть, на котором нарисовано, куда нужно воздействовать. Ну и подробная инструкция тоже к нему есть. А какие есть там показания? Да, аллергия, боль, вздутие, да, вегетососудистая дистония, гинекологические проблемы, проблемы с давлением, горло, диарея, ЖКТ, боль, запор, кашель, мышцы, насморк, потенция, простатит, почки, спина, суставы, тошнота, травма, удушье – это далеко не полный спектр. Кстати, можно и даже детям. Есть даже функция «детский доктор». Нет, там от нуля возраст использования, от нуля до максимума, да, лет. Поэтому, друзья, все подробности по номеру телефона 8 800 505 0855. Но самая главная новость, что сегодня он идет вам со скидкой 3000 рублей по цене 11 900 рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Neurodense ПКМ. Можете и Neurodense Axon взять, а можете их оба, там тоже будет хорошая скидка. Но главное, успейте заказать два ионизатора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Последний день акции. Будьте здоровы, слушайте.
1: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
24: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
25: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О нефти.
12: Саудовская Аравия отменяет сентябрьские поставки нефти в Европу из-за экстренного закрытия стратегического нефтепровода «Восток-Запад». Государственная компания «Сауди Арамко» начала уведомлять европейские заводы о срыве графиков отгрузки. Трубопровод мощностью 7 миллионов баррелей в сутки был остановлен после атаки беспилотников. По оценкам экспертов, ремонт займет не меньше 5 недель. Срыв поставок угрожает убрать с рынка до 4% мирового предложения сырья. Мировые биржи уже отреагировали на дефицит. Стоимость нефти марки Brent взлетела выше $106 за баррель.
25: Об Армении.
12: Европарламент одобрил торговые льготы для Армении. Преференции поддержали 583 депутата. 49 проголосовали против, сообщил глава представительства республики при Евросоюзе Тигран Балаян. В начале сентября Совет ЕС объявил о решении ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией. Речь шла о 80% экспорта в Евросоюз.
25: О судебных делах.
12: Суд в Воронеже рассмотрит первый иск к организатору концерта Канье Уэста в России. Заседание по делу о защите прав потребителей назначено на 7 октября. Третьим лицом заявлено руководство «Газпром-арены» в Петербурге. Ранее компания Say Agency анонсировала шоу рэпера на этой площадке на 10-11 октября. Однако стадион опроверг подписание договора и заявил, что никаких зарубежных звезд в их календаре нет. Покупатели билетов жалуются, что не могут вернуть деньги, а организаторы и билетные операторы перекладывают вину друг на друга.
25: О спорте.
12: УЕФА определил стадион финала Лиги чемпионов 2028 года. Решающий матч состоится 27 мая на арене Мюнхен. Это следует из итогов заседания исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, которое прошло в Салониках.
25: Обо всем.
12: За написанием дипломов вузы будут следить в реальном времени при помощи нейросетей. К новой системе «Антиплагиат-2», которая выходит в ноябре и показывает преподавателю, как студент писал работу, уже подключились десятки вузов по всей России. Теперь работу писать придется прямо на сайте. Если автор вставит абзац, преподавателю придет пуш-уведомление об этом. Отмечается, что предупреждение последует, даже если перенести свой же абзац, например, из Word'а. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Все о политике и политиках. Политликбез.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17.00, а это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о предстоящих выборах в Государственную Думу 9-го созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области, которые тоже проходят вместе с выборами депутатов Госдумы. Напомню, что 20 сентября, единый день голосования в 2026 году, а выборы у нас будут проходить. Голосовать можно будет 3 дня, 18, 19 и 20 сентября. Сегодня об этом мы поговорим. Осталось буквально несколько дней. Финишная прямая. Мы все эти месяцы, недели говорили о выборах в Госдуму, о парламентских традициях в нашей стране, о том, как избирались Госдумы разных созывов, о том, как вели себя политические партии, немного осветили ход избирательной кампании и агитационному периоду, каким он был. Если коротко сегодня получится все это в 20 минут уложить, я это попытаюсь сделать. И вот финишная прямая, буквально через пару дней закончится агитационная кампания и начнутся дни голосования. Это последняя неделя до выборов, главное федеральное событие, дай бог, скоро случится и состоится. Но, наверное, было бы правильным начать с социологии. Социология разная. Как ни странно или странно, в этом году, буквально с января месяца, основные социологические службы, ну, например, чем обычно руководствуются, да, это ВЦИОМ и ФОМС. ФОМ отличается и в январе, и в том году, кстати, отличалось. То, что касалось выборов в Госдуму, в течение этих месяцев давались разные прогнозы, разные цифры. Ну, чтобы вы понимали, например, ВЦИОМ дает партии «Новые люди» 11%. Здесь говорится о том, что партия претендует на третье место, борется с ЛДПР за третье место. Скорее всего, это так. В то же время ФОМ говорит о том, что партия находится и набирает порядка 4%. Еще раз, это серьезная, авторитетная социологическая служба. У всех разная методология немножко определения результатов, она действительно существует. Поэтому такая разница получается. С одной стороны, это интересно нам, исследователям, те, кто любит заниматься исследованием политических процессов, те, кто интересуется предвыборной кампанией, потому что однозначных цифр нет. В определенной степени здесь разность цифр закладывает определенную интригу. Тем не менее, значит, по данным ВЦИОМ на 11 сентября 2026 года «Единая Россия» имела рейтинг 37,4%, это результат по стране. На втором месте была

По стране она на самом деле была везде разной. Но могу сказать, что, безусловно, самый главный вывод – нынешняя избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва, выборы 2026, отличаются тем, что они проходят фактически в условиях военных действий, фактически в условиях войны. Если конкретно проведение России специальной военной операции, это все отразилось очень на агитационной кампании, на повестке, на поведении партий. Я бы здесь не стал делить оппозиция или правящая партия. Мы видим, как внутри других партий борьба была между собой. Все это отразилось на количестве агитационных, на стиле, на количестве агитационного материала пропагандистского, который на нас направляли политические партии. И, безусловно, это несло определенные политические риски, связанные с уголовной, административной ответственностью, с теми ограничениями, которые были заложены, вернее, в законодательстве. Тем не менее, Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, окружные территориальные комиссии сделали, в том числе у нас, я об этом сейчас расскажу, все возможное, чтобы максимально комфортно, а прежде всего главная повестка на УИКах – это безопасность людей. Как я уже сказал, выборы проходят в условиях проведения СВО. Мы видели массу провокаций, они, скорее всего, будут и дальше идти. Попыток повлиять на общественное мнение, снизить, ну скажем так, легитимность через убеждение людей не ходить на выборы. Методы абсолютно разные, они не прямые, они связаны, опять же, с безопасностью. А на сегодняшний день порядка более половины жителей России, избирателей, у нас, напомню, более 111 миллионов избирателей, порядка, ну, скажем так, 45 с лишним, 50 с лишним миллионов человек все-таки придут на избирательные участки. В этом году расширено дистанционное электронное голосование. Есть участки в регионах, где можно голосовать из другого региона, в том числе в Псковской области. Сами УИКи, как я уже сказал, делают более комфортными. Сам настрой, и вы это увидите в избирательных участковых комиссиях, в дни голосования будет максимум позитивным. Конечно, сравнивать там с советскими временами выборы – это праздник, не приходится, еще раз, выборы проходят в других условиях. И что здесь стоит отметить, если говорить о стиле избирательной кампании? Кандидаты от всех партий участвуют, их несколько тысяч. Есть одномандатники, даже вот той партии, которую сняли. Вначале, напомню, было 11 партий зарегистрировано. Несколько вообще отказались участвовать. Затем в итоге 10 получилось по спискам. По одномандатным округам 11 партий участвуют. А что хочу отметить. Из 225 одномандатных округов Госдумы, лишь в 20 округах, ну, примерно в 20, где-то говоря, в 21-22, идет реальная такая конкурентная, я бы сказал, борьба за депутатские мандаты. Много это или мало, другой вопрос. Вообще, мне кажется, что складывается определенная политическая традиция у нашей страны. Там, где есть сильные, авторитетные, уважаемые депутаты Госдумы от своих округов и регионов, представляющие их интересы. Я вот в разных выпусках политликбеза рассказывал, какие у нас были депутаты. Можно сказать, гастролеры, которым нужен был мандат, они приходили и потом исчезали, мы их не видели. И вот это вот недоверие, это тоже часть доверия и желания, мотивации идти на выборы. А кто участвует, какие кандидаты, да, имеет значение. И вот, кстати, Псковская область – один из тех регионов, где, я думаю, со мной все согласятся, я как политолог могу это говорить, нет сомнений в фаворите нынешней избирательной кампании. Есть от партии власти свой кандидат, региональный, именно свой, коренной житель Псковской области, великолучанин тем более для нас, что важно, и человек, который уже не один созыв представляет Псковскую область довольно успешно. Это тоже определенная политическая традиция. Что еще я увидел по стране, если мы говорим, чтобы вы понимали картину? Конкуренция идет вот в 20, пускай она идет, в остальных кандидаты, которым симпатизирует большинство, которые авторитетны у себя, и зачем менять на другого, на какого-то нового обещалкина. И что можно еще пообещать? Надо делать, надо работать, безусловно. И этим, кстати, отличается, вот мы говорили про рейтинги, я вначале говорил, почему такие рейтинги у партии власти. Несмотря на вызовы, несмотря на те кризисные истории, ситуации, которые были даже в дни и месяцы избирательной кампании, вот это многих удивило, а почему нет активной реакции общественности какой-то, да, например, на бензиновую историю, а ее и не будет.
люди понимают, что может

0: Пусть кто-то там, наши враги на Западе, мы это видели в их информационном пространстве, хотели на этом сыграть, но не получилось. Наши граждане не просто консервативны, как мои коллеги говорят, что российский избиратель консервативен, он умен. Он не променяет, скажем так, сиюминутную проблему. Они всегда были, есть и будут. На что-то стратегическое. А стратегическое у нас одно – победа на СВО. Вот это самое главное. И если не будет сплочения, то, конечно, никакой победы. И вообще смысл говорить о каких-то обещаниях завтра. Дороги, медицина, ЖКХ, еще что-то. Стабильность, развитие экономики. Тогда и смысла-то не будет. Поэтому главное здесь. И в этом контексте, продолжая эту тему, конечно, оппозиционным партиям или, скажем, соперникам партии власти, даже парламентским партиям, придумать или создать и показать грамотно предвыборную повестку, позиционировать себя, это, кстати, одна из проблем этой кампании, брендировать себя правильно, и для них это было сложно. Это тоже факт, и это особенность нынешней избирательной кампании. Ну, например, КПРФ, я уже об этом говорил на примере Псковской области, так, в принципе, по стране мы и видим. Да, где-то поднимаются местные острые проблемы, там действительно требуется вмешательство, наверное, федерального уровня, но не местного, не регионального, поэтому там идет активная кампания, потому что людям либо не объясняли причин и как их решать, и когда это возможно. В основном из-за этого, из-за того, что с людьми не общаются. Вот у нас, кстати, в Псковской области проведена в ходе избирательной кампании той же партии власти огромная, гигантская масштабная работа по общению с людьми, по разъяснению. Не всегда может быть везде приятно, но я видел везде понимание. Вот этого отрицания, ай, вы там врете, а это не так, этого нет, слава богу. Потому что мы все понимаем, все ресурсы сегодня на победу нацелены на одну цель. И вот КПРФ, например, на мой взгляд, если, как говорить, с точки зрения политологии предвыборной кампании, она взяла такую универсальную тему, теоретическую. Что можно придумать, да, в ходе СВО, когда страна ведет военные действия, как конкурировать, причем в рамках закона, в избирательной кампании? Потому что ограничений на самом деле много, чтобы под административку не попасть, под отмену, под уголовку. А они взяли теоретические вопросы диалектики, там, не марксизма, конечно, а социализм, капитализм. То есть у них любая местная проблема, виноват капитализм. Как хочет избиратель, пускай и понимает. Это тоже была новинка нынешней избирательной кампании в Госдуму. Продолжим мы об этом говорить после небольшой рекламной паузы.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о завершении избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и законодательного собрания Псковской области. Значит, партия «Справедливая Россия» по всей стране, в том числе у нас, избрала... Вот мне, кстати, сейчас идет эфир, звонит опрос, еще один социологический, честное слово, ЦИОМ. 5 раз я участвовал в опросах в ЦИОМ, и вот прям... Во время записи еще, не знаю, там ООО какой-то. То есть опросы идут, все хотят понимать реальность рейтингов, какие рейтинги реальны. Вот мы это видим, это классно на самом деле. Так вот, «Справедливая Россия», она взяла, в принципе, то, что было 5 лет назад. А это такое гиперобещание, все всем. У нас в Псковской области отработали они несколько тем, ну, скажем так, проблемных, волнующих и людей, и избирателей, и популизм, гиперпопулизм. В прошлый раз им это помогло не просто преодолеть 5-процентный барьер, здесь я не соглашусь с некоторыми коллегами, все-таки это дало результат, и в этот раз, скорее всего, даст. Но это нормально, вот в ситуации, когда... общественной усталости, грамотного, умного, на самом деле мудрого, я бы сказал, нежелания активно реагировать на какие-то вызовы. Кто-то этому удивляется и ждет какой-то активности, да не будет ее. Активность только должна быть на фронте сегодня. Вот. Поэтому вот клюнуть на обещания, я вот не успею привести пример, как это в Питере проводится, там человек не обещает от этой партии, он говорит, я возьму под контроль. Все. То есть, в чем отличие, например, от единороссов мы видим? Здесь народная программа, конкретно записывают пожелания, слово «хотелки» не скажешь, в хорошем смысле. Естественно, когда приходит депутат, представитель власти, мы начинаем ему говорить максимум. Жители двора, жители города, поселка, да, что мы хотим сделать. А здесь просто он говорит, я возьму под контроль и перечисляю темы. Вся, вот вся предвыборная кампания. По новым людям они отрабатывают тему отмены запретов, которые были ранее введены. Вот. Насколько это сработает, посмотрим. Мне кажется, эта тема уже немножко не актуальна, и это скажется, наверное, на результате. Поэтому разные цифры у разных социологических служб. Теперь, что касается выборов законодательного собрания Псковской области. Пример, интересен вопрос, кто же из великолучан станет или может стать депутатом законодательного собрания. Ну, в одномандатных округах есть конкуренция, есть, я имею в виду, есть кандидаты. Конкуренции я там не вижу, честно говоря, потому что представители партии власти честно отработали. Метод был встречи с людьми. Вот. Я думаю, это даст серьезный результат. Поэтому 2 великолучанина от партии власти однозначно, скорее всего, станут депутатами законодательного собрания Псковской области. Могут ли по партийным спискам кто-то еще от других партий стать и представлять Великие Луки из Великих Лук? С одной стороны, это вряд ли. Значит, объясняю, почему. Вот здесь мы включаем политликбез. Нынешняя особенность региональных выборов – это список партийный, состоит не из 3 человек, а из 5. Я объясняю, почему в том числе была определенная пассивность кандидатов. И не только в Великих Луках, а в целом. Было 3, стало 5. Теперь определяется всего, мы говорим конкретно про законодательное собрание, 13 мандатов. Партии получат в среднем по 1, по 2, кто-то по 3. Кто себя проявил, показал, провел хорошую предвыборную кампанию и агитационную. Логично, что дальше должны распределяться, но у каждой из этих партий, условно, это 3-4 партии, то есть в списке есть по 5 человек. И это люди не случайные, это люди, те, кто хотят туда пройти. Кстати, отличие нынешней кампании, почти ни одна партия не представила узнаваемых федеральных лиц нам с вами, чтобы они агитировали, даже их не привезли сюда, в Псковскую область. А кто привез, называть не буду, да, чтобы не агитировать. Так вот, максимум, я уже сказал, 1, 2, 3 мандата, все. Смысла одномандатникам и списочникам, тем более, работать на процент в округах абсолютно никакого нет, потому что шансов у тебя получить этот мандат нет. Когда было раньше 3 списочника, первая тройка от партийного списка, смысл был, Шанс еще был. Теперь этот шанс, это такая вот и математика, и мы видим, к чему это привело. Многие коллеги говорят о том, что надо менять законодательство в плане агитации, но здесь еще вот сама вот эта система, либо тройка, либо пятерка, она тоже, видите, на мой взгляд, и скорее всего это так, она имеет значение. Что касается атмосферы избирательной кампании, в Псковской области нынешнее отличие, выборы ушли в залы судебных заседаний. Политические партии, причем это была не война между, скажем, партией власти и оппозицией, оппозиции против партии власти, а это была борьба между остальными партиями, не трогая партию власти. Они бомбили друг друга в юридической плоскости. Снятие с выборов, отмена регистрации по разным причинам, буквально даже вот в прошлую пятницу, то есть осталось несколько дней до выборов, и они все равно продолжают друг друга бороться. Не за нас с вами, не закидывая нас с вами в интернете, в газеты, в почтовые ящики, раздавая на улицах, развешивая листовки. Мы этого почти не видим. Это есть, но мы этого не видим. Причин, кстати, несколько. Первое, если бы мы это увидели в том масштабе, как было раньше, мы бы, конечно, тут же обвиняли, что же вы творите, идет СВО. Логично? Логично. Поэтому они так себя и ведут. Вторая причина, конечно, дороговизна. Это факт. После санкций дороговизна печатной продукции. Это тоже факт. Поэтому все максимально рационально подходят к созданию, распространению АПМов. Но, если желание было дойти до избирателя, а не просто решать вопросы предвыборной кампании в судах. Сейчас вот партия «Яблоко» подала на все остальные партии именно за агитационный материал. До этого, напомню, «Родина» подала на «Яблоко», потом «Яблоко» на «Родина». «Родину» не сняли, «Яблоко» сняли. Там другая была повестка. Сняли двух кандидатов от КПРФ. Почему? Ребята, ну там не ребята, взрослые люди, опытные, казалось бы, причем реально опытные в этих делах. А там оказалось, федеральная одна газета назвала у КПРФ, у кандидатов иностранное финансирование. Начинаем смотреть, что это. Есть комментарий председателя избирательной комиссии Псковской области. Это счета в американских банках. Ну и что-то там, я так понимаю, на счетах. Нас назвали это лояльно, красиво, финансовые инструменты. Ну, если вы баллотируетесь от КПРФ, тем более, ну, наверное, надо смотреть, есть ли у вас в американских банках счета или нет. Вот здесь я вот этого не понимаю, честно говоря. А это опять ответственных самих партий. Я много раз об этом говорил, от юридической до другой. Потому что других кандидатов снимали не потому, что они там какие-то конкуренты, ну, не умеют оформлять документы. Или вот такие ляпы. Но самое главное, избирательные комиссии находят вот эти недостатки, даже по вот этим американским банкам, у кандидатов от КПРФ, наших кандидатов в законодательное собрание Псковской области, указали им на это. У тебя есть время исправиться. Исправься. Даже не исправляются, не хотят этого. Так вот, хорошо, нет денег на литературу такую. Смотрим интернет. 80 подписчиков. Последний раз человек заходил в январе. Понятно, тоже желание не навредить себе, лишнего не сказать. А вот такая вот была кампания. Она была интересна, она была очень необычна. И мы видели реальную работоспособность самих партий. Были новые кандидаты, кандидаты-участники СВО, кандидаты, которые буквально своими ногами прошли избиратели, провели десятки, сотни встреч, ну и те, кто участвовал, в общем-то, формально. Я думаю, результат будет соответствующий, поэтому удивляться здесь не стоит. Но самое главное, на мой взгляд, общество к такому результату готово. А какой он будет, мы с вами узнаем уже через несколько дней, а я об этом расскажу в следующем выпуске программы «Политликбез». До свидания, до новых встреч. А те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи в Максе и ВКонтакте.
1: Все о политике и политиках. «Политликбез». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, затягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
8: Эпический.
7: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об авариях.
1: Ряд муниципалитетов в северной части ЛНР, а также часть Луганска, обесточены из-за аварии в энергосистеме. Об этом сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко. По его словам, энергетики уже приступили к работе по ликвидации последствий аварии и подключению потребителей. О сроках завершения работ не сообщается.
0: О политике.
1: Россия рассчитывает на соблюдение Арменией обязательств по военной базе в Гюмри. С таким заявлением выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала объект одним из несущих элементов архитектуры безопасности как для республики, так и для всего Южного Кавказа. Выступая на брифинге, дипломат напомнила, что пребывание российского контингента регулируется двусторонними соглашениями. Россия также готова обсуждать перспективы расширения военного сотрудничества в рамках предложенного премьером республики Николом Пашиняном инвентаризации двусторонних связей.
0: О важном.
1: Российская вакцина от рака кожи стала доступна по полису ОМС. Об этом на Международном фестивале молодежи сообщил директор центра имени Гамалеи Денис Лагунов. Препарат под названием «Нео-Онковак» разработан отечественными учеными для борьбы с меланомой. Он создается индивидуально под каждого пациента и обучает иммунную систему уничтожать опухолевые клетки. В текущем году инновационную вакцину уже ввели двум пациентам, первым из которых стал житель Курской области. Ожидается, что до конца года высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках получит еще 20 человек.
0: О Москве.
1: Сергей Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Переход длиной около 170 метров и шириной почти 5,5 возвели в русле водоотводного канала. Он связал участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Теперь путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры ГЭС-2 короче почти вдвое. Гулять по центру города станет еще удобнее. Прогулка по мосту займет около полутора минут. Это быстрее, чем по старому обходному маршруту, написал мэр. В часы пик мостом будут пользоваться больше 1500 человек в час. Спуститься к нему можно по двум пандусам. Удобно для маломобильных горожан и родителей с коляской. Вечером опоры и перила подсвечивают. Название выберут москвичи в проекте «Активный гражданин». Репинский мост или мост «Ударник».
0: О валютах.
1: Курс доллара на завтра 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. После небольшого летнего перерыва с вами снова диалог с Технопарком. И снова с вами я, бессменная ведущая, директор Технопарка «Электрополис» Белова Ирина. А в гостях у нас сегодня Павел Александрович Козловский, руководитель «Красного знамени». Павел Александрович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Ирина.
3: Расскажите о вашем предприятии, пожалуйста.
4: Да, спасибо, что пригласили в вашу программу. Всегда интересно было побывать с этой стороны радио. Да, я являюсь руководителем «Красного знамени», как вы уже сказали. Это не совсем одно предприятие, это комплекс. Мы занимаемся производством продуктов питания от поля до полки. Производим молочную, мясную продукцию и все те вкусняшки, которые вы можете увидеть в магазинах.
3: А мы их действительно видим. И прежде чем задать Павлу Александровичу несколько вопросов касаемо молодежи, сегодня у нас тема как раз-таки касается молодежи, озвучу вам подборку интересных фактов, которые показывают ее с неожиданных сторон. Ну, на сегодня молодежь — это поколение, которое не помнит мир без интернета. Я, кстати, такой мир помню. То есть для многих современных молодых людей онлайн-пространство – это основная реальность. Здесь они общаются, учатся, работают и формируют свои взгляды. Есть такое мнение, что у молодежи клиповое мышление и короткое внимание. То есть исследования показывают, что средний период концентрации внимания у молодежи составляет около 8 секунд. Хотя я даже слышала уже, что уже и меньше. То есть они привыкли потреблять информацию короткими порциями, часто заменяя текст смайликами и картинками. На них оказывают влияние соцсетей на тренды, то есть из-за соцсетей вкусы и предпочтения меняются очень быстро. Нет устойчивых предпочтений в музыке, кино или моде. Сегодня они любят одно, завтра они любят другое. У них жажда признания. Для молодежи важно получать похвалу за свои действия, а социальное признание, лайки, комментарии играют большую роль. Боязнь обыденности – один из главных страхов подростков. Стать занудой и потерять интерес к жизни, остаться в рутине без новых впечатлений. Тихое сопротивление. Молодежь чаще выбирает конформизм и формальное следование правилам, но поступает так, как считает нужным, не всегда ставя в известность родителей. Наверное, это все-таки минус. Наши родители всегда знали, где мы, что мы, что мы делаем. Касаемо значительного влияния на экономику, здесь тоже есть что сказать, потому что, например, американская молодежь, да, поколение Z, а у нас, кто знает, наше поколение. Ну, если я говорю про себя, мы миллениалы, потом с 2000-го где-то зумеры, и потом идет поколение альфа. Вот если мы говорим про поколение Z, это обладает огромной покупательной способностью. И если по той статистике, то там потрачено аж 360 миллиардов долларов. Это какая-то космическая сумма. Дальше они поздно начинают самостоятельную жизнь. Если мы в свое время хотели побыстрее покинуть родительское гнездо и начать самостоятельное плавание, то большинство молодых россиян сегодня переезжают от родителей в возрасте 23-25 лет где-то. Тогда как раньше это происходило, ну, намного раньше, как я уже сказала. И что радует, у нашей молодежи растет интерес к здоровому образу жизни. Среди молодежи снижается уровень потребления алкоголя и табака. И, кстати, нет единого поколения монолита, потому что, несмотря на общие черты, внутри молодежи можно выделить разные типы личности, от амбициозных кузнецов до идеалистов-активистов. Отсутствие ярко выраженных субкультур. В отличие от прошлых эпох, сейчас молодежь не воспринимает разные интересы как четкий маркер свой-чужой. Эти факты показывают, что молодежь – это не однородная масса, а очень разнообразная группа, которая активно формирует современный мир. И, наверное, как вы уже догадались, тема сегодняшнего эфира – кадры будущего. Чему нужно учить молодежь уже сегодня, когда она и так уже очень много умеет. Павел Александрович, скажите, когда к вам приходит выпускник без большого опыта, что вы в первую очередь оцениваете? Знания, инициативность, умение работать в команде или же способность быстро учиться, или еще что-то другое?
4: Да, спасибо за вопрос, Ирина. Как вы уже сказали, действительно, в современных реалиях молодежь все меньше и меньше имеет опыта за плечами. Если раньше мы проходили практики, и не для галочки, для диплома, а действительно потому, что мы стремились к определенным целям, к определенной профессии. Сейчас же, когда мы интервьюируем людей, особенно молодых, то очень часто, да, опыт либо совсем маленький, либо это более такой теоретический опыт. И в первую очередь я лично оцениваю то, насколько человек уверен в том, что он сам говорит, конечно же, с упором на знания, но и на то, насколько он хочет развиваться, на то, к чему он стремится, какие у него планы. Если просто прийти и отработать, отсидеть от звонка до звонка, как говорится, да, то я прекрасно понимаю, что будущее здесь довольно туманно. Но все равно мы приветствуем молодых людей, потому что за ними будущее, и благо молодежь, она более мобильна, чем мы уже. И они дают нам сами новые знания, новый опыт.
3: Да, здесь можно, кстати, поднять и тему наставничества, да, и мы у них учимся, и они у нас учатся, это действительно очень важно. Скажите, пожалуйста, а есть ли у Красного Знамени примеры, когда молодые люди, молодые специалисты приходили с современным взглядом и сами предлагали изменить или улучшить какой-то процесс? Конечно. Вот как раз-таки про инициативность.
4: Да, конечно, конечно, такие случаи есть. Я думаю, не только Красное Знамя с этим сталкивается. И иногда идеи молодых людей, они дикие, они сумасшедшие, но действительно они цепляют. Очень интересно. И это, наверное, один из тех параметров, на которые мы смотрим. чтобы мы могли еще привлечь в бизнес. Потому что, ну, бизнес так и работает. Он не может идти вечно ровно. Ему нужны горки такие, так называемые.
3: Абсолютно, да.
4: Чтобы взлететь, надо рискнуть. Поэтому молодежь сейчас, да, сейчас имеет иногда очень интересные, хорошие идеи.
3: Я полностью здесь с вами согласна, и здесь очень четко вот это слово подходит, цепляет. Вот именно молодежным сленгом абсолютно с вами согласна, так как постоянно тоже работаю с молодежью. Чего, по вашему опыту, чаще всего не хватает выпускникам, когда они впервые приходят на предприятие?
4: В первую очередь, это уверенности в себе. В себе, в своих идеях. Но, к сожалению, многие руководители и задавливают эти стремления.
3: Да, кстати, наверное, не зря говорят, как вот вы относитесь к этой фразе, что когда человек уходит с работы, он не уходит не с работы, а от руководителя.
4: Да, да, все верно. Потому что когда ты хочешь привнести пользу, хочешь развития, человек постарше, имея свой опыт за плечами и не желая жить в современных реалиях, только живет в прошлом, ну, ты понимаешь, что и ты не разовьешься, и компания не даст тебе, и не сможет ничего предложить, и ты уходишь. Да,
3: да, ну вот, кстати, здесь я хочу рассказать об опыте Заузета. Заузета — это наш якорный резидент, резидент технопарка «Электрополис». Вот они как раз-таки проводят такие, скажем так, мероприятия улучшения на рабочих местах и принимают такие предложения, и даже самые лучшие предложения отмечаются. И, соответственно, сотрудников это также мотивирует. Несмотря на прогресс и меняющиеся реалии, хочу обратить внимание, что сегодня не всегда диплом гарантирует востребованность специалиста. То есть технологии меняются, искусственный интеллект входит в рабочие процессы, а бизнесу нужны люди. Ну, искусственный интеллект, я считаю, что не во всем может заменить человека все равно. То есть я считаю, что искусственный интеллект нужно использовать как инструмент поддержки. То есть нужны люди, которые умеют не только выполнять поставленные задачи, но и находить решения, работать в команде, управлять проектами, превращать идею в продукт. Так чему же нужно учить молодежь уже сегодня, чтобы завтра она была готова к рынку труда? Ну, прежде чем мы продолжим дискуссию, предлагаю сначала определить зону ответственности. Вот, Павел Александрович, кто, на ваш взгляд, сегодня должен отвечать за подготовку кадров? Университет, предприятие, технопарк, может быть, или сам молодой человек?
4: На самом деле, это все, что вы перечислили выше, является единой системой. Университет даст нам базу, предприятие – практику, а от самого молодого человека зависит то, как он воспользуется базой и насколько сам себя разовьет. Потому что мы не роботы, и только сами можем определить наше будущее.
3: И свою судьбу, абсолютно свою согласна. Судьбу. Если человек не хочет, как его можно заставить, правильно?
4: Конечно, конечно. И еще на предприятиях большую роль сейчас играют наставники, действительно. Потому что человек, имеющий только теорию, ему тяжело применить на практике. Он будет и в себе сомневаться, и в результате своем бояться ошибиться. Поэтому как раз-таки старший наставник должен его ввести в организм предприятия, помочь адаптироваться, по своей сути задать направление, в котором движется предприятие, чтобы объяснить, чего компания хочет достигнуть, какие результаты финансовые и прочее.
3: Приходящие молодые специалисты как раз-таки должны понимать идеалы компании, куда он пришел, чтобы это все функционировало как единый организм.
4: Угу.
3: И тут мы уходим на рекламную паузу.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР. люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, добрый вечер. С вами снова мы, Ирина Белова, ведущая программы «Диалог с технопарком». И сегодня у нас в гостях Павел Козловский, руководитель «Красного знамени». Мы как раз-таки до эфира обсуждали тему наставничества. И я считаю, что наставничество на сегодняшний день – это понятие намного шире, чем раньше. То есть, ну, например, приходит ученик к токарю. И, соответственно, токарь, который специалист, давно работает, он становится его наставником и обучает его как раз-таки своему ремеслу. Сегодня, мне кажется, каждый из нас в большей или в меньшей степени наставник, потому что это уже не только передача профессии, это как раз-таки человек, который как маяк показывает, вот как я, например, преподавала в кванториуме, моя задача – зажечь сердца и души молодых людей, и это дало свои результаты, да, у нас тут проект родился, работенок, да, быть всегда рядом, наставлять и подсказывать, ни в коем случае не делать работу за своего наставляемого, но указать ему путь, вдохновить, мотивировать, и, возможно, даже не завтра, не послезавтра, но твои слова и какие-то действия будут служить примером, которые помогут как раз-таки реализоваться молодежи в будущем. Дальше. Считаю, что, да, способности нужно свои развивать, компетенции, как это модно сейчас говорить, soft skills, да, работать с технологиями, превращать свои знания в реальные решения. Тем не менее, вот, Павел Александрович, вот по всему вышесказанному, какие вы все-таки направления бы выделили?
4: Я думаю, что стоит начать с того, чтобы учиться думать, а не только запоминать. Потому что критическое мышление, анализ информации, умение видеть проблему, задавать правильные вопросы, находить несколько вариантов решения, они дадут больше.
3: А это как раз-таки про гибкость мышления, когда ты предполагаешь, что события могут развиваться в разных направлениях. Так, кстати, легче и риски просчитать. Вот я, например, когда провожу различные мастер-классы и тренинги, и встречи со студентами, и когда мы как раз-таки говорим про стартапы, там, определение целевой аудитории и так далее, мы начинаем говорить про риски. Я говорю, вот как вы просчитываете риски? Простой пример. Вас завели в пустую комнату, например, выбираю там два студента для примера. Я говорю, вас завели, и дали вам задание. Вы в пустой комнате, сварить кашу. Что вам нужно? Вот перечислите. Вот у меня один мне перечисляет. Мне нужна крупа, кастрюля, ложка, там, масло. Ну и все. Другой немножко дальше пошел. Я говорю, ну вот представьте, вы не рассчитали. Да, кто-то все перечислил. Я говорю, хорошо, у вас электроплита, каша, ну, крупа, молоко, кастрюля. То есть все есть. Но в комнате нет электричества. Ну, риск, вот если бы вы сразу перерасчитали, то есть надо думать не поверхностно, а намного глубже. Когда вы открываете свое какое-то дело, свой какой-то бизнес, надо все риски просчитать. Вот если будет так, вот все, вот эта многозадачность и множество решений, которые, может быть, на тот или иной случай, это упростит ваше существование в будущем. Это касается всего. И в семье, и в отношениях. А если так, а если вот так? Опять заговорила вас. Так, какие еще направления?
4: Математик бы сказал, что недостаточно вводных данных.
3: Да. Ну, это касаемо, да, рассуждения. Какие бы еще направления вы делили?
4: Ну, конечно же, инженерное и технологическое мышление. Потому что необходимо понимать, как устроена технология, как проходит путь от идеи к прототипу, от прототипа к работающему продукту. И даже если человек станет инженером, такое мышление, оно просто станет универсальным.
3: Да, даже если ты не инженер, оно тоже станет. Совершенно с вами согласна.
4: Сегодня также необходимо включать в свою работу искусственный интеллект. Но главное не просто уметь механически пользоваться там чат-GPT или прочим, а также понимать, как поставить задачу, яички, проверить результат, работать с данными, чтобы использовать ИИ как инструмент для повышения собственной эффективности. Умение работать в команде, распределять задачи, соблюдать сроки, ставить перед собой более короткие дедлайны, отвечать за результат и уметь презентовать свою работу, чтобы ее восприняли правильно и заинтересовались ей. И очень важно нам, как руководителям, давать молодежи возможность решать реальные задачи, а не только выполнять учебные задания.
3: А практику у вас проходят?
4: Конечно, конечно.
3: Вот, это как раз-таки, когда ты на практике, ты уже погружаешься не только какие-то легкие задания, потому что понятно, что ты не как специалист, но уже внедряешься. И как раз здесь и наставничество, скорее всего, есть, да, 100% есть.
4: Да, у нас есть и наставничество в этом. И действительно, когда бросаешь молодого бойца в некомфортную среду, начинает работать как раз-таки...
3: Все то, что вы выше перечислили.
4: Да, то есть человек старается, как бы, так сказать, выжить.
3: Адаптироваться, выжить, и здесь как раз-таки вы видите.
4: Чтобы его оставили на работе, показать результат. И некомфортные условия, они, наверное, один из двигателей этого прогресса.
3: Согласна.
4: И самого человека, и компании. Потому что прийти в тепличных условиях, сесть, и, как я сказал, там, с 8 до 5 вечера, ты просто будешь впадать в депрессию. А интерес к работе, он как раз-таки проявляется в проблематике, решении этой проблематики. И, возможно, даже в создании какого-то нового продукта.
3: Абсолютно, абсолютно согласна. Так, еще.
4: Ну, отсюда вытекает и предпринимательское мышление. Не обязательно, что каждый из новичков откроет какой-то свой собственный бизнес. Речь немножко о другом. Это видеть возможность, не бояться... предлагать идеи, понимать ценность своей разработки, умение считать ресурсы и думать о конечном результате. Ну и, конечно же, способность постоянно переучиваться. Наверное, это самый главный навык. Технологии будут меняться и уже меняются быстрее, чем меняется образовательная программа. Поэтому задача образования — это сформировать базу человека, который умеет самостоятельно осваивать новое.
3: А задача Красного Знамени как раз-таки с помощью, когда человек выходит из зоны комфорта, как раз-таки раскрыть его способности за счет таких условий. А Павел Александрович, а вот финальный такой вопрос, да? Какие три навыка вы бы назвали обязательными для молодого специалиста будущего, на ваш взгляд?
4: Первое – это умение отстаивать свою позицию, перестать сомневаться в себе, идти со своей идеей до конца. Да, ее необходимо обточить, довести до идеала, но ни за что не бросать. Второе – это гибкость мышления, умение адаптироваться, принимать какие-то новые знания. И отсюда же я бы выделил цифровую активность, чтобы пользоваться современными технологиями не только ради интертеймента, но и ради самообучения.
3: Ну что, надеюсь, молодежь нас слушала внимательно и запомнила, на какие навыки обращают внимание руководители крупных предприятий. Ну, а с вами была Ирина Белова, и в гостях у нас сегодня был Павел Козловский. Мы верим в нашу молодежь, и у нас обязательно все получится. До свидания.
4: Спасибо, Ирина, спасибо за приглашение, спасибо нашим радиослушателям. Хорошего всем вечера.
0: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Просто космос.
6: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, Это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
0: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Россия рассчитывает на соблюдение Арменией обязательств по военной базе в Гюмри. С таким заявлением выступила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала объект одним из несущих элементов архитектуры безопасности как республики, так и всего Южного Кавказа. Выступая на брифинге, дипломат напомнила, что пребывание российского контингента регулируется двусторонними соглашениями.
0: О конфликтах.
1: Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров. С таким заявлением он выступил на встрече с делегацией Организации тюркских государств в Баку. По словам Алиева, против Азербайджана на Западе разворачивается очередная грязная медиакампания. Глава государства подчеркнул, что нападки активизируются по мере того, как республика становится сильнее и полностью задействует свой потенциал. Он добавил, что за антиазербайджанскими резолюциями в Европарламенте стоят предвзятые политики, лоббирующие интересы третьих стран.
0: О космосе.
1: Около 12 тысяч человек подали заявки в отряд космонавтов Роскосмоса в рамках 5-го открытого набора. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Конкурс стартовал 4 февраля и проходил в два этапа. При отборе впервые использовали портал госуслуги, что значительно упростило кандидатам сбор и отправку документов. Прием анкет завершился 30 июня. Сейчас претенденты проходят очное тестирование навыков и медицинских показателей. По итогам конкурса лучшие станут кандидатами в космонавты-испытатели.
0: О происшествии.
1: Трубокотельная рухнула на дорогу в Краснодаре. Информацию приводит телеграм-канал единой дежурной диспетчерской службы города. Все произошло на пересечении улиц Восточно-Кругляковской и Черкасской. Пострадавших в результате ЧП нет. Движение на участке затруднено. На месте работают сотрудники ДПС.
0: Обо всем.
1: На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге прозвучало уже второе предложение руки и сердца. Молодой газодобытчик из Нового Уренгоя Никита Курманчук сделал предложение своей девушке Алине прямо на форуме. Влюбленные приехали в составе разных делегаций Ямала и Забайкальского края. После свадьбы пара планирует жить и работать на Крайнем Севере. Днем ранее на фестивале состоялась первая помолвка. Участник Евгений сделал предложение по видеосвязи девушке из Подмосковья. Форум проходит в Екатеринбурге, он собрал 10 тысяч участников со всего мира. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. США не предлагали разменов с урегулированием вокруг Ирана и Украины. Патрушев предрек поражение Польши за 2-3 дня при войне с Россией. И почему украинским спецслужбам так легко удается обмануть российских подростков? Итак, Соединенные Штаты Америки не предлагали России никаких разменов с урегулированием по Ирану взамен на урегулирование по Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию. Цитирую. «Я читал про эти такие спекуляции, что США могут помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместен. Такие слухи где-то витали». Конец цитаты Лаврова. Он также предположил, что Вашингтон этого не делал, потому что понимает, Россия такие методы не использует. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, здравствуйте, добро пожаловать.
10: Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели «Комсомолки».
9: Все правильно. И зрители, и слушатели. Давайте сразу я обозначу.
10: Я уже под конец рабочего дня могу...
9: Да, это понятно. Но, уважаемые слушатели, если вы не знаете, у нас видеотрансляция, сейчас идет прямой эфир, все, что происходит в студии радиостанции «Комсомольская правда», заходите на Рутуб, во ВКонтакте, официальной странице, в поисковике набирайте «Радио Комсомольская правда» и подписывайтесь и смотрите. Евгений, итак, Лавров в своем заявлении однозначно квалифицировал тезис «Иран в обмен на Украину» как слухи. Одновременно сообщают, что Россия приняла предложение США в Анкоридже без изменений. Но Вашингтон затем отклонился от достигнутых договоренностей под давлением Европы. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что история не терпит сослагательных наклонений, видите, я сразу соломку подстелила. Вот даже если бы у Вашингтона было такое намерение, осуществима ли в принципе эта увязка? Потому что вот я сидела, размышляла и думала, ну а как, ну а где? Вот иранского ядерного вопроса и украинского конфликта в дипломатической практике.
10: Ну, а как это должно выглядеть с точки зрения наших оппонентов, скажем так? Что в Москве поднимают трубку горячего телефона, закрытого телефона, звонят Тегеран и говорят, ребятишки, значит так, от ядерного оружия отказываемся, от ядерной программы отказываемся, говорим, что Трамп самый лучший и что он король Ближнего Востока, говорите аминь и целуйте его во все части тела, в котором захочет, чтобы его поцеловали. Вы себе можете такое представить?
9: Нет,
10: я лично просто не могу.
9: Я вообще не про это представляла. Не то, что вы имеете в виду из России звонок в Иран будет?
10: Да, да, да. Из России, мол, типа нам надо там получить уступки по Украине, поэтому, товарищи иранские партнеры и друзья, делаем это, как говорится, план четкий, как швейцарские часы. Вы в это верите? Я в это не верю просто. И, соответственно, подобные нарративы, вообще любые попытки увязать иранский кризис и украинский кризис, с моей точки зрения, это, с одной стороны, глупость со стороны западных политологов, некомпетентность, но, с другой стороны, они делают это весьма сознательно, потому что в данном случае они в одну историю сплетают два крупнейших, провала Трампа. Потому что про украинский кризис Трамп говорил, вот стану президентом, за 24 часа все решу.
9: Угу.
10: Потом 24 часа превратились в неделю, в 100 дней, в полгода и так далее. По списку было много дат. Все сейчас перебирать не будем. И другая история Иран. Когда, скажем так, даже в конце 2025 года, конечно, определенные предпосылки были, но никто до конца не верил, что американцы точно

0: кавычках, ну там примерно так и пишут, что самое интересное. И
1: еще кровожадному
0: что Трампу
1: Путину
0: будет
1: не
0: хорошо,
1: забудьте.
0: Это неприемлемо, как им представляется.
1: Но есть еще другая сторона медали, возвращаясь к конкорежским договоренностям. Лавров говорит, если бы американцы не отошли от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Но в дипломатии каждое слово имеет свой политический вес и политический смысл. И получается, что вся ответственность за продолжение конфликта лежит на Соединенных Штатах?
0: Вся ответственность за продолжение конфликта лежит, я считаю, в данной интерпретации нашего министра иностранных дел, на европейских кураторах киевского режима и на самом киевском режиме. Объясню почему. Потому что не менее значимой, чем встреча в Анкоридже, были события, которые сразу последовали после встречи в Вашингтоне, куда приехал Зеленский, куда приехала целая группа поддержки из Старого Света, там было энное количество политиков, и которые убеждали Трампа, что вообще-то в Анкоридже было крупнейшее геополитическое поражение США, по крайней мере, за последние годы. Поэтому надо что-то сделать так, чтобы, ну, говоря по-простому, соскочить с этой истории. У меня сложилось впечатление, что Трампа-то убедить они не убедили, но именно общий консенсус, как продолжать гнуть свою линию, они выработать смогли. И именно то, что мы можем долго уповать на то, что у американской администрации не хватило политического потенциала для оказания давления на киевский режим, это правда. То есть давайте называть вещи своими именами. Мы с 25-го года живем в парадоксальной ситуации, когда возможности Белого дома на Украине чисто даже понятийно сильно ограничены. И мы прекрасно видим, в чью сторону смотрит Зеленский, в чью сторону смотрит ближайшее окружение Зеленского. Только сейчас более-менее американцы, мне кажется, начинают пытаться играть впервые там, за последние полтора года в свои более-менее серьезные игры. Я имею в виду историю, в первую очередь, вокруг экс-министра обороны господина Федорова. Mm-hmm. И, наверное, судя по всему, американцы готовы на него поставить. Там были попытки с Порошенко, с Тимошенко, но мы уже о них давно позабыли. А вот с Федоровым может...
1: Что умерло, помереть не может.
0: Да. А то, что Зеленский является олицетворением, проявлением той самой западноевропейской, если хотите, глобалистской партии, которая выступает за продолжение вооруженного конфликта, да, к сожалению... Или, к счастью, это уже другой вопрос. Но когда мы говорим про анкорический формат, да, была встреча президентов России и США, но, как это ни странно, для его реализации необходимо было танго втроем.
1: А кто конечно, это? Третий Зеленский вы имеете в виду?
0: Я в целом имею в виду украинская сторона, которая тоже была бы настроена конструктивно. Я не говорю, что для этого нужны были бы прямые переговоры с Москвой, но, скажем так, щелочная дипломатия в исполнении Вашингтона – либо, скажем так, главный представитель Вашингтона сидел бы в Белом доме, а Зеленский приезжал бы к нему на ковер, то, бога ради, это дипломатически важные детали, но это детали. Самое главное, что сначала Вашингтон и Москва погружились в танго, потом Вашингтон и Киев, и вроде как до чего-то договорились. Но Киев не хочет, скажем так, кружиться в этом танго на троих. Он не хотел сразу после Анкориджа в этом крутиться, поэтому слова нашего министра иностранных дел относительно кто виноват, что делать, Киев виноват, западные его партнеры виноваты, американцы виноваты. Ну, знаете, я так скажу, они немного все равно переоценили свои силы. Но говорить о том, что вот из-за них прокляты все проблемы, я бы не стал, потому что они попытались, но
1: Я тоже бы не стал.
0: Не получилось, просто... не фартануло.
1: Да, я просто, понимаете, у меня тут возникает, Евгений, вопрос такой. Если они взяли на себя больше, чем могли, да, в Анкоридже, и поняли это сразу после, то нелогично ли здесь предположить, что там поступила просьба в Киев, что, мол, а давайте вы сейчас откажетесь, чтобы вот этот процесс затянулся, и все шито-крыто. Это мы бы забыли. И тут же, а что изменит, допустим, тот же самый Федоров? Ну вот что он поменяет? Что значит, они пытаются это из него сделать некий инструмент влияния? Ну, такой же инструмент влияния от бритов с двое других.
0: Здесь и сейчас Вашингтон находится в очень тяжелом положении на Украине, потому что банально нет своих людей. И Федоров, та деятельность, которую ведут НАБУ, САП, так очень неслабо кошмаря ближайшее окружение Зеленского, вспомним фамилию Ирины Мудрой, целый ряд министров, замминистров и так далее, американцы прекрасно понимают, что им нужно подготовиться к потенциальному переговору.

0: перезапуску банковой. Для этого им нужно не просто вести своего человека, Федорова. А может быть и не Федорова, время покажет, как говорится. А возможно, им нужно будет вести своего человека так, чтобы быть уверенным, что завтра его не угонят те же самые бриты. Благо, с Зеленским этот фокус они уже провернули. Да, конечно, Зеленский изначально был британским персонажем, потом Байден его угнал, потом уже у Трампа его угнали. Там,
1: Прямо герой из песни Ирины Аллегровой «Угнала тебя, угнала». Да, я уловила.
0: Причем даже несколько раз. Поэтому здесь американцам нужна именно такая среда, где они будут более-менее уверены. Конечно, украинская политика – это тот еще хутор, где все кидают всех. Но все равно, судя по всему, пока ва-банк американцы идти не готовы, и, наверное, это правильно. Посмотрим, чем это все закончится.
1: Евгений, мы сейчас с вами послушаем самые свежие новости, а затем вернемся в эфир. Прошу, не отключайтесь. Друзья, с нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
1: С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений, Николай Патрушев заявил, что Польша прекратит существование за 2-3 дня и отметил, что Сикорский, который ранее заявлял, что Польша, она сильнее России, ну, в военном плане. Так вот, что Сикорский не осознает этого. У меня вот к этому вопрос, как можно не осознавать, будучи на посту Сикорского. Ну, это так, риторический вопрос. С точки зрения военно-стратегического анализа, вот эта оценка основана на реальных возможностях развертывания российских сил в западном военном округе, на ядерном статусе России? Или это такое, знаете, политическое предупреждение, что, мол, ну, ребят, давайте не позорьтесь?
0: Нет, я бы предложил бы
1: четвертый вариант.
0: Другое измерение относительно логики Сикорского.
1: Да.
0: Если он сейчас слушает комсомолку, но это маловероятно, но попытаемся предположить невозможное, давайте выразим ему глубокое почтение и уважение. Потому что Сикорский, в отличие от вышестоящих польских политиков, слушает российского президента, который неоднократно подчеркивал, что вообще-то Российская Федерация не имеет даже на уровне мыслей каких-то нападения на страны Западной и Восточной Европы и в целом Североатлантический альянс. Соответственно, когда есть подобная публичная гарантия от российского президента, что никто нападать не собирается, почему бы не выйти и не сказать: «Вообще-то мы тут самые главные, мы самые сильные». Вот если бы они пришли бы на этот поединок, сейчас, кстати, была, по-моему, реклама программы «Поединок», поэтому это так, совпадение, интеграция. А в общем, если бы они пришли бы на этот поединок, они бы точно проиграли, потому что мы Великая Польша. То есть, если все-таки говорить серьезно по этому вопросу, я бы обратил бы внимание на следующее, что подобные абсолютно неадекватные заявления со стороны польских политиков – это абсолютно старая история, причем старая как мир. Что-то подобное мы слышали от Польши 10-15 лет назад. Можем вспомнить историю с Качинскими, можем вспомнить Польшу образца Пилсудского, так называемая Вторая Речь Посполитая. Первая Речь Посполитая, давайте вспомним наш великий праздник День народа, единственный 4 ноября. В Московском Кремле побывала с оккупацией. Поэтому Польша по отношению к России, я боюсь, что это уже историческая данность, по крайней мере, на уровне политических элит, будет относиться крайне агрессивно. Сейчас подобную агрессию также в целом стимулирует финансовая заинтересованность западной части Североатлантического альянса. Сейчас в большей степени это речь идет про Великобританию и Францию. Потому что Польша продает себя задорого, продает как некий восточный вал, как основной щит от России. То есть сейчас, конечно, Киев покушается на подобный статус, и вот весь тот прекрасный жабогадюкин, который происходит в отношениях между Варшавой и Киевом, это не от большой любви к бандеровцам или ненависти к тем, кто совершал геноцид польского народа в Волыни, вспоминая Волынскую резню и так далее. Конечно, простые поляки помнят, и для них это страшная трагедия, которая, что называется, на подкорке сидит, но с точки зрения политических элит это банальная борьба за ресурсы, которые выделяются, скажем так, Западом, Франции, Великобритании, США, если мы будем говорить про демократическую администрацию и так далее, и, соответственно, тот процесс освоения, который идет. А Польша же сейчас не просто так запустила еще несколько лет назад просто колоссальную программу по перевооружению армии. Сколько абрамсов на вооружении, идут южнокорейские танки, максимально комплектуются ВВС. Создаются свои собственные беспилотные силы. Поляки пытаются учиться брать, в том числе, тот боевой опыт, который доступен на украинском театре военных действий. Пока не могу сказать, что получается, потому что последние натовские штабы учений, которые проводились с потенциальным нападением, в кавычках, России на страны НАТО, где украинские военные в рамках вот здесь штабных учений брали на себя роль стороны агрессора, назовем это так, в кавычках, но западные военные эту историю не вывозили, в том числе за счет использования беспилотных сил и так далее.
1: Сикорский говорит именно про поэтому в воздухе.
0: Именно поэтому Польша себя, казалось бы, ведет так неадекватно, но еще раз подчеркну, первое, они нас слушают, они нас слышат, но при всем при этом они стараются на этом заработать и сказать, какие они великие.
1: Понимаете, так вот. Мне показалась еще неадекватность, может быть, вот почему. Ну вот снова вернусь к Лаврову, который прокомментировал возможность мобилизации женщин на Украине. Я не сомневаюсь, что скоро дело и до женщин дойдет. А ведь Польша – это непосредственный тыл, и так или иначе, канал помощи Украине. И получается, что мужской ресурс, очевидно, на исходе, учитывая такую достаточно мощную рекламную кампанию по призыву женщин в армию пока на добровольной основе. Понимаете, и это же Варшава-то как-то воспринимает. Украина исчерпывает последние людские ресурсы. Варшава начинает нервничать, усиливается тревога Польши из-за Варшавы, потому что она может стать вроде как следующей. Потому что...
0: Смотрите, вот, кстати, Мария, накидаю еще, как говорится, тезис. Если бы уж Польша так бы сильно переживала по поводу возрождения нацизма в Киеве, да, конечно, Жешув на реконструкцию они отправить не могут. Но автомобильные железнодорожные подъезды, почему бы не организовать какую-нибудь реконструкцию, дабы вот те графики транспортировок, которые есть, условно говоря, по маршруту Жешув-Львов, почему бы вот этой истории не навредить бы? Но как же, для себя бы они бы делали благое дело, дорогу реконструировали. А то, что эшелоны бы пошли бы, автотранспорт с вооружениями сильно дольше и сильно медленнее, как говорится, не необходимые издержки. То есть, если Польша хотела бы действительно там не красиво отобрать этот орден Белого Орла у Зеленского, после чего все остальные президенты Украины их положили на пол, да подавитесь вы этими орлятами орденами, своими. Да. Но если бы это было бы что-то реальное, в принципе, можно было бы что-то придумать. Хотя да, конечно, с самим Жешувом тут все очень даже непросто, скажем так.
1: Я бы еще, знаете, о чем хотела успеть поговорить? В Евросоюзе изобретают основания для того, чтобы вывести активы России из-под юрисдикции Бельгии. Мы помним эту историю, слушателям напомню, что Бельгия против нести единоличную ответственность перед Россией, которая обязательно...
0: Потому что они всей страной не хотят скидываться 300 миллиардов в случае чего.
1: Да, конечно.
0: И размазать эту историю на 500 миллионов населения Европейского Союза, как говорится, страдать будут все. Хотя, если мы говорим про 300 миллиардов, это сколько получается? Это получается...
1: Но это главное не сколько получается, а главное, что они все уйдут из европейской экономики в случае соответствующего решения. Которые...
0: Ну да, но это получается там сумма 150 евро с каждого гражданина Европейского Союза из рубрики «Если что, придется скинуться».
1: Это ведь станет приговором в европейской валюте, если все это уйдет, нет?
0: Смотрите, в первую очередь это станет приговором Европейскому Союзу как финансовому центру мира,
1: да.
0: за что они очень активно борются. И те ресурсы, которые сейчас вложены в еврозону из Китая, из стран Персидского залива, монархии Персидского залива, третье государство, рано или поздно они побегут. Я, конечно, не считаю, что в тот момент, когда европейцы говорят, все, мы конфисковали европейские 300 миллиардов, китайцы публично скажут, все, тушите свет, на следующий день все его распродают по дешевке. Нет. Те, кто занимается финансами, как правило, люди очень умные и осторожные. Это будет очень медленный процесс, который, конечно же, с пропагандистской точки зрения позволит нашим противникам сказать что-то из рубрики «А мы предупреждали, что все будет нормально, а вы 4 года боялись конфисковать, мы же говорили». Но, как говорится, увидимся на этом же месте лет через 7-10, когда основные капиталы уйдут, не теряя, скажем так, своей ключевой ценности, а другие вы уже не загоните. Но тогда действительно будет очень нехорошая развилка, либо банкротство, либо война. Потому что в целом, если мы говорим про производство в еврозоне, учитывая бешеную стоимость, себестоимость непосредственно производства, то им нужны действительно товары с самой высокой добавочной стоимостью, а любой экономист скажет, что это в первую очередь продукция военно-промышленного комплекса.
1: Может,
0: вот куда они это все еще поведут?
1: Может, вообще Евросоюз вообще начихать на позицию Бельгии, на интересы Брюсселя ради интересов наиболее агрессивных стран, например, ради интересов
0: Балтии. А вы проследите, как это иронично звучит, Брюсселю начихать на позицию Брюсселя.
1: Да,
0: вот это просто, я считаю, прекрасно. Что касается самых агрессивных стран, конечно же, на сцену выходят в первую очередь прибалтийские в Эмираты, как говорится, три в поле воина, один дуреет другого, но только сил от этого немного, но те информационные нарративы, которые они закладывают, в первую очередь, это не их национальная позиция. О какой национальной позиции мы можем говорить, когда основным источником дохода у этих трех квази-государств, я их не могу назвать государствами, пардон, я, может быть, плохой специалист в международных отношениях, бывает такое, но когда у них основной источник дохода, это дотации из Европейского Союза. Как говорится, кто платит, тот заказывает музыку. Mm-hmm. Просто они первыми по классике окна Вертона «Ничего нового» начинают отрабатывать ту историю, на которую есть запрос. Есть запрос на русофобию, работают. Предположим, случится завтра чудо, запрос на русофобию закончится, но... Потом
1: перестанут работать. Евгений, спасибо вам большое. Спасибо большое. Кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов. Благодарю вас.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья. Будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о пользе электронных устройств.
9: Гаджеты все равно уже неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, и они получают их с ранних лет, с 3-4 зачастую. И это как раз решение родителей. И в одном из положений, которое сейчас Министерство просвещения публиковало, как раз говорится, что цифровое воспитание ребенка, в том числе, это ответственность родителей. Понятно, что школа хочет ограничить использование гаджетов во время перемены уроков просто потому, что в первую очередь они отвлекают от учебного процесса. Но это не значит, что надо ограничивать доступ детей к технологиям и к общению с ними, потому что технологии — это не всегда вред и не всегда плохо. Зачастую это и киберспорт, и цифровое искусство и равные возможности для деток с ограниченными возможностями, которые могут учиться в цифре полноценно, даже слабовидящие. Это, мне кажется, прекрасно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Во время проведения выборов жители Псковской области смогут воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi «Псков-регион» для участия в дистанционном электронном голосовании. Жителям уже доступны 223 точки Wi-Fi, а к началу голосования добавится еще 10. Общественная сеть обеспечит стабильный доступ к порталу ДЭК даже при ограничениях мобильного интернета. Войти можно через подтвержденную учетную запись на госуслугах или с помощью бесплатного проверочного звонка. Депутат Государственной Думы Александр Козловский, а также депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Беляков и Юлия Ярышкина провели рабочую встречу с коллективом школы номер 17. Многие сотрудники школы живут в близлежащих деревнях, поэтому были подняты вопросы, актуальные для сельских территорий. По деревне Кураки договорили о необходимости газификации и проблемах с интернетом. В деревне Дубрава-2 жители ждут решения вопроса с водопроводом. Также есть сложности со связью. В деревне Лычева, в частности, на улице Мира, люди не могут добиться подключения к стабильному интернету. Для операторов строительство сети к небольшому количеству домов оказывается экономически невыгодным. Обсудили и состояние дорог, освещение и благоустройство. По всем вопросам предстоит искать возможные пути решения и подключать ответственные структуры. В городском доме культуры имени Ленина проходит выставка, посвященная 860-летию со дня первого упоминания Великих Лук в новгородской летописи. Она организована совместно с детской школой искусств «Центр» города Великие Луки. Эта экспозиция – возможность по-новому взглянуть на историю города, почувствовать связь времен и увидеть, как Великие Луки вдохновляют на творчество.
2: О валютах.
11: Доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
12: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Билл Гейтс выступил за создание международной организации по контролю за искусственным интеллектом. По его словам, этот орган мог бы сочетать в себе элементы организации, которые следят за режимом соблюдения нераспространения ядерного оружия или соглашений по климату, или международного авиационного регулятора. Ну и на фоне вот такого заявления 14 сентября 2026 года, буквально вчера, президент США Дональд Трамп позвонил главе компании NVIDIA Дженсену Хуангу. NVIDIA — это корпорация, которая производит микрочипы. Тут с искусственным интеллектом прямая взаимосвязь, одно без другого невозможно. В тот момент, когда этот самый руководитель NVIDIA выступал на саммите All-In в Лос-Анджелесе. На видеозаписи, которая была опубликована каналом KBS News на YouTube, видно, как посреди выступления Куанга подбегает помощница с телефоном, глава компании поясняет, что это не планировалось, но он знает, кто ему звонит, и сообщает Трампу в трубку, что находится на сцене перед двумя сотнями зрителей, а затем задается вопросом, а как же тут включается эта громкая связь? Через несколько секунд к телефону поднесли микрофон. Громкую связь так и не смог он включить, и зрители услышали голос президента Соединенных Штатов. Вот Трамп пошутил, что Хуанг может разработать самый сложный компьютерный чип в мире, который никто не сможет скопировать в течение 10 лет, но не может разобраться, как включить меня на громкую. И затем разговор перешел к вопросам как раз тоже регулирования искусственного интеллекта. Трамп назвал опасения по поводу безопасности и обманом, а попытки замедлить прогресс заговором. То есть конфликт кодировок, на мой взгляд. Давайте разбираться. С нами на связи футуролог, венчурный инвестор Евгений Кузнецов. Евгений Борисович, приветствуем вас.
13: Добрый день.
1: Ну вот, если отталкиваться от предложения Билла Гейтса создать международный орган по образцу ядерного нераспространения, авиарегулирования, если такой орган все же появится, давайте допустим, как его избежать, как избежать превращения его в тормоз прогресса, в тормоз для технологий? И не окажется, что страны, которые сделали ставку на рост искусственного интеллекта, допустим, те же Соединенные Штаты, тот же Китай, просто будут игнорировать этот регулятор?
13: Вы знаете, вероятность очень высокая. У нас перед глазами два примера регулирования глобальных технологических пространств с абсолютно разными сценариями. Один, как уже упоминалось, МАГАТЭ и глобальное регулирование ядерной энергии, ядерного оружия и в целом проблемы ядерного распространения. А другая – космос, которым формально все связаны договорами там, о незахвате небесных тел, например, или о неразмещении оружия в космосе, но, тем не менее, как мы понимаем, это не совсем всех останавливает. И, в общем, гонка продолжается, и вот тоже на днях мы слышали, что какое-то оружие американцы в космосе таки размещают. Поэтому сказать, что есть готовый сценарий, мы можем просто пойти по пути МАГАТЭ, но это очень низкая вероятность. Есть довольно фундаментальная разница между ядерным оружием и, скажем так, искусственным интеллектом. Во-первых, ядерная энергия при всей ее пользе и мощи, она все-таки не является всепроникающей технологией, такой так называемой всеобщей, трансформирующей, которая проникает в каждую сферу жизни. Это всего лишь хороший источник электроэнергии, важный, там, во Франции 75% электроэнергии ядерной, но, тем не менее, это всего лишь один из вариантов. А вот искусственный интеллект, он действительно нужен буквально в каждом рабочем месте, в каждом процессе, в каждый день. Это первое различие. Второе различие, что ядерное оружие и ядерная энергия, она требует определенных долгих, сложных процессов. Добыча, переработка, очистка, доставка, утилизация. Эти вопросы можно контролировать, они видны, их можно отслеживать, они требуют очень больших денег, они капиталоемкие. А искусственный интеллект, если он обучен, и на это потрачено довольно много денег, это может произойти, в общем-то, в любом месте, где просто построили хороший сервер или арендовали мощный сервер. А дальше искусственный интеллект действует глобально. Поэтому, скорее, нам придется изобретать совершенно новые программы регулирования, а старые просто не сработают, из-под них очень легко ускользнуть.
1: Но регулировать нужно или все-таки это какой-то заговор противников искусственного интеллекта? По-моему, прогноз очень верный, и вам он, я уверена, знаком, что через 10 лет устройств с искусственным интеллектом станет в 10 раз больше, чем людей. И уже сегодня в Соединенных Штатах, я цитирую вас, если задачу можно поручить машине, человека на эту должность просто не берут. Но это безобразие. Люди, что творится? Люди добрые, да? Ну, вообще, как бы, если говорить серьезно, страшновато становится.
13: Ну, такое уже было. И когда появился ткацкий станок, то профессиональные ремесленники с десятилетиями опыта стали не нужны, а любая девушка из села могла прийти на ткацкую фабрику и начать выпускать хорошую профессиональную ткань. И тоже этих ремесленников это очень шокировало, и они даже пытались эти машины разбить. Мы это из истории знаем. Поэтому, как мы помним из истории, бывают, конечно, тяжелые моменты, перегибы, сам процесс трансформации болезненный, но в итоге начинается долгий экономический рост, и он покрывает все убытки и создает там общество всеобщего благоденствия и так далее. Хотя и не сразу. А здесь важнее другое. Действительно, регулирование искусственного интеллекта нужно, потому что есть очень много рисков, связанных с тем, а как люди его используют. Например, становится легче изобретать всякие не очень хорошие там, бактерии, вирусы, яды там, и так далее. Есть возможность совершать всякие преступления в сфере кибербезопасности и так далее, и так далее. То есть страшен не искусственный интеллект, страшны люди, которые начинают его использовать для своих не всегда хороших целей. Регулирование, конечно, нужно, но регулирование методом удушения, оно точно не сработает. Вот по какой причине. Ну, начнем с того, что вот тут на днях разбирались, с чего это вдруг несколько лидеров компании искусственного интеллекта бросились высказываться за регулирование, оказалось, что они уже много лет финансируют специализированные организации, НКО, медиа, с целью раздувания паники. И главная их цель, чтобы представители этих НКО, а они, как выяснилось, напрямую связаны с этими компаниями, были такого рода контролерами во всех компаниях. То есть появляется, скажем, небольшая компания, которая разработала, скажем, новый метод создания эффективного искусственного интеллекта. Это, кстати говоря, продолжается. Те принципы, по которым существуют сейчас гиганты, были изобретены 10 лет назад. Наука не стоит на месте. Есть новые идеи, как дешевле и быстрее тренировать искусственный интеллект. И вот в эти компании приходят вот эти вот прекрасные люди из независимой, в кавычках, организации и начинают блокировать прогресс. Понятно, что это речь идет о коррупции, о лоббизме, а не о рыночном контроле. Поэтому я думаю, что такого рода контроль в целом сейчас скорее маловероятен. А какие методы будут найдены, это пока весь мир будет придумывать.
1: Но, Евгений Борисович, ведь не только Гейтс и Трамп говорят о том, что искусственный интеллект нужно регулировать. А Гейтс, он вообще сказал, что планирует встретиться с Си Цзиньпинем и предложить Китаю ограничить опасные релизы моделей в обмен на инициативу США. Какую инициативу, не совсем ясно, но даже не в этом дело. Видимо, ту, которую Китай хочет. А вот меня, знаете, тут наша страна начала беспокоить в этом контексте. Будет ли создан какой-то глобальный регулятор искусственного интеллекта с участием или без участия России, или просто с формальным участием. Ну вот, то есть, не окажется ли Россия в таком положении, когда правила игры будут определяться конкурентами, и мы как-то будем вроде бы и там, а вроде бы по сути и не там. Вот что тут нам делать? Может, возглавить этот процесс?
13: Да, такой риск. Да, это было бы очень правильно. Такой риск действительно существует, и я абсолютно уверен, что Россия должна быть в числе глобальных регуляторов искусственного интеллекта точно так же, как она входит в ключевые регуляторы ядерного нераспространения, космических договоренностей и так далее, сырьевых и так далее. Мы слишком крупный игрок, чтобы нас игнорировали. Однако здесь занимать просто негативную позицию было бы не вполне рационально. У нас сейчас нет той мощи, чтобы просто навязать свои правила игры. Поэтому нам скорее нужно встроиться в ту игру, которая будет, ну, те правила, которые будут формироваться в диалоге Китая и США. Мы должны очень ясно понимать следующее. Америка впереди по технологиям. Когда-то она была впереди на много лет, сейчас уже, наверное, где-то на полгода. Это расстояние не снижается, но оно, тем не менее, не такое большое. То есть полугодовой давности в китайском, то есть современная китайская модель не уступает полугодовой давности современным американским моделям. Они полгода назад были прекрасны. Поэтому скорее уже речь идет о том, чтобы этот диалог сформировал правила игры, которые учитывают в том числе и тот факт, что у одной страны есть технологическое лидерство, а у другой скорее и инфраструктурное, и рыночное, потому что есть ощущение, что Китай даже может быстрее разворачивать искусственный интеллект в экономике, чем Соединенные Штаты. По многим причинам Китай, так скажем, и энергии больше, а энергия очень важна для искусственного интеллекта, и они роботов делают сейчас довольно быстрее, чем Америка. То есть они могут стать быстрее распространителями искусственного интеллекта, чем Штаты. Как они будут договариваться, сказать сложно. Вполне возможно, действительно, такой саммит на верхнем уровне нужен, потому что это речь идет о ключевой технологии 21 века. Россия может сыграть на этой поляне очень многими методами, и совершенно не только в искусственном интеллекте, например, в энергетике, например, в доступе к данным.
1: Да, я понимаю, вот что мы... Вопросы, вот у нас просто минутка осталась, Евгений Борисович. Да. Я понимаю, что мы конкурентоспособны в зоне цифровизации новых индустрий. Вот меньше минут. Скажите мне, пожалуйста, а как я, мои коллеги, моя семья поймем, что искусственный интеллект начинает, ну, вот начал побеждать человечество, я не знаю, там, или победил? Вот это... Есть там красная черта вот такая, чтобы я... У меня лампочка загорелась.
13: Я думаю, что такой черты нет, и победа искусственного интеллекта над людьми – это абсолютно вымышленный сценарий. Скорее, нам надо готовиться к тому, что мы не сможем без искусственного интеллекта провести полчаса в своей жизни через 10 лет, так же, как сейчас мы без не можем смартфона. Провести его без интернета, и нам надо специально.
1: Спасибо большое.
13: Вот это произойдет значительно раньше.
1: Спасибо. С нами на связи был футуролог, венчурный инвестор Евгений Кузнецов. Благодарю вас.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
16: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: «Моего ребенка вербуют». Так начинается заголовок большой аналитической статьи на сайте kp.ru. Ну, в общем, разбирался специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», почему украинским службам, спецслужбам, так порой легко удается обмануть российских подростков. Ведь нельзя же говорить, ну, потому что они подростки, они наивные, местами глупые. Нет, тут нужно копать глубже. Давайте и мы с вами поймем, в чем соль. С нами на связи спецкор отдела политики КП Юлия Андриенко, автор этой статьи. Читайте, пожалуйста, на сайте kp.ru. Юля, приветствую.
17: Привет, привет, Мария.
1: Скажи, пожалуйста, а какие два основных мотива, по которым российские подростки становятся жертвами этих вербовщиков? То есть на какую удочку их чаще всего ловят? И какие мотивы, конечно, обозначает тут психолог? Настоящая трагедия,
17: которую называют. Ну вот самые такие, да. Работа курьером. За 3-5 тысяч что-то куда-то отвезти, и очень часто попадаются именно, то есть они неосознанно участвуют в цепочке преступления, перевозят деньги. Например, говорят, риэлторская фирма, это какие-то деньги, это за сделку. И ребенок, вот, ну тут надо поделить, одни делают за деньги, да, то есть осознанно совершают, а другие неосознанно, где-то что-то, вот, ну, вот тот же, это вторая их тоже ловушка, это коды, так надоевшие нам уже просто, ну, действительно...
1: Какие коды, Маш, уточни, пожалуйста.
17: Это коды от госуслуг, возможно, или коды, например, вот звонят и говорят, Маша, вы заказали там на Wildberries какую-то посылку, да? Маша говорит, да, мы все сейчас заказываем какие-то посылки. Надо код, и вам курьер все привезет. Все, человек совершает код, а следующее, что приходит, а с вашего там счета перечислены деньги на ВСУ, и, ну и так далее. Идет такая вот массированная атака на сознание. Ну вот мы сейчас говорим про молодых людей, это, конечно, никто не застрахован, но подростки, наверное, о чем мы говорим, это прежде всего. А почему? Да, вот психолог об этом очень интересно рассказал, что... Вот такое воспитано поколение, которое вот на алгоритмах. У нас система образования вся на алгоритмах построена. Это и ОГЭ, и ЕГЭ. То есть нет той причинно-следственной связи, вот когда детей учили в советской школе. Сделаешь вот это, будет тебе ай-яй-яй. Вот ты сделал это, вот поэтому
1: на сегодняшний момент это называется критическое мышление.
17: Да, совершенно верно.
1: Курьеры и коды. И это, коды. Да, это две самые распространенные ловушки, которые используются для вовлечения молодежи. А как выглядит типичный сценарий вот попадания подростка? Ну, допустим, он должен искать работу, чтобы наткнуться вот на это курьерское вранье?
17: Не обязательно. Может быть, ищет подругу на сайте знакомств. Все что угодно может. Может и так быть завербован. То есть это вот где-то, ну, в соцсетях, там, на каких-то игровых платформах. Вот. Но это мы сейчас говорим о тех, кто неосознанно, кто не собирался этого совершать. Вот это самая большая трагедия. И психолог подчеркивает, что очень часто мальчики и девочки из хороших семей, которые во благо как будто бы действуют, то есть вот он перевез деньги, это первая часть, да, марлезонского балета. Mm-hmm. Затем говорят, вы совершили преступление, да, вот там вы участвовали в том-то, в том-то. Следующее, чтобы вас, ну, ваше преступление как-то скрыть, начинается атака. Звонит сначала якобы майор ФСБ и говорит, что вот, ты что, не понимаешь, что произошло, ты вообще не видишь, твоя страна воюет, ты сейчас вот сделал, это вот сейчас в поддержку ВСУ пошло. И после этого ребенка заставляют участвовать в, ну, в каком-то правонарушении. Ты должен поджечь машину. Вот плохие люди там вербуют ВСУ, например. Слышно, да, Мария?
1: Да, слышно, прекрасно, я слушаю.
17: Вот, да, да. Вот, и вот я изумлена, но были случаи, когда вот буквально мальчику из нормальной семьи, абсолютно адекватный студент, как будто бы, да, вот он поджигал военкомат, его убедили, что там вербуют ВСУ. Это не выдумка, это случай, который был в практике вот этого судебного психолога Натальи Потлачук. И она говорит, что очень часто попадают как раз дети, которые... хотят благо своей стране.
1: Вы знаете, я никак не могу понять. Вот я читала именно этот репортаж, я никак не могу, Юль, понять, как можно в интересах своей страны сжечь здание, принадлежащее твоему государству, твоей стране. Здание, которое призывает и оформляет отправку на фронт, соответственно, людей, которые идут воевать за твою страну. Ну, не бьется тут вообще. Это какая-то, на первый взгляд, подчеркиваю, потому что, видимо, что-то там опускают. Тупость.
17: Ну вот я так и спросила. Для меня я это назвала духовный аутизм. То есть живут мальчики и девочки, да, благополучные семьи, да, хорошие дети, ни в чем они там не запятнаны, но они абсолютно не думают то, что они делают. Это раз, вот это вот, ну, нет критического, да, мышления. И, ну, вот, наверное, какой-то инфантилизм у этого поколения, это два. И третье, нет общения с родственниками. Ну, во-первых, на это и рассчитано. То есть тут и сами преступники, которые его ведут. И вот там идет такая методика — медленное сведение с ума. Реально. То есть его контролируют. И вот эта вербовка и ведение этого подростка может, ну, и месяц, и два. И он как будто бы живет обычной жизнью, и никто ничего не замечает. Но там говорят, ты не должен ничего говорить родителям. Иначе им уголовка. Иначе вот все, твоя страна в опасности, только ты можешь спасти свою страну. И, ну, да, это какой-то духовный, наверное, действительно аутизм, если так можно сказать. Но вот какая-то такая вот ущербность, что идут и совершают, и поджигают, и как будто бы они, вот это что подчеркнула психолог, говорит, ты же понимаешь, они доверяют властям. То есть вот звонит майор ФСБ, плохой сначала майор звонит, который на него ругается. Другой звонит, говорит, ты что, ты влип, ну мы тебе поможем. Вот надо сделать то и то, вот ты должен поучаствовать в спецоперации. Ну то есть как будто бы об этом мы говорим очень много, реально даже где-то уже, мне кажется, слишком много. Вот сейчас перед эфиром буквально с дочкой общалась, и она, у нее уже отторжение, она говорит, что я устала это слышать. Нам это каждый день говорят в школе.
1: Однозначно. Вот то же самое я услышала на днях. И, ну, я тут, как говорится, жесткость включаю, говорю, еще будет хуже. Буду повторять чаще. Именно так дети отмахиваются, ну, сколько можно. А почему? Вот тут нужно сказать для родителей, которые устали вот от таких отмашек и сами устают, ну, в конце концов, мы тоже живые люди. Давай вспомним о том, что психолог утверждает, что так попасть могут исключительно лохи, это опасное заблуждение, что дети из хороших, нормальных семей. Но почему мы тогда говорим, что в этих хороших, нормальных семьях дети не рассказывают родителям, что они вот так попали?
17: А там еще идет такое давление, то есть ему и ребенку и говорят. Во-первых, подписывает документ о неразглашении. Все это очень высокой такой, ну, с высокой степенью подлинности, так скажем. То есть удостоверение ему предоставляют и говорят, если
1: онлайн?
17: Ты расскажешь.
1: Юль, онлайн?
17: Да, онлайн высылают, да, да. Он идет, распечатывает, подписывает. И находится, это такой газлайтинг, он находится в изоляции и не может никому сказать, ни другу, ни маме, ну потому что маме же будет от этого плохо. То есть это достаточно хорошие дети, ответственные, но...
1: Да. Да. Вот смотрите, друзья, вот такое вкрапление сделаю уж от себя, поумничаю. То есть скажите детям, что даже если тебе кажется, что мне будет плохо, будет лучше, если ты мне это скажешь, и мы вместе решим эту проблему, потому что у меня-то инструментов побольше решить проблемы, когда тебе плохо, мне плохо, ну или там папа, да, папа, что же. Скажи, пожалуйста, какие три глубинные причины делают наших детей, то есть современных подростков, особенно уязвимыми перед этими манипуляциями?
17: Ну, вот то, что я сказала, что нет критического мышления, да, то, что они живут оторванные от мира в каком-то таком информационном вакууме. Им же не интересны ни новости. Вот я не знаю, Мария, вот мне дочь говорит, да ну, все новости, мы и так узнаем друг от друга или с ТикТока. То есть, и, наверное, вот туда достучаться очень тяжело. И еще ощущение, что действительно, ну, ничего не будет за это. Угу. Что никто об этом не узнает, что я вот сейчас это выполню, и все, и я соскочу с крючка и забуду, как страшный сон.
1: Да.
17: Живут
1: да.
17: они действительно в страх. Это идет страшное воздействие на психику, и не каждый может с этого соскочить, потому что вот психолог говорит, даже в высокой подлинности голоса записываются.
1: А есть вот какие-то эти... зеленые вот эти свистки, как это, три зеленых свистка, которые да. должны настораживать? Давай проговорим их, пока успеваем.
17: Вот, да, три зеленых свистка, к сожалению, все работает только на профилактике. Что можно? Никогда вы не заметите, по ребенку есть прекрасные семьи, прекрасные дети. И вместе с тем они влипают и получают реальные уголовные сроки. Первое, что нужно сказать ребенку, никогда никакие ФСБ, никакие спецслужбы не позвонят. Если позвонят, значит, забываем за про свое воспитание, посылаем, кидаем трубку и перезваниваем в реальную, ну, откуда вам звонили, mm-hmm. там, с поликлиники, ФСБ или там полиция или еще откуда-то. И, естественно, самое главное – это сказать родителям. Если нет, ну, значит, 112. Если нет такого доверия с родителями, значит, 112. А с родителями очень классно детям еще найти кодовое слово, любое кодовое слово.
1: Юль, спасибо
17: которая
1: огромное.
17: Которая покажет, что это звонят, да.
1: Спасибо большое, что поднимаешь такие проблемы. Друзья мои, читайте на сайте kp.ru, спецкор отдела политики Юлия Андриенко.
2: На радио «Комсомольская правда». Реклама.
18: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
20: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
21: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
21: О важном.
22: Россия будет соответствующим образом реагировать в случае решения Литвы о возможном размещении ядерного оружия на своей территории. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это абсолютно безответственно. Такие шаги ложатся в русло крайне провокационной и дестабилизирующей антироссийской политики стран НАТО, которая вообще не учитывает, чего хотят жители Литвы, а просто рассматривает страну как плацдарм и очередную площадку для возможных провокаций. Дипломат подчеркнула, все это ведет к наращиванию и расширению общенатовского потенциала в ядерной сфере.
21: О спецоперации.
22: Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Так, в порту Черноморск поражен морской паром, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения украинских формирований. Также уничтожен танкер в порту Измаил. Он перевозил горюче-смазочные материалы. Кроме того, нанесены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных районах Украины, используемых для перевозки грузов вузов военного назначения из стран Европы.
4: О налогах.
22: Новая опция появилась в приложении Федеральной налоговой службы. Теперь в нем граждане могут рассчитать налог на доходы физических лиц. Функция сводного расчета НДФЛ содержит в себе данные о доходах и рассчитывает итоговую сумму налога. Она поможет рассчитать налог с разных видов доходов. Чтобы узнать сумму, россиянам необходимо указать свой годовой доход, после чего приложение рассчитает НДФЛ. Функция доступна на главной странице приложения.
4: О Москве.
22: Мэр Сергей Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной под Малым Каменным мостом. Переход длиной около 170 метров и шириной почти 5,5 метров возвели в русле водоотводного канала. Он связал участки Болотной набережной, разделенные улицей Серафимовича. Теперь путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры ГЭС-2 короче почти вдвое. Гулять по центру города станет еще удобнее. Прогулка по мосту займет около полутора минут. Это быстрее, чем по старому обходному маршруту, написал Собянин. В часы пик мостом будут пользоваться более 1500 человек в час. Спуститься к нему можно по двум пандусам. Удобно для маломобильных граждан и родителей с коляской. Вечером опоры и перила подсвечивают. Название выберут москвичи в проекте «Активный гражданин», Репинский мост или мост-ударник.
4: О валютах.
22: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Великий топливный кризис уже начался. Нефтяники США предупредили об истощении мировых запасов. Там, где рождается будущее. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи. И детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. Американские нефтяные компании предупреждают о начале глобального топливного кризиса. Так пишет Wall Street Journal. Основными причинами стали длительная блокировка Ормузского пролива, удар по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад». Глава «Шеврон» Майк Вирт заявил, что возможности рынка компенсировать перебои с поставками и рост цен практически исчерпаны. По его словам, у системы больше нет тех резервов, которые существовали в начале конфликта с Ираном. Ситуацию дополнительно осложняют атаки на танкеры, увеличение закупок нефти Китаем после расходования собственных запасов и сокращение поставок дизеля из-за остановок НПЗ на Ближнем Востоке и Украине. С нами на связи главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев. Владимир Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну вот заявление главы «Шеврона» Майка Вирта, механизмы, которые помогали смягчать риски в значительной степени, исчерпаны. О каких механизмах идет речь? Потому что в моем ощущении, мироощущении, про глобальный кризис нефтяной уже давно начали трубить во все трубы. Это распродажа стратегических резервов, снятие санкций с танкеров. Что это такое, накопленных за месяц конфликтов? Что осталось в арсенале у рынка сегодня? Есть что-то там хоть?
5: Вот. Все то, о чем вы говорили, да, но, к сожалению, ресурсы эти все закончились. Были стратегические резервы, которые страны, не только США и другие страны, те, которые могли себе это позволить, копили годами для того, чтобы иметь возможность вылить эту нефть в рынок тогда, когда стоимость нефти превысит допустимые для них экономические пределы. Все, резервы вылили. Их фактически уже не осталось. Стратегический резерв США находится на самом низком уровне за последние, подчеркиваю, 44 года. То есть сейчас речь идет о том, что он опустил настолько, что оттуда уже технически сложно поднимать нефть. Резервы вычеркиваем. Возможность найти где-то нефть там, где ее раньше можно было найти, она фактически тоже закончилась, потому что, ну, все слышали про Ормузский пролив, он уже навяз у всех в зубах. Он там с утра закрыт, в обед открыт, но сейчас мы понимаем, что он действительно закрыт, и Иран решил идти до конца и, собственно, взял за горло своей нефтяной рукой фактически весь мир. Большинство стран Персидского залива рассчитывало на Ормузский пролив как на фактически единственную артерию вывоза нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. Вот она теперь не работает или работает так, как скажет Иран. Хорошо, Саудовская Аравия, один из крупнейших производителей нефти в мире, попыталась перекинуть объемы с восточного побережья страны на западное через нефтепровод «Восток-Запад», о котором вы говорили. Но войны в тапочках, доблестные йеменские хуситы нанесли ряд довольно эффективных ударов по этому нефтепроводу, и фактически он сейчас не работает. А пока мы с вами готовим... Так. К эфиру пришла еще одна новость со сна Рейтер. Оказывается, порт Янбу прекратил отгрузку нефти. Это тот самый порт, куда приходит, в конце концов, нефтепровод «Восток-Запад». То есть йеменские хуситы перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив, порт Янбу не работает, «Восток-Запад» не работает, то есть фактически экспорта с Ближнего Востока нет. Куда бежать?
1: Что может закрыть эту дыру? Насколько еще хватит? Господи, сейчас паника у меня начнется. Еще вы поставите что-то в ряд вот к тому, что уже перечислили.
5: Ну, прежде всего, давайте не будем волноваться по поводу нас. Да, действительно, мы сейчас тоже испытываем определенные топливные трудности. Ну, все видят очереди, рост цен на нефтепродукты в России. Другое дело, что к мировому нефтяному кризису это не очень имеет отношения. У нас, собственно, главная проблема – это украинские удары по российским НПЗ. Если НПЗ будут восстанавливаться быстрыми темпами, или, а лучше и будет организована эффективная система их защиты, а также эффективные удары по тем местам, откуда вылетают те дроны, которые атакуют российские НПЗ, то, в принципе, по большому счету, нас этот мировой топ.

0: за столько же, за сколько и продается вот эта эталонная смесь Brent. То есть стоимость Urals и российского сорта ВСТО в районе $100.
1: Меня, знаете, что заинтересовало? Что Трамп публично связал рост дизеля, ну, дизель это немножко отдельно, мне, кстати, интересно, почему вот, соответственно, не бензин, а дизель стал вот тонким узким горлышком, но об этом чуть попозже. Так вот, рост дизеля с ударами Украины по российским НПЗ. При этом война с Ираном закрыла Армуз, обрушила саудовский трубопровод. Если Вашингтон так, хотя какой ювелирно, так не ювелирно смещает фокус на Киев, значит, они готовы давить на Украину для прекращения ударов по НПЗ. Но логика какая-то. Или вот я неправильную логику здесь применяю? Как вы думаете, Владимир Владимирович?
0: Думаю, что, скорее всего, речь идет не о том, чтобы давить на Киев, а о том, чтобы снять с себя ответственность за происходящее. Я напомню, что Трампа ожидает в ближайшее время крайне неприятное событие, а это промежуточные выборы в Конгресс.
1: Да-да-да.
0: Здесь получается так, что сейчас фактически Трамп понаделал ровно того, в чем он обвинял своего предшественника Байдена, когда громил его во время своей предвыборной кампании. Вот Байден профукал весь стратегический нефтяной резерв. Но если посчитать, получается, что при Трампе в рынок было вылито, причем без какой-либо цели, ну почти столько же баррелей, сколько и при Байдене. Помните наклейки? Вот Байден сделал это с указателем ценников на АЗС. Так сейчас при Трампе цены на АЗС в США в разы выше, чем это было при Байдене. То есть фактически Трамп пытается как это перевести стрелки. То есть это я здесь совершенно ни при чем, Армуз ни при чем, запертые там баррели нефтепродуктов тоже ни при чем. Это все Украина виновата, которая бьет по российским НПЗ.
1: Давайте я слушателям напомню про цены, чтобы мы знали, сколько там чего стоит. Дизель в США, друзья, за галлон $6.23. Ну, $6.23. Калифорния, там почти $8 за галлон. А если вот как раз здесь, почему дизель, а не бензин стал узким местом кризиса? Бензин подорожался, и дизель в том числе, да.
0: Давайте мы для слушателей поясним, что такое вот эти $6 за галлон, чтобы они там не совершали сложные математические упражнения. Короче говоря, дизель в Штатах сейчас стоит порядка, ну, приближается к 200 рублям за литр, вот, а бензин, ну, держит уверенные 100 с лишним рублей, если переводить на наши деньги.
1: Так.
0: Почему дизель? Дело в том, что дизель – это кровь экономики. Бензин, по большому счету, это, ну, малотоннажные перевозки, опять же, если смотреть на там российский рынок внутренних перевозок, в основном это перевозки уровня там «Газели». Что касается дизеля, то все сельское хозяйство – это дизель. Причем как перевозки, так вот эти все сеяния,
1: комбайны. Я поняла. Ради экономии времени. Нет, я правда поняла, Владимир Владимирович.
0: Следующий... Плюс ко всему, США – это страна дальнобойщиков.
1: Да. Огромное расстояние. Все правильно, да. А вот смотрите, вернусь к России, что вы сказали. Наш нефть становится привлекательной, наши энергоресурсы. 3 из 6 крупнейших российских НПЗ остановлены, работают на четверть своей мощности. Я имею в виду Киришский, Волгоградский и Норси. А Россия ограничивает экспорт бензина и дизеля. И вот здесь мы можем вообще считаться и оставаться экспортером? Или здесь мы только о себе должны думать, что, в принципе, правильно и логично в первую очередь?
0: Ну, конечно, в первую очередь нужно думать о себе, потому что забота о наличии топлива на внутреннем рынке, работе нашей экономики, опять же, стоимости топлива на внутреннем рынке – это, естественно, первоочередная задача. Ну и плюс ко всему у нас есть пока альтернатива, несмотря на санкции против российской нефти. Вот как раз сегодня появилась информация о том, что за август Россия нарастила экспорт своей нефти, до самого высокого уровня за последние полгода. То есть нехватка нефти на мировом рынке привлекает покупателей к российской нефти со страшной силой. Потому что раньше был Иран, который свою подсанкционную нефть продавал со скидкой. Теперь Иран сам не может вывести нефть, потому что Армузский пролив закрыт для него, в том числе со стороны США. Была Венесуэла, которая распродавала свою тяжелую высокосернистую нефть, подсанкционную, подчеркну, опять же, с большой скидкой. А это все покупал Китай.

0: это покупала Индия, страны Азии, те самые быстрорастущие экономики, которые нуждаются в энергии, потому что быстрорастущие экономики живут только за счет дешевой энергии. А теперь, получается, Венесуэла под контролем США, и они венесуэльскую нефть либо забирают на свой рынок, либо продают в мир, но уже по мировым ценам. Иран нефть вывозить не может. Куда деваться, куда бежать? Остается только российская нефть, которая, во-первых, подсанкционная, и поэтому она продается со скидкой. А во-вторых, ну, с Россией все-таки проще договариваться, и логистически возить российскую нефть достаточно удобно, потому что ее можно возить и как бы по традиционным путям, и у нас есть замечательный путь, который не обстреливается, контролируется только Россией, и там, собственно, не летают дроны, не бомбят суда, это Северный морской путь.
1: Я понимаю.
0: Китай этим уже активно пользуется.
1: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Хотя вопросов еще у меня просто галлон и маленькая тележка. Владимир Бабылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал», был в нашем эфире. Благодарю от всей души. Спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное Шри. Получилось Шри-Ланка. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. А у нас события, я бы сказала, такого мирового масштаба. С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи 2026. 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, представители науки, спорта, образования, культуры, госуправления, бизнеса, медиа, технологий. Вы представляете себе масштаб? Фестиваль является площадкой для международного диалога. Это тогда, когда мы говорят, что мы в изоляции. Он знакомит, конечно же, друг с другом наших иностранных участников, с нами, друг с другом. Тут богата российская культура, современный проект в самых разных направлениях. Давайте мы вам расскажем, что это за праздник в Екатеринбурге. С нами на связи ведущий радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге Александр Цариков. Александр, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, друзья. Всех приветствуем с нашего большого праздника. Так
1: его назовем. Такой же большой, как улица в Екатеринбурге. Да. А вы где сейчас находитесь? Так интересно, вот это что, имеет отношение к фестивалю или это...
5: К фестивалю отношения это не имеет, это я у друзей, которые любят переодеваться в рыцарей и прекрасных дам.
1: Да, чувствуется такое рыцарское подземелье. Хорошо, я вернусь к фестивалю.
5: Буквально.
1: Ну вот сейчас кто-то слушает, да, и скажет, ну да, рассказывайте. А давайте скажем, в чем крутость, в чем уникальность этого фестиваля? Тут в заголовке «Территория, где рождается будущее». Понимаете, вот этот пафос. Хочется его как-то подкрепить.
5: Ну, Конечно, под крипом. Я думаю, даже не один раз, потому что, как мы помним, после Олимпиады 80 очень много будущего родилось спустя некоторое время. Так что, устанавливая связи интеллектуального характера, делового, никуда не деться от любовных связей, которые тоже наверняка возникнут. Это прекрасно. Я вообще считаю, что планета должна быть населена красивыми людьми разного цвета. И поэтому, все, да. Если мы говорим про эту составляющую, то, наверное, она будет. Если мы говорим про само мероприятие, то, во-первых, то место, где живут сейчас участники фестиваля, там ровно по половинке 5000 российских студентов, молодежи, школьников, видимо, старших, и 5000 привезенных, приглашенных иностранцев. Происходит это на территории студенческого кампуса Уральского федерального университета, который строили еще когда-то для универсиады, которой не было, но вот кампус был построен, туда студентов переселили. Правда, в отличие от того момента, когда там живут студенты, сейчас они там не живут, их попросили не заселяться, начинать учиться до, получается, окончания мероприятий, с транспортом сейчас гораздо лучше. Оттуда выехать сейчас участникам фестиваля легко. Студентам тяжелее, транспортная доступность не такая высокая, как нынче. Много ребят, много активностей, площадка есть основная, это Экспо Екатеринбург, это площадка, на которой Иннопром проходит уже больше 10 лет. И это площадки, которые на территории города находятся. Это и Плотинка, о ней отдельная речь будет. Это и парк Маяковская, центральный парк культуры и отдыха, как у вас в Горького в Москве. Площадки активно работают в течение всех дней. Там концертные мероприятия, там мастер-классы проходят. Даже несмотря на погоду, а в Екатеринбурге она, к сожалению, нестабильная, как и все на Урале. В принципе, концертная программа достаточно богатая и интересная. Все, кто любит музыку стилей разнообразных, и рэпа, и фольклорным, найдут для себя что-то.
1: А кто из артистов? Кто? Назовите, я хочу позавидовать российских, зарубежных.
5: Ну, там совершенно точно Диму Билана ждали, Зиверт ждали. Ну, я, честно говоря, видите, не очень хожу на молодых таких артистов, даже на молодого Билана не очень часто я хожу. Поэтому я просто слышу, я живу недалеко от парка Маяковского, поэтому звуки концертных мероприятий до меня долетают. Там очень неплохой лайнап, если говорить о нем. В том числе коллективы, приглашенные, привезенные из других стран. Я, к сожалению, не смогу повторить сложные африканские или южнокорейские названия, потому что даже один южнокорейский бойс-бенд, не BTS, но другой, приехал с выступлением. Поэтому, в принципе, по программе музыкальной вообще вопросов нет, все отлично.
1: То есть такой происходит обмен культуры, да? Вот я, например, если в бойс-бендах корейских ничего не понимаю, то как участник я сразу...
5: Поймете.
1: Пойму, да? Поймете. Там же еще спортсмены, да. Там еще спортсмены, политики, эксперты, дискуссии. Вот. То есть вот этот обмен опытом происходит.
5: Там целого Владимира Соловьева даже привезли. По-моему, сегодня у него должно было быть выступление. Уж не знаю, что он там детям рассказывал. Может быть, как здорово работать на телевидении, или как здорово, когда у тебя ребенок живет за границей, может быть, что-то из этого. Не могу утверждать. Угу. Что касается площадок, я уже упомянул площадку Плотинку. Это бывший самый центр, откуда Екатеринбург в 723 году стартовал, как еще не город, а завод-крепость. Так вот, на той площадке тоже много мероприятий. Стоят специальные с логотипами кубы, проводятся какие-то концертные номера. Но самое смешное другое. Тут к фестивалю специально начали апгрейдить Плотинку, перекладывать плитку. Начали очередной раз. И как-то тоже переложили не очень. Надеюсь, никто из приглашенных наших замечательных гостей заграничных ноги себе не поломает, потому что укладку, конечно, делали в попыхах. К сожалению, идеального плаца.
1: А почему называется Плотинка? Просветите, пожалуйста.
5: Плотинка, потому что город Екатеринбург, он начинался не как город, а вот как завод с крепостной стеной, с охраной. И вот это место, где была запружена река и сеть, чтобы давать энергию воды, передавая ее с помощью специальных построенных механизмов в цеха. Вода приводила в движение такие колеса, ну, как представляете, у, например, мельницы, настоящие на реке. Эти колеса приводили в движение разные штифы, шестеренки и так далее. Двигались после этого шлифовальные механизмы, механизированные меха для дома начинали работать и так далее, и так далее, и так далее. Так что Плотинка в честь плотины, которая запрудила реку и сеть и превратила часть ее, которая до Плотинки находится, в городской пруд.
1: Понятно.
5: Который позднее был местом для развлечений, где катались до революции на коньках, где после революции в 30-х годах занимались спортсмены спортом. Там были дорожки прямо на открытой воде, Там были...
1: Ну, я понимаю, да, да, поняла. Да. Ответы я получила для себя. Александр, расскажите, пожалуйста, есть информация, почему для проведения фестиваля выбран именно Екатеринбург?
5: Честно говоря, возможно, это отчасти связано с тем, что вот форматы универсиады, которые обещали, которые Екатеринбург тогда сильно готовился, не случилось, и, возможно, это такая вот... праздничная история, ребята, не расстраивайтесь, вот вам подарок. Возможно, с этим связано. Может быть, потому что центр России достаточно удобное место для того, чтобы туда добирались люди как из западной части континента, так и из юго-восточной и восточной. Потому что ближе лететь, чем до Москвы, да и, насколько я понимаю, самолеты все-таки в Екатеринбургском аэропорту реже отменяют, и ковер все-таки редко здесь включают как операцию. Поэтому, наверное, одна из причин вот в таких чисто транспортных вещах.
1: Я поняла, да. А вот если сравнивать ну, события сегодняшнего дня с... Вот вы сегодня упоминали уже чемпионат мира, да, по футболу 2018-го. Как великолепное, конечно, было действие. Никогда не забуду и буду внуку, наверное, если они у меня появятся, рассказывать. А вот если сравнивать, как город выглядит, чем он живет, есть ли вот это ощущение праздника, которое можно было ножом резать, когда проходил чемпионат мира? Ну вот здесь, в Москве, точно. Насколько это было круто, весело и дружно.
5: Ну, если честно, то, конечно, по количеству гостей нынешнее мероприятие проигрывает. Плюс и качество гостей. Студенты все-таки люди не слишком богатые. А на чемпионат мира приезжали люди, которые могли себе позволить в том числе перелет. Кто-то, вылетая из Латинской Америки, даже квартиры продавал. Так делали некоторые перуанские ребята, с которыми мы потом общались во время чемпионата мира по футболу, чтобы оказаться здесь. И, понятное дело, если мы говорим про бизнес-составляющую праздника, чемпионат мира для города был более приятен с точки зрения получения и зарабатывания денег. Больше гостиниц, работали активно рестораны, вся хорика и так далее, и так далее, и так далее. Плюс такси, плюс другие расходы, которые несли гости, но которые зарабатывал город. Если мы говорим по наполнению, то в принципе какие-то очаговые мероприятия сейчас ты встречаешь, идешь по центральной улице, например, Малышева или проспекту Ленина, это главные центральные параллельные друг другу улицы города, и где-то вдруг начинаешь слышать какую-то песню на испанском языке. Даже какие-то маракасы начинают звенеть. Или там что-то, кто-то запевает на монгольском. Но того насыщенного пространства, которое было в Екатеринбурге в 2018 году, к сожалению, я не вижу. Я думаю, не видят и горожане, потому что тогда буквально каждый столкнулся с иностранцами и понял, это не какие-то страшные черти с рогами, которые хотят тебе голову отгрызть.
1: А что, до этого так думали? В 2018 году ты уж так не думали.
5: Я просто думаю, что некоторые из жителей Екатеринбурга до того момента не видели ни настоящих японцев, ни настоящих шведов, ни настоящих перуанцев. И это, конечно, был классный опыт. Ну и самое-то ведь интересное, то, как горожане реагировали. Сейчас есть ощущение, что праздник для своих. Ну вот есть локация, где они живут, это кампус УРФУ. Есть локация, где основные мероприятия проходят. Это экспоцентр. А вот весь остальной город задействован постольку поскольку. То есть вот такого проникновения всеобъемлющего, как было на чемпионате мира по футболу, когда бабушки, случайные прохожие помогали иностранцам найтись, милиционеры улыбались, и они были совершенно будто бы подмененные из какого-то идеального мира, привезенные к нам. К сожалению, вот такого сейчас нет. Видимо, дело и в качестве людей, и в очень четкой локализации тех, кто приехал. 5000 человек, в принципе, неплохо помещаются в основном в кампусе. Поэтому вот этих проникновений культурных на каждом шагу мы не видим. И это очень грустно, это печально. Конечно, хотелось бы, чтобы культуры было проникновение одной в другую гораздо больше. Может быть, позднее что-то произойдет подобное. Но этот формат я бы назвал все-таки немножко праздником для своих. Хотя некоторые... участники рынка екатеринбургского хорики начали подключаться активно,
1: ну, вот
5: начали составлять меню на иностранных языках. Ну, время непростое, сами понимаете, многие бизнесы сейчас находятся в сложной ситуации, поэтому, в принципе, такой глоток воздуха и небольшого объема свободных денег, спасибо, наверное, для города любого неплохо.
1: Это точно. Так, вот. Саш, извините, пожалуйста, просто время уже заканчивается, я за ним слежу. Спасибо огромное, что нашли время, рассказали. Ведущий радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге Александр Цариков был с нами в эфире.
2: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
6: Реклама.
7: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
8: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Во время проведения выборов жители Псковской области смогут воспользоваться бесплатной сетью Wi-Fi «Псков регион» для участия в дистанционном электронном голосовании. Жителям уже доступны 223 точки Wi-Fi, а к началу голосования добавится еще 10. Общественная сеть обеспечит стабильный доступ к порталу ДЭК даже при ограничениях мобильного интернета. Войти можно через подтвержденную учетную запись на госуслугах или с помощью бесплатного проверочного звонка. Депутат Государственной Думы Александр Козловский, а также депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Беляков и Юлия Ярышкина провели рабочую встречу с коллективом школы номер 17. Многие сотрудники школы живут в близлежащих деревнях, поэтому были подняты вопросы, актуальные для сельских территорий. По деревне Кураки договорили о необходимости газификации и проблемах с интернетом. В деревне Дубрава-2 жители ждут решения вопроса с водопроводом. Также есть сложности со связью. В деревне Лычева, в частности, на улице Мира, люди не могут добиться подключения к стабильному интернету. Для операторов строительство сети к небольшому количеству домов оказывается экономически невыгодным. Обсудили и состояние дорог, освещение и благоустройство. По всем вопросам предстоит искать возможные пути решения и подключать ответственные структуры. В городском доме культуры имени Ленина проходит выставка, посвященная 860-летию со дня первого упоминания Великих Лук в новгородской летописи. Она организована совместно с детской школой искусств «Центр» города Великие Луки. Эта экспозиция – возможность по-новому взглянуть на историю города, почувствовать связь времен и увидеть, как Великие Луки вдохновляют на творчество.
11: О валютах.
10: Доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
12: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Вопрос дня.
1: Добрались и собрались для того, чтобы оперативно набрать 8 800 200 ровно 9702. Друзья, детей все чаще называют в честь героев турецких сериалов. И ведь мы не в первый раз говорим про мягкую силу. Эксперты даже вот в нашем эфире, я как сейчас помню, много раз упоминали турецкие сериалы. А вот насмотревшись, молодые, неопытные родители, а может быть и опытные, ничего не хочу сказать вот так огульно, называют своих детей, ну, например, Неслихан, Бурак. Об этом сообщают власти Подмосковья. Это не я придумала. Среди других необычных вариантов у мальчиков весомую долю занимают героические имена. Ну, например, в 2026-м в регионе родились Одиссей, Амур, Аполлон, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Последнее имя мне уже давно знакомо, как несколько лет. В числе необычных женских имен Клеопатра, Малина, Аксения, Ванда, Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цицилия, Шахерезада и, конечно же, Эсмеральда. Самым популярным в регионе остаются уже привычные варианты. Ну, для девочек это такие избитые и даже, наверное, для кого-то скучные имена. София, Анна, Василиса, Мария, о, да, и Ева вдруг. А для мальчиков, как всегда, все тоже традиционно. Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Друзья мои, ведь мы часто замечаем неординарные, оригинальные и даже, можно сказать, экзотические имена. Вот скажите мне, возможно, вы сами готовы назвать ребенка каким-то необычным и для кого-то странным именем. Возможно, даже уже так назвали. А возможно, вы осуждаете таких родителей с экзотическими фантазиями. Не портят ли такие имена детям дальнейшую жизнь? Ну, я сейчас вот не в силу того, чтобы похихикать, а действительно рассуждать. Знаете, популярные имена из турецких сериалов: Али, Бурак, Эмир, Керем, Дениз. Дениз женское. Или нет, это нейтральное имя, как я выяснила. Точно. Неслихан, Зейнеп, Хёнде, Элиф. Ну, я, конечно, понимаю, певучесть, но, тем не менее, совсем это не про наши языки. 8 800 200 ровно 9702. Какие экзотические имена вы встречали? Какие имена кажутся вам такими, которых лучше избегать? Может быть, знаете, приходишь в детский садик, а там вокруг тебя вот люди как раз с именами очень оригинальными, а ты со своей дочкой, ну, давайте, Маша, да, я буду своим именем оперировать, кажешься вот павлином в курятнике, да, вот что-то тоже такое. Друзья мои, набирайте 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли воспринимать, ну, абсолютно объективно, адекватно, ну, новое время, новые имена, все течет, меняется. А какие были имена в Древней Руси? Ну, тоже сейчас их мало. Хотя, ну, почему, Ярополк, да, вернулся же Ярополк в наш с вами да, в списке. Ксения из Иркутска звонит нам. Здравствуйте, Ксения.
6: Здравствуйте.
1: Что скажете?
6: У нас уже ночь.
1: Ага, так, доброй ночи.
6: У меня старшую дочь зовут Владлена.
1: Владлена, ну что тут такого? Вы что, Влада? Хотели меня удивить чем-то хотели? Ну, я вас умоляю.
6: Нет, ну почему? Просто я уже старенький человек, поэтому для меня она тогда была тоже очень интересное имя. Мне подсказали, что есть такое имя польское. Угу. И Владлена, Елена, Владочка, Владушка, Владушка.
1: А скажите, как окружающие относятся? Да у меня просто Влад достаточное количество вокруг. Я считаю замечательным имя. И мужчины, и женщины, это гендерно-нейтральное. Так же, как Василий, Василиса, ну, Евгений, Евгения, Валентин, Валентина. Вы мне скажите, как окружающие воспринимают? Или воспринимали? Были ли какие-то удивления, что, мол, что за имя такое?
6: Вы знаете, что интересно, в то время, да, это она родилась в 75-м году, в то время всем очень нравилось, все, да, действительно удивлялись, что это за имя такое. Mm-hmm. Но имя, если перевести на русский язык, ну, по-нашему, Владлена, Владушка, Владочка, Елена.
1: Ну, ясно. Елена. В общем, так всем и надо объяснять, если кого-то удивляет это, в общем-то, привычное для нас имя. А, спасибо большое. Жду звонка 8 800 200 ровно 9702. Я вот тут сказала про Древнюю Русь. Думаю, дай себе перепроверю. Святослав, Владимир, Ярослав, Всеволодов, Мстислав, Ростислав, Ярополк, Вячеслав. Товарищи, где оригинальность-то? Я-то думала, будет ого-го. Хотела козырнуть, но нет, не вышло. Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Таня.
13: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Ваше
13: мнение? Хочу сказать, что Василиса – это русское хорошее имя. У меня маму звали Василиса.
1: Да как кто ж спорит? Я же про экзотические имена. Давайте я еще раз вопрос вам сформулирую. Вы, видимо, не расслышали или включились попозже. Смотрите, Татьяна, у нас тут есть статистика появилась. Власти Подмосковья сказали, что очень много стали называть в честь героев турецких сериалов детей. Мужчин. А потом отсюда мы начинаем плясать, и еще среди
13: них... Они сами турки. Турки, наверное.
1: Да нет, не наверное. Русские люди называют, например, как
13: чудные.
1: Там... чудные, да? Серкан Булат. Знаете такого героя? Вот кто же его не знает? Вот,
13: чудные наши-то. Наши-то чудные.
1: А как вам Одиссей? А если греческие, пойдем по греческим, такие тоже есть. Родились в 2026-м.
13: Пусть будут.
1: Одиссей Иванович? Да?
13: У нас и так. Амур я вот Евгеньевич. Татьяна, все равно греческая.
1: Ну, я вас умоляю. Ну, слушайте, ну, это, ну, как сказать? Ну, то, что Пушкина перо Пушкина коснулось, все, уже не греческое. Все. Все. Нет, но нельзя же сравнить Татьяну с, я не знаю, с Кассиопеей. Вы понимаете ведь? И Татьяна...
13: Ну, все понятно.
1: Все понятно.
13: Ну, я хочу сказать, что вот я просто услышала, что Василиса. У меня мама была Василиса, она дружила с Мышковой, Нелли Мышкова, актриса была, которая играла в фильме «Василиса прекрасная», помните?
1: О, как все сложилось. А у меня сын Василий, видите как? Вот и тут все сложилось. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Пенза на связи. Жанна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: А можно сразу вам вопрос со звездочкой, да. Жанна? Извините, что вот так наступило на горло. Просто в моей жизни... у меня есть подруга Жанна с детства. Но вообще имя редкое. Вот мало мне в жизни попадалось Жан. Имя очень, мне кажется, красивым. А вам... вы хоть раз в жизни слышали в свой адрес, что имя странное?
14: Нет, не слышала ни разу.
1: Ни разу. Тогда теперь
14: мама
1: ваша...
14: историк, начиталась исторических книг про Жанну Д'Арк.
1: Ну, конечно.
14: Назвала меня Жанной.
1: Ну, прекрасно. Имя просто роскошное, на мой взгляд. А теперь расскажите, как вам Кассиопея, Амур, Аполлон, Одиссей, Шахерезада, Цицилия?
14: Необычно.
1: Необычно.
14: Необычно.
1: Осуждаете?
14: Нет, нисколько.
1: А что это так? Вот я не знаю, мне кажется, я сейчас объясню. Вот смотрите, идет ребенок в садик, да? А вот как, да. Как Фелицию будут, я не знаю, Фелиция домой, да, вот с балкона, или ласково, Фелечка, ладно, я сама придумаю, отвечаю на свои вопросы. Зачем я спрашиваю-то Жанну об этом? То есть вы не осуждаете, вы считаете, что ну как хотят, так и называют, а ребенок
14: уже... Лишь бы с отчеством сочеталось, да.
1: Давайте попробуем найти отчество к Шахерезаде. Шахерезада Сергеевна. Какое у вас отчество, Жанна, скажите?
14: Жанна Вячеславовна.
1: Ну, ого, вот это заявка на победу. Ну, хорошо, вот Шахерезада Вячеславовна. Ладно, хорошо, я не буду
14: трудно,
1: спорить.
14: Трудно
1: отчество. Вячеславовна – это очень трудное отчество, согласна с вами. Но ничего, мы привыкшие. Спасибо вам большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Во ВКонтакте идет опрос, друзья мои. Заходите на официальную страницу радио «Комсомольская правда» во ВКонтакт. Там есть опрос, как вы относитесь к тому, что родители дают детям очень необычные имена. Положительно, отрицательно, нравятся редкие, но адекватные. Ну, например, красивые древнерусские. Да? Мне все равно, это личное дело каждого. Или как мы назвали своего ребенка. Заходите, я в финале нашего опроса дня подведу итог. Кто на связи с нами подскажет? Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег.
15: Здравствуйте, Мария. Мария тоже очень интересная. Мне нравится это имя.
1: Да нет, я же ничего не спорю. Знаете, замечательное имя. Я не осуждаю своих родителей, которые меня так назвали.
15: Да, вы знаете... Да, второй древнерусский князь после Рюрика был, как известно, Олег Вещий. Ну вот и о древнерусских именах. В начале 90-х со мной училась студентка по имени Лада. Ну, была там вьетнамка Оань, была лаоска Сайгын. А потом по жизни у меня встречались и Василисы, и Жанны, и Сюзанны, и Диана.
1: А Шахерезады вам встречались?
15: Нет, нет.
1: Но
15: нет.
1: Только в сказке, да? А, хорошо.
15: Только в
1: сказке. Да, только в сказке. Для меня это, знаете, вот как... Ну вот я как в детстве, я всю жизнь думала, что Василиса – это вот такое сказочное имя, так не называют современных детей. И только спустя годы я узнала, что это гендерно-нейтральное имя, и Вася, и Василиса – это одно и то же. Это для меня был какой-то шок-контент. Нет. Я в школе еще тогда училась. Да.
15: Красивое имя, а сейчас очень многих красиво. Девочек Варвары
1: тоже называют. Очень красиво, тоже но считала, мы же не можем сравнить Эсмеральду вот из «Нотр-Дам-де-Пари», да, вот это имя популяризировано этим романом, Эсмеральду с Варварой. Варвара – это привычно, Варя, Варвара, Варвара – краса, длинная коса, сказка, фильм, а Эсмеральда? Эсмеральда, мы тут и отчество принялись подбирать как-то так. Эсмеральда Юрьевна. Мне кажется, имя Юрия ко всему подходит. Эльдаровна вот тут предлагает мне. Олеговна тоже хорошо. Спасибо большое. Продолжим в следующем блоке. Давайте, друзья, у кого как оригинально зовут соседских детей, в детских садах детей, внуков и так далее и тому подобное. Ну, правда, очень интересно, чтобы вы поделились своим опытом. 8 800 200 ровно 9702.
9: Вопрос дня. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
17: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Итак, друзья мои, не просто опрос в эфире, набирайте 8 800 200 ровно 9702, но и опрос во ВКонтакте, там идет голосование, поэтому, пожалуйста, проголосуйте, скоро подведу итог. В этом году зарегистрированы необычные мужские имена, но помимо Амура, Аполлона, Одиссея, Любомира, Никодима, Остапа, Ярополка, Белек, популярный турецкий курорт, мне кажется, Кристиан, Парижан, Рассвет и Тихослав. Ну, а что такое Тихослав? Тихо славит, да, получается. А можно громко славить? Зачем про славу-то тихо? Как-то у меня не бьется это. Ладно. Вообще, тут еще с матчествами надо разобраться. Хорошо. Какие экзотические имена, ну, вы бы осудили? Может быть, какие-то встретились уже в вашей жизни, и вы вообще не понимаете, а как так можно было ребенка назвать? Либо вы считаете, что, послушайте, имена могут быть любые, главное, чтобы они были красивые и не демонические. Помните историю, когда запретили законодательно называть ребенка там каким-то дьявольским именем? Ну и правильно сделали. Что это такое вообще? Ни в какие ворота не лезет. Вот пишет, одна клубница Лада у меня была. Ну, Лада – это вообще имя очень такое из советских времен привычное, благодаря песне «Хмуриться не надо, Лада». Для меня это вообще не экзотика. Замечательное имя и замечательный автомобиль был на коленке собран, на коленке разобран и снова собран. Вчера только обсуждали, как это было просто. И что ездил бы он сейчас, если бы он там вместо бензина дизель залить и маслиц туда, поехал бы как миленький. Так, Оливия была у меня в школе. Оливия. Красиво. Необычные имена должны быть, но без переборов. Антон Андре, Симон, Мария Тереза. А, это из Франции пришло сообщение. Так, есть 8-800-200-9702. Александр, человек с одним из самых популярных имен, дозвонился к нам из Москвы. Здравствуйте, Александр.
0: Добрый вечер, Мария.
1: Слушаю вас.
0: У меня у друга была жена Жанетта.
1: А, то есть не Жанна, а именно Жанетта. Она была француженка Жанетта. Или русская? Какая национальность?
0: Нет, русская, но была Жанетта.
1: А вы узнавали у нее, почему она Жанетта? Саш, объясните мне, пожалуйста. Вот вы спрашивали.
0: Нет, как-то не удосужился.
1: Хорошо, ну неэтично, вот. Да, неинтеллигентно, я понимаю. Не было случая. Вот. А дальше что? Вы еще там начали говорить?
0: После выхода фильма «Анжелика Маркиза Ангелов» в стране прошло... Тоже бум прошел на Анжелик.
1: Да, Анжелика – это, конечно, имя, которое не забудешь никогда. Вот раз встретишь Анжелика и ее король. Ух. Вы знаете, я вот себя, когда встречала Анжелик, ловила всегда на мысли, что имени надо соответствовать. Вот мне намного проще. Ну, Маша – это Маша. Мария – тут уже надо немножечко спину попрямее держать. Но вообще, как Марья Сергеевна или Мария Сергеевна – мне проще. А вот Анжели... Причем этот бум случился в моем детстве, понимаете? В моем детстве каждая вторая была Анжела. Вот так вот. Я-то прошла через это. 8-800-200-9702. Санкт-Петербург на связи. Ольга, здравствуйте.
21: Добрый вечер.
1: А вы знаете, что ваше имя одно из самых редких на сегодняшний день?
21: Да вы что?
1: Да, я разговариваю, ну это, конечно, не статистические данные, но вот разговариваю с воспитателями в детских садах, и говорят, вот Оль мало, Тань мало, понимаете, казалось бы, да? Зато Маш много, не переводится. Слушаю вашу точку зрения, Ольга, слушаю внимательно.
21: Ну я просто, какой вывод напрашивается? Наверное, в России хорошо изменился национальный состав вообще населения, да? Потому что как бы не секрет. И по Московской области слышали мы как бы ну какие-то новости по поводу ну там событий каких-то связанных с новыми гражданами, так скажем, российской.
1: Но вы города. Имеете в виду мигрантов, а есть да, нет, но ну, ведь да. есть, смотрите, и... Оля, ведь такие имена встречаются и в славянских, сугубо славянских семьях. Ну, я имею в виду российских, русских, да, по национальности. Так встречаются.
21: Ну, в принципе, вот... у вас в начале передачи было какое перечисление Эсмеральда, там Бурак, еще кто-то.
1: Да, Бурак.
21: Мне кажется, да, для турецкая. Каких-то национальностей Средней Азии, как бы, эти имена вполне нормальные.
1: Согласна с этим, вообще не спорю.
21: Поэтому, да.
1: Да,
21: поэтому,
1: но как бы, а если это в российской семье? Сейчас... Оль, скажите мне ваше мнение.
21: В российской семье, мне кажется, это очень редко.
1: Угу, поняла вас, хорошо.
21: Ну, логически это.
1: Да, но вот статистика не врет. Спасибо вам большое за звонок. Тренд на имена для новорожденных в честь героев из турецких сериалов. Неслихан и Бурак. Ой, товарищи, что творится? Да, меня ребенок старший обвиняет в том, что у него слишком длинное имя, ну, потому что долго писать. А если бы он был Неслихан, вы понимаете, что бы я услышала свой адрес? Так, Старобельск на связи. А как зовут нашего героя? Здравствуйте.
22: Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
22: Добрый вечер, я дозвонила, слава Богу.
1: Представьте, пожалуйста.
22: Меня зовут Сергеенко. Уарда Викторовна. Зовут Уарда.
1: Уарда, расскажите.
22: Да, по книге исторической написано Георгием Эберсом.
1: Обалдеть можно, честное слово. То есть я вот набираю...
22: Да, вот у меня эту книгу я достала, купила, читала.
1: А я, вы знаете, что... А вы знаете, я набираю вот в поисковике Уарда, а мне он выдает, что это район в Румынии, который можно посетить круглый год. Вы об этом знали?
22: Нет. Вот. Не в курсе, извините.
1: Погода в Уарде на 10 дней. Но у вас очень красивое имя, серьезно. Спасибо, что позвонили и рассказали. А какое у вас отчество?
22: Уарда Викторовна.
1: Уарда Викторовна. Вот отчество, бывают же такие, да, вот Викторовна тоже ко всему подходит. Красота. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. И не забывайте, пожалуйста, голосовать во ВКонтакте. Как вы относитесь к тому, что родители дают детям очень необычные имена. Тут много вариантов ответов. Прошу вас, проголосуйте, скоро подведу итог. Ставрополь на связи. Евгения, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария.
1: Так.
3: Я отношусь нормально к экзотическим именам.
1: Сейчас буду пытать. Дети есть у вас?
3: Да, у меня есть сын, его зовут Мирон.
1: Мирон. Это имя уже стало даже не экзотическим. Я помню свое впечатление, когда я впервые встретила Мирона. Я думаю, это же фамилия. Думаю я про себя. Ну, я вам сейчас как на духу. Ну, мы же привыкли, да? Думаю, это фамилия. Почему фамилия назвали имя? А потом поняла, что это русское древнее имя, ну, может быть, с какими-то корнями, знаете, вот как у Марии корни-то древнееврейские. Uh-huh. Вот. И я стала просто копаться, поняла, что это от незнания. У меня сейчас Миронов достаточно, чтобы я считала это имя вот таким же, как Евгений.
3: Ну да.
1: А еще есть дети, кроме Мирона?
3: Кроме Мирона нет, но в окружении у нас есть Аксинья.
1: Аксинья? Подождите, К?
3: Аксинья.
1: Аксинья, да, я поняла. Да, Аксинья, так.
3: Стефания.
1: Вот Стефания уже экзотика пошла. Аксинья-то ладно, Тихий Дон изучали, читали. А вот это вот...
3: Елизар.
1: Елизар, так.
3: Евсей.
1: Хорошо.
3: Евсей. И Фёкла.
1: И Фёкла. Мне очень нравится Фёкла. Вы себе не понимаете, почему. Но я не знаю, я испытываю какую-то вот тяготею к этому имени. Спасибо вам большое. Но сейчас не поверите, на связи Мирон. Я думаю, это не тот, что вам сыном приходится, просто имя популярное из Санкт-Петербурга. Мирон, здравствуйте. Мирон.
4: Алло.
1: Здравствуйте. Вы Мирон из Санкт-Петербурга?
4: Нет, да. Нет, Анатолий меня зовут.
1: А вы Анатолий. А откуда Анатолий дозвонились?
4: Да, Санкт-Петербург.
1: Санкт-Петербург, Анатолий, прекрасно. Хорошо. Как относитесь к экзотическим, таким вот неизбитым именам, оригинальным, сверхоригинальным?
4: Ну, порядочно довольно-таки.
1: Порядочно относитесь.
4: Ну, а детей, конечно, несколько смущают.
1: Подождите, секундочку. То есть среди Амура, Аполлона и Никодима вас смущает только Одиссей? Анатолий?
4: Нет, Одиссея не смущает, почему-то Одиссея смущает.
1: А Одиссея у меня в списке не было. А среди Павлины, Фелиции, Цицилии, Шахерезады и Эсмеральды? Если бы среди этих имен не...
4: Шахерезада это перебор, наверное.
1: Павлина и Эсмеральда. Давайте.
4: Извините, я хочу рассказать о своем отчестве. У меня отчество Анфьянович.
1: Еще раз, Анфьянович, верно услышала?
4: Анфьянович, да, папу звали Анфьян.
1: Ого.
4: А папу, у папы отчество было Астратьевич.
1: Это вот деда откуда?
4: Деда звали Астрат.
1: Откуда это все?
4: А это староверы. Когда папа родился, мне рассказали, что открывают вот календарь, и там вот 5 имен на выбор.
1: Ничего себе.
4: Вот выбрали Анфьян.
1: Я поняла.
4: Бабушка Акулина Федотовна.
1: Ну, это хорошо звучит. Это прям... Ох, так и косу на бок уложить, и кокошник поправить. И так еще кулаком погрозить. Акулина Федотовна. Спасибо большое. Мне кажется, мы закончили прям очень хорошо по-русски. Подвожу итог. Обновляю нашу официальную страницу ВКонтакте. Подписывайтесь. Итак, смотрю. Третья строчка. Положительное. Имя должно быть уникальным. Вторая строчка, которая... Ну, вот иду снизу вверх. Третья строчка, мне все равно, это личное дело каждой семьи. Вторая строчка, нравятся редкие, но адекватные имена, например, красивые древнерусские. А первое место заняла версия отрицательно, портит жизнь ребенку таким креативом. И Мы назвали своего ребенка очень необычно. Расскажу в комментарии. Соответственно, можно зайти и почитать, как в комментариях вот имена, которые давали своим детям наши слушатели. Я, друзья мои, передаю привет своей коллеге с замечательным отчеством, благодаря которому ее знает каждый, да? Светлана Протагиновна. Вот так вот. Вот какая редкость. Итоги дня вернутся завтра.
9: Вопрос дня. Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Юфарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
5: О важном.
1: Россия и США необходимо начать диалог по сотрудничеству в торговле. Противники сближения Москвы и Вашингтона пытаются подорвать коммуникацию двух стран, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, в отношениях США с приходом нынешней администрации действительно кое-что сдвинулось в правильном направлении. Начался диалог. В то же время всестороннее восстановление связи – это процесс сложный, требующий устранения большого числа доставшихся от предыдущих американских администраций проблем. Она отметила, что необходима большая и кропотливая работа по расчистке беспрецедентных по масштабу и охвату санкций. Дипломат назвала эти незаконные ограничения гибридной войной против России.
5: О политике.
1: В Бонне состоялась церемония закрытия последнего в Германии генконсульства России, сообщили в нашем посольстве в Берлине. Сергей Нечаев, посол нашей страны, выразил надежду, что в будущем дипломатическое присутствие будет восстановлено. Он назвал консульские учреждения важным фактором российско-германского сотрудничества и подчеркнул, что решение властей ФРГ вызывает разочарование. В начале месяца правительство Германии официально возложило на Москву ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига и объявила о прекращении деятельности русского дома в Берлине и закрытии генконсульства в Бонне и других мерах. В качестве зеркального ответа на недружественные действия Берлина Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и закрыла культурные центры имени Гёте.
5: О нововведениях.
1: Водители получат возможность предъявлять права через мессенджер «Макс» уже этой осенью, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, сейчас идет работа над сервисом, завершается техническая подготовка. Григоренко отметил, цифровой ID в мессенджере используют около 9 миллионов человек. В правительстве видят большой запрос на цифровые документы.
5: О Москве.
1: предстоящая ночь может стать одной из самых холодных в Москве с начала мая, сообщили в гидрометцентре. Там отметили, что температура будет от 5 до 7 градусов выше нуля, местами до плюс 2. Заморозки ожидаются в ряде других регионов страны, в том числе в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях. Похолодание затронет и центральные регионы страны, в частности, в Тверской, Костромской, Ярославской областях. Температура может упасть до минус 1 градуса.
9: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек.
9: О погоде.
1: Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями, в Петербурге 14 выше нуля, осадков не ожидается.
9: По сути дела, Николай Стариков.
8: Добрый вечер, в эфире «По сути дела». Вместе с вами Николай Стариков и Андрей Зобов будут рассказывать, что произошло за последнюю неделю, объяснять главные политические события прошедших 7 дней. Николай Викторович, сегодня
10: с нами. Да, добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас из солнечного Ростова-на-Дону.
8: Замечательно. И первая наша тема – это ошибка, лишившая нас мира. Сегодня прозвучало такое очень громкое, очень четкое заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Он сказал: «Если бы американцы не отошли от договоренности в Анкоридже, мы бы уже год жили без войны». Министр подчеркнул: «Россия готова к переговорам и с Киевом, и с Вашингтоном, и, если потребуется, даже с Европой». И Россия доносит до США свою позицию. Но чем это закончится, пока доносит позицию только до США. Чем это закончится, Москва пока не знает, какие действия будет предпринимать Вашингтон. Сергей Викторович, достаточно ярко.
10: Сергей Викторович...
8: Прошу прощения, да.
10: Сергей Викторович. Всегда, да, наш министр иностранных дел всегда говорит ярко и емко. Но, Андрей, в самом начале, прежде чем сказать слова Лаврова, вы использовали такое слово «ошибка». Вот я думаю, что нам от этого надо оттолкнуться, потому что слова Лаврова, понятно, они дипломатичные. Если бы американцы не отошли, уже год был бы мир. Возможно, так и было, собственно говоря. Позиция России, она сейчас и заключается в том, что американцы вдруг отказались от того, что сами предлагали. Я вот, давайте... Почему вы считаете, что это ошибка? Какие для этого основания? Подождите, Андрей, это вопрос риторический. Давайте я еще чуть-чуть, так сказать, на вот этот вот шампур еще немножечко мяса для нашего интеллектуального шашлыка одену, и тогда мы с вами поговорим. Вот смотрите, ошибка, они отошли от договоренностей Анкориджа. Мы сегодня слышим вот такие заявления от различных деятелей наших, политиков, экономистов, что вот, ну, вот, мол, Запад вводит все время какие-то ограничения, санкции. Он вводит ограничения на поставку нашего топлива за границу, хотя сейчас Россия запретила сама экспорт. Вот газ они перестали наш покупать. И у меня такое складывается впечатление, я думаю, дорогие друзья, у вас тоже, что наши высокопоставленные многие чиновники, они очень беспокоятся о Западе. Вот разговаривают все время с Западом, как с маленькими детьми. Ну, вы же понимаете, говорят наши товарищи, что вы будете платить за газ больше. Вы же можете платить за газ меньше. Вы же понимаете, что эти санкции, которые против России ввели, собственно говоря, похоронили отчасти экономику Европы и продолжают ее хоронить. Но вы это понимаете? И вот это все называется ошибкой. Да, они все прекрасно понимают. Давайте просто вспомним прекрасную британскую поговорку, которая говорит, что если что-то похоже на собаку, лает как собака, то это собака и есть. Если мы видим сознательные действия, которые от одной администрации к другой в США, от одного политика к другого в Европе, то это перед нами преемственный курс. Просто кто-то делает свою страну сильнее, как Соединенные Штаты, а кто-то, как европейские политики, делают свои страны слабее. Но они действуют
8: ошибкой
10: сознательно.
8: Я называю это только потому, что это ошибка для мира, это ошибка для огромного количества людей. Это не значит, что политики не планировали так сделать. Ошибка
10: это... Андрей, нет
8: потому,
10: ошибки
8: что мы
10: для мира.
8: Бы, мы могли бы
10: не
8: воевать.
10: Не существует ошибок для мира. Ну, давайте вот... Есть соперничество. Можно назвать его геополитическим соперничеством. Соперничеством стран, военных блоков. И поэтому плюс для одного блока – это минус для другого. Вот зона влияния Советского Союза уменьшилась, потому что Советский Союз распался. Наша сила стала меньше, нас стало меньше, у нас стало меньше возможностей. При этом, о чудо, возможности НАТО увеличились. Поэтому, когда мы говорим, это не ошибка, они мыслят другими категориями. Я все время предлагаю нам с нашими уважаемыми слушателями тоже говорить на понятийном языке, который пояснит им действия западных политиков. Они не ошибки совершают. Они совершают конкретные шаги в сложной шахматной партии. В результате чего они жертвуют пешками. В данном случае Европа, чтобы она не думала, она стала пешкой. Ну, или будет пешкой, пока она, так сказать, полупешка. А Украину они принесли в жертву, это совершенно очевидно. Но они сделали это не потому, что они ошиблись, а потому что Украина в их шахматной партии должна быть отдана

0: Если бы американцы прислушались к своим собственным предложениям и к тому, что обсуждалось в узком кругу, а мы до конца не знаем, что там обсуждалось во время переговоров Путина и Трампа, то ситуация была бы совершенно иной. Ну вот давайте на все происходящее в мире смотреть как на целостную картину. Тогда нам будет многие вещи понятнее. Потому что иногда вот, СМИ подают нам все это так, знаете, фрагментарно. Запад осуществляет определенные политические действия, которые осуществляются уже лет 15. Конечная цель их устроить большой экономический кризис с перерастанием в войну, в которой соперники англосаксонского мира должны друг друга ослабить или уничтожить. Точно так же, как это было в Первую мировую войну и как они попытались устроить во Вторую мировую войну. Они повторяют тот же самый сценарий. Если вы вот на эту точку зрения встанете, вы поймете, что, конечно, у них бывают ошибки, но это другие ошибки. Они могут недооценить Россию, они могут переоценить там, своих агентов, которые пытаются смуту внутри нашей страны сделать. То есть да, вот здесь они ошибки совершают, но ошибок вот такого характера, что они не знали, что газ будет дороже, или что если взорвать северные потоки, то очень скоро закроются автомобильные производства в Германии. Все они прекрасно знали. Поэтому и взорвали. Вот нет такого уровня таких ошибок. Есть курс, который сложная западная политическая система, где тоже существуют противоречия, все-таки я думаю, осуществляет за счет одних против других.
1: У каждого нашего радиослушателя есть вопрос, он вполне логичен, он один из самых популярных запросов вообще в российском сегменте поисковых запросов, это когда закончится специальная военная операция. И давайте зададим этот вопрос. Можем ли мы понять по словам Сергея Викторовича, на каком этапе находятся переговоры и как вообще с дипломатическим решением, ближе или дальше? Потому что переговоры начались, новый этап начался.
0: Вопрос оставить на последние минуты нашей программы, потому что все то, что мы с вами будем дальше говорить и обсуждать, дорогие друзья, я так вас интригую, оно будет давать нам возможность дать более развернутый, логичный и понятный ответ на тот вопрос, который вы задали. То есть этот вопрос не для начала программы, а для ее финальной части. Поэтому я предлагаю сейчас двигаться дальше по тому сценарию, второй который мы аккорд, с вами обсуждали.
1: Да, тогда наш второй аккорд — это Зеленского хотят превратить в кукольного президента без власти. Киев начал войну с антикоррупционными силами. Жертвой очередного коррупционного скандала, как мы знаем, за всеми ними стоит НАБУ и САП, это две структуры, которые контролируются из Европы и Соединенных Штатов. Жертвой очередного скандала коррупционного пал генпрокурор Украины. Он участвовал в десятках коррупционных схем семьи Зеленского, то, что мы о нем точно знаем. Помогал Зеленскому контролировать силовой блок, так как он был генпрокурором, естественно, представления и так далее. Работа генпрокуратуры с силовым блоком непосредственно связана. Официально Зеленский отстраняет его от власти сам, он вносит это в Раду на представление, но неофициально по всей Украине сейчас говорят, что по согласованию с Банковой перед своим бегством во Францию, где этот неприятный человек, бывший генпрокурор сейчас отдыхает и продолжает контролировать колл-центры, а, собственно, это еще тот самый человек, в собственности которого находились все эти мошеннические колл-центры.
0: Какая многогранная личность, хочется сказать.
1: Да. В последний свой день пребывания на должности генпрокурора и пребывания на Украине он выписал два подозрения. Одно главе, собственно, НАБУ господину Кривоносу, другое человеку, связанному с главой вот этой САП специальной прокуратуры. То есть, по сути, Зеленский попытался контрудар нанести по тем, кто рассказывает правду о его коррупции. Многие сейчас говорят, что, смотрите, начались переговоры, и вот Соединенные Штаты через вот эти вот НАБУ и САП давят на Зеленского, заставляя принять мир. Я в эту точку зрения не совсем верю, потому что это уже год продолжается, ничего не меняется. Как вы думаете, что происходит?
0: Ну, я, Андрей, в данном случае выступлю в роли человека, который согласится с первой частью вашей речи, не согласится со второй. Зеленский человек, при котором договоренности быть не может. Поэтому американцам надо его снять. Зеленский не хочет сниматься, естественно. Американцы хотят, чтобы он ушел,

0: чтобы его убрали, и вместе с ним ушел огромный негатив, который есть в отношении режима, потому что сегодня он в мировых СМИ уже показывается как коррупционный. Уйдет Зеленский, они будут снова говорить о молодой украинской демократии. Давить на Зеленского они могут только таким способом, который мы наблюдаем. Когда прокурор убегает, а у него дома находит огромное количество денег, это выглядит, конечно, совершенно отвратительно.
1: Но это, кстати, четвертый прокурор Зеленского, который сбежал, который был отстранен.
0: Да. Ну, они все будут бежать в одном направлении. Вопрос...
1: Но мы нужно... продолжим в следующей части. Оставайтесь с нами, извините.
2: По сути дела.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слова «лебедь» и «миндаль» раньше были женского рода, а степень и хвоя – мужского. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в студию, в эфир. С вами, по сути дела, Николай Викторович Стариков, Андрей Зобов. Размышляем, объясняем, что происходит в мире, и, собственно, стараемся ответить на вопрос, когда же закончится специальная военная операция. Возвращаясь к теме генпрокурора Кравченко.
0: Мы оставим на конец нашей программы. А сейчас, Андрей, да, давайте вернемся к ситуации вокруг коррупционных дел режима Зеленского. Итак, Зеленский человек, который не будет и не может и не хочет подписывать любые соглашения, которые в итоге лишат его власти, остановят войну. Мы многократно об этом говорили, просто зафиксируем. Зеленский равен войне, война равна Зеленскому. Его существование – это война. За ним стоят англичане, которые заинтересованы в этой войне. Американская часть глобалистов заинтересована в том, чтобы выйти из военного конфликта, наладить отношения с Россией, чтобы в перспективе какого-то времени постараться рассорить нас с теми, с кем мы сегодня очень дружны в рамках, например, БРИКС, там, с Китаем, с другими нашими коллегами. Потому что для них важна война, важен хаос, важен мировой кризис. Вот это, как говорится,
1: краткое содержание. Разделяя власть вы сформулировали.
0: Да, разделяя власть, совершенно верно. Но невозможно стравить Россию и Китай, если вы, с одной стороны, ведете экономическую пока войну против Китая и готовитесь к войне настоящей, о чем американцы все время говорят, и воюете против России руками киевского режима. Необходимо перегруппироваться. Вот есть разночтение между англичанами и американцами. Обратите внимание, что это еще нам видно в противоречиях Трампа по отношению к Канаде. Я напомню, что Канада – это просто филиал Великобритании. Ей руководит британский король. И Трамп вводит санкции, все время пишет, что там должен быть губернатор. То есть Канаду надо присоединить к Соединенным Штатам Америки. Это вот зримое такое трение между двумя частями такого мирового спрута. Давайте такими терминами.
1: Двумя головами гидры.
0: Ну, там голов больше, ну да, так. Как повлиять на Зеленского? можно заставить его уйти, когда у него не будет никаких возможностей, а те, кто стоит за ним, не смогут его уже отбеливать. Ну, все уже, прямо ужас-ужас. И вот антикоррупционные дела, которые постоянно возникают, это тот инструмент, который американцы используют против Зеленского. Их исполнитель — это антикоррупционная прокуратура, антикоррупционное бюро, НАБУ, то самое, на Украине, оно управляется прямо американцами, не европейцами, а американцами. Поэтому прокурор, на которого завели дело, убегает в Европу и тут же пытается возбудить дело уже на само НАБУ. То есть попытаться скомпрометировать тех, кто является инструментом американцев в деле компрометации Зеленского. Ну, такой вот, такие пауки в банке.
1: Контрудар, да.
0: Пока финальный свисток здесь в этой банке не прозвучал. Но согласитесь, что Зеленский и его режим от, так сказать, помните, с Черчиллем сравнивали, да, это Борис Джонсон, по-моему, говорил, вот дрейфует в сторону, ну, я не знаю, каких-то мрачных банановых республик Латинской Америки. Вот в информационном поле американцы его туда тащат.
1: Потихонечку загоняют.
0: Чем больше будет упорства Зеленский, тем больше будет на него таких вот дел. Но сделано это все на фоне определенного дипломатического флирта, который продолжается между Москвой и Вашингтоном. Вроде кто-то должен приехать, вроде уже приехал. Что обсуждалось, нам подробно не рассказали. Наверное, и не надо. Но мы видим, что эти процессы между собой определенным образом согласованы. Поэтому я и попросил наш главный вопрос отложить на конец программы. Потому что мы еще должны с вами посмотреть на другие процессы, которые происходят параллельно с этим. В Соединенных Штатах Америки готов к рассмотрению один из законопроектов, так сказать, об адских санкциях. И это тоже, Андрей, даст нам пищу для размышления.
1: Да. Демократы в Палате представителей США предлагают добавить к пакету адских санкций против России еще 15 миллиардов военной помощи Украине. Почему демократы привязывают помощь к Украине именно к санкционному законопроекту, вопрос открытый, но они это объясняют так, что иначе, если его просто так примут, этот законопроект даст слишком много власти Трампу, а они, как демократы, противоборствующая партия, этого не хотят, и, в общем, они выступают против законопроекта, что достаточно неожиданно. В общем, это такая достаточно показательная борьба, и на самом деле дело, наверное, в том, что его не хотят принимать, насколько я понимаю, Николай Викторович.
0: Вот, Андрей, смотрите, перед нами, дорогие друзья, такая управляемая американская демократия. Значит, первое, мы не должны верить в то, что между демократами и республиканцами существуют коренные разногласия. Их нет. Между ними существуют партийные противоречия, потому что, понятно, демократы хотят, чтобы был демократ на определенном посту, республиканцы хотят, чтобы был республиканец. То есть это есть. Но управляются они из одного центра. Это совершенно управляемая американская демократия. Кто хочет уж до конца дойти в понимание ее управляемости, посмотрите, что даже народ лишен права выбора президента. Там выборщиков выбирают, что, в принципе, для 21 века это прям средневековье какое-то. Ну, говорится, ладно, у американцев своя система, у других стран своя, у нас своя. Двигаемся дальше. Итак, республиканцы, которые вроде были более вменяемы во главе с Трампом в отношении России, потом решили начать давить на Россию. И ныне покойный террорист и экстремист Линдси Грэм предложил законопроект, который дает президенту Соединенных Штатов Америки право принимать вплоть до 100% пошлины против тех, кто покупает нефть у Ирана и России. То есть этот законопроект упакован как санкции против Ирана и против России. Ну вот вроде бы демократы, которые были против России больше, должны присоединиться к республиканцам, мы все в едином строю. Но ведь дипломатический флирт-то идет, и мы помним, задача какая? Задача улучшить отношения с Россией, чтобы в перспективе ухудшить отношения России и Китая. То есть растащить в разные стороны Москву и Пекин. Поэтому нужно, с одной стороны, пряник дипломатический, а с другой стороны, кнут. И вот кнут – это вот этот законопроект. Им грозили, если помните, говорили, точно-точно примут, все согласны, прям все. И вдруг выясняется, что против демократы. То есть, а теперь я им скажу, какие причины они говорят, почему они против этого законопроекта. Это очень забавно, но помним, управляемая демократия, значит, ну, конечно, этот законопроект даст Трампу, ненавистному Трампу со стороны демократов новые полномочия.
1: Что самое смешное, в начале августа его принял Сенат. Там, естественно, есть и демократы, и республиканцы. Сенат его принял практически единогласно, только по одной причине, что Палата представителей должна была, то есть Конгресс должен тоже проголосовать, что Конгресс в этот момент как раз уходил в отпуск. Был целый месяц, когда не нужно ничего голосовать, и целый месяц, когда можно потрясать перед Россией этими санкциями и говорить: ого-го, мы сейчас единогласно примем.
0: Да, но Россия-то принимать не поддалась.
1: Страшно.
0: Сергей Викторович Лавров, еще раз повторил, СВО не остановим, а цели не откажемся. И принимать этот законопроект, в общем, оттолкнуть от себя Россию еще дальше. Поэтому мы видим, это законопроект дает Трампу полномочия, поэтому принимать нельзя, говорят политические противники Трампа. И две еще у них причины. Если принять этот законопроект, подорожают, значит, топливо внутри США. А раньше вы этого не знали, что если вы ведете 100% пошлины, да, за закупку чего-то, что это будут оплачивать американцы. Ну, то есть это абсолютно понятно изначально. И третий аргумент, это вот прям самый сок в этом вопросе. Оказывается, если принять этот законопроект, который должен давить на тех, кто покупает нефть, напомню, у России и Ирана, то это снизит поддержку Украины. Вы спросите, как? А не ищите здесь логики. Там нарисуют сложную схему, что этот законопроект ударит по каким-нибудь союзникам, которые тоже покупают нефть, и в итоге Украина получит меньше поддержки. И вот здесь, Андрей, возвращаемся к вашему вопросу. Зачем же они в этот законопроект, который не хотят принимать, предлагают еще 15 миллиардов, чтобы создать иллюзию, что все делается для поддержки киевского режима? То есть мы не будем принимать законопроект, но давайте припишем к нему еще 15 миллиардов, потому что его все равно принимать не будут. Вот так это выглядит. То есть законопроект начали тормозить те, кто должны были быть главными его лоббистами. И кто и был главным его лоббистом. Демократы. Теперь они его тормозят. Поэтому, опять, для нас это признак того, что где-то под ковром, где-то дипломатические контакты идут, и американцы на ходу опять моделируют и изменяют свою позицию. Почему? Потому что Россия не поддалась на вот этот вот дипломатический кнут. Значит, нужно срочно его изменять. Это говорит нам о том, что никакой твердой позиции у них нет, но есть твердые цели. И они маневрируют, чтобы эти цели как-то, как-то достичь.
1: Давайте скажем вот так вот достаточно прямо. Мы прекрасно понимаем, что у Дональда Трампа нет ни в коем случае никакой цели поддержать Россию. Его главная цель, чтобы Украина не проиграла совсем разгромно и совсем ужасно. До некоторой степени Соединенным Штатам то, как конкретно будет оформлено вот это соглашение, до определенной степени, им плевать. Главное, чтобы это не было слишком в плюс России. Это единственное требование, и вот единственное, вокруг чего они сейчас пытаются танцевать. Плюс у них есть вопрос вот этой вот несогласованности с британцами. И здесь я попрошу Николая Викторовича объяснить.
0: Ну, между собой они борются. Да? Два гегемона стараются оттяпать себе Украину. И это всего лишь одна из частей мира, где происходит их противоборство. Я напомню, что киевский режим заключил договор с Великобританией на 100 лет, после чего заключил договор о продаже всех столь Трампу нужных еще совсем недавно редкоземельных металлов.
1: Да, это все британцы, на одной территории. Британцы считают, что там и ресурсы есть замечательные, и, помимо всего прочего, можно затягивать это дело, чтобы еще больше навредить России. Это выгодно, Британия считает, в Британии. Собственно, дальше мы продолжим про гонку вооружений и космос, но это будет уже после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Спасибо.
2: По сути дела.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о рецептурных препаратах.
8: У нас подготовлен проект нормативно-правового акта, чтобы перейти на электронную форму рецепта. Это оптимальная история. Мы технологически к этому готовы и готовы уже, в общем-то, достаточно давно. Были там разные мнения, нужно ли это вот вводить. Поверьте, были те, кто за, были те, кто против. В общем, сейчас общее понимание есть, поэтому мы технологически готовы сейчас согласовать и запустить этот процесс. В нашей стране существует система маркировки лекарственных препаратов, и если вы пользуетесь системой самый честный знак, там много удобных функций, в том числе найти лекарственные препараты. Но не все же аптеки держат полный список препаратов, который вам нужен. Сегодня доставка достаточно за короткий промежуток времени происходит. Ну, вот, например, в честном знаке можно найти этот препарат, где он, в какой аптеке есть. Есть уже сегодня там возможность заказать. Есть электронные ресурсы, где вы можете заказать в аптеку, вам привезут этот препарат. А с электронным рецептом, да, согласен, надо внедрять. Вот здесь вопрос только скорее связан с именно нормативно-правовым регулированием.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: 20 часов 30 минут в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы поделилась впечатлениями от встречи с представителями ветеранских организаций Великих Лук, прошедшей накануне. Она отметила, что для нее встречи с ветеранами всегда особенно важны. Это люди с огромным жизненным и профессиональным опытом, настоящие лидеры общественного мнения. Их позиция, мудрость и отношение к истории – важный ориентир для молодого поколения и фундамент для патриотического воспитания. Парламентарий рассказала, что во время встречи обсуждали, как сохранить связь поколений, какие форматы патриотической работы сегодня особенно нужны детям и молодежи. Любовь к родине начинается не только со слов, но и с личного примера, уважения к истории и людям, которые ее создавали, подчеркнула Юлия Ярышкина. Великолукские полицейские вместе с юными инспекторами движения школу номер 16 провели акцию «Трафарет безопасности». Школьники сделали надписи вблизи пешеходных переходов с призывом переходить проезжую часть в положенном месте. Акция прошла в рамках профилактического мероприятия «Безопасный путь в школу». В Международный день музыки 1 октября в детской музыкальной школе номер 1 имени Мусоргского состоится открытие уникальной выставки «Хождение за три моря. Путешествие длиною в ноту». Эта экспозиция вдохновлена странствиями поэта, писателя, творческого путешественника, мецената Сергея Бурыкина. Он привезет в Великие Луки частичку души Индии, Китая и других загадочных стран Азии. На выставке можно будет увидеть колоритные музыкальные инструменты от звонких струн до мистических барабанов и услышать, как звучат эти диковинки в руках музыкантов.
6: О валютах.
10: Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
6: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Итак, мы возвращаемся в студию «По сути дела» и продолжаем говорить о том, что происходит вокруг переговоров, что будет дальше. Но тут мы внезапно немножко отойдем, кажется, отойдем. Министр ВВС США Трой Мэйнг впервые официально заявил, что США разместили на околоземной орбите оружие. По его словам, оружие предназначено для контроля космического пространства. и защита американских сил от враждебных действий противника. Заявление прозвучало 14 сентября 2022 года на конференции Ассоциации воздушных и космических сил США в Мэриленде. Это было официальное выступление министра ВВС Мэйнка. Так что это не случайная утечка, не случайно сказанные слова, не попытка похвастаться, а вполне осознанное, в частности, политическое действие, которое мы сейчас рассмотрим. Что это значит и к чему ведет господин Мэйнк?
0: Ну, перед нами очередная угроза Соединенных Штатов Америки, очередной кнут. Вот прежде чем разобраться с этим, давайте вспомним, ну, скажем так, законодательную базу, что сейчас происходит вокруг, какие законы, какие договоры существуют, запрещающие или разрешающие размещение вооружений в космосе. Во-первых, министр ВВС США не назвал оружие, которое размещено в космосе. Вот цитату, да, привели еще раз. «Оружие для контроля космического пространства и защиты американских сил от враждебных действий». Ну, все, что они делают... Даже бомбу вот атомную сбросили на Хиросиму и Нагасаки, это только для защиты, вы понимаете. Поэтому это мы пропустили. Значит, для контроля космического пространства. Смотрим законодательную базу. Существует договор 1967 года, который так и называют, попроще, договор о космосе. Что запрещено? Запрещено размещать объекты с ядерным оружием в космосе, с оружием массового поражения, в том числе запрещено на Луне и других космических телах. Нельзя, значит, осуществлять военные учения и размещать какие-то военные сборы, военные базы на Луне и других космических телах. Запрещены испытания оружия ядерного и оружия массового поражения. Но нет запрета на размещение неядерного вооружения. Россия выступает за то, чтобы не было никакого вооружения в космосе. Это наша традиционная позиция. Теперь давайте попробуем понять, какое же оружие контроля космического пространства американцы могут размещать. Ну, я, как говорится, дитя перестройки. Мне в 1985 году было 15 лет. Помню про стратегическую оборонную инициативу. Такие красивые мультики делали. Говорили, что сейчас поставят множество лазеров в космосе, которые будут сбивать советские баллистические ракеты, ну и все остальные баллистические ракеты, которые на тот момент были. Ну и что? Все это осталось на фоне мультиков. Ничего не получилось, и никто ничего не делал. Была определенная дезинформация советского руководства. Далее. Дональд Трамп недавно сказал, что он сделает систему «Золотой купол», которую будет сбивать. И там вполне могут быть какие-то космические элементы. То есть перед нами, может быть, американцы имеют в виду лазер, может быть, еще что-то, может, еще. Они не говорят, что, но... Это сигнал, который...
1: Если мы говорим о средствах контроля космоса, я думаю, что в первую очередь это разведсредство. Но вот как... почему он называет его оружием?
0: И защита американских сил от враждебных действий. То, что они сейчас мониторят с космоса, в этом нет ничего нового. Ну, представляете, вот сейчас выходит министр ВВС США и говорит, вы знаете, у нас летают спутники, и они все фотографируют. Журналисты зевают на пресс-конференции и говорят, ну, вообще-то мы знаем это лет уже 25. А новое вы нам что-нибудь скажете? Дальше этот же министр сказал, что его заявление тщательно выверено. То есть перед нами сигнал, отправленный, ну, кому? В первую очередь России, Китаю, во вторую очередь всему остальному миру. Чем Россия сегодня обладает? Давайте вспомним. Гиперзвуком, которого у американцев еще нет. Помимо этого, у американцев нет перехватчиков гиперзвука. И вот выступает министр ВВС США и говорит, у нас есть нечто, что позволит нам контролировать космическое пространство и обеспечивать безопасность сил Соединенных Штатов Америки. Возможно, они говорят о чем-то, что может, это сейчас мы гипотетически говорим, останавливать гиперзвук. Но в любом случае, это... приведет к, или может привести к очередному витку гонки вооружений. И, опять-таки, не надо рассматривать это как болтливость американского министра. Это не ошибка, это, возвращаемся к началу нашей программы, выполнение определенной стратегии, в рамках которой они заявляют о своем шахматном ходе. Говорят, ну, смотрите, мы сейчас создадим угрозу вашей ладье. Но ведь можно же было не делать этого заявления. Есть у вас оружие в космосе? Прекрасно, как говорится. Ну, то есть плохо, конечно, но для американцев прекрасно. Оно же может быть для соперников Соединенных Штатов Америки сюрпризом, неприятным. Зачем же вы заранее это рассказываете? Если они все это рассказывают, значит, хотят заявить, и сделать именно политическое заявление, и оказать политическое давление на тех, на кого они оказывают это давление. Вот теперь давайте опять возвращаемся. С одной стороны, дипломатический флирт, дух анкориджа, который иногда появляется, иногда исчезает. С другой стороны, законопроект, который страшные адские санкции, и он тоже как-то начинает таять, как-то как снег в апреле, одновременно с этим, а еще какое-то оружие в космосе. То есть очень много разносторонних действий, которые, в принципе, должны подтолкнуть руководство России с точки зрения американцев к каким-то действиям. Но у них пока вот в этом главном, важнейшем направлении международной политики сейчас ничего не получается. Поэтому главное в том, что говорит Лавров и наш президент, Россия не остановится, Россия не изменит свой, не будет никакой заморозки по линии фронта. Вот это главное, что они слышат, на что реагируют. Ну, я думаю, что мы с вами тоже должны это все слышать сквозь большой-большой шум, который американцы и западники устраивают. Говорят, что они все время ошибаются. Я вот, знаете, что хотел сказать, дорогие друзья? Последнее время очень часто слышим крокодили и такие слезы со стороны американцев в основном и западников. Оружие у них кончилось, ракет у них нет, снаряды закончились, все, знаете, это, гипс снимают, клиент уезжает. Вот говорят цитаты из советского фильма. Но это же создание ложной своей слабости для того, чтобы объяснить, а почему вы не сделали то-то и то-то? А знаете, у нас перехватчиков ракет нет. Возвращаемся. Что они хотят? Они хотят убрать Зеленского. Убрать Зеленского можно, с одной стороны, через коррупционные скандалы, а с другой стороны, не додавая ему вооружения, не продавая ему то, что для него ключевое. Если он не сбивает российские беспилотники, российскую баллистику, он несет огромные потери физического. Может, англичане что-то и поставят ему, но это прилетит наша ракета и уничтожит это. Поэтому
1: ну, с другой стороны, поставки Зеленского они же все-таки оформлены информационно. Они же все-таки это и спонсируют. Вполне возможно, что не поставка каких-то вооружений Соединенных Штатов есть влияние не на Зеленского, а на британцев.
0: Американцы сейчас не спонсируют, они только продают, вот, не помогают информацией.
1: То, что они не поставляют ракеты для ПРО, которые, очевидно, у них есть в достаточном количестве при желании, это знак не столько Зеленского, сколько британцев.
0: То есть, здесь... Зеленскому и британцам. Но Зеленский сам, он все-таки производная от британцев. Британцы его как-то так собирают вот, и говорят, слушай нас, и у тебя все будет здорово.
1: Но в любом случае, даже при его смене у Британии будут варианты, кем его заменить. Есть Залужный, который в Британии сидит уже безвылазно который год, третий год. И мы все прекрасно понимаем, что по опросам это главный кандидат на смену. И он, опять же, абсолютно пробританский человек. Будет ли при нем лучше? Нет. Так что
0: Андрей, а здесь очень сложно политически. А почему вы решили? А знаете почему? Потому что английские газеты прожужжали вам все уши, что это главный кандидат. А в том-то и дело, что перехват управления режимом осуществляется через замену высшего командного состава или вообще первого лица этого самого режима. Будет вместо Зеленского кто-то, будет важно, кто придет ему на смену. И здесь я совершенно не уверен, что англичане припихнут свою кандидатуру. Но это следующий этап. Обратите внимание, что у американцев пока в этой части ничего не получается. Хотели через выборы, Зеленский отказался проводить выборы. Хотели через коррупционные скандалы, но максимум,
1: уже
0: что добились,
1: год
0: что они
1: его долбают этими коррупционными скандалами. Они забрали у него Ермака, они пытаются лишить его вертикали власти. Но на самом деле нужно сказать, что вот при всем этом кажется, что ничего не происходит. Ну, то есть вот очередного прихвостня, куда надо, упекли. Он там посидел, за него заплатили, либо он сбежал как генпрокурор, либо за него заплатили взяточку. Ну, не взяточку, а у них официально этот залог. Человек вышел, все продолжается. Зеленского, кажется, это не трогает. На самом деле это не совсем так. Зеленский действительно медленно лишается того, что он ценит и что нужно диктатору наиболее всего. В первую очередь, это контроль над силовой вертикалью. Сменили, как мы знаем, товарища Сырского, главкома ВСУ.
0: Но он нам не товарищ.
1: Он нам ни в коем случае не товарищ, но...
0: Он нам не товарищ. Андрей, вы упомянули Ермака, хороший пример, хорошая иллюстрация. Да? Я напомню, дорогие друзья, что это руководитель офиса, то бишь администрации Зеленского, которого обвинили в коррупции, посадили...
1: Один из самых ближайших
0: людей. Да, и вдруг сегодня суд в Киеве решил, что надо снять с него браслет, который он носит. Почему? Потому что независимая экспертиза сказала, что ношение вот этого электронного браслета угрожает жизни и психическому здоровью того, кто его носит. Ну, такие, знаете, слабые, нежные, ранимые коррупционеры у Зеленского. И поэтому сейчас с него снимут браслет, потом потихонечку снимут и обвинения. То есть вот обвинения Зеленскому и его команде, с одной стороны, выдвигаются новые, а с другой стороны, ну, согласитесь, что такой шаг в отношении главного коррупционера Ермака – это показатель того, что там идет борьба.
1: И некоторые обвинения просто тонут. И Зеленский, как ни странно, мы должны констатировать, в этой борьбе в гнезде змей он проявляет себя отличной змеей. Ну, а мы продолжим в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела.
11: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в студию. В этой части мы все-таки ответим на главный вопрос. А пока продолжаем, по сути дела, рассказывать о произошедшем за эту неделю. Йеменское движение «Ансар Аллах», или по-другому можно сказать «Йеменские хуситы», установило 14 сентября контроль над архипелагом Ханиш на юге Красного моря, недалеко от входа в Бабль-эль-Мандебский пролив. Прошу прощения. Хуситы активизируются к востоку от нынешней линии фронта у нефтяной провинции Мариб, где сосредоточена основная часть нефтегазовой инфраструктуры Йемена. Все это, в общем и целом, если отходить от названий и переходить к фактам, огромный удар по Соединенным Штатам Америки, если считать, что Соединенные Штаты не стремятся к мировому экономическому кризису. Николай Викторович, продолжайте.
0: Да, давайте начнем с простого, дорогие друзья. Научимся произносить слово Бабль-Мандебский, потому что оно будет очень часто сейчас попадаться. Это такой совет. Когда есть очень сложное выражение, разбейте его на части, и будет легче сказать. Вот лично мне легче говорить как Баб-эль-Мандебский. Вот в две части. Бабль-Мандебский пролив. Видите, даже быстро можно сказать. Значит, теперь давайте разберемся в этом, потому что когда я вижу сейчас просто огромную радость, как плохо Соединенным Штатам, как они слабы, ну, дорогие друзья, давайте не будем недооценивать нашего главного геополитического противника. Почему противника? Мы, конечно, за дружбу, со всеми готовы дружить, но Соединенные Штаты в своих основополагающих документах Россию и Китай называют своими противниками. Поэтому геополитические противники. зафиксировали это. Дальше. Соединенным Штатам необходим хаос. Они стали, ну, об этом много говорили и руководители нашей страны, они стали организаторами разрушения мирового порядка, который они сами выстроили. Вот это важно понять. Ну, точно так же перед Второй мировой войной, главным поджигателем Второй мировой войны была Великобритания, которая была главной сверхдержавой накануне Второй мировой войны. Поэтому очень часто в истории изменение статуса кво инициируют те, кто являются гегемоном, и сталкивают между собой другие страны, континенты, блоки для того, чтобы не появился тот, кто вот этого царя горы спихнет вниз. Так и сейчас. После того, как они руками Ирана заблокировали Ормузский пролив и лишили примерно 20% мировой нефти возможности физического попадания на рынок. Сегодня, кстати, крупнейшие американские нефтяные монополии заявили о том, что нефтяной кризис вот не за горами. Нет, у них-то все хорошо. Они получают огромные сверхприбыли. Но количество нефти на рынке все время недостаточно для существования мирового рынка. Запасы тают, тают, тают, тают. То есть кризис вот-вот наступит. И что происходит? Хуситы, которые действительно выглядят как люди в тапочках, шлепанцах с автоматами Калашникова, вдруг осуществляют невероятные военные успехи. Они начинают двигаться в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, который является фактически воротами к Суэцкому каналу и является такой задвижкой на пути товаров, плывущих из Азии, то бишь Китая или Индии, в Европу или обратно. Вот узкое место там, посмотрите на карте, называется Баб-эль-Мандебский пролив. Хуситы захватывают какой-то ключевой остров, который, ну, очень маленький. А рядом с этим островом остается горловина даже меньше, чем в Ормузском проливе. В Ормузском проливе 22 километра, а здесь 3 километра. Не нужно никаких спецсредств, можно из пулеметов, ракет противотанковых стрелять под танкером. Одновременно с этим, вот это очень важно, не хуситы, а некие неизвестные беспилотники, как говорят власти Саудовской Аравии, прилетают с территории Ирака, где никаких хуситов нет, и бьют по стратегическому нефтепроводу Саудовской Аравии, который поставляет еще нефть, поставлял, да, да вот несколько дней назад еще нефть,
1: до этого
0: в обход Ормузского пролива. То есть теперь моя точка зрения, что происходит. Американцы подтолкнули хуситов к наступлению. Как это делается? Через посредников. Сказали самое главное. Вас не будут бомбить. Обратите внимание, Саудовская Аравия обращается к Соединенным Штатам Америки. Говорит, остановите это. Соединенные Штаты Америки ничего не делают. И что они говорят? Ровно то, что мы обсуждали в предыдущей части нашей программы. У нас нет бомб, у нас нет ракет, у нас военный конфликт с Ираном. Хочется спросить, ребята, а вы свои военные базы на территории Саудовской Аравии зачем поставили? Только чтобы бить по Ирану или чтобы защищать Саудовскую Аравию? Перед нами еще происходит публичная порка Саудовской Аравии. Почему? А вспомним, примерно месяц назад Саудовская Аравия, которая, наверное, уже устала разговаривать с американцами и не получать от них помощь, она заключила военный договор с Пакистаном и Турцией. И вот, казалось бы, пожалуйста, первая проба пера. Что американцы говорят? Мы не будем вам помогать под красивым предлогом, но саудиты-то прекрасно понимают, что американцы делают. Поэтому задача сейчас американцев создать пробку в Ормузском проливе, они ее создали руками Ирана, а теперь руками хуситов заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и, самое главное, заставить Саудовскую Аравию перестать качать нефть по этому трубопроводу. Да, и саудиты понимают, о чем идет речь, выключили вот этот нефтепровод. Вы понимаете, что Саудовская Аравия несет колоссальные убытки в деньгах, экспорт нефти там упал до каких-то совершенно фантастических величин. Через Ормузский пролив вот сегодня прошло 3 судна, причем они прошли не из пролива, а в пролив. Обычно там проходило 25 судов. То есть искусственный экономический через дефицит энергии кризис раскручивается.
1: Причем, главное, что самое интересное, да, очень-очень долгое время это все раскручивалось медленнее. Мне кажется, Соединенные Штаты рассчитывали и надеялись, что удар по рынкам произойдет немного раньше. То есть все-таки месяц-два назад, и они успеют зафиксировать мировой кризис и дальше решать свои вопросы. Нет. Нет, мировой кризис затянулся. Китай какое-то время достаточно успешно открывал свои запасы, закупая меньше, чем обычно. Некоторые другие страны закупали меньше, чем обычно. В итоге на этом фоне кризис долго удавалось сдерживать. Но вот сейчас они, чтобы уже окончательно его мертвой хваткой схватить, они схватили обе узкие горловины и просто их закупорили. Что ж, конечно. Чем
0: а вот
1: это
0: теперь еще важный момент. Смотрите, откуда Китай может и получает углеводорода? Из России. Россия крупнейший поставщик углеводородов для Китая. И мы видим удары под псевдонимом ВСУ по нефтегазовой системе России. Вот был удар вглубь нашей территории. Откуда прилетели эти беспилотники? Почему они называются украинскими? Потому что на них стоит трезубец? Нет, конечно. То есть, мне кажется, здесь тоже определенный сигнал вот к тому, что мы с вами говорим. Угроза нефтегазовой системе России, если Россия продолжит дружественный курс в отношении Китая. При этом, обратите внимание, это тоже вот, ну что ж такое, украинские беспилотники бьют, значит, по американской собственности, там нефть из Казахстана, да, рядом с Новороссийском перекачивалась, и вот бьют и по судам, которые должны были, были удары, об этом говорили, и по самой вот этой системе, которая принадлежит американской компании наряду с нашими казахскими соседями и друзьями. Ну это что, случайно, что ли? Ну, во-первых, бьют поэтому больше англичане, а во-вторых, это демонстрация того, что они интересы какой-то частной компании, даже крупной, не будут рассматривать в ситуации, когда речь идет о геополитических процессах.
1: Ставка поэтому, очень высока.
0: Да, сегодня, и вот мы об этом с вами, Андрей, говорили, еще раз хочу, дорогие друзья, подчеркнуть, у России в руках золотая акция в соперничестве между Соединенными Штатами, коллективным Западом, который американцы собирают, и Китаем. И геополитическое, географическое положение, и наличие того, что наличие в наших недрах того, что нужно Китаю, вот это создает особую важность нас для обоих сторон этого противоборства, которое набирает обороты. И поэтому от нашей позиции, от мудрости российского руководства во многом зависит исход этой схватки между, так сказать, Вашингтоном и Пекином. Вот о чем вообще идет речь. Поэтому здесь, Андрей, самое время вернуться к тому вопросу, который вы задали в начале программы. Мы не будем гадать о сроках окончания специальной военной операции.
1: Дипломатия что... приблизит ли нынешний дипломатический этап, вопрос звучал так, все-таки разрешение дипломатическим способом конфликта на Украине или нет?
0: Это зависит от того, как и что будет обсуждено на закулисных переговорах, как будет выглядеть защита нашей нефтегазовой сферы, потому что если она будет на должном уровне, наносить нам удары будет невозможно. И обратить внимание, указ президента, который разрешает вводить внешнее управление на объектах важнейших, которые не должным образом защищены. Это все об этом. Это все об этом. Вот действия просто... Посмотрим всю картину целиком. Хуситы, которые неожиданно идут, их не бомбит никто, хотя мог бы просто уничтожить. Нужно понимать, что такое хуситы? Это люди, идущие пешком, и люди, получившие там 50 джипов и на них едущие. Они не смогут отразить массированный налет американской авиации.
1: Да. В итоге у нас получается очень яркая, выразительная картина, где все идет по плану США, и зачем им этот кризис? Последний вопрос, коротко.
0: Для того, чтобы стравить Россию и Китай. Но не все идет по плану США. У них пока ничего не получается на главном направлении. На том, чтобы договориться с Россией, постараться изменить позицию российского руководства.
1: И вот здесь, именно вокруг этого сейчас и идет весь геополитический танец. Именно поэтому Уитков привозит нам какие-то достаточно приятные предложения, судя по сливам западной, собственно, западной прессы. Что будет дальше, мы будем продолжать следить, но сейчас выбор за Россией и игра в наших руках. Оставайтесь с нами, всего доброго.
2: По сути дела.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Константин Сивков о предстоящей тяжелой зиме на Украине.
15: для Киева и для киевской партии, и вообще для украинцев зима ожидается достаточно сложная, потому что удары наносятся по системе энергетического обеспечения, по системе обеспечения топливом, вот по другим объектам, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса управления, но вместе с тем и задействованы пути гражданского обеспечения. Поэтому задача решается успешно нашими войсками, и зима ожидается сложная. Это безусловно. Но и для европейцев тоже, поскольку, насколько известно, у них газохранилища не очень заполнены, а зимы сейчас в Европе достаточно холодные и снежные, поэтому европейцам будет не сладко.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
19: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
20: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
22: О политике.
21: Проверка оснований для получения гражданства Словении 93 россиянами вызывает вопросы на фоне царящей в Европе русофобии и шпиономании, заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в республике. При этом там отметили, что инициатива словенского правительства – внутреннее дело Любляны. Ранее власти страны поручили правоохранительным органам проверить наличие оснований для лишения словенского гражданства россиян, получивших его после 2015 года в рамках упрощенной процедуры натурализации. В посольстве задались вопросом о том, на основе каких критериев теперь будет оцениваться законность получения гражданства.
22: О важном.
21: Среди российских военнопленных, находящихся на Украине, немало раненых бойцов. Прорабатывается вопрос их обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в нашей стране Яна Лантратова. Она также напомнила, в последний крупный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 103 на 103 удалось вернуть 31 раненого бойца. Омбудсмен рассказала, что Москва и Киев сейчас готовят списки для воссоединения семей, оказавшихся разделенными в результате конфликта. Лантратова уточнила, работа над формированием списков ведется параллельно с подготовкой очередного этапа обмена пленными между странами.
22: О вирусах.
21: Две волны гриппа ожидаются в России в новом эпидемиологическом сезоне. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале-марте, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, российская вакцина адаптирована под штаммы инфекции. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России высокая готовность к сезону гриппа. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная.
22: Обо всем.
21: Гарри Поттер, Дубровский и Печорин – самые вдохновляющие литературные персонажи для российских школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом говорят результаты исследования. Подростки отмечают их храбрость, волю и целеустремленность. Школьники также отметили «Маленького принца» Джейн Эйр из одноименного романа, Холден Колфилд из книги «Над пропастью во ржи», а также Лукрецию Борджиа из драмы «Виктор Гюго». А все они стали источниками вдохновения благодаря стойкости, упорству и силе духа. Одним из самых популярных жанров у подростков остается фантастика и фэнтези.
22: О валютах.
21: Доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юань 12 рублей 55 копеек.
22: О погоде.
21: В Москве сейчас плюс 15 облачно с прояснениями, в Петербурге 11 выше нуля, осадков не ожидается.
22: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Всем привет! В эфире программа «Диалоги», и мы пригласили к нам в гости академика Российской академии наук, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, героя труда Донецкой Народной Республики Геннадия Григорьевича Онищенко. Эту программу ведут журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева, Александр Гамов. Геннадий Григорьевич, спасибо огромное, что вы к нам заглянули на «Огонек» в вашу любимую газету.
4: Добрый день.
21: Здравствуйте.
3: И мне бы с чего хотелось начать. Вот и для вас, Геннадий Григорьевич, и для нас 15 сентября – это дата особая. Мы записываем эту программу именно 15 сентября, не случайно, потому что мы с вами отмечаем День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно стоят на страже здоровья страны. Мы знаем, что этот день выбран не случайно. Ведь так, Геннадий Григорьевич, мы правильно сделали, что выбрали именно этот день?
4: Ну, дело в том, что в этот день был подписан указ Совнаркома, Совета народных комиссаров о санитарных органах республики. Это уже было более 100 лет назад, и только что создавшееся российское государство, вернее, советское государство, оно приняло очень долгопрозорливое решение, что в стране должны быть врачи, специализирующиеся на профилактике. Тогда страну захлестывали инфекции, тогда была нищета, неустроенность. И для того, чтобы люди минимизировать потери здоровья, которые происходили, была создана санитарно-эпидемиологическая служба. Она прошла за более чем 100-летний свой период разные этапы. Это была и война, и войны. Это были пандемии, эпидемии, и холерные эпидемии. Вот. И везде востребованность этой службы определяла, была ключевой. Она должна была определиться с мероприятиями, поставить диагноз и минимизировать те риски, которые возникали. Уже вот в современном периоде, и это очень важно, сначала был принят закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, затем это в 1999 году мы его заново приняли по существу, новую редакцию создали, актуализировали в соответствии с современными требованиями. После 2004 года в состав этой службы добавилось еще и надзор за обеспечением прав потребителей, что, в общем-то, синхронизируется в определенной мере качество продуктов, качество жизни и так далее, и так далее. И сегодня санитарные органы республики – это передовой авангард отечественного здравоохранения. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить моих коллег с этой датой, пожелать им дальнейших успехов, пожелать им уверенности в выбранной профессии. Почему? Потому что если все остальные медицинские профессии в большинстве своем видят свой результат, человек заболел, его вовремя вылечили, и он вернулся в строй, то здесь работа ведется на опережение. Здесь делается все для того, чтобы человек не заболел. И вот если посчитать вот этот вклад в ту главную копилку нашего здравоохранения, нашего качества жизни, которое определено в основных направлениях развития нашей страны до 2030 года, этот индикатив называется средняя продолжительность предстоящей жизни. И она должна быть в 2030 году 78 лет. Это индикатор качества жизни в стране. И вот на этом направлении вклад государственного санитарно-эпидемиологического надзора трудно переоценить.
5: А вот народ, кстати, очень сильно обижается, что санитарные врачи проявляют большую строгость ко всяким нормам.
4: Нет, ну, понимаете, все нормы, которые есть в санитарной службе, они написаны, я не побоюсь этого слова, жизнями, здоровьем людей. Почему? Произошла какая-то ситуация. Ну, вот возьмем даже та же радиация, тот же Хиросима Нагасаки, те же испытания ядерного оружия. Да, страна вступила и тем самым спасла наше государство, когда в 43-м году начался атомный проект, наряду с созданием условий для разработки производства испытания ядерного оружия, тут же вступили в строй и требования к защите тех, кто этим занимается. Произошел Чернобыль. Эти нормы тоже были откорректированы, поменялись и так далее. Вопросы, связанные с такими заболеваниями библейскими, я бы сказал, как холера, чума, здесь тоже существуют требования. Поэтому, как вы говорите, народ обижается. Но если кто-то и обижается, то обижаться могут только так называемые предприниматели. Это действительно, по их мнению, излишнее требование. Но, во-первых, сейчас все надзоры находятся в очень резко ограниченных в реализации своих.

0: она будет, и пока будет существовать так называемая человеческая популяция на планете, в этом всегда будет необходимость. Поэтому я еще раз возвращаюсь к поздравлениям. Гордитесь, любите, верьте, и все отдастся вам, все вам вернется. Вернется в оценках, может, когда-то запоздалые, может, когда-то не вовремя сказанные, но тем не менее, от вас многое зависит. Наше благополучие нашей страны в его мощи, в его биологической безопасности.
1: Сегодня день особый. У нас, по сути, двойной праздник. Вы заложили такую очень хорошую традицию. Каждый год прививаете комсомолку от гриппа. И это уже продолжается несколько лет подряд. Скажите, пожалуйста, почему вы это делаете? Почему вы нас мобилизовываете? Какую вы цель?
0: Жалко вас. Жалко вас, непутевых, за то, что вы наплевательски относитесь к своему здоровью. Ну и, понимаете, есть еще такой фактор, что, в общем-то, авторитетное интернет, печатное издание, с которым у многих в нашей стране связаны воспоминания о своей молодости, о своей комсомольской юности. И когда люди видят, что признанные властелины душ, ну, например, как вы, наверное, его знаете, Александр Гамов.
1: Есть такой, да.
0: Да, прививается. Это сразу заставляет людей тоже правильно посмотреть на этот. То есть вы, как коллектив, ну, нужны для того, чтобы сподвигнуть людей на прививки. Тем более, что у нас это делается в государстве бесплатно, это делается доступно, не надо в очередях стоять. К вам приезжают мои коллеги, и они вас прививают, не я, вы оговорились. Ну, от волнения я вам разрешаю.
1: И вы же вместе с нами прививаетесь.
0: Александр Петрович, вы вторгаетесь в мое личное пространство, и я могу подать на вас в суд.
1: Не надо. Мы фотографию публикуем.
2: Многие ведь побаиваются прививок и не хотят их делать.
0: Нет. Ну, первое. Я в начале нашего разговора говорил о том, что трудно оценить. Понимаете, когда человек заболел, он все, что хочешь, будет делать. Скажет, пей яд, он будет его пить. А когда он здоров, вроде бы, и ему не хочется, он, а что я буду колоться? Я же вроде ничего, здоров. Вот главная причина в этом. Это, так сказать, базовая причина. Ну, а есть и другие причины. Был период, когда у нас разгуливали и полиомиелит, и холера, и корь. Когда допрививочный период, уносило множество жизней. Никто даже и не думал, что нельзя прививаться, не нужно прививаться. Все прививались. А когда это все ушло, когда это все уже где-то только в учебниках или в отдельных сообщениях, в каких-то изданиях, то это уже по-другому воспринимается. И в-третье, есть специальные программы по дискредитации этого формы работы. Почему? Потому что прививка – это специфическое средство профилактики той или иной болезни. Вот сегодня мы говорим о гриппе, который вот обязательно будет. И здесь есть два интереса. Один – фармацевтических компаний, потому что если люди не будут болеть или будут болеть легко, уменьшится продажа этих лекарств. Но это не самое главное. С этими можно, так сказать, договориться. А есть еще специальная программа у спецслужб зарубежных стран, которая это делает для того, чтобы это уже прямой урон наносится биобезопасности страны. Как это решать? Это большая и серьезная задача государства. И программа убеждения самая легкая. А давайте стукнем кулаком по столу, всех заставим, напишем закон. Нет. Когда мы в 1977 году принимали закон о вакцинопрофилактике, там в законе записан принцип «информированное согласие на прививку». Человек должен быть убежден, ему должно быть доходчиво для конкретного человека объяснено, зачем это делается, и он должен прививаться. Все.
1: Дорогие друзья, а сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, сегодня в программе «Диалоги» легендарный Геннадий Онищенко. С ним беседуют журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, будет интересно.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: Реклама. Комсомольская
1: правда. Читайте завтра. Привитые горем, почему собаки массово гибли после вакцинации мультиканом. Когда искусственный интеллект научится вычислять серийных убийц, авоська, неваляшка и чай со слоном. Какие товары времен СССР выпускают до сих пор. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Солонников о том, меняется ли отношение Европы к России в лучшую сторону.
4: Ситуация не совсем однозначная, конечно, и усиление роли контрэлит после победы в Саксонии-Анхальт может иметь двоякие последствия. С одной стороны, это может быть продолжена такая тенденция. 20 сентября еще выборы в двух землях, Мекленбург, Верхней Померании и в Берлине. А с другой стороны, наоборот, силы мейнстрима могут закручивать гайки. Там давно подбирались к тому, чтобы вообще запретить партию. И альтернатива для Германии, в общем, Мерц может пойти на этот шаг. Поэтому говорить о том, что силы выступают за изменение курса нынешнего кабинета в Германии дальше будут разрастаться, не факт. Могут начать разрастаться, а могут их полностью закрыть. То же самое в Франции. Да, сейчас национальное объединение Мари Ле Пен пытается в свою предвыборную повестку, а выборы там уже весной, включить тему прекращения войны на Украине. Но, опять же, не прекращение войны, там, да, а более осторожного участия Франции в этих военных действиях.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики Геннадий Григорьевич Онищенко.
6: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам вам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: До начала подъема. Бывает, когда мы продолжаем прививать, когда уже начался подъем, вот там этот вариант может быть, что человек инфицирован. Это первый принцип. Второй принцип: если у вас в семье кто-то температурит, а вы пришли на прививку, то вам врач скажет: давайте мы отложим на неделю, посмотрим, нет ли у вас реакции, если у вас кто-то в семье заболел.
2: Ну вот, предположим, да, случилось, что у меня бежать к врачу лечить или ждать, когда само пройдет, не употреблять итак, никакие лекарства,
9: нет,
2: да?
9: Услышал я. Ну, лекарства вы можете употреблять только с назначения врача. Если вы это делаете самостоятельно, это плохо. Итак, мы говорим, после прививки иммунитет вырабатывается в течение 70 дней. У кого-то он может на второй день уже. Ну, здоровый человек, хорошо тренированная и в хорошем состоянии иммунная система, она быстро вырабатывает. 7-10 дней. Поэтому мы даже делаем так. Если вы привились, то мы вас не пускаем в ту среду, где вы можете заболеть. А если такое совпало, это надо разбираться. Самолечением вообще не надо заниматься. Это просто, как вам сказать... Правда, сейчас другая проблема появляется, но она к гриппу не относится, никакого отношения не имеет. Все увлеклись искусственным интеллектом. Если раньше что-то читали, а сейчас приходят уже, наслушавшись этого искусственного интеллекта, к врачу. И не дай бог этому врачу что-то сказать не так, как написано в этой вот шпаргалке, которую он прочитал от искусственного интеллекта или услышал, может быть, даже. Вот эта проблема, она тоже нарастает, но она опять же касается не сегодняшнего дня и не сегодняшней нашей мероприятия.
5: Вообще известно, как в стране сейчас проходит прививочная кампания?
9: Минздрав закупил 58 миллионов доз.
5: Хватит на всех желающих?
9: Не хватит, потому что Минздрав закупил для школьников от 1 до 11 класса, это 17,5 миллионов человек, и для старших возрастных групп после 60. Есть группы врачей, есть группы учителей, которые входят в группы риска по своему профессиональной принадлежности. Да, это покупает Минздрав. Угу. Мы даем рекомендации регионам, чтобы они покупали тоже. У них это право есть.
5: То есть их есть в бюджете средства на это?
9: Ну а как же? Это же их ответственность за здоровье. Другое дело, что мы на федеральный бюджет взяли группы риска. Угу. А там, пожалуйста, и, конечно же, бизнес.
5: Бизнес. То есть трудовые коллективы?
9: Ну, трудовые коллективы. Газпром какой-нибудь там.
5: Пусть сами покупают?
9: Нет, не пусть сами покупают. Они должны покупать, потому что для них это выгодно. Если они не привьют свой персонал, он начнет болеть, пусть посчитают те убытки, которые они понесут. И на больничных, и непроизведенная продукция и так далее. Поэтому нам нужно обеспечить, чтобы создался популяционный иммунитет, то есть популяция
5: была. В стране.
9: Ну, естественно, мы про страну говорим. Угу. Нужно не менее 60% привить. Если в группах риска, то тут нужно 75%. Должны быть привитыми. Вот тогда этот популяционный иммунитет очень существенную роль сыграет в снижении интенсивности развития эпидемического или даже пандемического процесса. Понятно?
5: Ну да, в целом да.
9: Так.
2: Я пришла в поликлинику, а мне предложили там не только одну прививку от гриппа, а предложили еще несколько штук.
9: Разрешается. Пневмонию вам могли предложить сразу же. И это нормально. В один день мы разрешаем делать прививку. Если вы сегодня сделали прививку от гриппа, то следующую прививку вы можете сделать только через 2 месяца. А если вы в один день сделали, то это нормально. И мы, особенно для людей старше 60, рекомендуем еще и прививку от пневмонии. Детям можно комбинировать те прививки, которые ему подошли по срокам, по национальному календарю. Это разрешается делать.
2: А вот дифтерии там, например, или какие-то...
9: Дифтерия, АКДС, она детям прививается.
2: Это только детям.
9: В первом году. Не, почему? Иногда мы назначаем ревакцинацию АКДС-вакциной. Это ревакцинация по ЭПИД-показаниям. Там кто-то заболел. Понятно, что человек, если переболел, то у него более сильный иммунитет, а если он после прививки, то есть прививочный иммунитет, он более короткий. Поэтому у нас корьевая вакцина стала взрослой вакциной. Если раньше, когда не было вакцины, все дети обязательно переболевали, даже умирали, и много умирало детей первых лет жизни. Но зато тот, кто переболел, он получал иммунитет на всю жизнь. Когда мы начали вакцинировать, мы вдруг заметили, что корь повзрослела. Вдруг начали старшие школьники болеть. Потому что он в год привился от кори жизни. 10 лет прошло, ослаб прививочный иммунитет, даже взрослые. И поэтому сейчас в национальном календаре прививок есть ревакцинация взрослых от кори. Что всегда корь считалась классической детской инфекции.
2: Геннадий Григорьевич, вот еще, так сказать, ситуация из жизни. Заболел, температура, ну, как обычно, 3 дня лежит дома, чем-то там лечится, значит, через 3 дня все-таки вызвал врача, температура держится около 6 дней, и анализ на грипп и на ковид не показывает никаких результатов. Что? Это что, новая болезнь какая-то? Или какой-то новый штамм?
5: Да
2: что
5: нет, это? Ну, может, это ковид?
9: Да перестаньте. Ковид тоже может быть, но не в этом дело. Принципиально это что происходит? Человек привился. Когда идет подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, это еще 200 вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее, и так далее. С этого года мы даже ковид включили в эти 200 вакцин. Мы прививаем от самых актуальных, те, которые делают погоду. А погоду делает штаммы гриппа. А все остальные 200, они идут как сопутствующие, понимаете? Поэтому вот это и происходит. Поэтому это нормальный процесс, он объяснимый. Может человек и после прививки заболеть от гриппа, если у него ослаблена иммунная система. Такое тоже может быть. Мы же с вами не машины, которые мы вот завели, она одинаковая. У каждого человека свои особенности есть. Так что тут не надо, вот, так сказать, впадать в крайность. Ах, вот он заболел, значит, ничего неэффективно. Можешь так говорить. Если человек привился и заболел, он 100% заболел именно гриппом, то он гораздо легче перенесет эту болезнь, чем если бы он был непривитой. Это раз. Второе. Что здесь? Если он привился, а заболел парагриппом каким-то, это тоже может быть. Но в сезонном подъеме погоду делают гриппы, поэтому мы делаем вакцину против них. Самая опасная инфекция на планете сегодня – это грипп. По контагиозности, по количеству заболевших и по количеству тех потерь, которые несет планетарная популяция людей. Мы в том числе, как Россия.
5: Контагиозный, значит, заразный, правильно?
9: Да, все уже наизусть знают.
2: Просто мы уже напуганы всякими разнообразными штаммами омикрон и прочее, ковида, поэтому уже воспринимается как новое какое-то заболевание, которое надо бояться, опасаться.
9: Понимаете, боязнь – это полезная вещь. Паниковать не надо. А бояться конструктивно – а когда я пойду прививаюсь? Почему я не иду прививаться? А просто так бояться ради эстетики какой-то там внутренней. Бояться, радоваться – это непродуктивно. Поэтому должна быть не боязнь, не паника, а должна быть ответственное отношение к собственному здоровью. Вот самое главное что. Я бы вот ваше слово «боязнь» заменил ответственность. Мне Бог, родители, дал жизнь, мое здоровье, и я обязан его максимально сохранять, поддерживать, а не просто ходить и бояться, но при этом не прививаться.
5: А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Геннадий Григорьевич Онищенко, а работают с ним в эфире журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
6: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова об основах кибербезопасности.
10: В интернете много рисков, много вызовов, и, наверное, их будет только больше, особенно в сентябре, потому что и мошенники, вероятнее всего, будут активизироваться. Поэтому что посоветовать родителям? Не запрещать, а прежде всего поговорить с ребенком, когда он идет в школу. Напомнить простые правила кибербезопасности. Первое, что если тебе кто-то позвонил подозрительный, не брать трубку и не отвечать на странные сообщения. Второе, не переходить по подозрительным ссылкам. Любые ссылки, которые ты не знаешь от кого, не переходить по ним. И третье, если тебе кто-то угрожает, шантажирует, что-то пишет не то в интернете, делать скриншот и сразу идти ко взрослому. Потому что это то, что ребенок должен должен знать уже на генетическом уровне, идя в школу. Потому что дети попадают часто, да и взрослые, вот эту ловушку мошенников и даже не понимают в тот момент, когда их подсаживают на крючок. Поэтому просто поговорить с ребенком перед школой, напомнить им правила простые кибербезопасности. А дальше уже действительно в школах введен киберурок, будет в рамках разговора о важном, несколько цифровых больших уроков, будет в рамках родительского собрания большое тоже цифровой трек обсуждаться. По сути, это, наверное, самое важное, потому что надо с родителями поговорить об актуальных цифровых угрозах, с которыми дети могут столкнуться в интернете.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
11: Закрытие института Гёте не означает разрыв культурных связей между Россией и Германией. Так официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала слова главы культурного центра Геши Йойст, которая объявила о якобы конце эпохи германо-российских культурных связей в связи с закрытием учреждения. Дипломат отметила, что центр – ключевой инструмент внешней культурной политики Германии. И если учреждение больше не хочет ее проводить, то, как подчеркнула Захарова, уже их проблемы. Закрытие культурных центров – ответная мера на закрытие русского дома в Берлине. Ранее правительство ФРГ объявило о прекращении деятельности русского дома в Берлине, закрытии генконсульства в Бонне и других мерах. Власти официально возложили на Москву ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
0: О налогах.
11: Новая опция появилась в приложении Федеральной налоговой службы. Теперь в нем граждане могут рассчитать налог на доходы физических лиц. Функция свободного расчета НДФЛ содержит в себе данные о доходах и рассчитывает итоговую сумму. Она поможет рассчитать налог с разных видов доходов. Чтобы узнать сумму, россиянам необходимо указать свой годовой доход, после чего приложение рассчитает НДФЛ.
0: О туризме.
11: Россияне, прилетающие в аэропорт Каира, смогут оплатить цифровую визу Египта наличными долларами. Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Египте. Стоимость разрешения на въезд составляет $36. 30 – визовый сбор и 6 – сервисный. С 1 августа Египет начал тестировать новый сервис оформления цифровых виз с QR-кодом. Это двумерный штрих-код, который получить можно на сайте, в мобильном приложении или в автоматах в залах прилета. Ранее туристы могли приобрести бумажную визу только в отделениях уполномоченных банков в аэропорту.
0: Обо всем.
11: Почти 70% россиян хотят самостоятельно ограничивать доступ к соцсетям перед сном, говорится в результатах исследования. Также в списке запрет на походы к холодильнику после 10 вечера. Кроме того, россияне были бы рады отказаться от импульсивных покупок. 19% участников намерены запретить себе приобретать абонементы в фитнес-клубы, которыми почти не пользуются. Почти столько же респондентов поддержали возможность блокировать покупки на маркетплейсах после покупки. Полуночи.
0: О валютах.
11: Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек.
0: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 11 градусов выше нуля, без осадков.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики, друг «Комсомольской правды» Геннадий Григорьевич Онищенко. А с ним общаются журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. все-таки Геннадий Григорьевич Онищенко, заместитель президента Российской академии образования. И, кроме этого, насколько мне известно, он председатель общественного совета 3 общеобразовательных школ города Москвы.
2: У нас тоже в семье есть и школьники, и младшие дети. И поэтому нас, как и всех родителей, бабушек и дедушек, волнует вопрос здоровья школьников, особенно в первых 3 классах. И, насколько я понимаю, вы особенно тщательно отслеживали вопросы режима школьников, да, в первых классах?
5: Питание.
9: Не я отслеживал, это требования, наши государственные требования. Итак, первое, что я хочу сказать на этот счет. С этого года, он где-то там этапно вводится, мы, слава богу, в нашей, я бы сказал так, ну, не советской системе здравоохранения, ОМС, обязательном медицинском страховании, и это надо отдать должное нынешнему руководящему составу Минздрава, ну, прежде всего, министру, господину Мурашко, что мы от слов к делу перешли. Когда создавалось, вот мы в начале разговора о чем говорили, вот, в 2018 году создали профилактическое направление в медицине. Был у нас такой передовой нарком Семашко. Потом мы его утратили. Утратили после 90-х годов, в советское время там, ну, хотя бы не... А когда пришла страховая медицина, чем больше человек болеет, тем лучше. Больше денег же платят за каждого. И больше народу болеет. Но при этом призывали к профилактике. Сейчас диспансеризация включена в ОМС. Государство будет платить. А это не просто там дышите, не дышите, а это огромный комплекс анализов, который стоит очень дорого. Так?
2: Угу.
9: Все это включено. И, конечно же, первое, вот сейчас школа началась, Минздрав издал соответствующие, во-первых, на что, кого обследовать, и с какой периодичностью.
2: Это вот ребятишек.
9: Ну, и не только ребятишек, прежде всего детей. И прежде всего в этих документах по диспансеризации внимание уделено начальной школе. Там и самая большая, так сказать, линейка врачей, через которых нужно этого ребенка провести с целью ранней диагностики. Поэтому это все нужно сейчас внедрять и соблюдать. Первое. Второе, что как бы государство не заботилось о нас с вами, если мы ничего не делаем, а только брюзжим, боимся и по поводу, без повода ругаем, а какие плохие у нас медицина, она никуда не годится. Вот когда я был молодым, вот тогда было все не так. Поэтому ответственное отношение к собственному здоровью – это один из главных критериев эффективности нашего здравоохранения. Есть аксиома. Если взять за 100% наше с вами здоровье, то от медицины оно зависит на 20%. А на 80% зависит от вашего наследственности, ту, которую вам подарили родители, от того, как вы относитесь к своему здоровью, прежде всего, проходите ли вы ту диспансеризацию, которую вам сегодня разрешили. Второе. Режим сна. Сколько вы спите? И спите ли вообще? Режим питания. Режим физической активности. Самый главный бич сегодня у нас эпидемия нарастает ожирение, это малая подвижность детей. Если раньше ребенка была проблема загнать после школы домой, чтобы он пришел домой, хотя бы поел, я уже не говорю об уроках. Сейчас проблема его выставить на улицу, чтобы он прогулялся по двору, потому что он сидит и смотрит в эту проклятую мыльницу, которая называется интернет. Ему больше ничего не надо. Поэтому вот эта тема очень важна. Как человек одевается, насколько он физически активен, как часто он, ну, то, в какой среде живет, какую воду пьет. И это все сегодня не какие-то страшные вещи. Ах, как же, если мы что, моя свобода нарушена. Ваша свобода не в том, что вы ничего не выполняете, а в том, что вы внимательно следите за своим здоровьем, вы выполняете те рекомендации, которые нужны, без лекарств. Лекарство – это уже болезнь. Угу. Вот как вы сбалансированно, несбалансированно питаетесь, это очень-очень важное обстоятельство.
2: С одной стороны, мы не можем вытолкать детей на улицу, чтобы они погуляли, а с другой стороны, как у Агнии Барто, драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок мне петь охота, и за кружок по рисованию.
9: Если он ходит на спортивную секцию, то пусть он ходит. Если он идет к вас в бассейн, так дай бог. Всегда надо найти деньги на это, и пусть он купается, потому что сегодня, к сожалению, бесплатно мало где можно покупаться. Но на это надо находить деньги. Если вы его отправили в театр, пусть он там посидит, но он туда едет, он набирается впечатлений, у него появляются какие-то мысли на этот счет. Это тоже надо делать. Так что, я не могу сказать, что все как-то перегружены кружками. Больше 2-3 уже не получается. Мы говорим о основной части, потому что кто-то там и 10 языков сразу учит, но это единицы.
2: Геннадий Георгиевич, а как определить, вот, что ребенок уже переутомился, что он не просто ноет, потому что не хочет, а потому что не может? Есть какие-то признаки, по которым родители немножечко умерить аппетиты в этом отношении?
9: Что значит аппетиты? Какие аппетиты? Конечно, вам бы повесить счетчик какой-нибудь, он показал 50% усталости, 60% или наоборот. Нет, этого, конечно, не будет. Но ребенок устал, у него рассеянное внимание, он раздражен, он ничего не может делать, он не может усидеть. Что мамам рассказывать, как следить за ребенком? Она его нутром чувствует, она его родила, понимаете? И у разных людей, может быть, по-разному у детей. Но, в принципе, вот эти общие вещи, они вполне понятны. Если он голодный, целый день не ел ничего, это хорошо, что ли? Даже если он возбужден.
12: Кстати, вот мы знаем, что Геннадий Григорьевич Онищенко очень большое внимание всегда уделял и уделяет школьному питанию и в школах, и дома.
9: Что вы говорите?
12: Да.
9: Какой он у вас, Онищенко-то такой, да, выискался? Прям уделяет.
12: Давайте на этом остановимся, это очень важно.
9: Саш, что ты хочешь узнать?
12: Как, на ваш взгляд, сегодня организовано питание школьников?
9: Было питание, это ввели, советская власть вела. Да, было. Дети в интернатах питаются, полный 100% бюджет получают только там. Там можно рассчитать и калории, и качественную составляющую этого питания. В школе у нас сегодня максимум 15-20% суточного бюджета ребенок может получить нормально. Когда ушел Советский Союз, как и все, что доброе он сделал, всегда подвергалась обструкции. Питание, да что это такое? Да вообще это унижение, как же так? Вот, а ребенка отправляли в школу на 7-8 часов, а ребенку надо каждые 5 часов питаться. Потом начали немножко трезветь, восстанавливаться. Самый большой шаг сделал по инициативе президента
12: Владимира Владимировича Путина.
9: 5 лет назад ввели питание для начальной школы и нашли деньги в федеральном бюджете. Федеральный бюджет, не губернатор какой-то там находит. Хотя это их ответственность по Конституции. Организация образования, здравоохранения. Вот это большие деньги, это миллиарды рублей. Одна Москва 40 миллиардов тратит на своих... Москва сама за свои деньги. Москва, она Москва. Так вот, из 17,5 миллионов, это 7 миллионов, начальная школа, 1-4 класс, все они получают за бесплатно. Вот в эту область надо внедрять современные технологии, современные блюда готовить, которые... Они должны максимально делать полезной это питание, не просто там... условно говоря, калорий, чтобы выполнил больше, дай ему масло и жир, и все, и пусть калории есть, энергия есть. Нет, нужна сбалансированность и так называемое здоровое питание. Но этого мало. Была идея продлить, допустим, с 5 по 8-9 класс, но не получилось по понятным причинам, с бюджетом сейчас в связи со всеми обстоятельствами не все хорошо. Но об этом должны думать родители. Да, кстати, кроме этих детей мы ж бесплатно кормим многодетные, малообеспеченные и СВО. Если папа пошел на фронт, для ребенка предоставляется бесплатно питание в школе, не вообще.
12: До 11 класса.
9: Да, если это по СВО. Малообеспеченных и многодетных тоже. Но, конечно, есть соблазн сказать, мы 90% кормим. Ну, слово «кормим» здесь не подходит, потому что кормить – это значит дать ему полное. Ни одна школа этого не дает и не может дать, и не должна давать. Если у нас закрыты учреждения, ну, условно говоря, Суворовское училище. Они на полном государственном обеспечении. Там они, или там кадетское училище, потому что есть просто классы кадетские в школах. Поэтому этому надо уделять особое внимание. Нам нужны современные технологии, нам нужны, и сюда должен прийти настоящий бизнес.
2: Наш внук говорит, нас не кормят, мы сами едим.
9: Молодец. Конечно, если он думает, а что мне ему поесть, чтобы было полезно. Вот это правильно он говорит.
12: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики, друг «Комсомольской правды» Геннадий Онищенко. А работают с ним в эфире журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте завтра. Привитые горем, почему собаки массово гибли после вакцинации мультиканом. Когда искусственный интеллект научится вычислять серийных убийц. Авоська, неваляшка и чай со слоном. Какие товары времен СССР выпускают до сих пор. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Журналист-международник Федор Лукьянов о реакции мира на жесткую политику американского лидера.
13: Трамп отличается невероятным не цинизмом, откровенностью. Он не скрывает, а он, наоборот, гордится. То есть, как бы принципиально это то же самое, но другая подача. И это имеет значение, потому что на самом деле, я думаю, что в конечном итоге он на этом и погорит. Ну, он или там следующий, кто после него будет. Потому что есть какие-то, ну, пределы, после которого просто ты начинаешь раздражать всех. И все начинают тебе противодействовать. В этом Америка, кстати, тоже убедилась уже за предшествующий период гегемонии, что даже такая мощная страна, а я думаю, по совокупной мощи Соединенные Штаты самая сильная страна в истории. Вот совокупная, не только военная, а все. И даже она миром управлять не может. Ну, значит, прилетит обратно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики Геннадий Григорьевич Онищенко. А с ним общаются...
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
16: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет. У них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится. Хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
9: Этом не потерять здоровье физическое, да? Не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и, так сказать, создании из него гражданина нашей страны, они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть. На это не хватает ни педагогов, у нас переполненные классы. Оптимально человек 10 в классе. Вот тогда он будет и спокойно, и
2: все успевать будут делать на уроки.
9: Ну, на уроки не успеют. Они
2: все равно не успеют.
9: Конечно, не успеют. Но надо запомнить, понимаете? Можно, конечно, спарить уроки, удвоить пребывание в школе, я грубо говорю. Один урок объясняет, а другой урок он закрепляет, прям тут же, полученное звание. А отменять, ну, отменили. Москва уже лет 5 или даже больше отменила в первом классе домашние задания. С этого года наше Министерство просвещения дало этот циркуляр на всю страну.
2: А все-таки первоклашкам отменяют, да?
9: Отменили?
2: Уже
9: Москва
2: отменили.
9: Уже 5 лет не
2: вот делает. У нас нет первоклашек, поэтому, видите, мы не в курсе.
9: Ну, и то для
2: будут,
9: того, чтобы в работу
2: будут всего. Скоро, да.
12: Ну что, мы на этой вкусной, оптимистичной ноте заканчиваем?
2: Ну, во всяком случае, я намотала на ус, что первое, самое главное, это, во-первых, думать о своем здоровье самому.
12: Да.
2: Во-вторых, внимательно смотреть за своими детьми.
9: Не смотреть внимательно, а грамотно смотреть.
12: Да. А я как помощник академика Онищенко думаю, как здорово, что мы каждый год делаем прививки и оздоравливаем коллектив. Спасибо вам, Геннадий Григорьевич, что вы к нам приехали в гости. И не с пустыми руками будете нам делать сейчас прививки.
9: Так, ну пойдем, да?
12: Мы побежим. Ну, Геннадий Ильич, мы не можем вас отпустить без пожелания нашим читателям, слушателям, посетителям сайта «Комсомольской правды».
9: Что пожелать? Мы вступаем с вами в осень. Это не самый простой период нашей жизни. Лето закончилось, мы набрались сил. Поэтому давайте мы с вами, опять же, не будем из этого делать проблему, потому что это естественный ход нашей жизни, естественный ход природы. А будем спокойно, вдумчиво входить в эту осень. Одеваться по
2: погоде,
9: сезоне, по погоду, следить за своим здоровьем, прислушиваться к нему, потому что сегодня уже холодает, организму надо перестраиваться с теплого периода, оскудевает пищевая корзина, все-таки свежие, не свежие фрукты. Вот. Следить за своим здоровьем, обязательно сходить привиться. Есть возможность пройти диспансеризацию, и это надо сделать. И после этого спокойно мы пройдем через зиму, встретим Новый год и будем делать все для того, чтобы в наших семьях, в наших трудовых коллективах, в нашей стране был мир и спокойствие, чтобы она развивалась, потому что главная наша с вами цель – дать нашим детям и будущим нашим поколениям богатую, красивую, сильную и уважаемую страну. Вот и все.
12: Спасибо. Мы постараемся выполнить все ваши пожелания, все ваши рекомендации и инструкции. Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич, что вы пришли к нам в гости. Я напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» был легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики, друг «Комсомольской правды» Геннадий Григорьевич Онищенко, а с ним беседовали журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, берегите себя, потеплее одевайтесь, осень предстоит холодная, и отличного всем настроения. Пока.
17: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
18: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Забудьте на минутку все, что вы знали о лишнем весе. Особенно, если вам за 65. Ну, потому что наука говорит, в пожилом возрасте пара лишних килограммов – это не приговор. Это ваш личный аварийный запас. О чем речь? Есть такое понятие – парадокс ожирения. Звучит как оксюмора, но факт. У людей старше 65 небольшой избыток веса может быть связан с более низким риском смерти, чем у худых сверстников. В августе 2026 в Journal of American Geriatric Society, это, между прочим, ведущий журнал по геронтологии, вышло масштабное исследование. Ученые из университета Род-Айленда 14 лет наблюдали за почти 7000 американцев, которым было за 65, и вот что они выяснили. У пожилых мужчин с лишним весом риск смерти был на 46% ниже, по сравнению с теми, у кого индекс массы тела был в норме, а у мужчин с ожирением от первой до второй степени аж на 51% ниже. У женщин картина похожая. Избыточный вес давал 27% снижения риска. Почему так? Небольшой запас жировой ткани в этом возрасте работает как энергетический резерв и амортизатор. То есть он помогает организму легче восстановиться после болезни, операций, стрессов. Быть слишком худым после 65, наоборот, один из самых высоких рисков. Словом, кожа до кости – это не про здоровое долголетие. Но есть один жирный нюанс, который меняет все. Высокий индекс массы тела – совсем не повод расслабляться и заказывать второй десерт. Если вес растет за счет вашего живота, это тревожный звонок. Окружность талии оказалась самостоятельным фактором риска, независимо от общего веса. Исследование показало, увеличенная талия у мужчин это более 102, а у женщин более 88 сантиметров, повышает риск смерти на 24%. Но представьте, весы показывают норму, а живот растет, и вы в группе риска. Ученые называют это феноменом «худой толстяк». Мышц мало, а опасного висцерального жира, который облепляет внутренние органы, много. Такой жир провоцирует хроническое воспаление и бьет по сосудам. Вывод? Индекс массы тела – инструмент грубый, как кувалда. Для пожилых людей он вообще часто врет, потому что не отличает жир от мышц и не знает, где именно он у вас откладывается. Вместо того, чтобы молиться на весы, берите сантиметр. Внимание! Записывайте. Мировые стандарты – талии. Для женщин до 80 сантиметров – норма. 80-88 – повышенный риск, а вот свыше 88 сантиметров – высокий риск. Для мужчин норма до 94 сантиметров, от 94 до 102 – повышенный риск, ну а свыше 102 сантиметров – уже высокий. Кому лучше сильно не худеть? Тем, кому за 65, у кого вес чуть выше нормы, но талия в разумных пределах, а мышцы – в тонусе. Ваш организм в отличной защитной позиции. А если цифра на весах радует, а живот растет, это не повод садиться на диету, а повод заняться качеством своего тела. Добавьте белка в рацион, силовых нагрузок. Мышцы – это ваш главный долгожительный актив.
17: Здоровый разговор.
19: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Солонников о том, растут ли в Европе пророссийские настроения.
4: У нас есть прекрасный пример соседней Италии, где тоже с евроскептическими взглядами выступала Джорджа Мелони на прошлых выборах. А ничего, нормально. Ее в кресло премьера бодро перестроилась под дирижерскую палочку общеевропейского концерта. Все, что ей из Брюсселя диктовали, смотрела на дирижера и дула соответствующие ноты. Все нормально стало. Бодро продолжила тему общеевропейской войны с Россией. Поэтому очень аккуратно. Да, настроения в обществе растут, но это не факт, что эти настроения превалируют. Возможно, что рост антивоенных настроений в Европе приведет к тому, что сторонники войны будут с этими настроениями работать и пытаться их переломить, как и политиков, которые эти настроения пытаются отражать.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
20: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте с собой.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
17: О переговорах.
11: Площадку для переговоров по Украине уже предложили с десяток стран из разных континентов. Об этом сообщает ТАСС. По словам источника агентства, это и европейская, и азиатская часть. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая площадка определена. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Абу-Даби обсуждался как один из вариантов площадки для трехсторонних переговоров России, Украины и США. Свои услуги также предлагает Турция и другие страны.
17: Об Украине.
11: Руслан Кравченко официально уволен с поста генпрокурора Украины. Указ подписал Владимир Зеленский. Ранее Верховная Рада проголосовала за отставку единогласно. Кравченко отстранили от должности после того, как он выписал обвинение Семену Кривоносу, директору Национального антикоррупционного бюро, которое связывают с ЦРУ. Позже стало известно, что Кравченко покинул Украину. По словам экс-генпрокурора, он находится в зарубежной командировке.
17: О запретах.
11: Маркетплейсы обяжут уравнять комиссии российских и зарубежных продавцов. Документ об этом подготовили в Минэкономразвитии. Теперь операторам площадок запрещается устанавливать для российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых комиссию выше, чем для иностранных партнеров. Это касается тех, кто применяет налог на профессиональный доход. Кроме того, оператор обязан проверять сведения в карточках товаров до их публикации и в уже размещенных позициях, не допуская доступа пользователей к карточкам с недостоверными данными.
17: О медицине.
11: Россияне могут получить отечественную вакцину от рака кожи бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава Денис Лагунов. По его словам, в этом году препарат ввели уже двум пациентам. Ведомство разрешило использовать вакцину для лечения меланомы в клинической практике в апреле.
17: О Москве.
11: Больше 35 тысяч человек поклонились мощам святого Спиридона Тремифунского в первый день. Сегодня они открылись для поклонения верующих в храме Христа Спасителя, сообщили в РПЦ. Доступ к святыне будет до 20 сентября. Десницу одного из самых почитаемых в мире святых привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа.
17: О валютах.
11: Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек.
8: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге 11 градусов выше нуля. Осадков не ожидается.
8: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
21: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 68. О фантазиях, трофеях и лошадях. Хотел у вас про фантазии Головкина спросить. Он признался следователям, что никогда не видел фильмов ужасов. Интересно тогда. Интернета тогда, понятное дело, не было. То есть все фантазии его личные, нигде не подсмотренные. Откуда они брались? Головкин рассказывал на одном из допросов, что любил смотреть документалки про Великую Отечественную, где рассказывали про жестокость нацистов. Головкин — яркий представитель того пост-поколения, когда ощущение гула войны уже поутихло, превратилось в мифологию. И на него большое впечатление производил образ садистов, фашистов, нацистов, которые вытворяли с людьми такие ужасные вещи. И хотя это все доносилось через призму достаточно корректного советского посыла, все равно для такого мальчика, который ищет сцены жестокости для своих фантазий, это имело значение. Приведу пример. Американский серийный убийца Деннис Рейдер. Смотреть досье. Изначально вдохновился японским искусством связывания шибари. Он увидел в этом что-то садистическое. Еще в детстве начал рисовать картинки на эту тему. Потом пошел в армию, вернулся на гражданку с посттравматическим синдромом. А дальше это переродилось в убийство. Досье. Деннис Рейдер. BTK. От английского bind, torture, kill. Связать, пытать, убить. Родился в 1945 году в Канзасе, США. Старший ребенок в многодетной семье. После университета 5 лет служил в армии. Уволился в звание старшего сержанта. Работал электриком. Считался законопослушным гражданином. Был, например, президентом местного церковного совета. Лидер скаутов. Первое убийство совершил в 1974 году. Рейдер проник в частный дом и задушил двух женщин и двух детей, 9 и 11 лет. В 1974 по 1991 годах маньяк таким же образом проникал в дома. Убил в общей сложности 10 человек. Время от времени писал письма в СМИ и даже полицию. Рассказывал детали убийств. Попросил называть его BTK. Благодаря одному из этих посланий Рейдера и удалось поймать. Приговорен к 10 пожизненным срокам. По состоянию на 2024 год Деннис Рейдер все еще жив и содержится в тюрьме строгого режима. Примерно в том же возрасте, когда у Головкина появились фантазии, как он жарит своих одноклассников, он увлекся и лошадями. На работе зоотехник-селекционер должен был надевать длинную перчатку и засовывать руку внутрь животного, проверяя готовность матки к случке и так далее. Работавшие с Головкиным люди вспоминали, что в такие моменты тот становился счастливым, улыбался, начинал петь. Для него этот процесс тоже имел какое-то сексуальное значение. У большинства людей в рамках взросления и полового созревания начинаются эксперименты с партнерами. Но у Головкина нормальных связей с людьми никогда не было. Но он очень любил лошадей. И когда мы говорим про проникновение, я могу вам подтвердить на 100%, что Головкин получал от этого удовольствие. Я общался с двумя людьми, которые мальчишками были в окружении Головкина, которым он это все показывал, объяснял. И они действительно подчеркивали, что он становился в эти моменты каким-то очень по-детски счастливым. У него на лице появлялась улыбка, появлялась эмоция. Он во время процесса еще и рассказывал подросткам, что он там делает, куда проникает, что он там ищет. Скорее всего, для него это действительно имело сексуальный контакт, ощущение сакрального оплодотворения, зарождения новой жизни и так далее. Что вы можете сказать о типах трофеев, которые Головкин оставлял себе после убийства? Кто-то забирал небольшие вещи, как Пичушкин. Фишер же, помимо ключей и цепочек, пытался сохранить части тел убитых им детей. Одному для этого отрезал голову, хранил в банке его гениталии, череп другого мальчика выжигал паяльной лампы до костей и прятал в подвале. Еще одно подтверждение его садистического любопытства. Скорее всего, это тоже берет начало из тех документальных фильмов про фашистов-нацистов, которые, между прочим, собирали как трофеи уши и носы убитых ими людей. Возможно, находили свое отражение и рассказы про каких-нибудь индейцев. Головкин как минимум дважды снимал с мертвых детей скальпы. С бухты-барахты такие мысли и фантазии не берутся. То, чем он занимался, называется некросадизм. Он все делал уже с телами посмертно. То есть Головкин проверял, насколько сильно я могу тебя изуродовать, наказать, насколько больше боли могу принести тебе и твоей семье, которая рано или поздно тебя найдет. Если смотреть по хронологии его жертв, мы четко видим, как постепенно он двигается все в худшую сторону. Апофеозом этого стало тройное убийство мальчика в подвале гаража. А то, что он забирал именно части тел, к сожалению, это достаточно распространенное явление в практике серийных убийц. Головкин в этом плане вообще не уникален. Тот же самый Сливко, о котором мы говорили, в некоторых эпизодах отрезал у своих жертв уши или носы. Глава 69. Выдуманная миссия. Каким образом можно классифицировать Сергея Головкина как серийного убийцу? Если отталкиваться от его выдуманной идеи, это так называемый чисельщик, который считает, будто освобождает общество от плохих людей. То, что он организованный серийный убийца, это факт. Он все планировал, он все продумывал, планировал так, что в конечном итоге даже построил пыточную в подвале своего гаража. Видел ли он какую-то миссию? Нет. Он, как любой человек с расстройствами личности, в первую очередь думал именно о том, как получить состояние эйфории. Я сейчас пишу книгу, посвященную моему исследованию, как не вырастить серийного убийцу. И прихожу к мысли, что для серийных убийц убийство и мучение жертвы — это аддикция, зависимость, похожая на алкогольную или наркотическую. У них это формируется в виде комплекса неполноценности, сексуальности и так далее. Они совершили это, они испытали эйфорию, они получили высший сексуальный и психологический уровень разрядки. Затем у серийников начинается период накопления, когда их снова накрывает стресс, агрессия, обиды. Выхода этому они в реальной жизни не находят и снова начинают фантазировать. Поэтому у большинства серийных убийц от первой жертвы до второй проходит довольно большой период. А с каждой последующей это время сокращается. И по аналогии с наркоманами доза постоянно увеличивается? Да. Если мы говорим о типе серийного убийцы Головкина, я его все-таки отношу к сексуальным маньякам. У него очевидная сексуальная патология, сексуальное желание именно садистического толка, некросадистического. Он всегда больше удовольствия получал от того, что разделывал тело. А высшее удовольствие, по показаниям Головкина на допросах, он

0: убийствах, совершенных Чикатило и Головкиным, которые происходили в разных регионах Советского Союза. Пока эти серийники не были пойманы, их считали одним человеком. Для любого маньяка такого толка, как Головкин, это повод для тщеславия. Таким нравится, если о них говорят и пишут. Головкин уже после большого количества жертв в разговорах с похищенными мальчиками начал бравировать, называя себя Фишер. И это говорит о потере контроля с его стороны. Для него это, конечно, было ощущение эйфории, ощущение признания, чувство определенных достижений, которыми он в реальной жизни похвастаться не мог. Мне вот что еще вспомнилось. В уголовном деле есть показания ветврача Виктора Кабанова, который был знаком с Головкиным в 1984 году. Когда-то они сидели в одном кабинете в тресте конезаводов, а потом их пути разошлись. Время от времени Кабанов приезжал по работе на московский конезавод номер один и констатировал, что внешний вид и общее состояние Сергея Головкина год от года будто ухудшалось. Подробности из показаний Виктора Кабанова. «После ухода Головкина на МКЗ я там бывал и видел его. Я обратил внимание, что в последнее время Головкин стал внешне неопрятным, и его вид не был похож на вид специалиста. В последний раз я его там видел в мае 1992 года. Вид его мне не понравился, цвет лица стал какой-то землистый. Я спросил, что с ним, он мне даже не ответил. Как будто не узнал. Какой-то он растерянный был. Василий, можно ли сказать, что психически Головкин постепенно деградировал?» Естественно, деградировал. Мы можем отнести его состояние к классу шизотипических расстройств. Это еще не шизофрения, но человек все хуже и хуже контактирует с обществом, со своими близкими. Но важно отметить, что это ухудшение не влияло на его преступную деятельность. Он сохранял осознанность своих действий. Не было такого, что он вдруг включался: «Ой, я делаю какую-то дичь». Нет, он отчетливо понимал, что он совершает жестокие убийства. Но в голове уже начинались тяжелые процессы. Близкие Сергея Головкина действительно могли не видеть его состояние, ничего не замечать. Я на лекциях люблю приводить простой пример. О том, что человек алкоголик или наркоман, последними узнают его родители. Люди не хотят это признавать, чувствовать, осознавать и так далее. Да и сам Головкин уже понимал, что общаться он может только с мальчишками. Со взрослыми уже не получается. Заметьте, что всех этих пацанов, тех, которых в фантазиях мучил и убивал, но сделать это в красном уголке не решался. Он собирал у себя в коптерке на конезаводе. Он с ними разговаривал, угощал спиртом. И это очень характерный признак его личности. Осознанно он уже не мог поддерживать нормальный контакт с ровесниками, даже с которыми он учился в сельхозакадемии или работал на конезаводе. Тактику поиска жертв и убийств Сергей Головкин менял, исходя из риска быть пойманным, который осознавал, или его просто фантазии вели. Конечно же, исходя из риска, он это все делал. Он учился. Это ярко видно. Сначала он вылавливал мальчиков у лагерей, потом он начал охотиться на остановках, железнодорожных станциях и так далее. И он четко чувствовал, кому можно подойти, кому нельзя, кто его может сдать. Но с последним убийством он ошибся, когда похитил тех же мальчиков, которых накануне подвозил со станции еще с одним четвертым, Алаевым. Он уже почувствовал вседозволенность. Глава 70. Когда исчезнут серийные убийцы? В СССР и России было немало серийников, на совести которых намного больше жертв, чем у Головкина. Чикатило совершил 43 доказанных убийства. Пичужкин, бицевский маньяк, 49. Михаил Попков, ангарский маньяк, смотреть досье, 86. И список, скорее всего, до сих пор не закрыт, потому что изувер время от времени вспоминает новые эпизоды. Но история Фишера будоражит общество даже спустя почти 40 лет после его смерти. Почему? Это чудовище похищало и убивало только детей. И это вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Из серийных убийц, которые действовали в нашей стране, я могу сравнить его разве что только с Игорем Иртышовым. Смотреть досье. Говорит Василий Бейнарович. По уровню агрессии и жестокости. А еще Иртышов охотился на мальчиков того же возраста. Досье. Михаил Попков. Ангарский маньяк. Родился в 1960 году в Красноярском крае. Осел в Ангарске, Иркутской области. Женился. Первое убийство женщин совершил еще работая оперативником милиции. И сам же участвовал в расследовании, когда несколько эпизодов были объединены в серию. Считается, что узнав об измене жены, Попков начал на улице предлагать нетрезвым или просто припозднившимся дамам прокатиться. Если те соглашались, мол, значит, шлюхи, убивал их. В период с 1994 по 2010 год убил 86 женщин. Осужден на пожизненное.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Сентябрь в «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78 505. Сказано на радио.

0: радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
2: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
4: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 70. Когда исчезнут серийные убийцы? Игорь Иртышов, маньяк-проститутка, родился в 1971 году в Краснодарском крае. В начале 1990-х переехал в Санкт-Петербург, где занимался гомосексуальной проституцией. С декабря 1993 по сентябрь 1994 нападал в парках и подъездах на 11-летних, 12-летних детей. Насиловал их, нанося тяжелые увечья. Одному разорвал руками промежность, сделал на всю жизнь инвалидом. Другому вытянул наружу несколько метров кишечника. От этого ребенок позже скончался. Жертвами Иртышова стали 8 детей, один со смертельным исходом. Получил пожизненное, умер в колонии в 2021 году. Сколько в России на данный момент действующих серийных убийц? По статистике незадержанных серийников, преступления которых находятся в открытых уголовных делах в России, около 650. Это в том числе люди, которые еще могут быть живы, но по каким-то причинам ушли на покой, вроде урского маньяка Валерия Андреева. Смотреть досье. В Соединенных Штатах Америки сейчас около 900 действующих серийных убийц. Досье. Валерий Андреев, орский маньяк. Родился в 1957 году в Оренбургской области. Работал дальнобойщиком. Начал убивать женщин, которые голосовали или подрабатывали проституцией на трассах. Жертвами Андреева стали 8 человек. В 2012-м его автомобиль вычислили во время поисков одной из жертв. Тем не менее, Андрееву удалось скрыться. Сейчас он числится в базе МВД как один из самых разыскиваемых преступников России. За информацию, которая поможет его поймать, обещана премия в 1 000 000 рублей. То есть мы приближаемся по цифрам к американцам? Мы периодически по цифрам скачем. На самом деле, самый высокий пик был в 90-е годы, когда у нас одновременно отмечалось 1042 серийных убийцы. Это связано с переломным этапом жизни страны и всеобщей истерии. Случались и настоящие аномалии. Существовал так называемый ростовский треугольник смерти, в котором за 10 лет появилось 34 серийных убийцы. Я это явление подробно разобрал у себя на канале «Фаус 21 века». Технические возможности поиска преступников с помощью видеокамер и современных экспертиз ДНК и прочих улик вышли на невероятный уровень. Уходить от следствия так бесконечно долго, как Головкин с 1986 по 1992 год, наверное, в больших городах уже невозможно. На ваш взгляд, благодаря этому прогрессу криминалистики, скоро серийные убийцы исчезнут как класс? Это только время покажет, потому что существует Даркнет, в котором непонятно, что происходит, вплоть до продажи людей. Досье. Даркнет. Так называемый теневой интернет, на площадках которого торгуют незаконными товарами и услугами. От фальшивых документов и наркотиков до оружия всех типов и рабов. Из-за особого шифрования этого сегмента интернета, поиск силовиками анонимных продавцов в реальном мире затруднен. А еще прямо сейчас есть два крупных инфоповода. История P. Diddy и Джеффри Эпштейна. которые продавали богатым садистам девочек и мальчиков. Вину этих людей, конечно, может доказать только суд. Но если верить информации американских СМИ, существуют закрытые клубы для очень богатых, которые за деньги могут купить себе людей и делать с ними все, что угодно. Но если мы говорим про классических серийных убийц, вроде Чикатило, Головкина, Мосгаза, смотреть досье, Риховского и так далее, их время, конечно, подходит к концу. Потому что сейчас есть система распознавания лиц, углубленное исследование ДНК-материалов, которые поиски преступников сильно ускоряют. Чего только стоит недавняя история поволжского душителя Радика Тагирова. Смотреть досье. Его нашли и задержали, потому что он исчез, порвав отношения с родителями. После этого мама подала его в розыск и сдала свою ДНК. Выяснилось, что такой же генотип находили на местах десятков убийств. Досье. Владимир Ионисян. Мосгаз. Родился в 1937 году в Тбилиси. В детстве пел в хоре. Позже окончил музыкальное училище по классу вокала и работал в театрах. Перебравшись в Москву, начал промышлять грабежами. Прозвище получил за то, что попадал в квартиры, представляясь сотрудником Мосгаза. Делал вид, что проверяет газовое оборудование. Если понимал, что впустивший его человек дома один, нападал, действуя топором и ножом. За три недели в декабре 1963 и январе 1964 убил в Москве и Иваново 5 человек, 3 детей и 2 женщин. Решением суда расстрелян в 1964 году в возрасте 26 лет. Радик Тагиров. Поволжский душитель. Родился в 1982 году в Татарстане. В детстве успешно занимался единоборствами, но затем пошел по кривой дорожке. Увлекался сначала алкоголем, а затем и наркотиками. В 23 года получил 5 лет колонии за хранение оружия. Выйдя на свободу, продолжил употреблять запрещенные вещества. Чтобы добыть на них деньги, начал выслеживать одиноких пожилых женщин. Под разными предлогами заходил к ним в квартиру и душил. Забирал ценности и деньги. В 2011-2012 годах он активно гастролировал. Убивал пенсионерок в Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Чебоксарах, Ижевске, Челябинске и других городах. Всего жертвами Тагирова стала 31 женщина. В марте 2024-го приговорен к пожизненному лишению свободы. Конечно, мы не можем исключать, что появятся какие-то высокосоциальные серийные убийцы, которые начнут пользоваться технологиями, смогут перепрограммировать камеры и системы распознавания лиц и так далее, резюмирует Бейнарович. Это, конечно, фантазии художественные, хотя я и не исключаю появления и таких людей. Но все-таки я вижу наше будущее намного более счастливым и радостным, когда потенциальных серийных убийц будут задерживать уже после первого преступления. Глава 71. Их приводят жены и матери. Конечно же, хочется надеяться, что в ближайшем будущем подобных преступников, маньяков и серийных убийц научатся ловить на первых эпизодах. Но беда в том, что сами по себе такие люди никуда не денутся. Они есть, они среди нас. Даже если до поры до времени лишь фантазируют, еще только собираются перейти к осуществлению своих сумасшедших идей. Понятно, что встречаются, наверное, люди с абсолютной тьмой в голове. Такое однозначное зло, действующее на инстинкте, без всяких сомнений. Но, наверное, среди серийников и или потенциальных серийников, есть и такие, кто искренне понимает, осознает, что несет с собой горе. И самое главное, что это неправильно, что так нельзя. А может такой человек найти в себе силы и сдаться? Не полиции, если он еще ничего не сделал. Врачам. Сергей Головкин, например, рассказывал на допросах, когда он окончательно понял, что его привлекают мальчики-подростки. Он поначалу стеснялся обращаться за помощью к кому-либо, в том числе к медикам. Потом уже просто боялся. Но выходит, все-таки думал об этом. Да и мама, как выяснилось, тоже думала, понимая, что ее сын Сережа почему-то всегда один, всегда в себе. Я не фиксировала внимание Сережи на том, что он отличается от других ребят, так как не считала это серьезным, рассказывала Лариса Головкина. И считала, что он унаследовал от меня замкнутость. И в этом ничего страшного. Поэтому и врачам не показывала. А когда поняла, что надо показать его врачам, не знала, как ему сказать об этом. Боялась обидеть сына своими подозрениями. Так оно, наверное, чаще всего и бывает. Замечают за человеком странности, но отбиваются от плохих мыслей, как от назойливых мух. Во время работы над книгой я расспрашивал врачей-психиатров, а не приходилось ли им на приемах сталкиваться с людьми, в виде которых они сразу понимали. Это действующий маньяк или человек, который находится на грани, буквально в паре шагов от первого преступления. Честно говоря, никто не припомнил таких пациентов. Допускаю, что во избежание проблем. Даже если такие попадались, а вдруг они потом действительно что-нибудь натворили. Понятно, что никто на себя такую ответственность брать не хочет. В Ростове-на-Дону есть одна интересная часть. Частная психиатрия.
5: психиатрическая клиника. Центр «Феникс» в свое время создал известный советский и российский психиатр Александр Бухановский, который работал по делу Чикатило, составил психологический портрет еще безымянного на тот момент убийцы, а потом по просьбе следователей общался с ним после задержания. Мэтр ушел из жизни в 2013 году. Теперь клинику возглавляет его дочь, врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, главный врач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская. «Мы таких людей лечили и продолжаем лечить», рассказывает Бухановская. 2 года назад пришел мужчина. Я его, конечно, сразу узнала. Он произнес: «Ольга Александровна, давно хотел зайти и сказать вам спасибо. Я продолжаю жить вне тюрьмы. У меня есть дети, они растут, и мне хорошо». Этот человек в свое время совершал нападения на женщин. Жестокие нападения и изнасилования с нарастанием садизма и жестокости. Следствию было известно о 5 эпизодах. Нам же этот мужчина рассказал о 21 случае. И с каждым разом все только усугублялось. Во время последнего нападения он схватил женщину за язык и чуть его не оторвал. Так что дальше это уже могло привести к первым убийствам. Он пришел сам? Таких людей чаще всего приводят жены и матери. Тот мужчина пришел с матерью. Ранее он уже отсидел за аналогичные преступления 4 раза. Это было в конце 1990-х, и в нашем центре занимались с ним 3 года, если не 4. Мы установили диагноз – садизм. Подобрали лекарства и занимались психотерапией. В итоге столько лет прошло, но этот человек больше не совершает преступлений и живет полноценной жизнью. Я из опыта нашего центра знаю. Получить результаты лечения таких пациентов можно. Почему эти люди идут именно к вам? С чего все началось? В 1990-м мой отец Александр Олимпович Бухановский много выступал по телевидению. Рассказывал людям, что произошло с личностью Чикатило. Он ездил по стране с лекциями и объяснял нюансы. Кто-то слышал краем уха, рассказывал знакомому о клинике психиатра. Тот шепнул родственнику и так далее. Так работало сарафанное радио. При этом Ольга Бухановская считает, что подобная работа с потенциальными маньяками должна вестись на государственном уровне. Поймите, мы никогда не сможем полностью избавить общество от сексуальных и серийных преступников. Это явление было, есть и будет всегда. Но мы можем уменьшить риски. Как это сделать? Нужна работа на всех уровнях. Психиатры должны понимать, как выявлять таких людей, в чем суть болезни, правильно устанавливать диагнозы и подбирать терапию так, чтобы взять под контроль патологическое влечение человека к садистическим актам. В то же время СМИ должны просвещать общество, объясняя, как проявляются душевные расстройства, в том числе сексуальное извращение. У нас же эта тема вдруг стала табуирована. Мы почему-то перестали говорить о том, что существует сексуальное извращение. Якобы мы травмируем этим словосочетанием людей, у которых имеются те или иные склонности. Сейчас так подают, убеждают людей. Ты можешь делать все, что хочешь, со своей жизнью, со своими мыслями, со своей сексуальностью. Но это неправильная позиция. Есть пределы. Мы не можем делать все, что угодно. Есть вещи, которые находятся за гранью нормальности. А как решиться обратиться за помощью? Многие уверены, что после похода к психиатру их обязательно положат в психушку. Будут обкалывать мощными лекарствами, доводя до состояния овоща. Это не так.
6: Продолжение через несколько минут.
7: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
9: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. –
10: Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
13: О важном.
12: Россия готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс осложнять, заявил Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию. Глава МИДа отметил, Москва может возобновить переговоры, если другая сторона будет к этому готова. Однако подчеркнул, останавливать СВО на этот период никто не будет. По словам Лаврова, Россия готова как к двусторонней, так и трехсторонней встрече.
13: О США.
12: Суд Вашингтона запретил размещать на фасаде центра имени Кеннеди упоминание имени американского главы Дональда Трампа, признав недопустимой попытку Совета учреждений обойти ранее вынесенное решение. Об этом говорится в судебном постановлении. Как отмечается в документе, Совет директоров центра, несмотря на предыдущий запрет, все же принял резолюцию о признании заслуг Трампа. В ней разрешается размещать надписи на здании и переименовывать прилегающие площади в честь политика. Однако суд назвал подобный маневр попыткой обойти закон через формальные процедуры. Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что Кеннеди-центр находится в плохом состоянии и нуждается в срочном ремонте. На восстановление требуются немалые средства, и помочь собрать их может только он.
13: О животных.
12: Численность медведей выросла в России за 36 лет почти в 2,5 раза, до 307 тысяч особей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды. Там отметили, это обусловлено в том числе доступностью пищевых отходов. Особую опасность представляют хищники, которые выросли на свалках. Формируются вкусовые привычки, и животное уже не ест другую пищу. В России в последнее время фиксируются случаи нападения медведей на людей. Хищники также выходят к населенным пунктам и появляются на улицах городов и сел.
13: Обо всем.
12: Кремль, Красная площадь, Эрмитаж, Зимний дворец, Петергоф, Байкал и остров Ольхон – главные символы России. Об этом заявили туристы из стран Азии и Ближнего Востока, говорят результаты исследования. По словам аналитиков, иностранные путешественники прежде всего связывают нашу страну с историческими городами, архитектурой, природными достопримечательностями и национальной кухней. При этом для туристов из Азии большое значение имеют история, музеи и культурное наследие страны. А гости из стран Ближнего Востока чаще говорят о запросе на комфортную городскую поездку, качественное размещение, трансферы и предсказуемый уровень обслуживания.
13: О валютах.
12: Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек.
13: О погоде.
12: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Петербурге 10 выше нуля, осадков не ожидается.
10: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнарович. 18+.
4: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 71. Их приводят жены и матери. Специалист проведет консилиум, поставит диагноз, назначит лекарство. И только после этого начнется терапевтическая работа. Мне однажды показывали в Германии, в Гамбурге, государственные психиатрические больницы, в которых есть отделение для лиц, совершивших серийные и сексуальные преступления. Это медучреждения закрытого типа, но туда могут обращаться за помощью и люди, которые еще не перешли грань. И такими занимаются, потому что общество, государство понимает, что последствия их действий могут быть более жуткими, чем расходы, которые пойдут на лечение. За границей такие учреждения есть. У нас пока нет. Я не слышала, чтобы хотя бы какая-то психиатрическая больница, тем более частная, заявляла о том, что готова принимать подобных пациентов со скидками или по себестоимости. Только наша клиника работает с такими. Платно? Раньше полностью бесплатно. Сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Но часть пациентов проходит хотя бы обследование. Если позволяет состояние человека, мы его лечим амбулаторно. Пациент оплачивает только таблетки. В течение 2-3 недель
14: недель вполне возможно установить диагноз, описать всю клинику, клиническую картину, проявление болезни, разобраться в состоянии. Но если у человека сильное, неудержимое влечение, то мы можем оставить его у себя, при этом активно подключая родственников. Пациента на лечение приводят и уводят родные. Они постоянно находятся вместе с ним, то есть тоже несут ответственность, как и мы.
5: Глава 72. Фильмы ужасов и сублимация.
14: Ольга Бухановская объясняет, что сексуальные извращения, которые лежат в основе серийных преступлений, имеют синдром зависимости. Этот процесс развивается по механизмам зависимого поведения, как алкоголизм, пищевое нарушение и так далее. У такого человека страдает волевая сфера, возникает тяга. В то же время специалист утверждает, что неправильно всех серийников называть маньяками, то есть людьми, страдающими манией, потому что глубинные причины у них могут быть разные. Убийства и изнасилования могут совершать и больные шизофренией, шизотипическим расстройством, люди в разных формах алкогольного или наркотического опьянения, а еще больные на начальном этапе деменции. Правда? В таком состоянии уже нарушается контроль. Такие люди могут совершать, например, развратные действия в отношении детей. Психиатры должны провести диагностику. Чтобы назначить эффективное лечение, необходимо установить правильный диагноз. Больного шизофренией нужно лечить не так, как маньяка. Это возвращаясь к вашему вопросу про овощей. Когда мы устанавливаем диагноз, мы подбираем лекарства не для того, чтобы ввести человека в медицинскую кому, чтобы у него слюни текли. Нет, надо решить определенные цели и задачи, убрать эту тягу, минимизировать, чтобы человек взял ее под контроль. Вы сказали, что таких пациентов часто приводят родные. Значит, близкие все-таки что-то замечают? Или потенциальный убийца им доверяет и признается в своих желаниях? По-разному бывает. Некоторые наши пациенты, уже отсидевшие за изнасилование или убийство, перед выходом на волю сами пишут родным. Пожалуйста, найдите мне психиатра. Я понимаю, что мне уже хочется сделать то же самое. Не могу себя сдерживать. Получается, у этих людей все-таки остается воля? Они понимают, что хотят делать плохие вещи? Конечно, понимают. Но когда начинается очередной эпизод, человек попадает под власть влечения. Контроль резко снижается. Тяга настолько сильная, что человек только об одном и думает. Это как будто ему очень хочется пить, как будто его жажда мучает. Эти пациенты всегда рецидивисты, то есть уже перешедшие какую-то грань? Не всегда. Есть и те, кто еще не начинал. Например, был у нас пациент. Его привела жена. Поначалу мужчина начал ей предлагать ролевые игры. Просил переодеваться в маленькую девочку, чтобы она скрывала грудь и сюсюкала, как ребенок. Она потом рассказывала: «Я пару раз оделась в детскую одежду, но потом смотрю, что он прям возбуждается от этого, а без этого ничего». В общем, женщина занервничала. Потом заметила, что муж часто уединяется у компьютера. Когда супруга не было дома, она вошла в компьютер, подобрав пароль. А там коллекция порнографии с детьми, педофильские стихи. Женщина нам объясняла: «Я больше не хочу с ним жить, но я понимаю, что его фантазии могут привести к трагедии, поэтому я привела его к вам». И что с ним стало в итоге? Удалось вылечить? В нашей клинике мужчина лечился около года. Его состояние стабилизировалось, переживания ушли. Что было дальше, я не знаю. Мы же не имеем возможности следить за жизнью пациентов после лечения. А сам он хотел избавиться от этих фантазий? Нет. Повторюсь, это ведь зависимость. Далеко не все алкоголики хотят бросить пить, тем более, когда находятся в состоянии запоя. Иногда надо начинать работать с такими пациентами даже без особого их желания, потому что в перспективе речь идет об общественно опасных деяниях. На мой взгляд, такие люди должны приходить и лечиться под давлением родственников, семьи. Другой вопрос. Увидят ли, что с человеком происходит что-то странное, его родные? Обратят ли внимание? Или просто не захотят это замечать? Что может стать для близких таким сигналом? Причем еще в детском возрасте потенциального убийцы. Правда ли, что все маньяки и серийники начинают с убийств животных? Да, такое бывает. Период садистического поведения в отношении животных. Чаще всего они берут для этого маленьких, ущербных, некрасивых, больных котят, кутят и так далее. И это уже целенаправленное действие. Человек мучает животное, душит, режет. Он не может не понимать, что делает кошке или собаке больно. Это могут замечать и родители, и соседи. Да, иногда зверушка гибнет случайно. Но совсем другое дело, когда у ребенка после этого глазки искрятся. На лице появляется улыбка. Не нужно пускать подобное на самотек. Нужно обращаться к специалистам. Такое поведение требует анализа, наблюдения у психиатра, психотерапевта. Иначе те же самые действия могут потом совершаться и в отношении людей. Наверное, у каждого серийного убийцы есть своя теория, которой он объясняет, зачем это делает. Головкин говорил, что его избили подростки, и якобы он начал искать похожих на них мальчиков, чтобы отомстить. Да, маньяки пытаются сами себе объяснить какие-то вещи, но это их примитивное представление. Врачи-психиатры, специалисты-психологи должны во время лечения выявить некие особенности и понять болезненные мотивы. Потенциальные маньяки могут подсматривать сценарии для себя в ужастиках, хотя Головкин отрицал, что видел такие фильмы. Да. Раньше в основном это были фильмы ужасов. Но в наше время они, помимо своих фантазий, берут это из интернета и СМИ. Выбирают из доступного информационного поля то, что им больше подходит. А если человек любит смотреть фильмы ужасов, это верный признак его психической нестабильности? Нет. Но некоторые могут черпать оттуда уровень проявления агрессии. Брать из кино готовые сценарии? Скорее, какие-то детали. Сценарий каждый маньяк расписывает сам. У каждого свои фишечки. Кому-то нравится, когда у жертв глаза от страха расширяются. Кому-то, когда громче кричат, рыдают. И маньяк этого добивается разными способами. Есть среди нас люди, которые свои мысли об убийствах сублимируют во что-то другое. Конечно. Например, у человека возникают какие-то фантазии. Но у него может быть иной уровень интеллекта, воспитания. И он, например, в спорт ходит. Добивается успеха в науке или любой другой области. Поймите, с этими фантазиями человек чувствует себя крайне дискомфортно. Ему плохо. И он ищет способ от этого избавиться. Можно напиться, можно головой об стенку удариться или кого-то ударить. А можно заняться спортом, начать бегать, прыгать и достичь чего-то большого. И тогда чувство самодостаточности человек получает не в сфере взаимоотношений с мужчинами или женщинами, а в сфере признания. Он купается во внимании людей, на какое-то время становится счастливым. Да, в сфере взаимоотношений с мужчинами и женщинами у него все равно будет пробел, но он реализует себя в чем-то другом. Однако сублимация не может полностью купировать эти мысли, эту тягу. Нет. Если все идет как при механизме развития зависимого поведения, такие люди пытаются в доболезненном периоде компенсировать себя психологически. У Чикатило, между прочим, было 3 высших образования. Да, некоторые маньяки изначально пытаются себя в чем-то реализовать. Но если зависимость развивается быстрее, у них ничего не получается. Если же человек удовлетворен своей жизнью, чувствует себя комфортно, мысли могут на какое-то время прерваться. Однако при определенной провокации этот дискомфорт может опять резко нарастать.
15: Глава 73. 51 диагноз за скобками. Ваш отец, Александр Бухановский, изучал Чикатило. И, насколько известно, вас еще студенткой мединститута привлекли к работе. Что для этого убийцы стало отправной точкой? Чикатило описывал несколько моментов. Говорил об увиденных им издевательствах фашистов. Когда он ребенком жил на оккупированной немцами территории. В Харьковской области на момент начала Великой Отечественной войны. Мальчику было 5 лет. Также он говорил, что еще до его рождения, во время голода 1930-х, якобы кто-то похитил его старшего брата и съел. Хотя это не было подтверждено. Уже у взрослого Чикатило были неудачные попытки половых актов с женщинами. После этого он постоянно чувствовал свою ненужность, несостоятельность, униженность. Я уже говорила, что у Чикатило было 3 образования, в том числе педагогическое и партийное. То есть он пытался как-то стабилизировать себя в своих же глазах, в глазах окружающих, повышая свой социальный уровень. Но все равно у него не получалось ощущать себя, так сказать, полноценным человеком. Говорят, что каждый маньяк на самом деле мечтает, чтобы его поймали. Я никогда не слышала, чтобы кто-то из них так говорил. Многие отечественные специалисты считают, что хорошо бы было вернуть советскую систему психиатрии, когда после некоторых звоночков больного человека можно госпитализировать без его желания и до того, как он совершит что-то непоправимое. В законе о психиатрической помощи действительно прописано, что она оказывается добровольна. Говорит врач-психиатр Бухановская. Это подразумевает согласие или желание человека лечиться. Либо он сам обращается за помощью, либо соглашается под воздействиями родных. А недобровольная помощь оказывается только, если человек тяжело болен. И в результате психического расстройства становится опасен для себя и окружающих. Недобровольная госпитализация в России возможна только по решению суда? Именно так. Никто лишний раз взять на себя ответственность не хочет. Бывает, что ты госпитализируешь человека, а судья говорит, что оснований для этого нет. Предположим, потом этот человек выходит и кого-то убивает. Кто виноват? Врач-психиатр. Мол, он убедил судью в необходимости госпитализации. Никто не привлечет к ответственности судью. А психиатры могут. В итоге эта ситуация формирует равнодушие врачей. Раньше врачи отдавали свои профессии, чтобы реально помочь пациентам. Иногда ты мог перестраховаться, чуть дольше держать пациента в больнице. Не для того, чтобы поиздеваться, а чтобы не пропустить что-то важное. Сейчас же на тебя чуть что сразу в суд подадут. Потребуют историю болезни, чтобы проверить оказанную психиатрическую помощь на несоответствие стандартам лечения. Хотя я могу сказать, что мы не получали бы хороших результатов, если бы лечили по нынешним стандартам. Лично у меня складывается впечатление, что нынешние протоколы написаны не практиками, а идиотами. А что с ними не так? Мы перестали учить психиатров именно советской фундаментальной психиатрии, которая была очень сильной. Мы ориентируемся на западные классификации, а там очень давно ушли от фундаментальных основ. Скоро мы скатимся к тому, что люди с тяжелыми болезнями психики будут шастать по улицам, как в той же Америке. Ольга Бухановская объясняет.
14: 2016 году я была в Нью-Йорке и прямо в Центральном парке увидела мужчину, который сам с собой разговаривает. Галлюцинировал. Потом начал бросаться на людей. Да, наверное, его потом госпитализировали. Но в СССР такого человека начали бы лечить задолго до такого состояния. А теперь подобных пациентов выводят из больниц. У меня складывается впечатление, что от них кто-то просто хочет избавиться. Признаться, я тоже не понимаю логику существующих в этой сфере порядков. Приведу один красноречивый пример. В сентябре 2022 года 34-летний житель Ижевска Артем Казанцев, имеющий инвалидность по диагнозу шизофрения, пришел в свою школу с пистолетами, убил 17 человек, в том числе 11 детей, и покончил с собой.
6: Продолжение через несколько минут.
16: Сказано реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
20: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович.
22: 18+.
14: Часть 5. Анатомия серийного убийцы. Глава 73. 51 диагноз за скобками. Оказалось, что ранее Казанцев нападал на людей, охотился на улице около своего дома с ножом. 12-летнего подростка он ранил в позвоночник, тот чудом избежал инвалидности, а девушке порезал ногу. Но даже после 2 покушений на убийство, которые квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, молодого человека не посадили и не отправили на принудительное лечение. Его просто вернули домой и предписали пить лекарства. Но в какой-то момент мужчина перестал принимать препараты. Знали ли об этом его родные, мама и бабушка? Наверняка знали, просто не захотели его сдавать. А участковый психиатр мог контролировать лечение пациента только удаленно, чуть ли не по телефону, веря тому на слово. И это не выдумки, а реально существующая практика. В итоге, один неизолированный от общества больной человек лишил жизни 17 детей и взрослых. В Советском Союзе мы лечили 100 психиатрических заболеваний. А сейчас нас учат, что надо лечить только 49. Продолжает Ольга Бухановская. То есть 51 заболевание не является основанием для лечения. Что станет с этими людьми? Да их даже выявлять не станут. И они будут потихоньку деградировать, бомжевать, случайно погибать, суицидировать, попадать в тюрьму и так далее. Новые стандарты скопированы со стран Запада? Да, и нам их активно навязывают, но это мое личное суждение. И мы видим, что в США и Европе люди идентифицируют себя по десяткам гендеров. Теперь это считается нормой. Те, кто считают себя 101-м гендером и меняют пол, конечно, психически больные люди. Я про трансвестизм, например, говорю. С точки зрения психиатрии это, несомненно, болезнь. И у каждого такого пациента свой уровень заболевания. Я как раз это и пытаюсь донести. Часть психических болезней, которые считаются таковыми в фундаментальной психиатрии, вдруг стали говорить, что якобы это норма. Глава 74. Шаги за дверью. 11 замученных, зверски убитых и расчлененных детей. Самому младшему было всего 10 лет. Таков список жертв серийного убийцы Сергея Головкина. Как мы выяснили с экспертами, он не был тяжелым психическим больным. Он не родился в исключительно неблагополучной семье. Все его детские обстоятельства такие же, как у десятков миллионов других мальчиков. Просто однажды этот человек понял, что мучение живых существ приносит ему удовольствие. И со своих 26 лет начал убивать детей. В материалах уголовного дела я обратил еще на один интересный момент, на который в свое время никто почему-то не обратил внимания. Дело в том, что от маньяка Фишера сбежал его собственный адвокат Евгений Евгеньевич Верзун. Из Московской областной коллегии адвокатов был назначен защитником Сергея Головкина 26 октября 1992 года. Лариса Головкина потом рассказывала, что телефон этого человека у нее каким-то образом оказался в записной книжке. Она позвонила Верзуну после задержания сына, еще толком не понимая, в чем его обвиняют. Адвокат сказал, что все узнает и перезвонит. Он побывал на допросе Головкина и рассказал его маме, в чем дело, и после этого пропал. В СИЗО к подзащитному не ездил, на допросах не присутствовал. Письменно сообщил следствию, что уехал по работе на 2 месяца в Уфу. По словам женщины, она сумела дозвониться Верзуну еще однажды. Предлагала встретиться, чтобы обсудить финансовые условия. Тот ответил, что пока в этом нет никакой необходимости. «Своего защитника Верзуна я видел всего 2 раза в присутствии следователя», — пояснял Сергей Головкин. «Свидание наедине меня с моим адвокатом никогда не было. Лично мне помощь защитника не нужна. Ни в каких советах я не нуждаюсь. Мне абсолютно безразлично, кто меня будет защищать». На протоколах своих допросов убийца так и писал: «Адвокат не требуется». Прошло несколько месяцев. Руководитель следственной группы Евгений Бакин много раз приглашал Верзуна телефонограммами. Обращался в областную коллегию, чтобы подействовали на своего товарища. Безрезультатно. Можно предположить, что адвокат, поняв, какие жуткие вещи творил его подзащитный, просто самоустранился. Исчез без объявления войны. Не захотел связывать свое имя с убийцей 11 детей? Даже без оглядки на профессиональный кодекс, по которому любой гражданин имеет право на защиту. Впрочем, найти Евгения Верзуна, чтобы спросить об этом, мне не удалось. Со временем мама Головкина поняла, что финансовые услуги адвоката не потянет, и попросила для сына государственного, бесплатного. 24 августа на допрос маньяка впервые приехала адвокат Марина Таубкина. Но в дальнейшем она редко присутствовала во время его бесед со следователем. Позже в суде интересы убийцы представлял третий защитник М. Пашков. 3 июня 1994 года следователь Бакин официально оформил обвинительное заключение, в котором суммированы преступления и все их доказательства. Кстати, версию Головкина, что мотивом убийств стали его детские школьные обиды и месть за избиение группы подростков, он посчитал несостоятельной. Материалы дела дают основания считать, что эти высказывания обвиняемого – лишь попытка скрыть истинные побуждения, толкнувшие его на преступный путь, написал Евгений Бакин. Они кроются прежде всего в его духовном и сексуальном воспитании, неумении удовлетворить естественные половые влечения, со временем доминирующие и подогреваемые им самим, цивилизованным способом. Еще один момент. Головкин всегда отрицал, что он возвращался на места своих убийств. Бакин доказал, что это не так. Например, после убийства пионера Димы Маляева, вторая жертва Фишера, 1986 год, лес у детского лагеря «Звездные». Нашедшие его обезглавленное тело, грибники вспоминали, что в этот момент рядом крутился высокий, сутулый молодой мужчина. Когда его окликнули, скрылся. Две женщины из той компании научной ставки подтвердили, что в лесу был именно Сергей Головкин. Одна из свидетельниц также сообщала, что потом встречала этого молодого человека еще раз. Из материалов дела. Его же она видела 22 июля 1986 года, около 20 часов на платформе «Часцовская». Головкин взглянул на нее, отвернулся, и она поняла, что он узнал ее. Выходит, после убийства мальчика маньяк возвращался на место еще как минимум 2 раза. С точки зрения психиатрии это как раз вполне логично. Серийник пытается с помощью воспоминания вернуть ощущения, полученные во время расправы над своей жертвой. По версии Бакина, именно после той случайной встречи со свидетельницей на станции Головкин решил затаиться. Понимал, что его приметы милиции уже могут быть известны. Этим испугом и объясняется, почему после 2 первых убийств Фишер исчез на 3 с лишним года. Потерпевшим по делу Головкина признали 16 человек. Родных убитых им детей и выросших мальчиков, которых дядя Сережа когда-то спаивал или пытался пытался совратить. На заседаниях Головкин вел себя довольно спокойно, слушая показания свидетелей, хмуро поглядывая на них из клетки. Приговор серийному убийце Фишеру вынесли 19 октября 1994 года. Его огласил судья Александр Дзебан. В наши дни он работает в Верховном суде РФ. Головкина обвиняли по 6 статьям Уголовного кодекса. В приговоре тяжесть его преступлений оценили так. Умышленное убийство 11 несовершеннолетних при отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь. Покушение на убийство 14 лет. Мужеложество 6 лет. Развратные действия в отношении несовершеннолетних 3 года. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Эпизод, когда одну из своих намеченных жертв Головкин заставил залезать в кабинет конезавода, чтобы украсть лекарства. 2 года. Кража. Забирал часы и другие вещи убитых мальчиков. 2 года. Незаконное хранение боевых припасов, украденные в армии патроны. 1 год. По совокупности преступлений. Путем поглощения менее строгого наказания, более строгим назначением наказания в виде смертной казни. И хотя Сергей Головкин несколько раз говорил, что примет любое решение суда, через несколько дней его адвокат оспорил приговор в Верховном суде. Пашков настаивал, что Головкина никак нельзя казнить, потому что он раскаялся и изо всех сил помогал следствию, давая показания. Без активного содействия в раскрытии преступлений доказательства его вины не были бы получены, и дело находилось бы в тупике, писал адвокат в жалобе. Надо также принять во внимание отсутствие судимости и положительную характеристику Головкина по месту работы. Прошу приговор изменить и назначить Головкину наказание в виде лишения свободы.
0: Подробности. Следователь Валерий Костырев.
14: Я вот на какую деталь обратил внимание. Головкина после вуза приняли на должность помощника-наездника на Московский конный завод номер 1. 19 октября 1992 года Головкина задержали. Я его в первый раз допрашивал. А еще ровно через 2 года, 19 октября 1994 года, суд вынес ему приговор о смертной казни. Я не знаю, о чем это говорит, совпадение это или что-то иное. Но дата 19 октября определенно имела в судьбе Сергея Головкина большое значение. Верховный суд оставил приговор без изменения. Но адвокат Головкина не сдавался. Он подал ходатайство в комиссию по помилованию при администрации президента России. Документы из 59 листов зарегистрировали 4 января 1995 и изучали почти год. Помилование означало бы замену приговора пожизненным заключением в какой-нибудь суровой северной или мордовской колонии. Но 26 декабря 1995 года Борис Ельцин подписал указ. Текст в нем был довольно короткий. Учитывая, что Головкин проявил исключительную жестокость, убил 11 детей и покушался на убийство еще одного ребенка, отклонить ходатайство о помиловании. Судьба сыграла с Сергеем Головкиным злую шутку. Он ведь до исступления наслаждался ужасом похищенных детей, сообщал им, что сейчас будет их убивать, и даже рассказывал, как именно. А в итоге он сам почти 2 года после приговора ждал своей участи, точно зная, что он непременно будет казнен. И даже зная, каким способом. Смертная казнь в СССР означала только одно – расстрел. Когда-то было еще и повешение, но его отменили в 1950-м. Смертника Головкина специально для этого перевели в московский СИЗО «Бутырка». Там исполняли приговоры. Заключенные пересказывали друг другу, что в подвале старой тюрьмы есть небольшая комната, стены которой были обиты резиной, чтобы пуля не отрикошетила от камня. И стрелок, приводящий в исполнение приговор, себя случайно не ранил. На казнь выводят вечером или ночью. По правилам не объявляют куда, просто приказывают выйти с вещами. Вот и Головкин так месяцами лежал на шконке в своей камере, прислушиваясь к шагам за дверью. Это уже за ним идут? Или пока еще за кем-то из соседей? Мучительное ожидание тянулось и тянулось, сводя с ума. Сергея Головкина расстреляли 2 августа. По другим данным, 2 сентября 1996 года. Фишер стал последним казненным в истории нашей страны. По крайней мере, на текущий момент. В апреле 1997-го Россия подписала протокол номер 6 Европейской конвенции по правам человека. И в РФ вступил в действие мораторий на смертную казнь. Позже бывали случаи, когда реальные серийные убийцы даже не пожизненное заключение получали, а срок 20-25 лет. И некоторые из них, к ужасу соседей, возвращались на волю. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
21: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
3: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой.

0: Улыбка подрастает на щеках, поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь.
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 23 часа, в Тольятти – полночь, в Кемерове – 3 ночи, во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова, здравствуйте.
1: О политике.
3: В Демократической партии произошел раскол из-за продвигаемого республиканцами законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщает издание «Аксиос». В материале говорится, что не все конгрессмены пока готовы занять такую позицию. Согласно источнику портала, основная проблема документа для ряда демократов – возможность введения пошлин в размере 100% против 5 импортеров нефти из России. Это может поставить Демпартию перед выбором между дальнейшей поддержкой Украины и новыми полномочиями в сфере торговой политики для президента США Дональда Трампа.
1: О технологиях.
3: Нейросети в российском правительстве используются только в качестве помощников, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, искусственный интеллект эффективно справляется с рутиной, составлением справок, проверкой документов и систематизацией данных. Технология способна предлагать чиновникам готовые варианты действий, но финальный выбор делает госслужащий. Также алгоритмы активно внедряют в прогнозирование. Это позволяет заранее оценивать эффективность и сроки исполнения государственных инициатив.
1: О космосе.
3: Около 12 тысяч человек подали заявки в отряд космонавтов Роскосмоса в рамках 5-го открытого набора. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Конкурс стартовал в феврале и проходил в 2 этапа. При отборе впервые использовали портал госуслуги. Это значительно упростило кандидатам сбор и отправку документов. Прием анкет завершился 30 июня. Сейчас претенденты проходят очное тестирование навыков и медицинских показателей. По итогам конкурса лучшие станут кандидатами в космонавты-испытатели.
1: О работе.
3: Каждый пятый россиянин назвал атмосферу на работе напряженной или токсичной, говорят результаты исследования. Большинство респондентов хотя бы иногда получают от руководителя задачи без четких критериев, работают в условиях жестких дедлайнов или сталкиваются со злоупотреблением полномочиями. И только 8% опрошенных никогда не сталкиваются с ситуацией, когда руководитель ставит задачу непонятно. Регулярную и понятную обратную связь получают 14% россиян. Для 42% коммуникация с руководителем сводится к ситуации, когда что-то пошло не так.
1: О валютах.
3: Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек.
1: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге 10 градусов выше нуля, осадков не ожидается.
1: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Так, друзья, сегодня я решил устроить необычный опрос среди населения. Ну, конкретики, может быть, не имеющие никакого, конечно, отношения. С другой стороны, развлекательная часть нашей жизни всегда должна присутствовать. Поэтому сегодня мы будем говорить, внимание, если вы вдруг стоите, то сядьте, пожалуйста. Если сидите, держитесь покрепче. Мы будем говорить про суперспособности. Наши суперспособности. У британцев спросили. Вот это британский опрос. И я решил спросить у нас, дорогие друзья. Если бы у вас была возможность получить одну любую суперспособность, какую бы вы выбрали? Ну, тут предлагаются варианты ответов. Это то, что выбирали британцы. Вы можете выбирать свои, совершенно любые. Вот какую вам хочется суперспособность, такую выбирайте. Ну, вообще, да, вот 7 тут позиций, да. Невидимость на первом месте. 19% опрошенных выбрали именно невидимость. Далее 15% умение летать. 7% за телепортацию. 7% за перемещение во времени всего лишь, представляете? Целительство 6%. Не здоровье, значит, главное в жизни все-таки. По крайней мере, британцев. Ну и чтение мыслей 5%. И предвидение 3%. Это вот 7 позиций. Дорогие друзья, вы можете выбрать любую. Хоть в Человека-паука можете тут, значит, перевоплотиться в нашем эфире. Разговор при этом совершенно серьезный. Давайте. Ну, такая развлекательная часть, да? Чтобы взбодрить. А то все серьезные эти разговоры про зарплаты, которые всегда недостаточно. Ну и там про ЖКХ, там все тоже не очень весело. Еще какие-нибудь про топливо. Ну, там, как мы понимаем, есть определенные проблемы. Соответственно, сегодня говорим про суперспособности. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, слушаем песню, начинаем разговор.

0: Мэтт Бэнд на радио «Комсомольская правда», московская группа, как мне сообщают, хорошие строки в этой самой песне, подходящие к теме нашего сегодняшнего разговора. «Я не спасаю мир, а в микрофон кричу». Ну, прямо про меня. 8, может быть, даже про нас. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Я напоминаю вопрос, какую суперспособность, будь у вас такая возможность, вы бы выбрали. Марсель из Челябинска, начинаем с вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Да, здравствуйте, страна. Я бы, конечно, выбрал целительство, чтобы выздоравливать, чтобы никто не болел, быстренько вылечил всех и все.
0: Да, прям вот всех быстренько сели и вылечили. Вы думаете, там мало, да, страждущих найдется? Только этим и заниматься будете, понимаете, да? Всю жизнь придется этому отдать.
1: Ну, я же, имеется в виду, только родных и близких, друзей, как, знакомых.
0: Какой вы все-таки, а? Значит, а как же другие люди? А, если у вас
1: всех
0: есть такая...
1: Всех не вылечишь.
0: Да, всех не вылечишь, только себя. Понятно, спасибо. Вспоминает сразу фильм про Ивана Васильевича, да, который меняет профессию. Тебя вылечим, да, и меня вылечим. Спасибо. Далее. Игорь из Москвы, прошу вас.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Привет, страна. Мне кажется, самая высшая суперспособность – это вечная молодость.
0: Вы бы хотели, да?
2: Конечно.
0: Жить вечно?
2: Ну да, молодым.
0: Не устанете?
2: Ну хотя бы лет...
0: Нет, подождите, 500. Вот хотя бы не получится. Вы выбрали суперспособность жить вечно, правильно? Жить вечно, ну, не 500 просто... лет, а жить вечно.
2: Ну просто в обществе это то же самое, что вечно, это что 500, что вечно.
0: Так нет, мне кажется, что вечность это все-таки немножечко подольше, чем 500 лет. Согласитесь.
2: Ну, хорошо, 500 лет, допустим, я вот согласился, да.
0: Нет, вы согласились на вечную молодость. Я вас спросил, вы не устанете? Вы же начали...
2: Нет.
0: Не устанете.
2: Нет, я бы не устал.
0: Вы бы не устали. Есть цитата замечательного одного режиссера. «Вечность – это же так утомительно, особенно под конец». Спасибо, спасибо. Ну, вот вечная молодость, как вариант, интересный. И не из списка. Спасибо. Далее. Евгений, Ростов-на-Дону, прошу вас.
3: Вы знаете, я всю жизнь мечтал иметь такую способность, как кратковременно включать скорость своей жизни. То есть я бы мог, допустим, быть вратарем или теннисистом, и когда на меня летит мяч, допустим, я уже знаю, что он сейчас на меня полетит, я включаю кнопку «Жить быстрее». И мяч на меня летит медленно-медленно, поняли? И я в любой момент могу сориентироваться и его отбить. Или теннисный мяч, или пулю могу, допустим, увидеть.
0: Поймать.
3: Среагировать, не поймать, а отойти, чтобы она меня не убила. Вы понимаете? Да, конечно, я проживу гораздо меньше свою жизнь, потому что время-то будет у меня для меня взято. И я, конечно, проживу, допустим, не свои там 80 лет, а проживу 70. Но зато я буду... Действительно, это суперспособность, я считаю.
0: Угу. Это она у вас есть, да. Прям, да? Вы за собой замечали, да?
3: Нет, я за собой это не замечал, у меня этого нету. Но если бы это было, я бы, например, был бы самым лучшим вратарем, самым лучшим
0: теннисистом. Все, я понял. Мне сначала показалось, что у вас уже есть эта суперспособность. Все понятно, принимается ваш ответ, да. Хороший вариант, кстати говоря. Замедлять время. Интересно. Спасибо.

0: инфекционными болезнями во время ковида, пандемии там и прочих всех этих вещей.
1: Короче, не болеть.
0: Врачи призывают.
1: Короче, не болеть, да, вот это?
0: Нет, у меня такая способность во время пандемии, когда врачи говорили по радио, какие меры принимать, соблюдать дистанции, проходить вакцинацию, я делал все наоборот. Может, то есть, наплевал на все их предупреждения. Но не удалось заболеть. То есть я ездил в общественном транспорте.
1: Вы хотели, но не получилось. Я правильно понимаю?
0: Да, приходил к людям, например, в гости. Мне говорили, к нам нельзя, у нас вся семья болеет ковидом. Я говорю, мне ничего не будет. Они не верили. А после у меня был телефон выключен, пытались дозвониться. Говорит, мы к тебе хотели уже приезжать. Думали, ты умираешь, а удивлялись, что мне ничего не было. Хотя я, в общем, гриппом полвека, например, не болел. Давно уже, ну, лет 40 прекратил просто бояться заболеть инфекционными болезнями.
1: Потрясающе. Да, выдающаяся суперспособность. Спасибо, далее.
0: Это не суперспособность. Вот если вы читали Евангелие, то там сказано, Евангелие от Иоанна, что верующий в меня может делать то же, что и я, и даже больше моего.
1: Угу, да, понятно. Еще там было что-то про ходить по воде, была бы твоя вера чуть больше, чем горчичное зерно. Да, моя вера, наверное, чуть больше, но я не хожу по воде. Спасибо. Дмитрий из Екатеринбурга, прошу вас.
2: А помните фильм Мела Гибсона, когда...
1: Да, о чем думают женщины, да.
2: Угу. Да, вот у него уже была суперспособность, и он что-то быстро от нее хотел избавиться.
1: Не понравилась она ему, да. Вы тоже хотите в ванну лечь и тостер туда кинуть, чтобы получить эту суперспособность?
2: Нет, просто думать о том, о чем думают другие.
1: Предвидеть. Я понял. В смысле читать мысли все-таки. Предвидеть немножко другое, видеть будущее. Вы хотите читать мысли. Все понятно. Читать мысли, ну, дело хорошее. Не устанете ли, вот опять-таки, да, вопрос возникает. А они еще и будут думать что-то нехорошее про вас, представляете себе. Причем, может быть, даже часто с этим придется что-то делать. Не отвечать же им вслух. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, какую суперспособность, будь у вас такая возможность, вы бы выбрали. Разговор вполне серьезный, не подумайте дурного. Сейчас реклама, новости, анонсы. Все, как всегда, после этого мы вернемся и продолжим наш замечательный эфир.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Игорь Шатров о покинувшем страну генпрокуроре Украины.
5: Все, что происходит на Украине вот сейчас с этими ребятами, это просто смешно даже. Они вначале лобызают друг друга, обнимаются, целуются, назначают друг друга. Там, ну, прокурор этот был назначен в 25-м году, ну, то есть вчера фактически. А теперь его уличают в том, что он крышевал колл-центр. Он за год так переобулся или его уже назначали, просто он не поделился с этих колл-центров. Это настолько вот смешно. Но с другой стороны, мы видим такую репетицию того, как будет вот, что будет происходить, когда Зеленский будет эмигрировать. Вот помните, как в свое время Саакашвили убегал, там даже по крышам бегал там где-то на границе. Вот то же самое будет и с Зеленским. Вот успеть, главное успеть просто. Вот этот вроде успел.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о лимите времени на прием пациента.
7: 15 минут этот норматив, он раньше был такой более жесткий, сейчас он более пластичный, поэтому в медицинских организациях это... Зависит от того. Но есть пациенты, которые действительно пришли выписать новые рецепты, там 15 минут много. Но это усредненные нормативы, которые, по сути дела, там и для тех, кто только спросить, и для тех, кто, собственно, повторно пришел на осмотр, и тех, кто первичный, поэтому там, конечно, вариативность может присутствовать и присутствует. Что нужно для того, чтобы запись была все-таки исходя из ситуации? Вот сегодня начали пока как эксперимент еще только внедрять опросники, с чем вы идете к врачу. То есть вот этот контакт, он должен состояться до того, как вы пришли в поликлинику, по-хорошему. А пока, еще раз повторю, это только пилоты. То есть в части, когда идет запись на прием к врачу, пройдите определенное анкетирование.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Друзья, будущее наступило. радио уже давно.

0: нишевящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Ну, про суперспособности речь. Вот какую суперспособность вы выбираете, будь у вас такая возможность, выбрали бы? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Павел, Владимир, город Владимир, человек Павел. Пожалуйста.
3: Ну, способностью бы хотел обладать, выполнять желания.
2: Джин.
3: Ну, не совсем. Джин обязан, значит, там связан какими-то...
2: Ну, я понимаю, в бутылку лезть не хотите. В бутылку лезть не хотите, да, я понял.
3: Да. Угу. Или палочка волшебная, там, или, значит, это... Вот. Ну, желания в первую очередь свои. Ну, а там можно и других.
2: Ясненько. Ясненько. Вот. В «Гарри Поттера» читали, кстати говоря? Скоро же сериал выходит.
3: Нет.
2: Почитайте. Нет. Обязательно. Почитайте, да? Обязательно, да, отличные.
3: Я «Исполнитель желаний» фильм смотрел. Ну, «Все могу», вернее, называется.
2: Да, да, да.
3: Старенький фильм такой.
2: Спасибо, вот. Спасибо. Ну, идея, конечно, неплохая — исполнять желания, да, особенно свои. Спасибо. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Алмаз из Уфы. Прошу вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну, вы говорите, пожалуйста.
4: А, да-да, я бы хотел бы иметь возможность как бы не умирать, ну, как «Терминатор».
2: Ну, короче, опять жить вечно.
4: Да-да, типа того, да. То жить... есть, ну, в каких-то техногенных катастрофах, войнах, как бы, я бы
2: вообще, выживаю. А вы такое выживаете, да. И вот живете. До какого момента-то вы хотите жить, скажите, пожалуйста?
4: Ну, там, Третья мировая война, Четвертая мировая война.
2: Ну, это вот понятно, так, Пятая, Шестая, да. Вы не устанете жить вечно? Да. Представьте себе, да? Несколько человеческих жизней, не устанете думать. Да, умирать не хотите, боитесь или что?
4: Ну, не то, что боюсь, а то, что как бы вот такая способность, как бы, в отличие от простых смертных, как бы.
2: Вот этих гоев этих, да, проклятых. Они пусть умирают, а я буду жить. А уточните, пожалуйста, вот как раз насчет близких. Постоянно терять близких не устанете, нет? Они-то будут стареть и умирать.
4: Ну, придется смириться.
2: Ну, и пусть умирают, господи, да? Какое мне дело до этого, в конце концов? Спасибо. Действительно. Почему? Мне это должно волновать, что не умирают, да? Спасибо. Далее. Владимир из Подмосковья, прошу вас. Говорите, пожалуйста.
5: Я с Подмосковья хотел бы сказать, что действительно, жить вечно – это, конечно, глупость последняя. Естественно, устанешь и...
2: Да вы-то что выбираете?
5: Знаете, я бы хотел, чтобы я всем нравился, чтобы люди в меня влюблялись.
2: Опять-таки вопрос, не устанете? Не утомит ли это вас быстро, скажите, пожалуйста?
5: Нет. Если ты нравишься, просто сам по себе человек страшный, понимаете, очень, ну, неприятная внешность у меня, природная, поэтому хотелось бы, чтобы всем нравился, все меня обожали, все любили. Это, я думаю, никогда... не повредит и никогда не надоест.
2: А вы не думаете, что это просто связано с вашим конкретным комплексом?
5: Все может быть, но тем не менее я чувствую негатив человеческий даже при первом общении.
2: Я понимаю, вот вы устали от этого негатива, а вы что думаете, не устанете от позитива?
5: Нет, от позитива вряд ли можно устать, я вас умоляю.
2: По-моему, то же самое, если честно, только наоборот. надо и нравиться, и не нравиться. Ну, хорошо, ваше мнение принимается. Я понимаю, почему вы так говорите. И не могу с вами спорить по этому поводу. Но, тем не менее, мне кажется, что всем нравится это. У вас слишком избыточно. Но это ваше право пожелать, да, чего угодно в эфире радио «Комсомольская правда». Надеюсь, будется. Желаем вам. Спасибо. Далее. Михаил из Москвы.
0: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
0: Хочу, чтобы... Да, хочу назад в СССР. Ну, так, чтобы был сразу Путин. Путин был там сразу, да? И хочу, чтобы Жириновский был жив.
2: Вот. То есть вы хотите во времени... Я понял. Путешествовать во времени вы хотите. Формулируйте, пожалуйста, конкретно, а не вот это. Мы тут не исполнители желаний. Хочу, чтобы все было хорошо. Да, ну, хочу обратно в СССР, назад в СССР. Я понял. Все-таки путешествовать во времени. Так, чтобы один раз пропутешествовать, да? Уехал и остался. Я понял. Ностальгируйте по прошлому. Понимаю. Далее. Виталий из города Орска. Здрасте. Пожалуйста.
6: Ну, по поводу вечной молодости, это глупость. Это, по-моему, где-то было в литературе.
2: Кому-то глупость, а кому-то нет.
6: Это было, по-моему, наказание. Господь дал. Вечный жид был. Он да. пытался умереть, но не мог. По-моему, так. Но я бы, наверное, выбрал бы путешествие во времени. Можно было бы узнать и как лотерею, можно было узнать рецепт лекарства из будущего. Но с другой стороны, как был там на кольце у Соломона, по-моему, знание рождает печаль. То есть я поэтому подумал над одним из двух. Иметь способность или делать на некоторое время человека счастливым, или делать людей, ну, за касанием там, допустим, или желанием здоровым.
2: Угу, неплохо. Хорошо. Вот так. Ладно, хорошо.
6: До свидания.
2: Да. Принимается, да. Спасибо. Далее. Владимир из города Краснодара, пожалуйста.
7: Недавно мы размышляли, будучи студентами, на такую тему.
2: Вы недавно были студентом?
7: Ну, как недавно, уже 10 лет назад, но кажется, как будто вчера.
2: Ну да, понимаю, да, у меня тоже так иногда случается.
7: И из множества всех вероятных сверхспособностей мне понравилась одна, мой, так скажем, друг студенческий назвал, это умение исцелять людей. Как считаете?
2: Я считаю, что я не готов брать на себя такую ответственность, потому что придется посвятить этому всю свою жизнь. Понимаете? Вот вы как, грубо говоря, будете сидеть, ну, Ванга, она там не совсем исцеляла, да, она предсказывала, но тем не менее. И вот вы будете сидеть, и к вам толпами будут идти люди, и вы всех будете обязаны их исцелять. Вот, целыми днями. Только этим и заниматься,
7: да,
2: что исцелять.
7: Такая, наверное, нагрузка тяжелая.
2: Ну вот, да.
7: Социальная, так скажем.
2: Надо в том числе и о себе подумать. Помогать – это хорошо, но надо же и о себе помнить, правда ведь? Так цинично выражусь.
7: Да, да. Но зато как бы не эгоистично, я так считаю.
2: Ну, вы готовы, да, к такому, значит, испытанию?
7: Да, да, да.
2: Хорошо, смело. Спасибо. Далее.
7: Спасибо вам.
2: Далее. Сейчас мы послушаем Леонида из Москвы. Пожалуйста.
8: Да, здравствуйте.
2: Здрасте.
8: А я бы хотел иметь такую возможность научить каждого человека безусловной любви, чтобы мы любили друг друга, и меньше было бы зла на земле. Ценили друг друга, любили, уважали. И мир был бы намного красивее, как хотел наш создатель.
2: Ну, короче, сплошные хиппи будут по улицам ходить, и все будут, да, действительно любить друг друга. Любви...
8: Не, но это любовь такая.
2: Любви много
8: глубокая.
2: Бывает, знаете, да, об этом, что любви бывает много. Вот чего-чего, а любви бывает много. Значит, с любовью надо быть осторожнее, понимаете, да?
8: Но это любовь такая, которая именно уважение видит в каждом человеке, близкого тебе, родную душу, невзирая ни на какие национальности, религии.
2: Ах, вот о чем вы. Утопическое, надо сказать, у вас утопическое предложение, откровенно говоря. Лучше бы вы там, я не знаю, путешествие во времени пожелали бы. Практично, просто, понятно. А так все будут друг друга уважать, и никто не будет драться, ругаться, материться. Прости, Господи, что за жизнь наступит? Ну ладно, спасибо вам. Спасибо. Далее. Александр, Курская область. Прошу вас.
9: Алло, Иван, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
9: Я хочу поделиться своим личным опытом. Два случая. Это было в 72-м году. Я жил в деревне, пошли мы к соседу с друзьями за яблоками, у него сладкие яблоки были, а забор у него был онесен колючей проволокой, еще и сальдол намазан, но у него было ружье, мы знали. И мы через этот забор там подкладывали досочки, перепрыгнули, залезли на яблони, начали набирать яблоки, и видали, он включил свет на веранде, прям с ружьем стоял, и стрельнул, а он солью стрелял, одного уже попал один раз. И я не помню, как мы перепрыгнули этот забор и не поколдовались в этой колючей проволоке, ничего, перепрыгнули его. Представляешь?
2: Вы отважные люди, надо сказать. Знали, что ружье есть, знали, что стреляет колючая проволока.
9: И не покололись,
2: и все равно полезли за яблоками. Мы так тоже делали, да. Только за черешней лазили.
9: И второй случай. И второй случай. Это на моих глазах в 72-м году. Значит, машина «Копейка» наехала на ребенка передним колесом. Но он так затормозил, получилось. И мы... мы, пацаны, не могли поднять это переднее кольцо, чтобы его освободить. Она на нем, на ногах там стояла. Так и шла какая-то женщина, мы даже не знаем, но раньше они в колхозах работали. Какая-то женщина шла, она бросила вот эти грабли, что несла с собой. Вот я помню до сих пор, аж вот рассказываю жутко. И она одна, представляешь, подняла это, за бучер взяла, подняла колесо, и мы вытащили это ребенка. Какая сила воли.
2: Наши жены пушки заряжены, это же известно. Они в горящую избу. А какое это отношение имеет к нашему разговору? Скажите, пожалуйста.
9: Видать, от страха у нее появилась такая сила, вот, в человеке вот есть такая возможность.
2: А кто испугался-то, вот, скажите, она или вы, или ребенок,
9: она,
2: или водитель?
9: Она, видать, она. Да. Ну и мы тоже не могли ничего сделать, пацаны. Она же закричала, подошла, прям подняла, мы удивились, это ужас.
2: Спасибо. Я просто хочу спросить, какое отношение это имеет к нашему разговору, вот. Все-таки
9: ну, имеется в виду,
2: я что понял,
9: у
2: что вы
9: есть
2: говорите.
9: Сила воли.
2: Есть, да. А мы все-таки спрашиваем, какой суперсилой вы хотели бы обладать, да, если бы была возможность какую-то выбрать, пожелать, загадать. Ну ладно, спасибо. Вы свое время уже использовали. Так, далее у нас перерыв, да? Дело идет к перерыву. Друзья, сейчас отдохнем. 4 минуты на перерыв. Новости, рекламу и анонсы послушаем. После этого вернемся и продолжим эфир. Никуда не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
10: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камарджоба. Это я, ваш Сосупавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
11: Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Грайворонском округ Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Информация о повреждениях уточняется.
1: О политике.
11: Безрассудством назвал маневры вертолета ВВС Дании в инциденте с российским фрегатом посол России в королевстве Владимир Барбин. Дипломат отметил, что произошедшее вызывает серьезное беспокойство в связи с возможными последствиями. По его словам, инцидент говорит о проблемах датской стороны с коммуникациями. При этом он подчеркнул, произошедшее демонстрирует, что у Дании нет стремления не допускать эскалации обстановки на море. Посол вручил Дании ноту протеста из-за инцидента и выразил беспокойство тем, что Копенгаген пытается назвать откровенную провокацию рутинной практикой.
1: О выборах.
11: Доступ к видеотрансляции с избирательных участков для участников выборов, которые пользуются незащищенными каналами связи, например, личными телефонами или компьютерами, может быть ограничен. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, такие меры в случае выявления уязвимостей могут быть приняты для защиты от несанкционированного проникновения в систему. При этом участникам избирательного процесса будет предоставлена альтернативная возможность для осуществления наблюдения. Выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
1: Об экологии.
11: Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после разлива дизельного топлива на Таймыре. Около 170 тонн дизеля вылилось на землю в поселке Сендаско, одном из самых северных населенных пунктов России. Это произошло из-за разгерметизации емкости, в которой хранилось топливо. Из поврежденной цистерны оно попало в Хатангский залив. По данным местной единой дежурно-диспетчерской службы, в воду попало почти 200 кубометров дизеля.
1: О спасении.
11: Кот Сфинкс по кличке Арчи, на теле которого татуировщик из Ростова-на-Дону набил логотип магазина спортивного снаряжения, обрел новый дом. Об этом сообщила РИА Новости зоозащитница Елена Панова. По данным СМИ, мужчина использовал животное как тренировочную модель, а когда понял, что не получил желаемого результата, избавился от питомца. Кот был в ужасном состоянии, однако довольно быстро оправился. Сейчас он нормально ест, мурчит и чувствует себя хорошо.
1: О валютах.
11: Официальный курс доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек, юаня 12 рублей 55 копеек.
1: О погоде.
11: В Москве плюс 15 облачно с прояснениями, в Петербурге 10 выше нуля, осадков не ожидается.
1: Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Так стоит сегодня вопрос. Какую суперспособность вы бы выбрали, если бы была такая возможность? 8 800 200 ровно 9702. Денис из Москвы. Слушаем вас. Пожалуйста.
12: Хотел бы обладать способностью манипулировать людьми.
2: О, прикольно. А зачем?
12: Зачем? Ну, чтобы склонять свою сторону для личных интересов.
2: Но вы знаете, что и без суперспособности некоторые умеют это делать, да? Можно учиться.
12: Ну да, можно, есть вербальные какие-то способы.
2: Ну, конечно, да. То есть не обязательно суперспособностью такой обладать. То есть у некоторых есть вполне себе простая способность. Вы знаете.
12: Да. Да.
2: Но
12: да,
2: вы хотите именно суперспособность. Учиться не хотите, короче. Да, хотите, чтобы все просто
12: было. Нет, именно чтобы это работало вот 100%. Да? То 100%. Есть, если это не суперспособность, значит, она может где-то не выстрелить.
2: Да, хорошо. А опять-таки, не утомитесь ли, скажите, вот я всем задаю этот вопрос, не утомитесь ли от вот того, что все, можно... все, как вы хотите, получается, нет?
12: Ну, в большинстве случаев, может быть, да. А так использовать только по необходимости. Ну, захотел, да.
2: Я понял.
12: Общаешься с человеком.
2: Женой да. Тоже манипулировать планируете?
12: Женой? Нет.
2: А,
12: жена,
2: да.
12: Жена.
2: Она рядом, наверное, едет, слушает, да, сейчас вас?
12: Нет, она пока с ребенком.
2: Да. Вы поосторожнее, ладно, мы и не расскажем. Спасибо большое. Всем манипулировать хочет, а женой не хочет. Ну или боится. Ладно, спасибо большое. Да, далее. Алексей, Алтайский край, прошу вас, пожалуйста. Да.
13: Хотел бы такую иметь способность, чтобы телепортироваться по планетам, по галактике, по Вселенной.
2: Прям вообще... А вы знаете, куда телепортируешься? Вы знаете, да, что надо понимать, куда ты телепортируешься-то?
14: Понимаете, да, по всем планетам и посмотреть, есть где другая жизнь.
2: Все понятно. А какой вот первый пункт назначения у вас? Я понял. Какой первый пункт назначения у вас? Куда вы в первую очередь отправитесь?
14: По нашей галактике бы первый отправился бы.
2: Ну и на Луну. И далее пошел куда, бы. Куда вы собираетесь? На Марс, может, сразу.
14: На Марс хотя бы посмотреть.
2: На Марс. А вы готовы, да, к тому, что вот вы высаживаетесь на Марсе, такой бац, и вы там. А у вас нет специального оборудования, ничего.
14: Переносите эти перегрузки, да, и чтобы вот так вот просто посмотреть и найти, ну, и в другие галактики, чтобы найти жизнь.
2: Нет, еще раз. Нельзя телепортироваться, знаете, в абстрактное место, вы понимаете, да? Телепортироваться, да. Надо понимать, куда ты хочешь телепортироваться. А так, знаете, я на край галактики, значит, и бац, и ты так где-то появился на краю галактики. Где край галактики, непонятно при этом. Спасибо. Вот, координаты узнать, координаты же нужно задавать определенные. Ладно, спасибо, да. Вот так вот неподготовленные прыгните куда-нибудь, я за вас переживаю просто. И вернуться назад, может, не сможете, в черную дыру угодить какую-нибудь. Спасибо. Далее. Александр, Владимирская область, пожалуйста.
15: Вы подняли очень интересную тему, да, всегда в своих желаниях надо быть очень аккуратным.
2: Бойтесь что... своих желаний, конечно, конечно.
15: Да, вселенная все слышит, вселенная все видит. И вот поэтому такая суперспособность, она, наверное, всем пригодится. Всегда принимать правильные решения, не ошибаться.
2: Опять-таки, ну, как, не утомитесь ли вы от правильных решений-то, а? Скажите, пожалуйста. Ну,
15: сложно сказать, просто неправильные решения порой приводят сюда к неправильным последствиям, которые тяжелые. Ну, они, конечно, нас учат, но они бывают порой очень тяжелые.
2: Ну, из этого состоит жизнь.
15: Да.
2: А из чего он тогда будет состоять, если вы всегда будете принимать правильные решения?
15: Ну, так. Я же один буду принимать правильное решение.
2: А все остальные вокруг неправильные будут принимать, да?
15: Они ошибаются. Я говорю, не ошибаться, да, то есть как бы, ну...
2: Ну, в общем, будьте...
15: Любая суперспособность накладывает определенную ответственность.
2: Да, это правда. Но, в принципе, вы можете конвертировать, я вам сразу бизнес-план даю, можете консультировать людей на принятие правильных решений. Да, заработаете кучу денег. Спасибо. Далее. Кирилл из Астрахани, пожалуйста. Кирилл? Не хочет Кирилл. Далее. Одно мгновение, к нам присоединяется... Алексей из Москвы, пожалуйста.
16: Хотелось бы знать, какую способность? Умение копировать людей.
2: О, любых. Так опять-таки, для этого не нужна суперспособность. Есть Джим Керри, он копирует людей.
16: Вы до конца поняли. Ну, допустим, того же Николаса Тесла скопировать с тех годов. Любые вопросы получать, ответы на любые вопросы. Того же, если настроение плохое, Обама скопировать. Как говорится, немножко наказать, почему бы и нет.
2: Я не совсем понял смысл вашего фантастического желания. Мне кажется, долго будем разбираться. Спасибо. Копировать людей. Ну, ладно. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, такая неспособность бы я хотел, да, вот уметь все делать, и, вот, и принимать решения, там, убеждать, что-то носить.
2: Нет, у вас вот по первый вариант неплохой, мне нравится, я, может, даже позаимствую, уметь все делать. Да, это вот. Про созидание. Уметь все сделать, но все равно придется делать самому. Это хорошо, кстати говоря.
17: Ну, вот именно вот реальным, не волшебством достигать, а уметь все вот...
2: Просто вот подходишь к станку, делать. И бац, у тебя есть понимание, как на нем работать. Правильно, да?
17: Да.
2: Ну, хорошее, кстати, желание. Да, вполне практичное, кстати говоря. Да, автомат Калашникова разобрать, да. Вот, пожалуйста, сразу есть понимание, что да как.
17: Ну, изобрести можно.
2: Ну, да, нет. Вот изобрести это не делать, знаете. Это про другое уже, знаете ли. Это придумывать, а не делать. Спасибо. Далее. Андрей из Краснодара. Андрей! Не отвечает Краснодар. Далее. Тогда Андрей из Воронежа. Может быть, это один и тот же Андрей. Здрасте.
18: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста. Говорите.
18: Ну, у меня есть две мечты.
2: О, это хорошо.
18: Скорее всего, осуществляться. Сейчас родится человек, который изобретет, грубо говоря, два изобретения.
19: Первое – это эффект полостных структур, то есть преодоление гравитации. Прекратятся войны, не нужны будут никакие значит, энергоносители. Все будет сосредоточено на этом. И второе изобретение – это эффект Боза-Эйнштейна, который уже известен, но забыт. Это, ну, долго разговаривать не буду. Это когда рождается человек, а у него в голове, ну, в смысле, заложена вся основная информация через мать. Вот это было бы очень хорошо. Самое главное будет мир, благополучие.
2: Да, и счастье. Спасибо. Аминь. Я так и не понял, какое это имеет отношение к нашему разговору. Не будем разбираться. Далее. Юрий из Барнаула. Пожалуйста.
20: Хотелось бы изобрести машину времени и телепортироваться.
2: Но это же не... Подождите. Телепортация...
20: Нет, это не
2: телепортация и путешествие во времени – это разное. Давайте так.
20: Да, понятно. Все,
2: да, это разное. Но... Потом вы хотите изобрести машину времени, причем тут суперспособность. Идите, изобретайте вон в сарай. Там, пожалуйста.
20: Ну, для этого потребуется...
2: Для этого нужен сарай, я понимаю, да. Как минимум.
20: Ясно, ясно. Ну, значит, тогда...
2: Ну, короче, вы хотите путешествовать во времени, правильно понимаю?
20: Да, вот.
2: Без машины времени, потому что машина времени не является суперспособностью.
20: Да, вот.
2: Все, без машины времени. Все, мы разобрались.
20: Было бы интересно в прошлое вернуться, посмотреть, как жили наши предки.
2: А в будущее не хотите вернуться, нет?
20: Будущее нет.
2: Будущее
20: не
2: нет.
20: Хочу.
2: Да. А вот, будущее уже никогда не будет таким, как прежде, как известно.
20: Конечно, да. Конечно.
2: «Назад в будущее». Можно, кстати, пересмотреть эту замечательную трилогию. Спасибо, спасибо. Владимир из Новосибирска теперь. Прошу вас.
21: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
21: Я вот тут, честно говоря, немножко раздваиваюсь, что я больше бы хотел.
2: Ну, давайте оба варианта. Пожалуйста.
21: Давайте. Это либо быть невидимкой,
2: о,
21: как шапка-невидимка.
2: Ну, только без шапки.
21: Ну да, только без шапки.
2: Да-да-да.
21: Ага. Вот. И второй вариант – это принимать облик любого человека, другого.
2: О.
21: Это может быть знаменитость какая-то, или там, не знаю, известность.
2: Или не знаменитость, я понял.
21: Да,
2: я...
21: и хулиганить.
2: Хулиганить.
21: И поверьте, вот вы всем задаете вопрос, надоест или нет, не надоест.
2: Не надоест, тут слушайте, да. Много. Вот это не надоест, да, тут фантазии действительно много. Только вы поосторожнее, смотрите, не в тех, не это, не перевоплотить, я имею в виду. Есть, ну, есть все-таки там несколько граждан в нашей стране, в которых лучше не перевоплощаться, на всякий случай. Ладно.
21: Главный редактор у вас,
2: да, кстати говоря, насчет этого, да, главный редактор Владимир Владимирович Путин, вот он. Два.
21: Нет, он у меня на первом месте.
2: Ни в коем случае. Его, там, ни в коем случае. Тогда не благословляю. Не благословляю тогда. Путина не трожьте. Он такой один. Спасибо, спасибо. На первом месте он у него. Ишь, что удумал, а? Далее. А сколько у нас... А, у нас 30 секунд до перерыва, друзья. Да, давайте выдохнем как раз. А то тут фантазия разгулялась у некоторых. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Какую суперспособность вы бы выбрали? Будь такая возможность. Да, звоните. Мы сейчас послушаем новости, рекламу и анонсы. После этого вернемся и продолжим наш эфир.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
23: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Журналист-международник Федор Лукьянов о различиях стран во взглядах на Вторую мировую войну.
0: у глобального юга Вторая мировая война вообще своя, другая. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Мы боремся с искажениями, которые происходят в Европе. Понятно, потому что они прямо против нас. Они перевирают историю, чтобы вычеркнуть Советский Союз. Но если мы посмотрим на интерпретацию Второй мировой войны наших китайских друзей, ну, она другая. Они просто написали свою картину, и все. Если мы посмотрим на картину Второй мировой войны наших замечательных партнеров из Индии, это вообще отдельно, потому что часть основоположников и отцов индийского государства, они вообще-то были по нашим меркам коллаборационистами, потому что они-то боролись против британцев, а кто боролся против британцев в тот момент в Азии? Японцы, ну и так далее. Мы это не педалируем, ну, понятно, потому что это не нужно делать совершенно, это лишнее, но просто надо понимать, что история – это удивительно индивидуальное дело в каждой стране, и навязать кому-то свое мы не сможем. Максимально пытаться гармонизировать, выделять те стороны, которые нас объединяют, да, но требовать, чтобы у них была такая интерпретация, как у нас, не получится.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
22: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 15 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Какой суперсилой вы хотели бы обладать? Какую суперспособность выберите, если вам вдруг предложат? И любопытное пояснение из того вопроса, который я приводил в начале. Женщины выбирают невидимость чаще мужчин. Других различий в выборе по полу практически нет. Молодые люди до 24 лет, ну, зумеры, чаще выбирают способность телепортироваться. На втором месте способность летать. И только на третьем невидимость. С возрастом желание телепортироваться убывает. Среди респондентов старше 50 лет эту способность выбирает только 3-4%. Такие дела. Небольшие пояснения к опросу. Давайте далее слушать людей. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, Олег Мытищи, подмосковный, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Иван.
2: Здрасте.
4: Я бы хотел, не уходя в иной мир, иметь возможность общаться с ушедшими мне близкими людьми.
2: Это вообще, это вы знаете, просто... это свойственно жителям Мытищ, пожелать пообщаться, да, вот, не умирая при этом, да.
4: Вот, ну не уходя, чтобы не там с ними общаться, а здесь, я здесь, они там и имеют способность.
2: Да, я, значит, как у Лермонтова, я бы хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы, я бы хотел навеки так заснуть, чтобы в душе дремали жизни силы, чтобы дыша вздымалась тихо грудь. А, и еще у вас, по-моему, есть какое-то даже пожелание?
4: Да, давайте. Еще я, ну это как бы желание... никого не хоронить из близких.
2: Не получится.
4: Уйти. Ну, не прям сейчас вот уйти, прям это, но дожить там до преклонных лет, и чтобы меня все пережили.
2: А, чтобы вас все пережили. Ну, это, вы знаете, это не суперспособность просто. Вот, это
4: нет,
2: можно...
4: это да, суперспособность, вот это да, хотел бы.
2: Да, ну, это вы... Я понимаю, вот про общение это интересно.
4: Сказал,
2: это вам...
4: Сказал,
2: вы знаете, да, просто вы позвонили на радио «Комсомольская правда», может, вам в битву экстрасенсов просто нужно обратиться по этому поводу. Да, спасибо. Извините за иронию, но тем не менее, да. Общаться с ушедшими, это и любопытно. Да еще и суперспособность такая. Прекрасно. Далее. Сергей из Нижнего Тагила. Здрасте.
5: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
5: Иван, я расскажу не о том, о чем я хотел бы, в смысле мечтать, а о том...
2: Так у нас не про мечты разговор, еще раз. Просто вот, да. Если бы предложили, что бы вы выбрали. Это не про мечты, имейте в виду.
5: Просто много лет у меня сны были почти что реальные. То есть да, в этих снах я летал. Угу. Можно об этом сказать?
2: Да, конечно, сказать можно. Если летаете во сне, значит, растете. Есть такое предположение.
5: Я просто, то есть вы говорите суперспособности. Сны были такие, что я, просыпаясь, физически помнил просто технику,
6: что я делал, чтобы летать, и подмывало даже в реальности это повторять. И это необычайная, то есть реальная способность во сне.
2: Вы только не повторяйте, ладно, пожалуйста, наяву-то. Я вас очень прошу. Сорвался звонок, да? Сорвался, бывает. Ну вот, не срывайтесь, в смысле, не пытайтесь, не пробуйте, не практикуйте. Далее, Ольга из Брянска, пожалуйста.
7: Смотрите, я какой суперспособностью хотела бы обладать? Есть много людей, которые испытывают то, что мне никогда не испытать. То есть это, например, олимпийские чемпионы, которые выигрывают Олимпиаду. Угу. Или это актеры, которые получают Оскар, так. Или еще что-то. И вот я хотела бы обладать суперспособностью испытывать вот то, что они, да, то есть именно эмоционально, то есть это не фильма, а именно как бы вживаясь вот в этого человека.
2: Ну, то есть, понятно, я объяснила? Да, плюс-минус понятно, конечно, эмоции вас интересуют именно, эмоциональная составляющая.
7: Да, именно вот на пике радости.
2: Угу. Я понял, хорошо. Но не проще ли, ну, я не знаю, добиться определенного успеха в том, в чем вы хороши, да, и испытать определенный набор эмоций?
7: Свой успех я испытываю и иду к нему сама, но ведь недоступно вот именно вот такое, вот такие высоты, как Олимпиада или Оскар или что-либо еще.
2: Ну, понятно, вы не спортсмены, не актриса, поэтому, да, вы хотите, я понял.
7: Да, и ваши эмоции.
2: Ну, я понял, да, я понял. Хорошо, да. Ну, любопытно, принимается, да, эмоциональная составляющая, да. Наверное, она очень важна, кстати говоря, в принципе, для жизни. И для здоровья, кстати. Побольше позитивных эмоций, как мы знаем, влияют на продолжительность жизни. Далее. Андрей из Омской области. Андрей, говорите. Алло. Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Постоянно смотрю вашу передачу. Ну, слушаю, вернее. Но хотелось бы такую возможность иметь внушение, чтобы кому-либо из политиков внушать мне, как нравится, как кажется, правильное решение, чтобы мирные процессы проходили. Чтобы
2: вы уверены, таких... что ваши решения будут правильные? Скажите, пожалуйста.
8: Нет, мне как мне кажется, ну, там может быть процесс советования с кем-то там туда, принимать решения, и чтобы я был... не подвержен какой-то опасности, чтобы потом кому-то подсказывать.
2: Угу. Вот видите, как вы хорошо устроились. Я не хочу быть подвержен никакой опасности, но советы раздаю, да? Да, да, но совет дать готов, находясь в безопасности.
8: Это может быть неправильно, но стараться надо, чтобы к этому пошло.
2: Короче, вы за мир или за войну, скажите, пожалуйста?
8: Я, конечно, за мир, за мир. Чтобы мир, да. Все в мире. Как раньше, мне кажется.
2: И я понял. Хочешь недоговорить... мира, готовься к войне, как известно. Помню, там вообще много интересных вещей. Если почитать, поразмыслить философов, особенно военных, то начинаешь понимать, что так вот просто, да, вопросы не решаются. Спасибо. Как нам кажется, как нам того хотелось бы. Далее. Кирилл из Москвы. Слушаем вас, пожалуйста. Сегодня москвичи активны. Пожалуйста.
9: Такая есть версия, ну не версия, а не мечта, а суперспособность. Вернуться в детство с теми знаниями, которые у тебя уже есть.
2: А зачем?
9: И заново прожить свою жизнь.
2: А зачем?
9: Ну как, ты знаешь, где-то, может быть, реализуешь что-нибудь, что не получилось реализовать.
2: Вы детство Шелдона смотрели сериал?
9: Нет.
2: Нет. А теорию Большого Взрыва?
9: Нет.
2: А, ну, посмотрите, кстати говоря, да, теорию Большого Взрыва, потом и детство Шелдона можно посмотреть, вот. Вам станет понятно, какие минусы у вашего пожелания, скажем так. Спасибо. Так, далее. Рустам из Уфы. У нас минута. Рустам, пожалуйста, за минуту уложитесь, прошу вас.
24: Ну, я хочу сказать, что, в принципе, не столь суперспособность, наверное, а столь одно единственное желание вернуть маму. И чтобы она была здорова.
2: Но это все-таки не про наш разговор. Это не про наш разговор. Вот воскрешать умерших – это не суперспособность. Это, ну, это какой-то мрак, извините. Хотя, конечно, мы вам соболезнуем, что матери нет больше. Но тем не менее. В той или иной степени каждый из нас с этим столкнется или столкнется. Спасибо, что позвонили, друзья. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
25: Небо.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр просвещения России Сергей Кравцов о решении проблемы избыточного набора школьников.
3: Норма у нас в среднем 25 учеников в классе. Почему так происходит, мы это прекрасно понимаем. Допустим, в определенные города приезжают родители, переезжают, и отсюда идет заполняемость школ, классов. И для решения вот этих проблем точно мы продолжаем строительство новых школ. Идет программа капитальных ремонтов школ для того, чтобы точно эти проблемы решать. Но в целом я хочу сказать, у нас ликвидировано третья смена, остановлен рост второй смены. У нас есть понимание, где нам нужно, как я уже сказал, построить ту или иную школу, особенно новые районы. В чем проблема была? Когда строили районы, а школы не строили. Деньги зарабатывали застройщик, а потом люди страдают.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...